0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Письма к заложнику». Читает Игорь Яцко.
1: Внук. Он смотрит на меня широко распахнутыми глазами. Волосы русые, глаза голубые, необыкновенной глубины, окаймлены черными ресничками. Вглядываешься в них, и сердце сбивается с ритма. Столько в них чувств, мыслей, вопросов. И кажется, что он хочет вобрать в себя весь окружающий мир, в котором столько нового и интересного. Правильные черты лица, папин нос, многое от мамы, что-то угадываю свое, форма головы, четко очерченные губы, от бабушек. Если нет видимого, значит внутри. Я люблю подойти к нему спящему при свете лампадки. Поверх одеяла лежит маленькая ручка. Днем на ней видны тонкие голубые жилочки, прообраз будущей руки взрослого человека. Некоторые люди вкладывают огромные усилия, чтобы вырастить какой-нибудь куст смородины, яблоню, диковинный цветок. Насколько более трудна, интересна и благодарна задача вырастить из маленького, красненького, новорожденного человека. Ребенок – это самый диковинный цветок.

0: радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги драматурга Виктора Розова «Удивление перед жизнью. Воспоминания». В 1964 году в Москву приезжал один известный западногерманский писатель. В Доме литераторов на улице Герцена московские писатели устроили ему сердечный прием. Зал был полон народу. Было шумно и дружно, и вопросы сыпались наперебой. Как говорится, контакт с буржуазным писателем был полный. В разгар споров со стула поднялся незнакомый мне мужчина, видимо, прозаик или переводчик, и спросил: «Скажите, господин, вы, кажется, воевали на территории Советского Союза». Наступила тишина. Контакты разомкнулись. Пауза продолжалась и казалась нестерпимо долгой. Демон отчужденности плыл по залу. «Да», — негромко ответил писатель. Стоявший мужчина продолжал: «Не могли бы вы сказать, на каком участке фронта вы были?» «Я воевал под Дорогобужем». Вопрошавший неожиданно радостно оживился. «Представьте себе», — сказал он, — «я воевал на том же направлении. Какое счастье, что я вас не убил». Зал рассмеялся теплым смехом. Концы проволоки соединились, контакт возобновился, и споры вспыхнули с новой энергией.
0: Голоса

Я пустынею робкой бреду и несу ей свечу восковую. Ничего от пустыни не жду, ни на что не ропщу, не тоскую. Тени жадно столпились кругом, их пустыня мне шлет роковая. Не повинен пред ней я ни в чем, как невинна свеча восковая. Кем, зачем мне она вручена, я не знаю, пред тайной робею. Но не мною свеча зажжена, и свечи загасить я не могу.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Шел 1946 год. Грецию охватила гражданская война. Повстанцы-коммунисты захватывали города и селения. Арсений с тремя приятелями шел по улицам своего городка Коница, как вдруг откуда-то раздался крик. «Мятежники идут!» И молодые люди услышали отдаленную стрельбу. Нужно было срочно куда-то прятаться. В конце улицы ребята увидели открытый дом. На его пороге играл 6-летний малыш. Заметив бегущих, запыхавшихся молодых людей, ребенок ладошкой поманил их. «Идите сюда! У нас на кухне есть погреб, там можно спрятаться!» — сказал он. Арсений и его друзья удивленно переглянулись. Но раздумывать было некогда. Они забежали в дом и не успели опустить крышку погреба, как услышали, что ребенок говорит кому-то на улице. «Я дома один, никого нет». Переждав некоторое время, молодые люди вышли. Малыш все так же играл во что-то на крыльце. Мятежники ушли, и ребята смогли в безопасности разойтись по домам. Через несколько лет Арсений стал монахом на Святой Горе Афон. Он часто вспоминал этот случай, всегда поражаясь тому, как маленький ребенок смог мгновенно все понять и поступить так, как порой не догадается поступить и взрослый человек. В трудных ситуациях Господь порой посылает нам свое божественное просвещение, говорил святой афонский старец Паисий Святогорец. Нужно только услышать его, принять и действовать. Если Бог одного немножко просветит, а других сделает восприимчивыми, то знаете, сколько добра может из этого выйти.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает священник Михаил Дубовицкий.
1: Жить по-христиански, любить Бога мы учимся у святых, изучая их жизнь, читая труды, которые они оставили после себя. Мы учимся понимать Бога, верить в Него и надеяться на Него во всех жизненных обстоятельствах. Именно святые становятся нашими проводниками в Царство Божие. Хочу поделиться с вами духовными наставлениями святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Господь твой есть любовь. Люби Его и в Нем всех людей, как чад Его во Христе. Господь твой есть огонь. Не будь холоден сердцем, но гори верою и любовью. Господь твой есть свет. Не ходи во тьме и не делай ничего в темноте разума без рассуждения и понимания или без веры. Господь твой есть Бог милости и щедрот. Будь и ты для ближних источником милости и щедрот».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний врача Евгении Дороговой. Середина 20 века. Москва. Наше поколение врачей было воспитано на традициях российской земской медицины. Советская медицина, базируясь на земской, внесла в нее принципы профилактики, общедоступного бесплатного лечения, патриотизма, бескорыстия и, если можно так сказать, принцип личной жертвенности врача, особенно в военные и послевоенные годы. Судя по своему мужу, товарищам и сокурсникам, мы, молодые врачи, рассматривали свою профессию не как средство обогащения, а как цель своей жизни, как служение народу и обществу. Принцип «больной всегда прав» выполнялся нами неукоснительно. Свою работу мы любили, делали ее честно, с интересом и увлечением.

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Над Гаваной, столицей Кубы, стояла удушливая жара. Плотный воздух обволакивал тело, словно влажная горячая вата. Под брезентовыми тентами прямо на земле расположился импровизированный инфекционный лазарет. Здесь находились солдаты американской армии, которых подкосили тропические болезни – тиф, малярия, желтая лихорадка. Со всех сторон то и дело раздавалось – пить, пить. Молодая сестра милосердия обходила солдат с большим ковшом воды, терпеливо наклоняясь к каждому. Был август 1889 года. Четвертый месяц шла испано-американская война, развернувшая свои действия на территориях, принадлежавших в то время Испании. Куба была в их числе. Сестра милосердия наконец разогнула ноющую спину. Ее звали Клара Маас. Она приехала в Гавану из американского штата Нью-Джерси. Кларе было 22 года. Она окончила школу медицинских сестер при военном госпитале и начала там работать. Но лишь только грянула война, Маас записалась добровольцем в отряд сестер милосердия. Клара верила в Бога, посещала церковь и знала, что Господь заповедал людям любить своих ближних, как самих себя. По этой заповеди Клара Маас желала прожить всю свою жизнь. В Гаване Клара стойко переносила трудности, о которых раньше не имела и представления. Изнуряющая жара, грязь, отсутствие элементарных удобств, а еще насекомые. Как только солнце садилось, они тучами налетали с мангровых болот, густых зарослей на берегу Атлантического океана. Доктора говорили, очень возможно, что именно насекомые разносят эту страшную болезнь, от которой только в их походном лазарете умерло уже несколько десятков человек – желтую лихорадку. Здесь, в Гаване, медики проводили эксперименты по изучению болезни и искали способ борьбы с ней. Однажды Клара увидела объявление о том, что доктор Уолтер Рид ищет для этих опытов добровольца. Она тут же заявила, что готова принять участие. Однако доктор Рид попросил Маас не торопиться и все хорошенько обдумать, ведь суть опыта состояла в том, чтобы подвергнуть добровольца укусу комара, предполагаемого переносчика лихорадки. Клара внимательно выслушала врача и снова спокойно сказала: «Я готова». Маленькое насекомое жужжа вылетело из колбы и село на руку Клары. Женщина смотрела, как комар вонзает свой хоботок в ее кожу, и думала о том, какая это честь – участвовать в опыте, чтобы помочь людям победить болезнь. Страха у Клары не было. Всю ночь накануне она провела в молитве и теперь чувствовала умиротворенность и радость. Симптомы проявились уже к вечеру. Клару уложили в кровать и сделали укол. Несколько дней она провела в жару, но постепенно почувствовала себя намного лучше. Вскоре симптомы болезни полностью исчезли. Врачи ликовали, а Клара благодарила Бога. Воодушевленный успехом, доктор Рид спросил Клару, не хочет ли она продолжить эксперимент и подвергнуться укусу комара во второй раз. Теоретические исследования говорили о том, что человек, однажды переболевший желтой лихорадкой и излечившийся от нее, в дальнейшем, скорее всего, должен стать нечувствительным к вирусу. Нужно было подтвердить это in vivo, то есть на практике. Клара с радостью дала свое согласие. И снова укус, а потом жар, озноб. Только теперь они многократно усилились. Клара лежала в бреду, не узнавая горестно склонившегося над ней доктора Рида и не слыша, как он со слезами просит у нее прощения. Временами сознание возвращалось, и тогда Клара горячо молилась, а потом снова впадала в забытье. Так прошло 4 дня. На пятый сестра милосердия Клара Маас умерла. Ей было 24 года. То, что Клара сделала для изучения вируса желтой лихорадки, медики называют бесценным вкладом в науку, а Евангелие – любовью, больше которой нет ничего. Положить жизнь свою за други своя. В 1952 году госпиталь в Ньюарке, где Клара Маас училась и работала, был переименован в ее честь. Американская почта выпустила марку с изображением Клары и словами «Пожертвовала жизнью».
0: Имена, имена милосердия.

скажи, может, цветные карандаши, может, примятая в поле трава, может, простые слова, может быть, крылья, чтобы лететь, может быть, время, чтобы успеть, может быть, просто верный ответ, может быть, то, чего нет. Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно? Скажи.

Радио «Вера». Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья верь, настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Александр Сергеевич Пушкин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В наши дни большинство принимающих крещение – дети. В древней церкви было иначе. Большая часть крестившихся в первые три века христианства являлись взрослыми людьми. Они долго готовились к тому, чтобы стать членами церкви. Период подготовки мог длиться для них от полугода до трех лет. Крещение в древности было приурочено к большим праздникам, обычно к Рождеству или к Пасхе. Готовых к принятию христианства в те времена крестили группами в особых крестильных храмах – баптистериях. После крещения новые христиане шли все вместе в главный храм на богослужение. В руках они несли свечи и дружно пели «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Молитвословие «Елица во Христа крестистися» поется в православных храмах и в наши дни, в том числе и при совершении таинства крещения. После того, как во время крещения человека трижды окунут в освященную воду и помажут святым миром, то есть освященным маслом, священник дает ему зажженную свечу и трижды обводит вокруг купели. При этом священник поет «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». Эта фраза вошла в чин крещения из текста послания апостола Павла к Галатам. Переводится песнопение на русский язык так: «Те, кто во имя Христа крестился, во Христа облекся», то есть посвятил Христу себя. Данные слова используются при совершении крещения не случайно. До начала IV века христианство было на территории Римской империи запрещено. Принадлежность к церкви была причиной для тюремного заключения и даже смертной казни. Принимая крещение, человек понимал, какими могут быть последствия такого его шага. Он обещал быть верным Спасителю до самой кончины. Поэтому и пелись после погружения в купель слова апостола Павла: «Те, кто во имя Христа крестился, во Христа облекся», то есть посвятил себя Христу.
1: Песнопение «Елица во Христа крестистися» исполняется не только при совершении таинства крещения, но и на литургии. Но не на каждый, а в дни некоторых праздников, на Святую Пасху и во всю светлую пасхальную неделю, а также в день Святой Троицы, на Рождество Христово и Богоявление, в Лазареву субботу и в Великую субботу. Во времена Древней Церкви крещение новообращенных в христианство совершалось преимущественно в дни перечисленных праздников. В наши дни такой традиции уже не существует, но пение «Елица во Христа крестистися» напоминает нам о том, что такая особенность когда-то в жизни Древней Церкви существовала. Давайте послушаем песнопение «Елица во Христа крестистися» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Геннадий Николаев. Литературные эскизы. Читает Игорь Яцко.
1: Покаяние. Под навесом на даче одиноко висит качалка моего трехлетнего внука. Еще вчера он шумел здесь, любыми средствами, плачем, добивался своего. Порой с ним не хватало терпения. Все время я сам. Дед, что ты делаешь? Какая баня? А сегодня его нарядного увезли в город родители, и он светился своими голубыми глазищами через стекло автомобиля, посылал воздушные поцелуи. Сейчас я смотрю на одинокую качалку, вспоминаю его, и стало пронзительно ясно, какая это мелочь, взрослые дела в сравнении со слезами ребенка. И вновь с грустью вспоминаю почемучку, даю тихое обещание принимать его таким, какой он есть, любить, и все получится.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Восстаньте, все творения! Послужите Богу живому, который заботится о вас. Поклонитесь и послужите Ему, ибо никто милосерднее, чем Он, не посетит вас в этой юдоле страха и печали. Приходили рабы и представлялись господами. Пришел Господь и соделался рабом. Рабы, назвавшиеся господами, спешили подчинить себе всех. Господь в зраке раба пришедший спешил послужить всем. Восстаньте, лилии полевые, и заблагоухайте, ибо имя ваше помянули уста его святые. Восстаньте, камни, и поклонитесь ему, ибо вас касались стопы его святые. Взыграй, пустыня, и возрадуйся, ибо тебя он осветил самыми долгими и сокровенными молитвами. Восстаньте, пшеница и лоза виноградная, ибо вас благословил он более всех творений. Восстаньте и благословите его. Возрадуйтесь, рыбы, и прославьте Господа, ибо был он голоден, и вы накормили его. Взыграйте, вода и ветер, и послужите ему, ибо вас он очищал и умерял силою своею. Восстань, смоковница, и облачись в шелка, ибо на тебе узрел он грешника и спас его. Возрадуйтесь, волы и овцы, и исполнитесь трепета, ибо в ваших ветхих яслях он родился. Воспойте, птицы, ибо вас возвысил он, указав людям в пример. Взыграй, елей, и разгорись перед престолом его, ибо тобою помазанный возрадовался он и спас грешницу. Восстаньте, терн и тростник, и устыдитесь, ибо вы причинили ему боль. Восстаньте, железо и дерево, и покайтесь, ибо пусть невольно вы принесли ему муки крестные. Восстаньте, жители городов, и возрыдайте, ибо вы не поверили ему. Восстаньте, старейшины народные, и посыпьте пеплом главы ваши, ибо вы осудили его. Восстаньте, нищие, и прильните к нему, ибо он богатство ваше. Восстаньте, цари, и сложите короны свои к ногам его. Он один научил вас мудрости о первенстве и старшинстве. Восстаньте, грешники, и восплачьте пред ним, ибо только его рука не кидает в вас камень. Восстаньте, праведники, и трезвитесь, ибо величайший праведник спешит к вам. Взыграйте, звезды, ибо светоносец ваш идет в гости к вам. Восстань, вселенная, и воспой гимн Господу, ибо Господь живой, а тебе пекущийся вселился в тебя».

0: Радио «Вера». Александра Блохова. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Букетик ландышей. В тот день я не могла усидеть дома и отправилась просто побродить по Москве, поразмыслить, помечтать. Жизнь представлялась мне светлым праздником, таким радостным, как теплый солнечный весенний день, утопающий в цветах уютных московских скверов. Мое приподнятое настроение настойчиво потребовало украсть его букетиком ландышей, которые в изобилии продавались у каждой станции метро. Я купила и спустилась в метро, и вошла в полупустой вагон, и выбрала место рядом с обаятельной женщиной лет 70 или больше, московской дамой в элегантной шляпке. Она приветливо мне улыбнулась, с упоением вдохнув нежный запах ландышей. Я неожиданно и для себя, и для нее протянула букетик. «Это вам». Дама слегка смутилась, но приняла мой скромный дар, поблагодарив меня сердечно. «Спасибо, деточка». А я, попрощавшись с ней, выбежала из вагона на следующей остановке, почувствовав необходимость убежать, иначе может исчезнуть обоюдная радость краткого мига общения.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Аллы Андреевой «Плавание к небесному Кремлю». 1953 год. Мордовия. Лагерь для заключенных. Мы жили от концерта до концерта. Позже, когда уже в брежневские времена мои друзья сидели в лагерях, отношение к самодеятельности было иным. Самодеятельность уже пытались превратить в пропагандистское действо. Я, кажется, могу объяснить, в чем дело. Заключенные 70-х годов были политическими деятелями, а мы — обыкновенными людьми. И вот жизнь странным образом раздваивалась. То, что считалось реальным — забор, работа, бараки, поверки — казалось кошмарным сном. А жизнь, как бы иллюзорная, та, что на сцене, в музыке, в стихах, становилась настоящей. И нам более свойственны были чувства из этой, казалось бы, иллюзорной жизни. Быть может, удивительные достижения искусства и науки советского времени объясняются этой попыткой заменить бредовую действительность творчеством. Ведь в душе каждого человека, каждого народа есть это противостояние Божьего начала наступлению кошмара реальности. Это Божье начало искало выход в творчестве.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Буду черные грядки холить, ключевой водой поливать. Полевые цветы на воле, их не надо трогать и рвать. Пусть их больше, чем звезд зажженных в сентябрьских небесах. Для детей, для бродяг, для влюбленных вырастают цветы на полях. А мои для святой Софии в тот единственный светлый день, когда возгласы литургии возлетят под дивную сень. И как волны приносят на сушу то, что сами на смерть обрекли, принесу покаянную душу и цветы из русской земли.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Афонский монах Паисий с радостью обходил монастырь Стомиан в своем родном городке Коница. Этот монастырь он вместе с местными жителями восстановил в буквальном смысле своими руками. 4 года трудился здесь отец Паисий, уехав на это время со Святой Горы. И вот теперь работы были почти закончены. Оставалось только отделать пол в монастырском храме. Отец Паисий уже придумал, где взять дешевый и крепкий материал, натаскать плоских и гладких речных камней. О своей идее он рассказал знакомому архитектору из Салоник. А тот неожиданно предложил отцу Паисию целую машину белого отделочного мрамора. Монах от души поблагодарил архитектора за пожертвование. Через несколько дней мрамор в Стомиан был доставлен. Точнее, почти доставлен. Тяжелая машина не смогла проехать по деревянному мостику, соединяющему две горы. И грузчики просто сложили плиты рядом и уехали. Теперь отцу Паисию предстояло придумать способ, как переправить мрамор через пропасть. Вечером после богослужения он обратился к прихожанам. «Братья, давайте погрузим плиты на мулов и потихоньку перевезем через мост». Но прихожане опасливо отказались. Мол, плиты тяжелые, животные чего доброго еще оступятся под грузом и упадут. Отец Паисий вздохнул, но возражать не стал. «Ну ладно», — только и сказал он. На следующее утро отец Паисий вышел из дома, перешел через мост к тому месту, где лежали плиты, взвалив сразу 2 себе на спину, и понес, балансируя над пропастью. На другой стороне уже собрался народ. «Отче, ты что творишь?» — с ужасом кричали они монаху. Отец Паисий благополучно перешел, опустил плиты на землю и, вытирая рукой пот со лба, ответил: «Жалею ваших мулов, мои хорошие». Новость быстро облетела городок. Люди тут же привели к мосту своих мулов и благополучно завершили начатое отцом Паисием. Вскоре пол в монастырской церкви был выстлан белоснежным мрамором. В несогласиях с другими прояви смирение, а не злобу, и сердца людей смягчатся, часто повторял святой афонский старец Паисий Святогорец. Смирение приносит только пользу, а злоба и упрямство разрушают все вокруг.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Михаил Самохин.
1: Неопытные в духовной жизни христиане бывает, что недоумевают. Дескать, мы молимся годами, но Господь наши просьбы будто и не слышит. Наверное, Бог грешников не слушает. Однако и праведники не с первого раза бывают услышаны, и все это для нашего же блага. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Паисия Святогорца. Когда мы просим чего-либо в молитве, то должны ждать с терпением. Однажды у меня опух глаз и сильно болел. Я трижды ходил к иконе Божией Матери и просил ее об исцелении, чтобы я мог по ночам читать псалтирь. Взял и масло от лампады перед иконой, помазал им глаз, но он не проходил. Через несколько дней стало еще хуже. Глаз болел сильнее и опухал все больше. Прошло 15 дней. Тогда я опять со смирением пошел к иконе Богородицы и сказал: «Матерь Божия, прости меня, еще раз тебя побеспокою». Опять взял масло из лампадки и только помазал им глаз, как он тут же выздоровел. Неужели Богородица не могла и в первый раз исцелить мне глаз? Но для моей пользы она оставила меня пострадать. И ты проси со смирением и терпеливо жди. Молитва, которая творится с верой, болезнованием, настойчивостью и терпением, если просимая будет нам во благо, бывает услышана.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Евгения Шварца «Позвонки минувших дней» из дневников. 1910 год. «Один день памятен мне острым чувством жалости. Я играл на улице с мальчиками. Среди них были два брата из многочисленного еврейского семейства. Со старшим братом я был в дружеских отношениях, а младшего, семилетнего заморыша, ненавидел. Меня раздражало его бледное лицо, синие губы, голубоватые веки. Итак, мы играли на улице, а потом мама позвала нас пить чай. Я старшего еврейского мальчика пригласил с собою, а младшему сказал брезгливо: «А ты ступай, не лезь к старшим». Когда мы поднялись наверх, я выглянул в окно и увидел, как внизу на улице, оставшись в полном одиночестве, сгибаясь так, будто у него болит живот, плачет синегубый заморыш. Тут-то и пронзила меня с неведомой до сих пор силой жалость. Я бросился вниз утешать и звать к себе обиженного, на что он поддался немедленно, без всяких попреков, без признака обиды. Это еще более потрясло меня. Вот как, значит, хотелось бедняге пойти к нам в гости. И я за чаем кормил его пирогами и конфетами, а потом давал ему стрелять из пистолета чаще, чем другим гостям. И он принимал все это без улыбки, еще вздыхая иногда прерывисто, медленно приходя в себя после пережитого горя.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Сторож чугунолитейного завода в поселке Дугна, что в 60 километрах от Калуги, был не на шутку испуган. Которую ночь в одном из цехов завода раздавались странные звуки. Кто-то ходил, передвигал мебель и даже зажигал керосиновую лампу. Сторож верить в мистику не хотел. Время было смутное, шел страшный 1918 год. Все его страхи и сомнения развеял старый рабочий Григорий. На следующий день он подошел к сторожу и негромко проговорил. «Ты тут это, не удивляйся, мы в цеху хозяина прячем. Не ровен час схватят красные Сергея Сергеевича, тогда ему точно смерть. Мы от него всегда только добро видели, дочку мою он на свои деньги вылечил, долг платежом красен, не дадим в обиду Баранова». Сторож закивал головой, соглашаясь с доводами Григория. Сергей Сергеевич Баранов происходил из династии промышленников, вышедших из простого народа и собственным трудом заработавших немалое состояние. Прадед его, Антип Баранов, был крепостным известного заводчика Никиты Демидова, работал на Дугнинском заводе. Здесь же начинали работать мастеровыми три его внука – Сергей, Герасим и Никита – получив, как и их дед и отец, высокую квалификацию в чугунолитейном деле. После отмены крепостного права братья Барановы постепенно становятся крупными промышленниками. Кроме Дугнинского, приобретают Ханинский и Богдано-Петровский чугунолитейные заводы. По всей России было известно высокое качество художественного литья, изготовленного на калужских заводах. Достаточно сказать, что именно на Дугнинском заводе отлиты барельефные плиты для постамента памятника князю Владимиру, установленного в Киеве. В традициях семьи Барановых была широкая благотворительная деятельность. Братья Сергей, Герасим и Никита жертвуют немалые деньги на строительство женской обители во имя Пресвятой Богородицы, отрада и утешения. За счет Барановых перестроили и отремонтировали Петропавловскую церковь в Дугне, называемую с тех пор в народе Барановской. Вышедшие из простых мастеровых, Барановы хорошо понимали нужды своих рабочих. Нередко помогали тем, кто попал в беду или по болезни не мог продолжать трудиться. Назначали ему пособие. Ежемесячная помощь оказывалась семьям рабочих, погибших на производстве. Для оказания медицинской помощи работникам и членам их семей промышленники открыли больницу-лечебницу с земским врачом и фельдшером при Ханинском заводе. Чтобы рабочим было где учить своих детей, братья Барановы спонсировали Дугнинское двухклассное народное училище и назначали стипендии ученикам из неимущих семей. Сергей Сергеевич, сын старшего брата Баранова, также уделял много внимания и средств делам милосердия. Он был почетным членом губернского попечительства детских приютов, много жертвовал на местной церкви. Сергей Баранов оказался состоятельным владельцем нескольких заводов в самый драматический период нашей истории, когда это было просто опасно. Благодаря защите и помощи своих рабочих Сергей Сергеевич уцелел. После большевистского переворота и национализации всех предприятий он несколько лет провел на родном заводе, который уже ему не принадлежал. Никак не мог поверить, что новая власть пришла надолго. В 20-х годах, когда начался НЭП, новая экономическая политика советского государства, рабочие уговаривали Сергея Баранова стать управляющим Дугнинского завода. Но он отказался и вместе с семьей уехал в Москву работать на Войковском чугунолитейном заводе, выпускавшем радиаторы для первых советских автомобилей. В Дугну Барановы больше не вернулись. Много времени прошло, Дугна сильно изменилась за 100 лет. Но по-прежнему помнят жители Дугны купцов Барановых за их доброту и милосердие. А церковь Петра и Павла зовут, как и раньше, Барановской.
0: Имена милосердия.

Неумолимые слова. Окаменела Иудея. И с каждым мигом тяжелее его поникла голова. Стояли воины кругом на страже стынущего тела. Как венчик голова висела на стебле тонком и чужом. И царствовал, и никнул он, как лилия в родимый омут. И глубина, где стебли тонут, торжествовала свой закон. Осип Мандельштам.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Рустаму Кустанаеву из Астрахани 12 лет. Он учится в 5 классе коррекционной школы-интерната. Несмотря на ментальные особенности и задержку развития, Рустам ведет активный образ жизни. Любит кататься на самокате, танцевать, принимает участие в школьных мероприятиях. В этом его поддерживают мама и бабушка. Проблемы со здоровьем стали заметны, когда Рустаму было 2 года. Он перестал улыбаться и говорить. Закрывал уши руками во время общения. Врачи поставили диагноз не сразу, а результата от массажа и выписанных лекарств не было. Только после обследования и лечения в Центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Петербурге у Рустама появилась динамика в развитии. После 5 курсов в медицинском учреждении мальчик заговорил короткими предложениями, научился читать и считать. Педагоги в школе и на курсах реабилитации хвалят Рустама. Однако впереди еще много навыков, которые ему необходимо освоить. Но без помощи специалистов это невозможно. Самостоятельно оплатить очередной курс занятий и поездку в Санкт-Петербург из региона семья Рустама не может. Помогает им в этом фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию мальчика и проезд до медицинского центра и обратно. Поддержать Рустама и других подопечных фонда можно на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Души усопших, славословьте со мною Троицу Небесную. Чем заняты вы теперь? Одни в судорогах страха вдали от Бога, другие в радостном восхищении от близости Его. Покинули вы прах плоти своей, любимую заботу вашу, о чем вам заботиться? Лишь о наготе своей. Понимаете ли теперь, что не тело душе, а душа давала запах телу вашему? Тяжко душе грешной остаться один на один с запахом своим, когда не рассеян он телом, не растворен другими запахами. Известно ли вам, что колесо само не покатится в грязь, если не направит его возница? Разве не видите, что колесо в грязи по воле возницы? Колесо получило плату свою, и возницу ждет воздаяние. Грешники, не стремитесь обратно в тела свои, чтобы избежать зловония, от которого задыхаетесь. То же зловоние принесете вы с собой и умножите его в новом теле. Грешники, не стремитесь вернуться в тела свои, чтобы избежать жгучего огня, обжигающего, и дыма, душащего вас. И пламя, и дым с собою вы носите, и тело не спаситель, но жертва ваша. Устремите все желания свои к вечной девственности божественной, изгоняющей всякий смрад, к Сыну Божию, освящающему пламенем мудрости троической, к Духу Святому, подающему силы и дерзновение возвыситься до кругов ангельских. Души чистые, благоухающие, восхитительнее всех бальзамов земных, не отдаляйтесь от нас, жителей земных. Что еще миг-другой будем следовать мученическим путем вашим, прежде чем обратимся в прах. Чистые на земле будут чистые на небесах, и в одной славе будут пребывать, благоухая райским ароматом и облаченные в девственную белизну. Умножьте любовь вашу к нам, усильте молитву за нас. Ибо нет между нами иной преграды, кроме немощной плоти нашей. Ибо хотя и опередили вы нас, а мы задержались в пути, путь один, и град в конце пути один. Души праведные, молимся и мы за вас Господу, да облегчит и ускорит Он приход ваш к Нему, хотя мы и слабее вас молимся за вас. Молимся по любви к вам, которой горит сердце наше, словно младший и слабый еще брат протягивает руки свои, чтобы помочь старшему и сильному. Ибо так же, как младшие и старшие братья одно в глазах любви их родивший, так же мы и вы одно в глазах премудрой и всесильной любви Бога Вышнего. Нет числа вам, стаи душ от земли отлетающих. Не разлетайтесь и не пугайтесь. Не оглядывайтесь на холодный остров земной жизни, к которому мы еще привязаны на какой-то миг, пока не догоним вас в полете к светлым и теплым пределам. За всех вас, грешные и праведные, молимся мы, ни живые, ни мертвые. Молимся милосердию небесному. Да не смущайтесь и не озирайтесь назад, но всеми силами устремитесь вперед, все выше, к свету и радости, миру и полноте.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Александра Блохова. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Зимний вечер. Зимний вечер. В доме протоплена изразцовая печь. Душно. Меня готовят к прогулке перед сном. Одевают во сто одежек и закутывают в плед. На улице мороз. Папа выносит меня во двор. Морозный свежий воздух перехватывает дыхание после домашнего тепла. Фонарь у парадного подъезда освещает деревянные санки, покрытые желтым лаком с высокой спинкой, почему-то называемые шведскими. Папа меня укладывает в санки. Мы выходим со двора. Ночь, тишина, ни души. Только полная луна освещает нашу заснеженную улицу. Хрум, хрум, хрум – это папины шаги. Монотонно шуршит снег под полозьями санок. И тут я замечаю, что светлая круглая луна движется вместе с нами, слева от нас. Она живая! «Папа, папа!» – кричу я. А папа велит молчать, чтобы я не наглоталась холодного воздуха. Завороженно слежу за луной. Она плывет, папа идет, а я еду. Выходим на освещенную фонарями Сокольническую площадь. Перед нами темный силуэт храма. Возвращаемся той же дорогой. Только теперь луна плывет в темном небе с правой стороны. Ночь, тишина, только хрум, хрум, хрум, подошв папиных ботинок и ш-ш-ш, полозья моих санок. Вот наш двор, освещенный лунным светом. Вот парадный подъезд. А луна? Луна лукаво улыбнулась мне вслед. Ты никогда не забудешь эту прогулку.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1922 год. Калужская область. Шамардинский женский монастырь. Еще когда монастырь был не закрыт, и я ежедневно ходила на панихиды в часовне, где погребены оптинские старцы, то панихиды эти большей частью служил молодой иеромонах Никон, такой строгий, сосредоточенный. И я всегда думала, вот истинный монах-подвижник. Однажды несколько его слов долетело до меня. Кто-то спросил, как скорби переносить? Отец Никон ответил, положиться на волю Божию, а о тех, которых считаем виновниками, думать, что они только орудия нашего спасения.
0: Голоса времени.

0: Радио «Вера».
1: Когда завет веков минувших позабыт, а смысл грядущего еще покрыт туманом, когда глаз истины в бессилии молчит пред торжествующим обманом, в такие дни хвала тому, кто с высоты на оргию страстей взирает резвым оком, идет прямым путем в сознании одиноком безумия и зла всей этой суеты. Кто посреди толпы, не опьяненной битвой, ни страхом, ни враждой, ни лестью не объят, на брань враждующих ответствует молитвой: прости им, Господи, не знают, что творят.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
1: Зимний лес, освещенный только что показавшейся на небе луной, таинственно темнел черными стволами дубов и осин. Между ними, по накатанной снежной колее, скользили большие сани, запряженные бойкой лошадкой. Мужчина в овечьем тулупе правил лошадью. За спиной у него, зарывшись в теплое душистое сено, сидел его маленький сын. Мальчика звали Колей, и сегодняшний день был для него настоящим праздником. Отец ездил по делам в город и взял его с собой. Они побывали на ярмарке, видели кукольное представление, пили горячий медовый сбитень. На обратной дороге их застигли сумерки. Но Коле, еще находившемуся под впечатлением от чудесного дня, совсем не было страшно. Он уютно устроился в санях и смотрел, как убегают, петляя меж освещенных луной деревьев, следы от полозьев. Вдруг Коля окликнул отца. «Папа, папа, за нами собаки бегут! Смотри, сколько их!» Отец в тревоге обернулся и обомлел. На небольшом расстоянии их преследовала волчья стая. Лошадь тоже почувствовала хищников, зафыркала и задрожала всем телом. «Сынок, сиди и не шевелись!» С трудом сдерживая испуг, проговорил мужчина. «Будем молиться Господу и Пресвятой Богородице. Они уберегут от беды». Коля знал наизусть множество молитв. Он тут же громко стал их читать. Так путники добрались до родного села. Собаки бежали за санями всю дорогу, но ни один зверь даже не попытался к ним приблизиться. О том, что на самом деле это были волки, и их с отцом подстерегала большая опасность, Коля узнал только дома. «Сохранил Господь», — крестясь сказал тогда отец. Спустя много лет Николай стал монахом. В постриге его нарекли именем Савва. Он поселился в Псково-Печерском монастыре, где за глубокую молитвенную жизнь его вскоре стали уважительно называть старцем. Старец Савва Остапенко твердо верил в силу искренней молитвы и всегда говорил: «Если будем способны на молитву, постоянно памятуя о Боге, то нам не страшны будут никакие враги».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Михаил Самохин.
1: Некоторые христиане годами бегают от духовника к духовнику, жалуясь на священников друг другу, а иногда и епископам. Один, дескать, грубый, другой склочный, третий малограмотный. Доходит иногда до того, что они пишут письма известным священникам в другие города с просьбой дистанционно принять исповедь. В наше время такие просьбы поступают батюшкам-блогерам даже через социальные сети. Хочу поделиться с вами отрывком из письма преподобного Макария Оптинского о подобной ситуации. «Я не имею права разрешать от грехов письменно, заочно и в другой епархии. На это есть правила церковные. Какое тебе дело до того, что духовник ваш, не понимая духовной жизни, бранит вас? Ты приходишь с покаянием к самому Господу, и оно должно быть смиренное. То в таком устроении и укоризну должно принять. Видно, Господь попускает. Где же взять по нраву нашему духовников? Но каковы бы они ни были, а им вверены ключи вязать и решать, и прочих таинств быть служителями».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний афонского старца схиархимандрита Кирика Максимова о посещении России. 1932 год. На днях мне пришлось служить со святейшим патриархом сербским Варнавой в русской церкви в качестве первого священника. А затем был обед у настоятеля храма протоиерея Петра Беловидова. Там обедали и митрополит Антоний Храповицкий, и еще два архиерея, которые служили вместе с сербским патриархом. Патриарх говорил очень сильную речь, так что все русские люди, бывшие во святом храме, плакали. Он уверял, что Россия и церковь российская не пропали и не пропадут, но восстанут с большим величием. За обедом сказал буквально следующее: «Вы не думайте, что церковь российская пропала. Нет, Бог даст, и Россия, и церковь вновь будут в большем величии, чем прежде».
0: Голоса

0: Личность. Имена, имена, милосердие.
1: В ноябре 1900 года в китайском городе Хайларе дальневосточный купец Иван Васильевич Кулаев еще раз поцеловал на прощание свою жену и десятимесячного сына, затянул подпругу и ловко вскочил в седло. Он торопился на карьер, где обтесывали камень для мостов китайско-восточной железной дороги. У Кулаева было несколько подрядов на строительство самых сложных участков железного пути. По дороге он обдумывал последние слухи. Говорили, что в Пекине разразилось боксерское восстание. Бедные крестьяне и разорившиеся ремесленники начали убивать иностранцев, считая их причиной всех своих бед. Однако Пекин был очень далеко от Хайлара. К тому же здесь от восставших могла защитить русская пограничная стража. Когда Иван Васильевич возвращался с карьера, служащие передали ему телеграмму военных властей с требованием очистить Хайлар от русских жителей. Город атаковали отряды восставших. В глазах Кулаева потемнело. Неотступно сверлила мысль, как там жена и малыш, не случилось ли чего с ними. Купец бросился обратно домой, но нашел двери на замке. К счастью, Кулаеву сообщили, что его близкие успели уехать и находятся на русском пограничном посту в полной безопасности. В память об избавлении своей семьи от смертельной опасности Иван Васильевич решил построить храм в честь Казанской иконы Божьей Матери на своей родине, в селе Тюльково Балахтинской волости Красноярского края. Жизнь Ивана Васильевича Кулаева больше похожа на приключенческий роман. Осиротев в 16 лет, он рано стал самостоятельным хозяином значительного торгового дела отца. Еще юношей Кулаев основал первый в Сибири медеплавильный завод, затем добывал золото на Алтае, строил железную дорогу, открывал на станциях универсальные магазины. Немалый доход приносили предпринимателю мукомольные заводы во Владивостоке, Маньчжурии и Хабаровске. Вскоре Кулаев основал в китайском городе Харбине русское мукомольное товарищество, и русско-азиатский банк передал в его ведение все мукомольные дела. Иван Васильевич Кулаев считал, что богатство дается человеку Богом для использования на благо тех, кто нуждается. Достигнув финансового благополучия, будучи при этом скромным человеком, далеким от роскоши и излишеств, Иван Васильевич всю жизнь отчислял на дела благотворительности от 15 до 20% своей прибыли. Он строил в Сибири церкви, школы, больницы, оказывал помощь детским приютам и другим благотворительным учреждениям. После революции все имущество Кулаева в России было национализировано. Ему пришлось окончательно перебраться в Харбин, ставший убежищем для многих беженцев от большевистской власти. Здесь Иван Васильевич активно защищал русские интересы в качестве гласного Харбинской думы. Кулаев оказывал помощь тем, кто так же, как и он, был вынужден покинуть Россию. Финансировал приют и благотворительную столовую для русских эмигрантов. Иван Васильевич немало жертвовал на русское реальное училище в Харбине и содержал школы на станциях китайско-восточной железной дороги. Спустя несколько лет Кулаев переехал в США. В 1930 году в Сан-Франциско им был основан просветительно-благотворительный фонд. На создание фонда Иван Васильевич пожертвовал 200 тысяч американских долларов. Фонд финансировал множество православных семинарий, школ, домов престарелых и русских культурно-просветительских организаций по всему миру. Также фондом выдавались пособия нуждавшимся русским эмигрантам, живущим в 28 странах мира. К примеру, известному писателю Ивану Шмелеву, переживавшему на чужбине нелегкие времена. На праздновании своего 80-летия Иван Васильевич Кулаев получил множество поздравлений и приветствий от тех организаций и частных лиц, кому он помогал и кого поддерживал. Известный философ Иван Александрович Ильин писал Кулаеву: «За тысячи верст чую вас, родное русское сердце, бьющееся для России и молящееся за нее. Спасибо вам за это и за все, что вы для нее сделали и делаете».
0: Имена, имена милосердия.

говори, что к небесам твоя молитва недоходна. Верь, как душистый фимиам, она Создателю угодна. Когда ты молишься, не трать излишних слов, но всей душою старайся с верой сознавать, что слышит он, что он с тобой. Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православная церковь верит в существование ангелов, особых посланников Бога, которые возвещают Его волю людям. С ангелами на страницах Библии мы встречаемся неоднократно. Впервые эти небесные существа упоминаются в эпизоде изгнания Адама и Евы из рая. Прародителям было запрещено входить в райский сад. У его ворот был поставлен ангел-херувим с огненным мечом. Впрочем, в большинстве случаев ангелы посылались Богом к людям не для приказов или ограничения чьих-то действий, а для рассказа о радостном событии. Ангелы пришли к Аврааму и возвестили ему о скором рождении сына. Архангел Гавриил поведал Деве Марии о том, что она станет Богородицей. Вифлеемские пастухи услышали о Рождестве Христовом, тоже от небесных посланников. Ну и, наконец, величайшее чудо – воскресение Спасителя также не прошло без участия ангелов. Именно они поведали сначала женам-мироносицам, а затем апостолам, что случилось со Христом. При этом посланники Божии не были просто наблюдателями или свидетелями события воскресения. Они переживали за Спасителя и искренне радовались Его победе над смертью. Такое отношение ангельских сил к пасхальному чуду передает одно из песнопений воскресного богослужения «Тропарь да веселятся небесная». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Тропарь в церковной культуре – это краткий гимн победы Бога или святых над грехом и дьяволом. Тропарь «Да веселятся небесная», о котором мы сегодня говорим, указывает, что к торжеству святости причастны также ангелы, небесные духи. «Да веселятся небесная, да радуется земная, яко сотвори державую мышцу и своею Господь, по просмертию смерть, первенец мертвых бысть, из чрева адва избави нас, и подади мирови велю и милость». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом. «Да веселится все небесное, да радуется все земное, ибо явил могущество руки своей Господь, победил смертью смерть, сделался первенцем из мертвых, из чрева ада избавил нас и даровал миру великую милость». Прозвучавший текст говорит нам о том, как воскресение Христа обрадовало и объединило сразу две реальности. На небесах его победа над смертью вызвала торжество ангелов, на земле – верных учеников и учениц. Ангелы, апостолы, жены-мироносицы – все вместе оказались свидетелями великого чуда превосходства жизни над смертью. Восстание Спасителя из мертвых открыло для людей врата в потерянный рай. Ангел Херувим уже не загораживает нам путь, а вместе с другими ангелами, наоборот, помогает преодолевать греховные препятствия и стремиться к Царству Божию.
1: Тропарь «Да веселятся небесная» поется на воскресном богослужении, но не на каждом, а в соответствии с уставом. Дело в том, что «Да веселятся небесная» – один из восьми подобных церковных гимнов. Каждый из восьми тропарей исполняется поочередно в положенное ему воскресение. Песнопение «Да веселятся небесная» занимает в этой очередности третье место. А теперь давайте послушаем тропарь в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина. –

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Александра Плохова. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Папа всегда рядом. Яркий сноп света закатного солнца внезапно пронизывает комнату, заливая червонным золотом белую дверь. Она распахивается, и появляется папа. В руках у него портфель, из которого он достает картонную коробочку и извлекает из нее два крохотных красных кожаных башмачка. Папа наклоняется надо мной и надевает их на мои ножки. Поднимает меня, подбрасывает вверх и ставит лицом к позолоченной солнцем двери. А теперь иди. Дверь отворяется, и я делаю первые в жизни шаги. Папа рядом, и это вселяет в меня уверенность. Я не должна упасть, я не упаду. С этого момента я постоянно ощущала поддержку отца и полную свою защищенность. Папа всегда был рядом.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
1: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
6: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить. Евангелие, день за днем.
7: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Недавно один мой знакомый писатель показал мне дивную штуковину. Компьютер, на котором, не поверите, ничего невозможно делать. Ни файлы открывать, ни бродить по интернету, ни даже сообщения пересылать. Единственное, что он позволяет, только набирать текст. И то почти без возможности редактирования. На мой недоуменный вопрос, что за бред это, писатель рассмеялся и сказал: «Благодаря этому бреду я смог писать в 3 раза больше». Отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, который сегодня читается в храмах за богослужением, поможет нам понять загадку этого странного гаджета.
8: «Вся мне предана суть отцем моим».
9: «Все предано мне отцем моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
8: «И бремя мое легко есть».
7: Начнем с небольшой порции этимологии. Очень интересно, что практически во всех языках индоевропейского древа «иго» звучит очень похоже. В греческом тексте использовано слово «зигос», родственные слова «сизигос» – «супруги» и «зигота» – «оплодотворенная клетка». Обратим внимание, что изначальный смысл этого корня – палка, соединяющая 2 валов, чтобы они работали в паре. То есть «иго» – это не просто бремя, наложенное на непокорное животное. Прежде всего, это связь. Упряжь для двоих. То, что их соединяет и через это делает уже чем-то большим. Также и зигота, когда 2 клетки соединились и создали новую жизнь. Так о чем же говорит Христос и как это связано с упомянутым выше странным гаджетом? Спаситель призывает не просто возложить на себя некое бремя, но его, Христова. Другими словами, как это ни странно прозвучит, оказаться вместе с Ним, Словом Божиим, в одной упряжке. И вот только теперь мы можем разгадать волшебное свойство недокомпьютера. Благодаря тому, что он имеет только очень ограниченный функционал, работая на нем, писатель перестает бесконечно отвлекаться, переключаться, решать срочные вопросы, а целиком предается своему писательскому искусству. Человек, который возложил на себя благое иго Христово, тоже оказывается много от чего ограничен. Он не может уже жить так, как ему взбредет в голову, делая что угодно. Его крепко держат заповеди и сама Христова упряжь. Но именно благодаря этому его силы становятся собранными воедино и тем самым способными совершать настолько грандиозные дела, о которых рассеянный растянутый между множеством пожеланий человек и мечтать не смеет.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во Вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
2: Наталья Розувакина. Литературные эскизы. Утро туманное. Этим летом мы сняли дачу в Подмосковье, на берегу озера. Именно озеро нас с женой привлекло. Чистая вода, огромные ивы над ней, тишина и красота. Белоснежные чайки с черными головами, живописные закаты. В интернете я читал о загадочных туманах, что по неизвестным причинам возникают иногда над озером и по берегам. И вот, сегодня утром я увидел такой туман воочию. Впрочем, слово «увидел» не очень-то здесь уместно. Я шагнул с крыльца и будто потонул в густом синеватом воздухе. Он казался плотным, и рассмотреть через него было возможно, но разве что собственную вытянутую руку. И то нечетко. Я оглянулся, а крыльца-то за моей спиной нет. Туман сомкнулся за мною, туман впереди меня. На какое-то мгновение я почувствовал укол детского страха, будто весь мир исчез, а я один. Но уже в следующее мгновение я вспомнил о Боге. Какой может быть страх? Какое одиночество, если Господь всегда видит меня? Видит и любит. Каждое мгновение. На душе стало тепло. А туман начал понемногу рассеиваться, и я пошел уже привычной дорожкой к озеру.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О религиозном мошенничестве в интернете благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии и Северной Ирландии протоиерей Георгий Завершинский.
2: Ой, сколько нагрешил. Надо исповедоваться. Что такое исповедь? Пойти в храм. К какому-то человеку, которого прежде не знал, которого все называют батюшка, священник или духовник, вот ему рассказать о своих согрешениях, о своих неправдах и услышать от него слова молитвы, разрешительные. Но это требует усилия, это требует внимания и доверия, в конце концов, человека, которого ты, может быть, до сих пор не знал. И вот появляется шанс. Ах, мы тебе предлагаем через интернет рассказать о себе, и твою исповедь примут, прочтут тебе молитву разрешительную, и за это, конечно, надо возблагодарить того, кто тебе такую услугу предлагает. Церковь не соглашается, и не воспринимает, и не распространяет подобного рода услуги. Почему? Потому что таинство совершается только в человеческом общении, в сближении двоих или троих, которые собраны во имя Мое, сказал Христос, там и я посреди них. Таинство совершает Бог, а не человек. Поэтому мы с вами не должны доверять такой ситуации, когда нам издалека неизвестный нам человек, а может быть даже и не человек, а какой-нибудь искусственный интеллект, предлагает откровенно вступить с ним в разговор, исповедать свои грехи, ну и в ответ, значит, получить освобождение, разрешение и какую-то помощь. Ну хорошо, если только речь идет о психологии. Хотя и в психологии тоже такое, мне кажется, не очень разумно прибегать к таким средствам, когда тебе предлагают психологическую помощь. Но в данном случае мы говорим о духовной помощи, о совершении таинства, и это, конечно, недопустимо, чтобы мы доверяли тому, что нам предлагает виртуальная реальность.
0: Актуальная тема. Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Москвичка Мария Нефедова живет с синдромом Дауна без малого 60 лет. А около 20 лет назад она стала первым в России и долгое время была единственным официально трудоустроенным человеком с синдромом Дауна. С тех пор наша героиня работает в благотворительном фонде «Синдром любви». Мария – ассистент педагога, помогает специалистам проводить занятия с детьми в центре сопровождения семьи. Когда Маша появилась на свет, сотрудник роддома посоветовал ее маме отказаться от малышки. Но родители не согласились. «Это просто ребенок, которого надо воспитать. Никаких других мыслей у нас не было», – вспоминает папа Юрий Петрович события тех лет. Родители занимались развитием Машеньки и старались расширять круг ее общения. Девочка ходила в детский сад, потом в школу и много времени проводила во дворе, играя со сверстниками. По мнению врачей, для синдрома Дауна характерно, среди прочего, системное недоразвитие речи. Но Мария Нефедова разговаривает связно и понятно. Она долгое время была ведущей актрисой театра простодушных, уникального творческого коллектива, в котором играют люди с синдромом Дауна. Маша уверена: «Я такая, какая есть, благодаря покойной маме. Она учила меня правильно говорить. Мама разговаривала со мной нараспев, пропевала каждую гласную букву в слове. Еще мама научила ее ездить на метро, незаметно присматривая из соседнего вагона. А когда дочери было уже за 30, мама привела ее в фонд Downside Up, который является партнером фонда «Синдром любви». Именно здесь, после испытательного срока, Маша получила работу. Сегодня Маша Нефедова – добросовестный сотрудник со стажем. Она помогает педагогам-дефектологам заниматься с особенными детьми, а главное, сама служит примером для их родителей. Те общаются с Машей, доброй и разумной женщиной с синдромом Дауна, и понимают – у их детей есть будущее. Мария так им и говорит: «Посмотрите на меня. Со мной мама много занималась, и теперь у меня все хорошо». А у меня от этих слов на душе тепло, ведь пример Марии Нефедовой еще раз показывает, что любовь, внимание и забота близких побеждают медицинские прогнозы. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Живут такие люди. Светлое радио. Сегодня, 25 июня, церковь вспоминает преподобного Ануфрия Великого, преподобного Петра Афонского, преподобного Арсения Каневского, обретение мощей святой благоверной княгини Анны Кашинской. Преподобный Ануфрий Великий жил в IV веке. Он родился в семье персидского царя. По преданию, отца Ануфрия искушал демон, говоривший, что жена была неверна ему, и новорожденный мальчик не его сын. Разгневанный царь бросил младенца в огонь, но случилось чудо. Ребенок словно сложил руки в молитве, и пламя не повредило его. Тут явился ангел и повелел царю отвести сына, куда укажет Бог. Царь дошел до монастыря и оставил младенца Ануфрия игумену. Ребенка вскормила чудесная белая лань, а когда ему исполнилось 7 лет, все стали свидетелями чуда. Простосердечный мальчик делился хлебом с богомладенцем, изображенным на руках Богородицы на одной из монастырских икон. Младенец Иисус протягивал руки и брал кусок. А однажды Ануфрию не дали хлеба. И тогда настал его черед просить у младенца с иконы. И тот поделился с Ануфрием большим чудесным караваем. В 10 лет мальчик покинул монастырь. Сначала он нашел себе учителя-пустынника, а потом сам стал жить отшельником. По преданию, одеждой ему служили длинные волосы и борода, а кормил Ануфрия ангел Господень. 60 лет провел Ануфрий в пустыне. Его историю записал преподобный Пафнутий. Он встретил отшельника и стал свидетелем многих чудес, происходивших по его молитве.
2: По словам преподобного Ефрема Сирина, святые – это врачи, неусыпно пекущиеся о нашем здравии, потому что в себе имеют духовное врачевство, исцеляющее душу и тело.
1: Вспоминая преподобного Ануфрия Великого, мы обращаемся к нему за

Главная загадка этого вальса заключена в названии. Подавляющее большинство его поклонников воспринимают название не совсем верно. Примерно в 1909 году композитор Макс Кюс, служивший на Дальнем Востоке в качестве руководителя-дирижера военного оркестра, написал для него вальс. Но, как ни странно, впервые ноты были изданы в фортепианном варианте. Причем и на нотах, и на первых афишах стояло посвящение Вере Яковлевне Кириленко. Некоторые исследователи пытались построить на этом факте романтическую историю, но это оказалось неверно. Вера Яковлевна много делала для пострадавших в русско-японской войне солдат. Посвященный ей Максом Кюсом вальс стал своеобразным вкладом в соответствующий благотворительный фонд. Судя по всему, Кириленко имеет отношение и к названию вальса. Ее дом находился возле знаменитой бухты Золотой Рог. Там же, как известно, находится и Амурский залив. То есть название не имеет никакого отношения к реке Амур, как считают многие. Изначально вальс так и назывался «Залива Амурского волны». Но то ли автор, то ли редактор издательства сократили его до простого «Амурские волны». До середины 20 века вальс «Амурские волны» находился почти в забвении, но после написания к нему слов обрел новую популярность. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин, находясь на борту первого космического корабля, сквозь радиопомехи услышал музыку и сделал в дневнике следующую запись. 9:33. Вышел в тень Земли. 9:42. В тени. Самочувствие хорошее. Слышу амурские волны.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Какая мысль оказывается одной из самых ложных и опасных для людей, которые становятся христианами? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 11 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Вам воглаголю языком».
3: «Вам говорю язычникам. Как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине.
2: Их же по естеству прицепятся своей маслине.
1: Смирение – одна из тех добродетелей, о которой человек слышит практически сразу, как только переступает порог церкви. О ней говорят в проповедях, пишут в книгах. Красоту смирения объясняют во время пастырских бесед на исповеди. При этом порой призыв к смирению демонстрируется через возможность падения. Например, человеку говорят: «Не превозносись над другими людьми, когда видишь их грехи, потому что и сам можешь также упасть». Многие из нас слышали такое присловие: «В чем осудишь, в том побудешь». Оно демонстрирует именно эту логику. Смирение через осознание своей прошлой, нынешней и возможной будущей греховности. В то же время о том, чтобы помнить свое место, свою меру и не задирать нос, можно говорить по-другому. Когда превозносятся люди светские, они измеряют себя и других по нормам, которые существуют в обществе. Эти нормы безличны, и каждый просто стремится соответствовать им в меру сил и способностей. Иногда, приходя в церковь, люди распространяют на свою религиозную жизнь такой же подход. Они воспринимают правила благочестия как просто объективно данные, и если у них получается что-то лучше других, они воспринимают себя как чемпионов в этой добродетели. Однако в христианстве, как бы странно это ни звучало, нет никаких объективно существующих безличных правил. Все то, что мы для себя как люди привыкли называть правилами, на самом деле воля живого и личностного Бога, для которого среди людей нет чужих или нелюбимых. Конечно, люди сами могут вести себя как чужие и нелюбимые, но как только обращаются к нему, он тут же принимает их как своих детей. В этом смысле о смирении можно говорить не только через память о собственных грехах, но и через память о той любви, которой у Бога хватит на всех. Именно так рассуждает апостол Павел в отрывке из послания к римлянам, который мы сейчас услышали. «Язычники, — говорит он, — не превозноситесь над отпавшими иудеями, потому что Бог в любой момент будет готов принять их обратно, ведь они ему совсем не безразличны. Он ждет их и любит их. Он попустил их падение, чтобы вы могли прийти на их место. Услышать его мысль важно и нам сегодня. Мы привыкли говорить о смирении в контексте собственных грехов, и это обедняет наш взгляд. Стремясь к рассудительной оценке своей жизни, нам не стоит превозноситься не только потому, что в любой момент мы можем упасть, но и потому, что окончательная оценка будет зависеть не от мертвых правил, а от живого Бога, который готов принять всякого, искренне приходящего к Нему.
0: Апостольские чтения.

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У Ольги из Луганской Народной Республики трое детей. Старшие, 7-летний Миша и 6-летняя Арина, больше 2 лет провели в приюте. Причиной стало отсутствие нормальных условий для жизни. Ольга с детьми жила в старом полуразрушенном доме, который достался ей от матери, но не была там зарегистрирована. Из-за проблем с пропиской женщине не удалось вовремя получить российский паспорт, устроиться на официальную работу и оформить детские пособия. Семья оказалась за чертой бедности, а на восстановление документов через суд у Ольги не было ресурсов. Все это время женщина делала попытки вернуть сына и дочь домой. Подрабатывала сиделкой, регулярно навещала детей в интернате. Выход появился, когда Ольга встретила своего нынешнего супруга. Михаил помог ей восстановить паспорт, а после этого вернуть детей в их уже общий дом. Сегодня семья Ольги и Михаила живет скромно. Они ведут небольшое хозяйство, вредных привычек не имеют. В прошлом году у пары родился младший сын. Вопрос с регистрацией Ольги пока не решен. Оформление документов на дом в соответствии с российским законодательством требует времени. А это значит, что пособие и материнский капитал получить она не может, как и устроить младшего ребенка в детский сад. Чтобы наладить жизнь и больше никогда не разлучаться с детьми, семье нужна поддержка. Оказывает ее фонд «Ясное дело». Он объявил сбор на покупку детской мебели, гуманитарную помощь и юридическое сопровождение для Ольги и Михаила. Поддержать их можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О страхе Божьем клирик храма святителя Филиппа Московского в Севастополе священник Андрей Костенко.
2: Мы привыкли бояться болезни, бедности, потери работы, чужого мнения. Мирских страхов сотни, но есть еще страх Божий, и это совсем другое. Преподобный Ава Дорофей объясняет просто. Мирской страх – это страх наказания, а страх Божий – это страх оскорбить любовь. В Евангелии сказано: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Мирской страх сужает сердце, сковывает, заставляет прятаться. А страх Божий, по слову преподобного Исаака Сирина, это крылья души. Он очищает, как огонь. Он не заставляет ненавидеть Бога, он заставляет бояться предать Его. Свидетель Иоанн Златоуст говорит: «Бойся Бога не потому, что Он накажет, а потому, что Он благ». И Соломон подтверждает: «Начало премудрости – страх Господень». Короткая проверка. Если вы боитесь только из-за того, что попадете в ад, вы раб. Если боитесь совершить грех, потому что больно ранить любящего, вы сын. И это страх, который отгоняет все остальные страхи.
0: Актуальная тема.
3: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
3: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
3: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
3: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

Сегодня, 25 июня, Церковь вспоминает преподобного Ануфрия Великого, преподобного Петра Афонского, преподобного Арсения Каневского, обретение мощей святой благоверной княгини Анны Кашинской. Преподобный Петр Афонский жил в VII веке в Константинополе. Он был военачальником в императорских войсках. Во время войны с сирийцами Петр попал в плен. Долгое время он провел в темнице, размышляя, почему ему выпала такая судьба. Однажды Петр вспомнил, что хотел оставить мир и уйти в монастырь, и даже готовился к этому шагу, но потом передумал. Он стал соблюдать в темнице строгий пост, усердно молиться и просил заступничества у святых Николая Чудотворца и Симеона Богоприимца. И однажды случилось чудо. Петру явились оба святых, коснулись его цепей, и те растаяли, словно воск. Двери темницы раскрылись, и Петр вышел на свободу. Петр принял время монашества и стал искать, где бы ему остановиться и жить до конца дней. Место указала Пресвятая Богородица. Она явилась иноку во сне и поведала ему о святой горе Афон. Когда корабль Петра проплывал мимо Афона, то остановился сам по себе. Больше 50 лет прожил Петр отшельником на Афоне. По преданию, именно ему Пресвятая Богородица открыла свой завет относительно ее земного удела – святой горы Афон. Церковь почитает преподобного Петра Афонского как одного из столпов отшельнической жизни и первого подвижника Афонской горы. Мы просим преподобного не оставлять своего молитвенного попечения о православных христианах и молимся: «Преподобный Петр Афонский, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: Священномученик протоиерей Зосима Трубачев был не только ревностным служителем Бога, добрым и милосердным человеком, но и прекрасным отцом. У них с матушкой Клавдией было трое детей. Особенно теплые отношения у батюшки Зосимы были с его старшим сыном, диаконом и церковным композитором Сергием. По словам отца Сергия, именно папа во многом повлиял на выбор его жизненного пути и, самое главное, научил во всех трудных ситуациях полагаться на волю Бога. В 1917 году регент, студент Московской духовной академии Зосима Трубецкой обвенчался с Клавдией Санковой, дочерью железнодорожного мастера, глубоко верующего и благочестивого человека. А спустя год Зосима был рукоположен во священники и направлен на служение настоятелем в Богородице Рождественский храм в небольшом селе Подосиновец. Вскоре у супругов Трубачевых родился первенец Сергей, позже дочь Анастасия и младший сын Алексей, а затем в семье появилась приемная дочь Наталья. Будучи талантливым регентом, батюшка Зосима с ранних лет стремился привить своим детям любовь к музыке. С 4 лет маленький Сережа пел в церковном хоре. Отец помог ему сделать первые шаги в мире музыки, обучал нотной грамоте и игре на физгармонии. По вечерам отец Зосима вместе с матушкой читали детям книги. Сергей позже с особым трепетом говорил о том трогательном времени. Любимым чтением нашим были жития святых, святого Димитрия Ростовского. Помню, при чтении жития мученика Евстафия Плакиды младшие дети и мама плакали. Запомнился и вопрос отца: «А если бы тебя отдали на мучение за Христа, ты пошел бы?» В душе колебаний не было, и я отвечал утвердительно. Отец Зосима всегда брал старшего сына Сережу с собой в другие города, где знакомил сына с местными достопримечательностями и памятниками архитектуры, старался увлекательно преподнести ребенку важную историческую информацию. А в 1926 году отец и сын совершили паломничество в город Саров на празднование обретения мощей преподобного Серафима. Большую часть пути они прошли пешком. Эта поездка очень запомнилась диакону Сергию. Позже он вспоминал, как, возвращаясь домой, остановились в Дивеево и вместе с отцом побывали у блаженной Марии Ивановны Дивеевской. В 1928 году в семью Трубачевых пришла беда. Отца Зосиму арестовали и отправили в ссылку. Матушка с детьми поселилась у родственников в Сергиевом Посаде. Через несколько лет протоиерею Зосиме позволили переехать в город Юрьев-Польский. Там батюшка работал в совхозе, служить ему было запрещено. Единственной отдушиной стало руководство церковным хором в храме во имя святых бессребренников Косьмы и Дамиана. А в 1938 году батюшку Зосиму снова арестовали. Семья долгие годы ничего не знала о его судьбе. Лишь десятилетия спустя Сергею удалось выяснить, что отца расстреляли в том же году на полигоне Бутово под Москвой. Говоря об отце, известный церковный композитор Сергей Трубачев признавался: «Пастырский путь протоиерея Зосима окончен мученической смертью. Предвидя ее, он остался верен своему священническому призванию». Пример отца вдохновил сына стать священнослужителем. В 1995 году Сергей принял сан диакона.
0: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Недавно один мой знакомый писатель показал мне дивную штуковину. Компьютер, на котором, не поверите, ничего невозможно делать. Ни файлы открывать, ни бродить по интернету, ни даже сообщения пересылать. Единственное, что он позволяет, только набирать текст. И то почти без возможности редактирования. На мой недоуменный вопрос, что за бред это, писатель рассмеялся и сказал: «Благодаря этому бреду я смог писать в 3 раза больше». Отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, который сегодня читается в храмах за богослужением, поможет нам понять загадку этого странного гаджета.
2: «Вся мне предана суть отцем моим».
3: «Все предано мне отцем моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
2: «И бремя мое легко есть».
1: Начнем с небольшой порции этимологии. Очень интересно, что практически во всех языках индоевропейского древа «иго» звучит очень похоже. В греческом тексте использовано слово «зигос», родственные слова «сизигос» – «супруги» и «зигота» – «оплодотворенная клетка». Обратим внимание, что изначальный смысл этого корня – палка, соединяющая 2 валов, чтобы они работали в паре. То есть иго – это не просто бремя, наложенное на непокорное животное. Прежде всего, это связь, упряжь для двоих. То, что их соединяет и через это делает уже чем-то большим. Также и зигота, когда 2 клетки соединились и создали новую жизнь. Так о чем же говорит Христос и как это связано с упомянутым выше странным гаджетом? Спаситель призывает не просто возложить на себя некое бремя, но его, Христова. Другими словами, как это ни странно прозвучит, оказаться вместе с Ним, Словом Божиим, в одной упряжке. И вот только теперь мы можем разгадать волшебное свойство недокомпьютера. Благодаря тому, что он имеет только очень ограниченный функционал, работая на нем, писатель перестает бесконечно отвлекаться, переключаться, решать срочные вопросы, а целиком предается своему писательскому искусству. Человек, который возложил на себя благое иго Христово, тоже оказывается много от чего ограничен. Он не может уже жить так, как ему взбредет в голову, делая что угодно. Его крепко держат заповеди и сама Христова упряжь. Но именно благодаря этому его силы становятся собранными воедино и тем самым способными совершать настолько грандиозные дела, о которых рассеянный, растянутый между множеством пожеланий человек и мечтать не смеет.

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Как будто с высоты небес упали на океаническое дно морские звезды, лениво шевелящие своими лучевидными пятью конечностями среди глубоководных актиний. Но чуть окажутся звезды выброшены приливом на берег, и лишенные живительной влаги и питательной среды, они быстро умирают. Опасно и губительно иноку Чернецу выйти из родной обители, а христианину Бельцу отказаться от участия в таинствах церкви. Христианские души, каждая соответственно своему званию и положению, должны пребывать в благоприятной для их духовного возрастания среде, ибо не случайно новосотворенный Адам был введен Богом в Эдем, место блаженного единения человека с его Создателем.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О человеческом счастье настоятель храма великомученика Феодора Стратилата в Старом Осколе Белгородской области священник Николай Дубинин.
2: Каждый человек на свете желает быть счастливым. Быть счастливым — это быть частью, быть соединенным, быть в единстве. Например, в семейной жизни счастье, когда двое любят друг друга и бывают как единое целое. Вот оно, настоящее счастье, семейное счастье. Счастье в общественной или в трудовой жизни, когда ты, твои друзья и твои ближние с тобой единомысленны, и нет между вами преград. Счастье в духовной жизни, когда ты един с Богом, когда между тобой и Богом нет разъединяющих стен. А какие это стены? Это грехи. То есть, когда ты живешь чисто и ходишь перед Богом праведно. Отчего же у христианина тогда бывают уныние, скорби? Почему мы грустим? А потому что вот между нами и Богом, и между нами и ближними вот вырастают различные стены в виде наших грехов. Поэтому, чтобы быть счастливыми, нам нужно эти стены рушить. Рушить нашу лень, нашу нелюбовь к ближнему, раздражительность, завистливость, осуждение, нежелание молиться. И тогда мы будем счастливыми и с ближними, и с нашим Господом.
0: Актуальная тема. Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня с 7 до 8 вечера в рамках рубрики «Вера и дело» слушайте беседы, записанные в выездной студии «Радио Вера» на Петербургском международном экономическом форуме. Наши собеседники – губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк, старший вице-президент Банка ВТБ Артем Кулик и председатель фонда имени Иннокентия Сибирякова Дмитрий Толоконников. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об утерянных памятниках и святынях Москвы. Сегодня у нас в студии заместитель директора по научной работе музея имени Щусева Анатолий Аксенюк. И разговор пойдет об истории сноса храма Успения на Покровке, Красных ворот и Сухаревской башни.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает протоиерей Андрей Близнюк, клирик Московского храма святителя Николая в Кузнецах.
2: Это был где-то 87-й год. Вот. Я тогда был военным офицером, служил в войсках. И вот у меня появились друзья верующие, которые мне стали книги давать ценные. Я стал веру искать и стал в храм ходить. Вот такой небольшой храм, уютный, там в основном были одни бабушки. И чувствовал себя немножко неловко, скованно. Я как-то вот через историю уже как бы многое принял, а вот современное состояние церкви, которое в основном с бабушкой, я как-то не понимал, как в ней себя вести. Вот. И, понятно, скрывался, что я и офицер, и служу. И вот я приходил, там прижимался к стене вот такой у выхода. И вот одна бабушка, она как-то меня заметила и решила помочь. Она подошла, что-то спросила. Потом попросила меня ей помочь. Я там перенес на лось, она вместо другой какие-то мешки донес. Вот. И как-то немножко я вот выдохнул, расслабился. И она стала какую-то такую заботу проявлять. И хоть я редко бывал, но как-то замечала. Мы так улыбались же, как будто бы знакомые. Я уже потом узнал, что она такая очень образованная, аристократических кровей, Ксения Петровна Трубецкая, ее осанка, ее вот вид такой, конечно, показывал исключительность. И она мне вот все время что-то такое вот даже рассказывать стала. Подвела к иконе, там с правой стороны была икона всех скорбящих радости. И вот она об иконе рассказала, а там внизу еще образок был медный, в котором вмятина была. Она говорит, что вот эта вот иконка, она участница войны 12-го года на Бородинском сражении. Офицеру мама подарила эту иконку, он носил на груди, и осколок бы пробил сердце, но иконка спасла. И мне, как офицеру, это тоже было, конечно, очень интересно, как человеку, еще и занимающейся историей тогда. И вот это ведь очень важно, да, вот кто тебя встретит в церкви. И очень мало мне с ней таких встреч и бесед, но это такой вот образ Русь уходящая, да, вот как-то живой передо мной встал в этот момент, когда мне нужно было крепиться, не остаться на пороге, так прижавшись к стене, а уже вперед как бы шагнуть дальше. Она мне, конечно, помогла.
0: Добрые истории. Радио для тех, кто хочет верить. Сегодня, 25 июня, церковь вспоминает преподобного Ануфрия Великого, преподобного Петра Афонского, преподобного Арсения Каневского, обретение мощей святой благоверной княгини Анны Кашинской. Преподобный Арсений Каневский родился в Новгороде Великом в середине XIV века. Он был ремесленником, ковал медь. Но однажды мастер оставил свое дело и принял монашество. 11 лет он прожил в новгородском монастыре, а потом отправился на Афон, где провел немало времени в трудах и молитве. Когда же настала пора возвращаться, игумен монастыря благословил Арсения иконой Пресвятой Богородицы, впоследствии получившей наименование Каневской, и передал подвижнику общежительный устав для монастырей. Дальнейший подвиг Арсения проходил на Валааме. Часто взывал он ко Господу, прося указать место, где бы он мог устроить новый монастырь. И однажды буря принесла его лодку к острову Каневец. 5 лет Арсений жил там в одиночестве. Потом, по благословению архиепископа Новгородского Иоанна, он создал монастырь, в котором ввел Афонский устав. Обитель славилась на всю Русь и духовно процветала. Преподобный Арсений

0: еще при жизни увидел славные плоды своих трудов. На Руси его почитают как покровителя моряков.
1: Церковь чтит преподобного Арсения Каневского как одного из столпов русского монашества. Вспоминая святого, мы обращаемся к нему со словами: «Святой преподобный Арсений, моли Бога о нас».

0: В эфире программа «Добрые вести». «22 июня, в День памяти и скорби, на территории музейно-храмового комплекса Вооруженных сил Российской Федерации в Московской области состоялись памятные мероприятия, приуроченные к годовщине начала Великой Отечественной войны. Центральным событием стала ежегодная всероссийская акция «Свеча памяти». В мероприятиях приняли участие председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и заместитель министра обороны Российской Федерации, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил нашей страны генерал армии Виктор Горемыкин. К участию в акции также присоединились военнослужащие центральных органов военного управления и Московского территориального гарнизона, духовенства, члены общественных и ветеранских организаций и представители молодежных объединений. В ночь на 22 июня в Патриаршем соборе во имя Воскресения Христова, главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, была совершена божественная литургия, за которой молился глава Синодального отдела. По окончании литургии митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл возглавил заупокойную литию. За богослужением возносились сугубые молитвы об упокоении душ преснопамятных вождей и воинов, за веру и отечество на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных в годы Великой Отечественной войны. Далее, ровно в 4 часа утра, после удара соборного колокола и под звуки музыкальной композиции «Журавли», участники акции возложили цветы и установили 1418 свечей к скульптурной композиции «Матерям победителей» и к капсулам с землей, доставленной с братских могил. Возжение свечей осуществлялось от пламени вечного огня мемориального комплекса «Курская дуга». Добавлю, что всероссийская акция «Свеча памяти» проводится ежегодно по инициативе Министерства обороны Российской Федерации. В течение дня памятные мероприятия и заупокойные богослужения также состоялись по всей стране. Тем временем в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя в День памяти и скорби была совершена панихида по воинам, жизнь свою положившим за веру и отечество в годы Великой Отечественной войны. Заупокойное богослужение возглавил ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко в сослужении духовенства епархии. Участники богослужения молитвенно почтили память героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. По завершении панихиды духовенство и верующие направились к мемориалу «Вечная слава», где состоялась церемония возложения цветов. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
0: В эфире программа «Добрые вести». «22 июня, в День памяти и скорби, на территории музейно-храмового комплекса Вооруженных сил Российской Федерации в Московской области состоялись памятные мероприятия, приуроченные к годовщине начала Великой Отечественной войны. Центральным событием стала ежегодная всероссийская акция «Свеча памяти». В мероприятиях приняли участие председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и заместитель министра обороны Российской Федерации, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил нашей страны, генерал армии Виктор Горемыкин. К участию в акции также присоединились военнослужащие центральных органов военного управления и Московского территориального гарнизона, духовенство, члены общественных и ветеранских организаций и представители молодежных объединений. В ночь на 22 июня в Патриаршем соборе во имя Воскресения Христова, главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, была совершена божественная литургия, за которой молился глава синодального отдела. По окончании литургии митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл возглавил заупокойную литию. За богослужением возносились сугубые молитвы об упокоении душ преснопамятных вождей и воинов, за веру и отечество на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных в годы Великой Отечественной войны. Далее, ровно в 4 часа утра, после удара соборного колокола и под звуки музыкальной композиции «Журавли», участники акции возложили цветы и установили 1418 свечей к скульптурной композиции «Матерям победителей» и к капсулам с землей, доставленной с братских могил. Возжение свечей осуществлялось от пламени вечного огня мемориального комплекса «Курская дуга». Добавлю, что всероссийская акция «Свеча памяти» проводится ежегодно по инициативе Министерства обороны Российской Федерации. В течение дня памятные мероприятия и заупокойные богослужения также состоялись по всей стране. Тем временем в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя в День памяти и скорби была совершена панихида по воинам, жизнь свою положившим за веру и отечество в годы Великой Отечественной войны. Заупокойное богослужение возглавил ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко в сослужении духовенства епархии. Участники богослужения молитвенно почтили память героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. По завершении панихиды духовенство и верующие направились к мемориалу «Вечная слава», где состоялась церемония возложения цветов. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине.
5: Их же по естеству прицепятся своей маслине.
6: Смирение – одна из тех добродетелей, о которой человек слышит практически сразу, как только переступает порог церкви. О ней говорят в проповедях, пишут в книгах. Красоту смирения объясняют во время пастырских бесед на исповеди. При этом порой призыв к смирению демонстрируется через возможность падения. Например, человеку говорят: «Не превозносись над другими людьми, когда видишь их грехи, потому что и сам можешь так же упасть». Многие из нас слышали такое присловие: «В чем осудишь, в том побудешь». Оно демонстрирует именно эту логику. Смирение через осознание своей прошлой, нынешней и возможной будущей греховности. В то же время о том, чтобы помнить свое место, свою меру и не задирать нос, можно говорить по-другому. Когда превозносятся люди светские, они измеряют себя и других по нормам, которые существуют в обществе. Эти нормы безличны, и каждый просто стремится соответствовать им в меру сил и способностей. Иногда, приходя в церковь, люди распространяют на свою религиозную жизнь такой же подход. Они воспринимают правила благочестия как просто объективно данные, и если у них получается что-то лучше других, они воспринимают себя как чемпионов в этой добродетели. Однако в христианстве, как бы странно это ни звучало, нет никаких объективно существующих безличных правил. Все то, что мы для себя как люди привыкли называть правилами, на самом деле воля живого и личностного Бога, для которого среди людей нет чужих или нелюбимых. Конечно, люди сами могут вести себя как чужие и нелюбимые, но как только обращаются к Нему, Он тут же принимает их как своих детей. В этом смысле о смирении можно говорить не только через память о собственных грехах, но и через память о той любви, которой у Бога хватит на всех. Именно так рассуждает апостол Павел в отрывке из послания к римлянам, который мы сейчас услышали. «Язычники, — говорит он, — не превозноситесь над отпавшими иудеями, потому что Бог в любой момент будет готов принять их обратно, ведь они Ему совсем не безразличны. Он ждет их и любит их. Он попустил их падение, чтобы вы могли прийти на их место». Услышать его мысль важно и нам сегодня. Мы привыкли говорить о смирении в контексте собственных грехов, и это обедняет наш взгляд. Стремясь к рассудительной оценке своей жизни, нам не стоит превозноситься не только потому, что в любой момент мы можем упасть, но и потому, что окончательная оценка будет зависеть не от мертвых правил, а от живого Бога, который готов принять всякого, искренне приходящего к Нему.
3: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ольга Кутанина. Поэт, писатель.
0: Частное мнение.
2: Солнечным летним утром я проснулась совершенно без голоса. Вроде бы уже переболела вирусом, шла на поправку, но догнали последствия. Я онемела буквально и ощутила беспомощность. Как без голоса заниматься с детьми? Мы в городской квартире не успели перебраться на дачу. У двух средних детей каникулы, и они носятся по дому с воинствующими воплями индейцев. Две старшие дочери готовятся к выпускным экзаменам. Им мешает шум. Два малыша-дошкольника постоянно просят поиграть с ними, а я совершенно немая и могу объясняться лишь знаками. Дети несутся по коридору, брызгают друг в друга из пластиковой бутылки, а я показываю, что так нельзя, девочки за дверью готовятся. И пол деревянный испортите. Они меня не понимают. Что? Надо помыть пол у девочек в комнате? Да нет же, развожу руками. Два малыша не поделили игрушки. Я изображаю, что надо делиться, потому что так Бог велел. Коля спрашивает: «Мама, ты что, воображаемую колбасу режешь?» «Да нет же, это я про делиться объясняю». Скоро я поняла, что ничего у меня не получается, и мысленно попросила Бога о помощи. Мне бы хоть как-то справиться с детьми, дожить до вечера. Хотя как раз вечером мой голос будет особенно нужен. По традиции спеть колыбельную младшему перед сном. Он ее всегда так ждет. Вот бы голос хоть немного восстановился. Когда пришел с работы муж, мне стало значительно проще. Все же с ним мы давно научились понимать друг друга без слов. Решили поехать на дачу. Там и жару легче перенести, и детям раздолье. В машине я снова взялась руководить. Хотела было сделать какое-то замечание мужу, но не смогла. А муж и без меня разобрался. «Здорово», — подумала я. «Все-таки как полезно иногда оказаться без голоса». Смиряет. Уже на закате подъехали к нашему участку. Он первый от леса. Из окон видна зелень и доносятся разные щебечущие лесные звуки. Наступил вечер, а голос так и не появился. Неужели придется оставить ребенка без колыбельной? Я уложила сына в спальне на кровати у открытого окна. Силы мои совершенно истощились. А малыш ждал свою любимую вечернюю песню от мамы. «Как же быть?» Мне стало грустно. «Сегодня я не смогу тебе спеть на ночь», — с сожалением чуть слышно прошептала я Коле. «Придется засыпать без колыбельной». И вдруг из окна, из леса, переливами донеслась птичья трель. Она лилась и лилась в окно, как настоящая музыка. «Коля, послушай, птица тебе споет колыбельную», — шепнула я. Коля заулыбался и скоро уснул. Апостолу Павлу Господь сказал: «Сила моя совершается в немощи». Бывает, сделаешь все, что возможно, а этого недостаточно. Подумаешь: «Господи, как же быть?» И вдруг Господь сам восполнит то, чего недостает, да еще с избытком. Так получилось и в день моего безголосия. С Божьей помощью старшие подготовились к экзаменам, младшие не залили квартиру, а малыш чудесным образом услышал колыбельную, хоть и не от мамы.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Сегодня, 25 июня, Церковь вспоминает преподобного Ануфрия Великого, преподобного Петра Афонского, преподобного Арсения Каневского, обретение мощей святой благоверной княгини Анны Кашинской. На долю святой княгини Анны Кашинской выпало много испытаний. Дочь ростовского князя, она вышла замуж за святого благоверного великого князя Михаила Ярославича Тверского. В XIV веке Тверскую землю терзали захватчики – золотоордынцы. В 1318 году княгиня навечно попрощалась со своим супругом. Тот уехал в Орду и был там зверски замучен. За стихийное восстание Твери против брата хана Узбека жители были угнаны в плен или истреблены. Сыновья святой Анны повторили исповеднический подвиг отца. Дмитрий Михайлович был убит в Орде в 1325 году, а через 14 лет там был казнен Александр Михайлович вместе с сыном Федором. Тогда Анна удалилась в Тверской Софийский монастырь и приняла монашество с именем Ефросиния. Затем, по просьбе младшего сына Василия, она перебралась в построенный для нее Кашинский Успенский монастырь. Там святая Ефросиния приняла схиму с именем Анна. В 1368 году благоверная Анна Кашинская мирно скончалась. Чудеса при ее гробе начались в период смутного времени, во время осады Кашина литовскими войсками. Церковь всегда почитала святую за ее душевную стойкость и мужество.
1: Вспоминая святую благоверную великую княгиню, мы обращаемся к ней со словами: «Святая праведная Анна Кашинская, моли Бога о нас».

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Московский водопровод не только неотъемлемая часть жилищно-коммунального хозяйства столицы, но и важная страница истории первопрестольной, памятник инженерно-технической мысли, которому уже более 200 лет. Датой основания московского водопровода принято считать 28 июля 1779 года. В этот день императрица Екатерина Великая подписала указ о проведении чистых вод в Москву. Однако строительство водопровода в Белокаменной предпринималось и прежде, во времена Ивана Калиты, затем при Дмитрии Донском и Иване Третьем. В царствование Ивана Грозного деревянные конструкции подводили воду из Москвы-реки к Кремлю, а при царе Алексее Михайловиче был построен первый напорный водопровод и снова для нужд царского двора. Екатерина же задумала строительство общегородской централизованной сети водоснабжения, которой могли бы пользоваться все москвичи. Руководителем проекта императрица назначила генерала-поручика Фридриха Вильгельма Бауэра и выделила на устройство водопровода из государственной казны 1 000 000 рублей, огромные по тем временам деньги. 25 лет длились строительные работы. Наконец, в октябре 1804 года, уже при императоре Александре I, московский водопровод был торжественно запущен. По конструкциям общей длиной более 20 километров из реки Яузы, близ села Мытищи, вода самотеком поступала в водоразборные фонтаны Москвы. Два из них сохранились до сих пор – Петровский на Театральной площади и Никольский в Нескучном саду. Водопровод частично проходил под землей, но некоторые его участки были открытыми. Ежедневно в город поступало 300 тысяч ведер воды. Учитывая, что в Москве тогда проживало всего около 200 тысяч человек, этого количества вполне хватало на всех – и для питья, и для водных процедур, и для приготовления пищи. Однако Москва быстро росла, и со временем Мытищинский водопровод потребовал серьезной модернизации. К 1888 году в Москве появились еще 4 водопровода – Преображенский, Андреевский, Ходынский и Артезианский. Тем временем инженер Николай Зимин приступил к масштабной реконструкции первого московского Мытищинского водопровода. Так, у Крестовской заставы появились две знаменитые водонапорные башни. Работы по усовершенствованию водопровода велись постоянно. В результате к началу 20 века протяженность московской городской водопроводной сети составляла 110 километров, а расход воды увеличился до 3,5 миллионов ведер в сутки. В советское время, когда в 1937 был открыт канал имени Москвы, вода в столицу стала приходить из Волги благодаря Восточной водопроводной станции. Сегодня московский водопровод – это сложнейшая, мощная, разветвленная система. Однако начало ему положил все тот же первый водопровод, запущенный когда-то по указу Екатерины Великой.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Протоиерей Владимир Кошлюк.
3: Когда мне было 5 лет, в моей семье впервые начала совершаться молитва святителю Луке Крымскому, который известен в нашей церковной традиции как врач и чудотворец. Дело в том, что мой родной дедушка, ныне здравствующий, получил диагноз, при котором ему обещали всего лишь 4 месяца прожить. И врачи не брались за операцию. Но добрые люди подсказали, что есть святитель Лука, который помогает всем. Он оперирует, он исцеляет. И вот первый опыт молитвенного соприкосновения в семье был с молитвенного обращения к нашему святителю крымскому Луке. После операции прогнозировалось, что человек останется инвалидом и проживет максимум 4 месяца. Но, Божьей милости, уже более четверти века дедушка жив, и мы благодарны святителю Луке за эту помощь и за то, что это открыло нам путь к церковной жизни. После этого вся наша семья была воцерковлена, а мой путь промыслом Божьим был управлен таким образом, что по окончанию школы я поступил в духовную семинарию и стал священнослужителем. И сейчас я служу в храме, где и был погребен святитель Лука, архиепископ крымский Воин-Осенецкий.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Недавно один мой знакомый писатель показал мне дивную штуковину. Компьютер, на котором, не поверите, ничего невозможно делать. Ни файлы открывать, ни бродить по интернету, ни даже сообщения пересылать. Единственное, что он позволяет, только набирать текст. И то почти без возможности редактирования. На мой недоуменный вопрос, что за бред это, писатель рассмеялся и сказал: «Благодаря этому бреду я смог писать в 3 раза больше». Отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, который сегодня читается в храмах за богослужением, поможет нам понять загадку этого странного гаджета.
2: «Вся мне предана суть отцем моим».
3: «Все предано мне отцем моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
2: «И бремя мое легко есть».
1: Начнем с небольшой порции этимологии. Очень интересно, что практически во всех языках индоевропейского древа «иго» звучит очень похоже. В греческом тексте использовано слово «зигос», родственные слова «сизигос» – «супруги» и «зигота» – «оплодотворенная клетка». Обратим внимание, что изначальный смысл этого корня – палка, соединяющая 2 валов, чтобы они работали в паре. То есть иго – это не просто бремя, наложенное на непокорное животное. Прежде всего, это связь, упряжь для двоих. То, что их соединяет и через это делает уже чем-то большим. Также и зигота, когда 2 клетки соединились и создали новую жизнь. Так о чем же говорит Христос и как это связано с упомянутым выше странным гаджетом? Спаситель призывает не просто возложить на себя некое бремя, но его, Христова. Другими словами, как это ни странно прозвучит, оказаться вместе с Ним, Словом Божиим, в одной упряжке. И вот только теперь мы можем разгадать волшебное свойство недокомпьютера. Благодаря тому, что он имеет только очень ограниченный функционал, работая на нем, писатель перестает бесконечно отвлекаться, переключаться, решать срочные вопросы, а целиком предается своему писательскому искусству. Человек, который возложил на себя благое иго Христово, тоже оказывается много от чего ограничен. Он не может уже жить так, как ему взбредет в голову, делая что угодно. Его крепко держат заповеди и сама Христова упряжь. Но именно благодаря этому его силы становятся собранными воедино и тем самым способными совершать настолько грандиозные дела, о которых рассеянный, растянутый между множеством пожеланий человек и мечтать не смеет.

0: Утреннее чтение Евангелия – вдохновляющее начало нового дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Существует среди носителей языка такое явление, как народная этимология или народная лингвистика. Ее приверженцы любят придавать звуковым совпадениям смысл, который изначально им не свойствен. Например, в словах «город» и «гора» есть похожие звукосочетания «гор». Отсюда делается вывод, что гора – это высокое место, а города часто строились именно на возвышениях, значит, город и гора – однокоренные слова. С точки зрения науки о языке это неверно. Ведь город является родственным слову «городить», «огораживать», а вовсе не связано с горой. Народными лингвистами не учитывается история развития языка, смешиваются значения корней, отбрасывается явление амонимии, то есть внешней схожести разных слов, и многое другое. Коснулось это явление и приставки «без» со звуком «с» на конце. Некоторые так называемые народные лингвисты связывают эту морфему с именем нечистой силы, опасаясь негативного влияния, при этом своевольно отделяя приставку от всего слова. Например, «бессердечный» они разделяют на «бессердечный», «бескорыстный» на «бескорыстный». Однако такой взгляд – это результат не только суеверия, но и невежества. Судите сами. Во-первых, нельзя по своей прихоти придавать приставке иной смысл, чем она имеет, а именно «без» – это отсутствие чего-либо. Во-вторых, ошибочно путать приставку с корнем, ведь именно он содержит смысловое ядро слова. В-третьих, странно бояться сочетания звуков настолько, что даже не писать их. Ведь тогда не стоит употреблять слово «небеса», «собеседник», «арабески», поскольку там тоже есть эти три буквы. А в известном стихотворении Афанасия Фета «Я пришел к тебе с приветом» данное сочетание «без» есть на стыке слова «к тебе с приветом». Что же, стихов тоже следует избегать. Но это еще не все аргументы против приставки «без». Часть людей считают, что до Октябрьской революции этой морфемы не было, а ввели ее специально при советской власти во время реформы 1918 года, чтобы тем самым нарушить привычный языковой уклад. Однако мнение, что до 20 века была только приставка «без» со звуком «з» на конце, а морфемы «без» не существовало, неверно. В старославянском словаре, основанном на рукописях X-XI веков, можно найти 41 слово с префиксом «без». Например, «беспечален», «бесхрамник». Что касается того, что упомянутую приставку специально внедрили большевики, то данное мнение тоже не совсем верно. Подготавливалась реформа задолго до этого, и работали над ней крупные языковеды XIX и начала XX веков. Изменения 1918 года лишь привели нормы правописания в соответствие с произношением, устранив двусмысленности и разногласия. Так что современная орфография – это не следствие произвола, а уточнение правил, которые и так уже соблюдаются в речи. А значит, не стоит избегать или бояться приставку «без». Давайте лучше с молитвой исправлять свои мысли и чувства, совершать добрые дела, а не менять по своему желанию правила русской орфографии. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Сегодня поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе пойдет речь, какую мы возьмем за основу нашего разговора?
3: Современную икону 20 века. Написана она монахиней Иулианией Соколовой, еще она не была монахиней, когда писала эту икону. По благословению написана владыке Афанасия Сахарова, который прославлен в лике святых собором 2000 года, как священноисповедник. Этот святой написал как раз службу всем святым в земле российской, еще тогда просиявшим, а теперь называется в земле русской.
2: Кто изображен на этой иконе? Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
3: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в которой вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
2: Да, она угадывается.
3: Она угадывается, да. Прямо оттуда как будто идет вода. Такая река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки ну, такое богословское осмысление, вот что мы действительно получили в день Пятидесятницы. Что это воды Духа Святого. Как Господь сказал, что «я дам воду живую», и кто будет ее пить, у того из чрева потекут реки воды живой, ну, вечной жизни. Вот, это вот благодать Духа Святого, излитая от Троицы, она вот изливается на землю. И вот здесь вот, в отличие от иконы всех святых, земля, вот она прям до самых небес идет, да? То есть такого изображения земли не встречается ни на каких иконах. Она обычно где-то внизу, да, позем. А здесь прямо возвышается до самых небес. Почему? Потому что действительно церковь, получив благодать от Духа Святаго, да, земная, она возвышается к небесам. И эти плоды Духа Святого, сами вот эти святые, они как будто из этой земли выросли, как плоды, орошаемые Духом Святым.
2: Возле Святой Троицы, по левую, по правую сторону.
3: Это... Ну да, это по правую сторону Божья Матерь от престола Божьего, по левую Иоанн Креститель.
2: Рядом с ними кто?
3: А дальше ангелы, архангелы и дальше все святые. Те, которые мы видим на иконе всех святых от века просиявших. То есть они здесь вот в небесной церкви указаны. А русские святые отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она вот как бы рождает, да, вот плоды приносит. Те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они. Да? Вот то, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь... прямо сильно, символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она вот не пустыня, да, она не плодоносящая земля.
2: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
3: Но я могу вам рассказать. В середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Ну, это, судя по всему, Успенский храм Кремля. Ну, и там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские, это прям видно сразу, они возле престола стоят. Ну и вот Василий Блаженный видно вот без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь как бы такими островками, иногда с храмами, иногда без храма, подчеркнуто именно соборы отдельных земель.
2: Территория, да?
3: Да, территория.
2: Да.
3: Вот внизу мы видим по центру князь Владимир. И справа и слева от него – это собор Киево-Печерских святых. И там они на фоне пещер. Здесь вот так вот указано, да, символически, что это Киево-Печерские святые. Слева, если смотреть, это вот несколько там есть святителей угадывающиеся. Это вот, кстати, юг России, Михаил Черниговский, там вот есть угадывается, да, его фигура. Это наш святой, кстати, да, вот здесь у нас в Буденновске были явлены его мощи. Потом, значит, там смоленские вот идут святые. Выше вот этот храм большой, и там икона, она размыта, видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это новгородская София. А, да, вот, кстати, в середине, да, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, вот там валаамские святые, соловецкие святые, вот на острове.

0: живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В одной из социальных сетей мое внимание привлекла страничка под названием «Святое дело» с множеством фотографий улыбающихся детей с родителями и довольных пожилых людей. Так я узнала о Максиме Плотникове из Новосибирска. Этот молодой бизнесмен – основатель необычной социальной службы «Святое дело». Он находит семьи, которым нужна помощь, и знакомит их с людьми, готовыми ее оказать. Максим подчеркивает, мы не занимаемся сбором денежных средств, мы соединяем сердца. Все расходы на содержание святого дела Плотников берет на себя. Свое стремление к благотворительности Максим называет чувством долга. Он начинал с того, что оплачивал незнакомым людям продукты в магазине, периодически переводил деньги в благотворительные фонды. В конце концов, молодой человек решил помогать конкретным людям. Причем по возможности не разово, а долгосрочно, в порядке попечительства. Создавая движение «Святое дело», Плотников убедился, что в Новосибирске есть немало людей, желающих помочь неимущим материально. Другие, наоборот, не располагают деньгами, зато могут съездить за продуктами, навести порядок в доме, помочь оформить документы. Цель Плотникова и его друзей – связывать этих добровольцев с теми, кому требуется помощь. Адреса нуждающихся семей предоставляют Максиму сотрудники благотворительных фондов и органов социальной защиты населения. Плотников сам приезжает к подопечным домой, чтобы убедиться, что людям действительно нужна помощь, а после этого ищет для них волонтеров среди друзей или знакомых из местного клуба предпринимателей. Затраты добровольцев «Святого дела» в среднем составляют около 2 часов в неделю и несколько тысяч рублей в месяц. По словам Максима, в этих цифрах нет ничего сверхъестественного. Многие на просмотр кинофильмов тратят больше денег и времени, а кому-то такая помощь жизненно необходима. Главное, считает Максим Плотников, не быть равнодушным, не проходить мимо человека, попавшего в беду. Он испытывает удовольствие, когда делает кого-то немного счастливее. А я радуюсь, что в городе Новосибирске живут такие люди, как Максим и его команда. Ведь их святое дело действительно оказалось очень важным. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера».
2: Сегодня, 25 июня, Церковь вспоминает преподобного Ануфрия Великого, преподобного Петра Афонского, преподобного Арсения Каневского, обретение мощей святой благоверной княгини Анны Кашинской. Преподобный Ануфрий Великий жил в IV веке. Он родился в семье персидского царя. По преданию, отца Ануфрия искушал демон, говоривший, что жена была неверна ему, и новорожденный мальчик не его сын. Разгневанный царь бросил младенца

Саша в огонь, но случилось чудо. Ребенок словно сложил руки в молитве, и пламя не повредило его. Тут явился ангел и повелел царю отвезти сына, куда укажет Бог. Царь дошел до монастыря и оставил младенца Ануфрия игумену. Ребенка вскормила чудесная белая лань, а когда ему исполнилось 7 лет, все стали свидетелями чуда. Простосердечный мальчик делился хлебом с богомладенцем, изображенным на руках Богородицы на одной из монастырских икон. Младенец Иисус протягивал руки и брал кусок. А однажды Ануфрию не дали хлеба, и тогда настал его черед просить у младенца с иконы, и тот поделился с Ануфрием большим чудесным караваем. В 10 лет мальчик покинул монастырь. Сначала он нашел себе учителя-пустынника, а потом сам стал жить отшельником. По преданию, одеждой ему служили длинные волосы и борода, а кормил Ануфрия ангел Господень. 60 лет провел Ануфрий в пустыне. Его историю записал преподобный Пафнутий. Он встретил отшельника и стал свидетелем многих чудес, происходивших по его молитве. По словам преподобного Ефрема Сирина, святые — это врачи, неусыпно пекущиеся о нашем здравии, потому что в себе имеют духовное врачевство, исцеляющее душу и тело. Вспоминая преподобного Ануфрия Великого, мы обращаемся к нему за молитвенной помощью. Святой преподобный Ануфрий, моли Бога о нас. –

1981 году на экраны страны вышла документальная лента ленинградского режиссера Владимира Шерстобитова «Город встречает гостей». Фильм-концерт в нескольких сериях представил многогранный музыкальный облик города на Неве. Одна из частей картины живописала северную природу и простодушный быт жителей окрестных деревень. В эту серию, получившую название «Родные просторы», вошел песенный цикл молодого композитора Александра Морозова. Именно здесь, в исполнении Эдуарда Хиля, впервые прозвучала песня «Летела Гагара». Многие телезрители сочли тогда, что Александр Морозов стилизовал народное произведение. Так по-русски, по-крестьянски рассказывалось в нем о вольном полете северной птицы. Однако стихи, легшие в основу песни, написал автор, и его фамилию можно было прочитать в титрах. Совсем не поэтичная и даже как будто нелепая, она мало кому была знакома. Николай Тряпкин. Николай Иванович сам иронизировал над своей фамилией. «Не бездарна та планета, не пропал еще тот край, если сделался поэтом даже Тряпкин Николай». Но псевдоним при этом брать не спешил. Сын крестьянина, родившийся в селе Саблино Тверской губернии, он был плотью от плоти русского народа. И дарование его было природным, коренным, а потому подлинным. Этот феномен очень метко охарактеризовал поэт Юрий Кузнецов. Николай Тряпкин близок к фольклору, как летящая птица. В его стихах всегда возникает ощущение ликующего полета. А бытовые подробности отзываются певучим эхом. Они дышат, как живые. Поэт владеет своим материалом таинственно, не прилагая видимых усилий, как Емеля из сказки, у которого и печь сама ходит, и топор сам рубит. Это уже не быт, а национальная стихия. К сожалению, фильм «Город встречает гостей» не стал популярным, и песня «Летела Гагара» могла остаться незамеченной. Вторую жизнь произведению подарила солистка группы «Яблоко» Марина Капура, включив его в свой альбом в 1989 году. В исполнении этой певицы песня Александра Морозова и Николая Тряпкина и запомнилась слушателям.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Какая мысль оказывается одной из самых ложных и опасных для людей, которые становятся христианами? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 11 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Вам воглаголю языком,
3: вам говорю язычникам, как апостол язычников я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине.
2: Их же по естеству прицепятся своей маслине».
1: Смирение – одна из тех добродетелей, о которой человек слышит практически сразу, как только переступает порог церкви. О ней говорят в проповедях, пишут в книгах. Красоту смирения объясняют во время пастырских бесед на исповеди. При этом порой призыв к смирению демонстрируется через возможность падения. Например, человеку говорят: «Не превозносись над другими людьми, когда видишь их грехи, потому что и сам можешь также упасть». Многие из нас слышали такое присловие: «В чем осудишь, в том побудешь». Оно демонстрирует именно эту логику. Смирение через осознание своей прошлой, нынешней и возможной будущей греховности. В то же время о том, чтобы помнить свое место, свою меру и не задирать нос, можно говорить по-другому. Когда превозносятся люди светские, они измеряют себя и других по нормам, которые существуют в обществе. Эти нормы безличны, и каждый просто стремится соответствовать им в меру сил и способностей. Иногда, приходя в церковь, люди распространяют на свою религиозную жизнь такой же подход. Они воспринимают правила благочестия как просто объективно данные, и если у них получается что-то лучше других, они воспринимают себя как чемпионов в этой добродетели. Однако в христианстве, как бы странно это ни звучало, нет никаких объективно существующих безличных правил. Все то, что мы для себя как люди привыкли называть правилами, на самом деле воля живого и личностного Бога, для которого среди людей нет чужих или нелюбимых. Конечно, люди сами могут вести себя как чужие и нелюбимые, но как только обращаются к Нему, Он тут же принимает их как своих детей. В этом смысле о смирении можно говорить не только через память о собственных грехах, но и через память о той любви, которой у Бога хватит на всех. Именно так рассуждает апостол Павел в отрывке из послания к римлянам, который мы сейчас услышали. «Язычники, — говорит он, — не превозноситесь над отпавшими иудеями, потому что Бог в любой момент будет готов принять их обратно, ведь они ему совсем не безразличны. Он ждет их и любит их. Он попустил их падение, чтобы вы могли прийти на их место. Услышать его мысль важно и нам сегодня. Мы привыкли говорить о смирении в контексте собственных грехов, и это обедняет наш взгляд. Стремясь к рассудительной оценке своей жизни, нам не стоит превозноситься не только потому, что в любой момент мы можем упасть, но и потому, что окончательная оценка будет зависеть не от мертвых правил, а от живого Бога, который готов принять всякого, искренне приходящего к Нему.
0: Апостольские чтения.

0: Надеемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О страхе Божьем клирик храма святителя Филиппа Московского в Севастополе священник Андрей Костенко.
2: Мы привыкли бояться болезни, бедности, потери работы, чужого мнения. Мирских страхов сотни, но есть еще страх Божий, и это совсем другое. Преподобный Ава Дорофей объясняет просто. Мирской страх – это страх наказания, а страх Божий – это страх оскорбить любовь. В Евангелии сказано: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Мирской страх сужает сердце, сковывает, заставляет прятаться. А страх Божий, по слову преподобного Исаака Сирина, это крылья души. Он очищает, как огонь. Он не заставляет ненавидеть Бога, он заставляет бояться предать Его. Свидетель Иоанн Златоуст говорит: «Бойся Бога не потому, что Он накажет, а потому, что Он благ». И Соломон подтверждает: «Начало премудрости – страх Господень». Короткая проверка. Если вы боитесь только из-за того, что попадете в ад, вы раб. Если боитесь совершить грех, потому что больно ранить любящего, вы сын. И это страх, который отгоняет все остальные страхи.
0: Актуальная тема.

0: Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.
1: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
2: А как по-украински колобок?
1: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05. «Пересказки»
3: для детей
4: и взрослых.

Сегодня, 25 июня, Церковь вспоминает преподобного Ануфрия Великого, преподобного Петра Афонского, преподобного Арсения Каневского, обретение мощей святой благоверной княгини Анны Кашинской. Преподобный Петр Афонский жил в VII веке в Константинополе. Он был военачальником в императорских войсках. Во время войны с сирийцами Петр попал в плен. Долгое время он провел в темнице, размышляя, почему ему выпала такая судьба. Однажды Петр вспомнил, что хотел оставить мир и уйти в монастырь, и даже готовился к этому шагу, но потом передумал. Он стал соблюдать в темнице строгий пост, усердно молиться и просил заступничества у святых Николая Чудотворца и Симеона Богоприимца. И однажды случилось чудо. Петру явились оба святых, коснулись его цепей, и те растаяли, словно воск. Двери темницы раскрылись, и Петр вышел на свободу. Петр принял в Риме монашество и стал искать, где бы ему остановиться и жить до конца дней. Место указала Пресвятая Богородица. Она явилась иноку во сне и поведала ему о святой горе Афон. Когда корабль Петра проплывал мимо Афона, то остановился сам по себе. Больше 50 лет прожил Петр отшельником на Афоне. По преданию, именно ему Пресвятая Богородица открыла свой завет относительно ее земного удела – святой горы Афон. Церковь почитает преподобного Петра Афонского как одного из столпов отшельнической жизни и первого подвижника Афонской горы. Мы просим преподобного не оставлять своего молитвенного попечения о православных христианах и молимся: «Преподобный Петр Афонский, моли Бога о нас».

0: молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Монахиня Амвросия в миру Александра Дмитриевна Оберучева разделила с любимым отечеством самые тяжелые испытания. Она пережила революцию, две мировые войны, арест, тюрьму и ссылку в годы гонений на церковь. Ей приходилось тяжело до изнурения работать, и порой нечего было есть. Но сердце матушки Амвросии не ожесточилось. Всю жизнь оно оставалось наполненным любовью и добротой. Когда-то еще в юности она записала в дневнике: «Буду относиться к каждому, как к своему самому близкому родственнику». И ни разу не изменила этому жизненному правилу. Те, кому посчастливилось знать матушку Амвросию, Оберучеву, говорили, что она не могла вынести чужого несчастья или беды. И с легкостью, не задумываясь о последствиях для себя, шла на жертвы ради других. С детства Сашенька Оберучева хотела стать врачом. Ее горячо любимая мама часто болела. Переживая за нее, Саша твердо решила, что свяжет свою жизнь с медициной. К тому времени, как она окончила гимназию в 1897 году, в Петербурге открылся единственный в России женский медицинский институт. Александра смогла туда поступить. Она была счастлива. «Что-то великое, святое ожидает меня», записала Саша Оберучева в своем дневнике. К медицине она действительно относилась как к святому делу. Глядя на клетку под микроскопом, благоговела перед Создателем, сотворившим столь тонкую и хрупкую систему. В отличие от революционно настроенных сокурсниц, Александра исправно посещала лекции по богословию. На пятом курсе началась больничная практика в отделении для неизлечимо больных. Александра с такой любовью относилась к пациентам, так искренне сочувствовала их страданиям, что многие просили ее быть рядом во время их кончины. Она всегда исполняла эти просьбы и писала в своем дневнике. Это не было чем-то мрачным, напротив. Чувствовалось, что совершается таинственное слияние земного с небесным. После выпуска из института Александра выбрала работу в глубинке, земским доктором. В крошечное село Смоленской губернии, где она начала свою практику, потянулись крестьяне со всей округи, когда узнали, что там появился врач. Александра в буквальном смысле работала день и ночь. По первому зову отправлялась к больному, порой за десятки верст, в любую погоду. Так было всюду, где появлялась доктор Оберучева. Когда ее назначили главным врачом лечебницы в курской деревне Любажи, Александра Дмитриевна размещала больных у себя на квартире, если в больнице не хватало мест. «Докторица всегда веселая, добрая», — говорили о ней крестьяне. В 1914 году началась Первая мировая война. Александра, не раздумывая, отправилась на фронт с сестрой Милосердия. Об этом периоде жизни красноречиво говорят страницы ее дневника. «На полу, сплошь залитым кровью, лежали раненые. Полотенцем я обтирала лица страдальцев, а они взглядом благодарили меня. Кто мог из них, говорили: „Сестрица, не уходи от нас, нам будет легче умирать“». Она выносила раненых с поля боя под обстрелом, работала в холерном бараке. Александра писала, что война перевернула ее душу. В 1917 году она приехала в Шамардинский женский монастырь и осталась там жить. А вскоре приняла монашеский постриг. И почти сразу матушку Амвросию арестовали. На допросах убеждали отказаться от Бога. Но сломить монахиню не удалось. Так Амвросия, Оберучева, оказалась в ссылке. И снова вспомнила свою профессию врача. Невзирая на угрозы со стороны начальства, навещала больных, доставала лекарства и делилась, чем могла. Годы ссылки подорвали здоровье матушки. 9 сентября 1944 года она скончалась в Сергиевом Посаде. Монахиня Михаила, духовная сестра Амвросии, Оберучевой, оставила воспоминания, в которых писала о ней. Она всех влекла к себе изумительной добротой, милостью и состраданием к людям.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Недавно один мой знакомый писатель показал мне дивную штуковину. Компьютер, на котором, не поверите, ничего невозможно делать. Ни файлы открывать, ни бродить по интернету, ни даже сообщения пересылать. Единственное, что он позволяет, только набирать текст. И то почти без возможности редактирования. На мой недоуменный вопрос, что за бред это, писатель рассмеялся и сказал: «Благодаря этому бреду я смог писать в 3 раза больше». Отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, который сегодня читается в храмах за богослужением, поможет нам понять загадку этого странного гаджета.
1: «Вся мне предана суть отцем моим».
2: «Все предано мне отцем моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
1: «И бремя мое легко есть».
0: Начнем с небольшой порции этимологии. Очень интересно, что практически во всех языках индоевропейского древа «иго» звучит очень похоже. В греческом тексте использовано слово «зигос», родственные слова «сизигос» – «супруги» и «зигота» – «оплодотворенная клетка». Обратим внимание, что изначальный смысл этого корня – палка, соединяющая 2 валов, чтобы они работали в паре. То есть иго – это не просто бремя, наложенное на непокорное животное. Прежде всего, это связь, упряжь для двоих. То, что их соединяет и через это делает уже чем-то большим. Также и зигота, когда 2 клетки соединились и создали новую жизнь. Так о чем же говорит Христос и как это связано с упомянутым выше странным гаджетом? Спаситель призывает не просто возложить на себя некое бремя, но его, Христова. Другими словами, как это ни странно прозвучит, оказаться вместе с Ним, Словом Божиим, в одной упряжке. И вот только теперь мы можем разгадать волшебное свойство недокомпьютера. Благодаря тому, что он имеет только очень ограниченный функционал, работая на нем, писатель перестает бесконечно отвлекаться, переключаться, решать срочные вопросы, а целиком предается своему писательскому искусству. Человек, который возложил на себя благое иго Христово, тоже оказывается много от чего ограничен. Он не может уже жить так, как ему взбредет в голову, делая что угодно. Его крепко держат заповеди и сама Христова упряжь. Но именно благодаря этому его силы становятся собранными воедино и тем самым способными совершать настолько грандиозные дела, о которых рассеянный, растянутый между множеством пожеланий человек и мечтать не смеет.

0: Тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что его все любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Нонна Трояновская.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Заслужили. За окном шорох веток и приглушенный смех. Тихонько подхожу, выглядываю из-за шторы. Так я и думала. Ребятня с утра залезла на мою грушу. Да, мимо пройти трудно. Груша в самом обычном городском дворе. Я ее собственными руками здесь 20 лет назад посадила. Плоды в этом году уродились крупные, сочные. Как раз пора их обрывать. Но что делать с непрошенными гостями? Выхожу из подъезда. Смотрю, ребятишки маленькие, лет по 7. Скачут по веткам, как обезьянки. Жалко их ругать. Кричу им снизу. «Хорошо, что пришли. Я как раз груши собирать хотела. Будете у меня помощниками». Притихли. Деваться некуда. Стали рвать груши и мне потихоньку скидывать. Быстро набрался целый пакет. «Ладно, — говорю, — помощники, спускайтесь». Спрыгнули с дерева, стоят, глаза опустили. Видно, стыдно стало, что без спросу на чужое дерево залезли. А я улыбаюсь. «Вот молодцы! Получайте награду, заслужили!» И протягиваю пакет с грушами. На лицах ребят изумление. Наперебой благодарят, берут пакет и убегают, весело смеясь. И я вижу, им радостно от того, что не украли, а честно заслужили.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Этот случай мне рассказала моя знакомая Наталья в далекие лихие 90-е годы. Именно на это время пришлось рождение ее младшей дочки. А у Натальи с первенцем, еще рожденным в СССР, были большие проблемы. Мальчик плохо прибавлял в весе, у мамы не было молока. Детское питание было, но не такое, какое нужно было малышу. Поэтому ко второму ребенку Наталья более-менее по меркам 90-х была готова. Упаковка финского питания на всякий случай имелась в наличии, и при отсутствии молока могла решить проблему недели на две. В роддоме Наталья познакомилась с женщиной по имени Элла, и у обеих родились прекрасные дочки. Буквально через 5 дней после выписки Наталье позвонила Элла и рассказала о своей проблеме. У нее было очень мало грудного молока. Ее дочка плакала, не спала, Элла была в отчаянии. Тогда Наталья отдала ей 2 пачки ценного детского питания, хотя у самой были такие же проблемы. Они жили в маленьком волжском городке, и в те времена импортное детское питание можно было достать только в Москве, и то у перекупщиков. В такие моменты особенно понимаешь смысл первой заповеди Христа: «Возлюби ближнего, как самого себя».
1: Добрые истории. Вера. Светлое радио. Сегодня, 25 июня, Церковь вспоминает преподобного Ануфрия Великого, преподобного Петра Афонского, преподобного Арсения Каневского, обретение мощей святой благоверной княгини Анны Кашинской. Преподобный Арсений Каневский родился в Новгороде Великом в середине 14 века. Он был ремесленником, ковал медь. Но однажды мастер оставил свое дело и принял монашество. 11 лет он прожил в Новгородском монастыре, а потом отправился на Афон, где провел немало времени в трудах и молитве. Когда же настала пора возвращаться, игумен монастыря благословил Арсения иконой Пресвятой Богородицы, впоследствии получившей наименование Каневской, и передал подвижнику общежительный устав для монастырей. Дальнейший подвиг Арсения проходил на Валааме. Часто взывал он ко Господу, прося указать место, где бы он мог устроить новый монастырь. И однажды буря принесла его лодку к острову Каневец. 5 лет Арсений жил там в одиночестве. Потом, по благословению архиепископа Новгородского Иоанна, он создал монастырь, в котором ввел Афонский устав. Обитель славилась на всю Русь и духовно процветала. Преподобный Арсений еще при жизни увидел славные плоды своих трудов. На Руси его почитают как покровителя моряков. Церковь чтит преподобного Арсения Каневского как одного из столпов русского монашества. Вспоминая святого, мы обращаемся к нему со словами: «Святой преподобный Арсений, моли Бога о нас».

0: Истории великих шедевров.
1: В середине XIX века в России возникает объединение композиторов «Могучая кучка». Такое странное наименование возникло после фразы музыкального критика Владимира Стасова в одной из его статей: «Сколько поэзии, чувства, таланта и умения есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов». Владимир Васильевич имел в виду композиторов, объединившихся вокруг фигуры замечательного музыканта и общественного деятеля Милия Алексеевича Балакирева. Творчество Балакирева известно куда меньше, чем сочинения его знаменитых коллег из «Могучей кучки» Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова. Однако именно его идеи служили источником вдохновения для этих композиторов. Балакирев побуждал друзей писать такую музыку, каждая нота которой свидетельствовала бы о ее национальной принадлежности. И сам первый подавал тому пример. В возрасте 22 лет Балакирев создал одно из самых ярких своих сочинений – увертюру на темы трех русских песен для симфонического оркестра. Балакирев с трепетом относился к русскому фольклору и даже участвовал в фольклорных экспедициях в глухие деревушки, разбросанные по берегам Волги. Целью композитора было записать и сохранить для потомков старинные напевы. В увертюре звучит, например, мелодия лирической и задушевной народной песни «Вополе березка стояла». Мы услышим фрагмент из увертюры на темы трех русских песен Милия Балакирева в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов.

0: радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Какая мысль оказывается одной из самых ложных и опасных для людей, которые становятся христианами? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 11 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Вам боглаголю языком».
3: «Вам говорю язычникам. Как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине.
2: Их же по естеству прицепятся своей маслине.
1: Смирение – одна из тех добродетелей, о которой человек слышит практически сразу, как только переступает порог церкви. О ней говорят в проповедях, пишут в книгах, красоту смирения объясняют во время пастырских бесед на исповеди. При этом порой призыв к смирению демонстрируется через возможность падения. Например, человеку говорят: «Не превозносись над другими людьми, когда видишь их грехи, потому что и сам можешь также упасть». Многие из нас слышали такое присловие: «В чем осудишь, в том побудешь». Оно демонстрирует именно эту логику. Смирение через осознание своей прошлой, нынешней и возможной будущей греховности. В то же время о том, чтобы помнить свое место, свою меру и не задирать нос, можно говорить по-другому. Когда превозносятся люди светские, они измеряют себя и других по нормам, которые существуют в обществе. Эти нормы безличны, и каждый просто стремится соответствовать им в меру сил и способностей. Иногда, приходя в церковь, люди распространяют на свою религиозную жизнь такой же подход. Они воспринимают правила благочестия как просто объективно данные, и если у них получается что-то лучше других, они воспринимают себя как чемпионов в этой добродетели. Однако в христианстве, как бы странно это ни звучало, нет никаких объективно существующих безличных правил. Все то, что мы для себя как люди привыкли называть правилами, на самом деле воля живого и личностного Бога, для которого среди людей нет чужих или нелюбимых. Конечно, люди сами могут вести себя как чужие и нелюбимые, но как только обращаются к нему, он тут же принимает их как своих детей. В этом смысле о смирении можно говорить не только через память о собственных грехах, но и через память о той любви, которой у Бога хватит на всех. Именно так рассуждает апостол Павел в отрывке из послания к римлянам, который мы сейчас услышали. «Язычники, — говорит он, — не превозноситесь над отпавшими иудеями, потому что Бог в любой момент будет готов принять их обратно, ведь они ему совсем не безразличны. Он ждет их и любит их. Он попустил их падение, чтобы вы могли прийти на их место». Услышать его мысль важно и нам сегодня. Мы привыкли говорить о смирении в контексте собственных грехов, и это обедняет наш взгляд. Стремясь к рассудительной оценке своей жизни, нам не стоит превозноситься не только потому, что в любой момент мы можем упасть, но и потому, что окончательная оценка будет зависеть не от мертвых правил, а от живого Бога, который готов принять всякого, искренне приходящего к Нему.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: Несколько лет назад в наш храм начала приходить женщина с дочкой. Девочка выглядела необычно. Яркий макияж, серьга в носу, массивные ботинки. Взгляд был отстраненным. Было видно, что служба ей неинтересна. Но она приходила. Всегда стояла рядом с мамой у иконы Божьей Матери неупиваемая чаша. Со временем мы познакомились. Маму девочки звали Алена, так же, как и меня, а ее дочку – Анастасия. За чашкой чая в трапезной она рассказала о своей жизни. 15 лет брака, и последние 2 года как будто в пустоте. Из-за алкогольной зависимости муж потерял работу, друзей, перестал появляться дома. Алена пыталась помочь. Больницы, реабилитационные центры. Но каждый раз срыв. И снова пустота. Однажды, в момент отчаяния, Алена взмолилась: «Боже, помоги!» И на следующий день муж вернулся, трезвый, пообещал бросить пить. Она поверила, что ее услышали. Потом он снова ушел, но в душе Алены уже зажглась надежда. Храм стал для нее местом утешения. Здесь она начала свой путь к вере и старалась приобщить к нему 11-летнюю дочь Настю. Целый год девочка посещала все воскресные службы. А потом я заметила, Алена приходит одна. «Пубертат», — объяснила она. «Дочь ищет себя, отталкивает все мои советы». Прошел еще 1 год. Я уже привыкла видеть Алену у образа неупиваемой чаши в одиночестве. Она молилась, прикладывалась к иконе и тихо плакала. А еще через год они пришли втроем. Алена, муж и Настя, которой уже было 14 лет. Женщина рассказала. Дочь часто надолго уходила из дома. Связалась с плохой компанией, забросила учебу. Однако пример отца изменил все. Когда папа вернулся к нормальной жизни, Настя тоже нашла свой путь. Теперь она ходит в храм по своей воле, исповедуется и причащается. Взялась за учебу, нашла друзей в молодежном православном клубе. Эта история стала для меня важным уроком. Она напоминает: когда мы долго молимся и не видим ответа, это не значит, что нас не слышат. Господь отвечает не тогда, когда хотим мы, а тогда, когда это нужно для души. Но еще пример этой семьи показал, как важно создавать условия, чтобы ребенок сам захотел прийти в храм. Не через принуждение, а через собственный пример, через диалог, через терпение. Тогда что-то обязательно отложится в его душе и даст плоды именно в тот момент, когда это будет нужно.
0: Частное мнение. Радио.

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Спешите делать добро. Программа «Дело дня» о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

Сегодня, 25 июня, Церковь вспоминает преподобного Ануфрия Великого, преподобного Петра Афонского, преподобного Арсения Каневского, обретение мощей святой благоверной княгини Анны Кашинской. На долю святой княгини Анны Кашинской выпало много испытаний. Дочь ростовского князя, она вышла замуж за святого благоверного великого князя Михаила Ярославича Тверского. В XIV веке Тверскую землю терзали захватчики – золотоордынцы. В 1318 году княгиня навечно попрощалась со своим супругом. Тот уехал в Орду и был там зверски замучен. За стихийное восстание Твери против брата хана Узбека жители были угнаны в плен или истреблены. Сыновья святой Анны повторили исповеднический подвиг отца. Дмитрий Михайлович был убит в Орде в 1325 году, а через 14 лет там был казнен Александр Михайлович вместе с сыном Федором. Тогда Анна удалилась в Тверской Софийский монастырь и приняла монашество с именем Ефросиния. Затем, по просьбе младшего сына Василия, она перебралась в построенный для нее Кашинский Успенский монастырь. Там святая Ефросиния приняла схиму с именем Анна. В 1368 году благоверная Анна Кашинская мирно скончалась. Чудеса при ее гробе начались в период смутного времени, во время осады Кашина литовскими войсками. Церковь всегда почитала святую за ее душевную стойкость и мужество. Вспоминая святую благоверную великую княгиню, мы обращаемся к ней со словами: «Святая праведная Анна Кашинская, моли Бога о нас».

0: Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Народная любимица актриса Тамара Семина и ее супруг Владимир Прокофьев прожили в крепком браке всю жизнь. Однажды Тамара Петровна призналась: «Муж всегда репетировал со мной все мои сцены в фильмах, был для меня главным режиссером. К сожалению, лишь 48 лет Володенька был моим мужем. Сегодня, оставшись одна, я живу по его подсказкам, чтобы его не подвести». Владимир и Тамара познакомились в 1956 году в Москве. В то время молодые люди были студентами Всесоюзного государственного института кинематографии. Оба учились на актерском факультете. После окончания первого курса Владимира и Тамару, как и многих студентов, руководство института направило в стройотряд на целину. Именно там между молодыми людьми и пробежала искра, которую им удалось сохранить на всю жизнь. Вот как позже вспоминала о том времени Тамара Петровна. «Как-то вечером гуляю я, смотрю, впереди какая-то фигура в развивающемся плаще. Ой, думаю, интересно, что за принц там стоит? Подхожу ближе – Прокофьев. А Володька мне: «Сём, ты чё тут, гуляешь?» Слово за слово, и пошли гулять вместе. Раз встретились, поговорили, два поговорили, а потом уже друг другу мчались». В 1957 году Владимир и Тамара поженились. Молодожены поселились в небольшой съемной квартире, жили скромно, но дружно. По вечерам у Прокофьевых часто собиралась шумная и веселая компания. Друг семьи Сергей Кель позже рассказывал: «Я часто бывал у них дома и ни разу не слышал, чтобы они повысили голос друг на друга. У них были очень теплые и чуткие отношения». Супруги мечтали о большой семье, детях. К сожалению, две беременности Тамары оказались неудачными, и муж и жена очень тяжело переживали эту трагедию. Только обоюдная поддержка помогла Прокофьевым сохранить брак. После второй трагедии супруги приняли решение больше не возвращаться к теме детей. Владимир беспокоился за здоровье любимой жены, боялся потерять ее. Супруги с головой погрузились в работу. Владимир занимался дубляжом иностранных фильмов и озвучиванием. Тамара успешно снималась в кино. Зритель любил лучезарную актрису. Несмотря на отсутствие детей, Прокофьевы жили в гармонии. Общность интересов, способность уступать и подстраиваться друг под друга помогли супругам создать из собственного дома место, куда каждый стремился поскорее вернуться. В 1988 году в семью пришло горе. У Владимира Николаевича случился инсульт. Врачи не обнадеживали и говорили, что жить ему осталось не больше месяца. Тамара Петровна категорически отказалась принимать такую правду и решила сама ухаживать за любимым супругом. Любовь сотворила чудо. Владимир прожил не один месяц, как предполагали медики, а еще целых 17 лет. Это были самые сложные, но и самые ценные годы в жизни Прокофьевых. Тамара Петровна позже вспоминала, что каждый день они с мужем лучше узнавали друг друга и заново влюблялись. И как бы ни было тяжело, Тамара Семина не жаловалась. Старалась подбодрить мужа, пошутить или спеть для него любимую песню. После кончины супруга в 2005 году Тамара Петровна призналась: «Я верю, что пары соединяются на небесах. Любовь никогда не умирает. Она вечна».
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Недавно один мой знакомый писатель показал мне дивную штуковину. Компьютер, на котором, не поверите, ничего невозможно делать. Ни файлы открывать, ни бродить по интернету, ни даже сообщения пересылать. Единственное, что он позволяет, только набирать текст. И то почти без возможности редактирования. На мой недоуменный вопрос, что за бред это, писатель рассмеялся и сказал: «Благодаря этому бреду я смог писать в 3 раза больше». Отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, который сегодня читается в храмах за богослужением, поможет нам понять загадку этого странного гаджета.
2: «Вся мне предана суть отцем моим».
3: «Все предано мне отцем моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
2: «И бремя мое легко есть».
1: Начнем с небольшой порции этимологии. Очень интересно, что практически во всех языках индоевропейского древа «иго» звучит очень похоже. В греческом тексте использовано слово «зигос», родственные слова «сизигос» – «супруги» и «зигота» – «оплодотворенная клетка». Обратим внимание, что изначальный смысл этого корня – палка, соединяющая 2 валов, чтобы они работали в паре. То есть иго – это не просто бремя, наложенное на непокорное животное. Прежде всего, это связь, упряжь для двоих. То, что их соединяет и через это делает уже чем-то большим. Также и зигота, когда 2 клетки соединились и создали новую жизнь. Так о чем же говорит Христос и как это связано с упомянутым выше странным гаджетом? Спаситель призывает не просто возложить на себя некое бремя, но его, Христова. Другими словами, как это ни странно прозвучит, оказаться вместе с Ним, Словом Божиим, в одной упряжке. И вот только теперь мы можем разгадать волшебное свойство недокомпьютера. Благодаря тому, что он имеет только очень ограниченный функционал, работая на нем, писатель перестает бесконечно отвлекаться, переключаться, решать срочные вопросы, а целиком предается своему писательскому искусству. Человек, который возложил на себя благое иго Христово, тоже оказывается много от чего ограничен. Он не может уже жить так, как ему взбредет в голову, делая что угодно. Его крепко держат заповеди и сама Христова упряжь. Но именно благодаря этому его силы становятся собранными воедино и тем самым способными совершать настолько грандиозные дела, о которых рассеянный, растянутый между множеством пожеланий человек и мечтать не смеет.

0: Читая Евангелие, мы даем Богу возможность вновь и вновь беседовать с нами. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Как будто с высоты небес упали на океаническое дно морские звезды, лениво шевелящие своими лучевидными пятью конечностями среди глубоководных актиний. Но чуть окажутся звезды выброшены приливом на берег, и лишенные живительной влаги и питательной среды, они быстро умирают. Опасно и губительно иноку чернецу выйти из родной обители, а христианину бельцу отказаться от участия в таинствах церкви. Христианские души, каждая соответственно своему званию и положению, должны пребывать в благоприятной для их духовного возрастания среде, ибо не случайно новосотворенный Адам был введен Богом в Эдем, место блаженного единения человека с его Создателем.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит, молитва Иисусова произносится так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Первоначально произносилась она без прибавки слова «грешного». Слово это присовокуплено к прочим словам молитвы впоследствии. Это слово, заключающее в себе сознание и исповедание падения, замечает преподобный Нил Сорский. Нам прилично, благоприятно Богу, заповедавшему воссылать молитвы к Нему из сознания и исповедания своей греховности. Для новоначальных, а мы с вами все новоначальные, снисходя их немощи, отцы позволяют разделять молитву на две половины, иногда говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», а иногда «Сыне Божий, помилуй меня грешного». Впрочем, это только дозволение и снисхождение, а отнюдь не приказание и не установление, требующее непременного исполнения. Гораздо лучше творить постоянно единообразную цельную молитву, не занимая и не развлекая ум переменой и заботой о переменах. И тот, кто находит необходимость для немощи своей в перемене, не должен допускать ее часто. Примерно можно одной половиной молитвы молиться до обеда, другой – после обеда. Воспрещая частую перемену, святой преподобный Григорий Синаид говорит: «Не укореняются те деревья, которые пересаживаются часто». Моление молитвы Иисусовой есть установление божественное. Установлено оно не через посредством пророка, не через посредством апостола, не через посредством ангела, установлено самим Сыном Божиим и Богом. После Тайной Вечери, между прочим, возвышеннейшими окончательными заповеданиями и завещаниями Господа Иисуса Христа. Установлено моление Его именем. Дал этот способ моления как новый необычный дар, дар цены безмерной. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса. Они исцеляли именем неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе бесов, побеждали, связывали, прогоняли их. Постараемся и мы, друзья мои, во всем соблюдать порядок, а особо в делах спасения души сохранять последовательность возрастания и неспешность в совершении молитвы. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Мне кажется...

что мы постоянно врем. Мы были близки, но притворялись.

Май научил нас мечтать, январь научил меня жить, февраль научил меня ждать.

0: напротив, живет по принципу «не надо искать, где лучше, сделай так, чтобы у тебя было хорошо». Отец Ивана, Анатолий, всю жизнь увлекался любительским хоккеем. В молодости играл за пермский клуб «Молот», а после выхода на пенсию тренировал детей в селе Ашап. Туда Лихановы переехали из Ханты-Мансийского автономного округа, когда Ваня учился в 10 классе. Глава семьи надеялся, что младший сын станет хоккеистом, а Иван окончил архитектурно-строительный факультет Пермского университета. Однако после вуза вернулся из большого города в Ашап и стал развивать детский хоккей. Он бесплатно тренирует ребят, а вместе с тем делает жизнь в селе интересной и комфортной. Все началось с заброшенной хоккейной коробки, которую когда-то построили по инициативе старшего Лиханова. Иван решил продолжить дело отца. Нашел средства, отремонтировал бортики катка, установил прожекторы и сетку позади ворот. Проблема была в том, что ничего не было. Ни коньков, ни клюшек, ни формы, вспоминает тренер. Что-то покупали, а в основном пользовались подержанной экипировкой, подаренной спортивными школами Перми. Позже Иван Лиханов получил материальную помощь от Краевого министерства спорта. Обустроил раздевалку, купил игрокам новую форму. Жители Ашапа, небольшого села с населением чуть больше 1500 человек, выдвинули Лиханова в органы власти. Так создатель хоккейного клуба стал главой сельского поселения, затем начальником территориального отдела администрации и депутатом Думы Ординского муниципального округа. С утра Иван трудится в своем кабинете, а в 17 часов идет чистить лед. «Около 6 приходит первая группа, и если я не уберу снег, то хоккея не будет», — объясняет он. В группах у Лиханова-младшего не только хоккеисты, но и хоккеистки от 6 до 17 лет. Среди них ученики местной коррекционной школы и дети с непростыми жизненными обстоятельствами. «Изо всех сил стараюсь быть для них примером», — говорит Иван. «Объясняю, почему остался жить в селе и начал развивать нашу малую родину». В 2024 году очередной проект Лиханова стал победителем краевого конкурса «Центр культуры». «Все только начинается», – убежден Иван Анатольевич. «Мы сможем сохранить село и мотивировать местных жителей отсюда не уезжать. И пусть все у него получится». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Сегодня, 25 июня, церковь вспоминает преподобного Ануфрия Великого, преподобного Петра Афонского, преподобного Арсения Каневского, обретение мощей святой благоверной княгини Анны Кашинской. Преподобный Ануфрий Великий жил в IV веке. Он родился в семье персидского царя. По преданию, отца Ануфрия искушал демон, говоривший, что жена была неверна ему, и новорожденный мальчик не его сын. Разгневанный царь бросил младенца в огонь, но случилось чудо. Ребенок словно сложил руки в молитве, и пламя не повредило его. Тут явился ангел и повелел царю отвезти сына, куда укажет Бог. Царь дошел до монастыря и оставил младенца Ануфрия игумену. Ребенка вскормила чудесная белая лань, а когда ему исполнилось 7 лет, все стали свидетелями чуда. Простосердечный мальчик делился хлебом с богомладенцем, изображенным на руках Богородицы на одной из монастырских икон. Младенец Иисус протягивал руки и брал кусок. А однажды Ануфрию не дали хлеба, и тогда настал его черед просить у младенца с иконы. И тот поделился с Ануфрием большим чудесным караваем. В 10 лет мальчик покинул монастырь. Сначала он нашел себе учителя-пустынника, а потом сам стал жить отшельником. По преданию, одеждой ему служили длинные волосы и борода, а кормил Ануфрия ангел Господень. 60 лет провел Ануфрий в пустыне. Его историю записал преподобный Пафнутий. Он встретил отшельника и стал свидетелем многих чудес, происходивших по его молитве. По словам преподобного Ефрема Сирина, святые – это врачи, неусыпно пекущиеся о нашем здравии, потому что в себе имеют духовное врачевство,

исцеляющее душу и тело. Вспоминая преподобного Ануфрия Великого, мы обращаемся к нему за молитвенной помощью. Святой преподобный Ануфрий, моли Бога о нас. –

Композитор Александра Пахмутова написала более 400 песен. Большая их часть создана в союзе с супругом, поэтом-песенником Николаем Добронравовым. Произведения творческой четы стали гимнами многих городов – Воркуты, Братска, Ярославля. Профессиональными песнями летчиков, спортсменов, строителей вошли в репертуар лучших исполнителей отечественной эстрады. Вот уже несколько поколений поют «Нежность», «Надежду», «Старый клен», «Беловежскую пущу». Но, к сожалению, некоторые песни Пахмутова и Добронравова стали незаслуженно забываться. Например, колыбельная «Добрая сказка с хорошим концом». Она была написана в 1979 году. Николай Николаевич, к тому времени уже перешагнувший полувековой рубеж, посвятил проникновенные строки своей маме, Надежде Иосифовне. И жена-композитор облекла их в чудесную мелодию. «Добрая сказка» в исполнении Людмилы Сенчиной стала лауреатом конкурса «Песни года 79», а потом еще много лет звучала над детскими кроватками.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Какая мысль оказывается одной из самых ложных и опасных для людей, которые становятся христианами? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 11 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Вам воглаголю языком».
3: «Вам говорю язычникам. Как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине».
2: «Их же по естеству прицепятся своей маслине».
1: Смирение – одна из тех добродетелей, о которой человек слышит практически сразу, как только переступает порог церкви. О ней говорят в проповедях, пишут в книгах. Красоту смирения объясняют во время пастырских бесед на исповеди. При этом порой призыв к смирению демонстрируется через возможность падения. Например, человеку говорят: «Не превозносись над другими людьми, когда видишь их грехи, потому что и сам можешь также упасть». Многие из нас слышали такое присловие: «В чем осудишь, в том побудешь». Оно демонстрирует именно эту логику. Смирение через осознание своей прошлой, нынешней и возможной будущей греховности. В то же время о том, чтобы помнить свое место, свою меру и не задирать нос, можно говорить по-другому. Когда превозносятся люди светские, они измеряют себя и других по нормам, которые существуют в обществе. Эти нормы безличны, и каждый просто стремится соответствовать им в меру сил и способностей. Иногда, приходя в церковь, люди распространяют на свою религиозную жизнь такой же подход. Они воспринимают правила благочестия как просто объективно данные, и если у них получается что-то лучше других, они воспринимают себя как чемпионов в этой добродетели. Однако в христианстве, как бы странно это ни звучало, нет никаких объективно существующих безличных правил. Все то, что мы для себя как люди привыкли называть правилами, на самом деле воля живого и личностного Бога, для которого среди людей нет чужих или нелюбимых. Конечно, люди сами могут вести себя как чужие и нелюбимые, но как только обращаются к Нему, Он тут же принимает их как своих детей. В этом смысле о смирении можно говорить не только через память о собственных грехах, но и через память о той любви, которой у Бога хватит на всех. Именно так рассуждает апостол Павел в отрывке из послания к римлянам, который мы сейчас услышали. «Язычники, — говорит он, — не превозноситесь над отпавшими иудеями, потому что Бог в любой момент будет готов принять их обратно, ведь они ему совсем не безразличны. Он ждет их и любит их. Он попустил их падение, чтобы вы могли прийти на их место. Услышать его мысль важно и нам сегодня. Мы привыкли говорить о смирении в контексте собственных грехов, и это обедняет наш взгляд. Стремясь к рассудительной оценке своей жизни, нам не стоит превозноситься не только потому, что в любой момент мы можем упасть, но и потому, что окончательная оценка будет зависеть не от мертвых правил, а от живого Бога, который готов принять всякого, искренне приходящего к Нему.
0: Апостольские чтения.

0: Надеемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О страхе Божьем клирик храма святителя Филиппа Московского в Севастополе священник Андрей Костенко.
2: Мы привыкли бояться болезни, бедности, потери работы, чужого мнения. Мирских страхов сотни, но есть еще страх Божий, и это совсем другое. Преподобный Ава Дорофей объясняет просто. Мирской страх – это страх наказания, а страх Божий – это страх оскорбить любовь. В Евангелии сказано: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Мирской страх сужает сердце, сковывает, заставляет прятаться. А страх Божий, по слову преподобного Исаака Сирина, это крылья души. Он очищает, как огонь. Он не заставляет ненавидеть Бога, он заставляет бояться предать Его. Свидетель Иоанн Златоуст говорит: «Бойся Бога не потому, что Он накажет, а потому, что Он благ». И Соломон подтверждает: «Начало премудрости – страх Господень». Короткая проверка. Если вы боитесь только из-за того, что попадете в ад, вы раб. Если боитесь совершить грех, потому что больно ранить любящего, вы сын. И это страх, который отгоняет все остальные страхи.
0: Актуальная тема.

0: могут быть разными.
1: Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными.
0: Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на Радио Вера.
2: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня с 7 до 8 вечера в рамках рубрики «Вера и дело» слушайте беседы, записанные в выездной студии «Радио Вера» на Петербургском международном экономическом форуме. Наши собеседники – губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк, старший вице-президент Банка ВТБ Артем Кулик и председатель фонда имени Иннокентия Сибирякова Дмитрий Толоконников. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об утерянных памятниках и святынях Москвы. Сегодня у нас в студии заместитель директора по научной работе музея имени Щусева Анатолий Аксенюк. И разговор пойдет об истории сноса храма Успения на Покровке, Красных ворот и Сухаревской башни.
2: Светлый вечер на Светлом радио.

Сегодня, 25 июня, Церковь вспоминает преподобного Ануфрия Великого, преподобного Петра Афонского, преподобного Арсения Каневского, обретение мощей святой благоверной княгини Анны Кашинской. Преподобный Петр Афонский жил в VII веке в Константинополе. Он был военачальником в императорских войсках. Во время войны с сирийцами Петр попал в плен. Долгое время он провел в темнице, размышляя, почему ему выпала такая судьба. Однажды Петр вспомнил, что хотел оставить мир и уйти в монастырь, и даже готовился к этому шагу. Но потом передумал. Он стал соблюдать в темнице строгий пост, усердно молиться и просил заступничества у святых Николая Чудотворца и Симеона Богоприимца. И однажды случилось чудо. Петру явились оба святых, коснулись его цепей, и те растаяли, словно воск. Двери темницы раскрылись, и Петр вышел на свободу. Петр принял в Риме монашество и стал искать, где бы ему остановиться и жить до конца дней. Место указала Пресвятая Богородица. Она явилась иноку во сне и поведала ему о святой горе Афон. Когда корабль Петра проплывал мимо Афона, то остановился сам по себе. Больше 50 лет прожил Петр отшельником на Афоне. По преданию, именно ему Пресвятая Богородица открыла свой завет относительно ее земного удела – святой горы Афон. Церковь почитает преподобного Петра Афонского как одного из столпов отшельнической жизни и первого подвижника Афонской горы. Мы просим преподобного не оставлять своего молитвенного попечения о православных христианах и молимся: «Преподобный Петр Афонский, моли Бога о нас».

0: Время добрых дел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: История знает немало примеров того, как детские или юношеские впечатления вдохновляли на грандиозные свершения на благо страны. Можно безо всякого преувеличения сказать, что именно таким образом появился на свет и прославленный русский флот. Известно, что Россия стала морской державой во времена правления Петра I. Годом рождения Отечественного флота принято считать 1696, когда на верфи в Воронеже были построены первые военные корабли. Но сама идея создать государственный военный флот появилась у Петра несколькими годами раньше и подтолкнуло его к ней одно яркое впечатление. Царю было 16 лет, когда во время совместной прогулки по усадьбе Измайлова вместе с наставником голландцем Францем Тиммерманом он заглянул в один из амбаров. Там хранились вещи его покойного родственника, боярина Никиты Ивановича Романова. Петр уже тогда интересовался кораблями, поэтому внимание молодого государя привлекло деревянное судно, похожее на большую лодку. Вот как сам царь вспоминал этот случай в одной из своих записок от 1719 года. «Я спросил Франца, что это за судно. Он сказал, что это бот английский, что он ходит на парусах не только по ветру, но и против ветру». Эти слова, по признанию самого Петра, привели его в великое удивление. Конечно, в России и в то время умели строить суда, не только речные, но и морские. Однако ни одно из них не могло идти против ветра. Судно по приказу царя отремонтировали и спустили на воду. Ботик длиною 6 метров, шириной чуть более полутора, вместе с веслами, мачтой и рулем весил 1286 килограммов. Корма его была украшена резной деревянной скульптурой святителя Николая Чудотворца. По сохранившемуся свидетельству французского посланника Жака де Кампридона, ботик носил имя этого святого. Около месяца Петр I лично испытывал ботик. Знакомство с этим небольшим маневренным парусным кораблем, по собственному признанию царя, в 1692 году сподвигло его на строительство так называемой «потешной флотилии». Она появилась на Плещеевом озере под Ярославлем. А уже в 1696-м с Воронежской судостроительной верфи сошли первые военные корабли, положившие начало российскому флоту. В том же году они проявили себя во время взятия турецкой крепости Азов. Строить эти первые суда Петру I помогал епископ Митрофан Воронежский. Он не только благословил царя на труд, но и периодически оказывал строительству флота материальную поддержку, выделяя средства из епархиальной казны. К концу правления Петра I русский военно-морской флот насчитывал в общей сложности более 500 судов. Историю о том, как однажды маленький ботик вдохновил его на строительство мощнейшей флотилии, царь опубликовал в предисловии к морскому уставу, который вышел в 1720 году. А псковский епископ Феофан Прокопович в своей проповеди по случаю морской победы при острове Гренгам в ходе Северной войны сравнивал ботик с малым зерном, из которого произросло великое дерево русского флота. В 1722 году, по случаю торжеств, посвященных победе над шведами, ботик установили в Московском Кремле на специальном пьедестале, где был начертан девиз, придуманный самим Петром: «Детская утеха принесла мужеский триумф». Год спустя ботик принял участие в параде Балтийского флота в Кронштадте. По рассказам сподвижника Петра, инженера Андрея Нартова, глядя на ботик в окружении новых военных судов, император произнес: «Смотрите, как дедушку, дети его и внучата поздравляют и веселят. От него при помощи Божией флот на юге и севере, страх неприятелям, польза и оборона государству. Сегодня дедушку русского флота Ботик Петра можно увидеть в Центральном военно-морском музее Санкт-Петербурга, а его точная копия ежегодно участвует в торжественном параде ко дню российского военно-морского флота. Так продолжается историческая связь поколений.

0: сюжеты.
1: Протоиерей Владимир Кошлюк.
2: Когда мне было 5 лет, в моей семье впервые начала совершаться молитва святителю Луке Крымскому, который известен в нашей церковной традиции как врач и чудотворец. Дело в том, что мой родной дедушка, ныне здравствующий, получил диагноз, при котором ему обещали всего лишь 4 месяца прожить. И врачи не брались за операцию. Но добрые люди подсказали, что есть святитель Лука, который помогает всем. Он оперирует, он исцеляет. И вот первый опыт молитвенного соприкосновения в семье был с молитвенного обращения к нашему святителю Крымскому Луке. После операции прогнозировалось, что человек останется инвалидом и проживет максимум 4 месяца. Но, Божьей милостью, уже более 25 лет дедушка жив, и мы благодарны святителю Луке за эту помощь и за то, что это открыло нам путь к церковной жизни. После этого вся наша семья была воцерковлена, а мой путь промыслом Божьим был управлен таким образом, что по окончанию школы я поступил в духовную семинарию и стал священнослужителем. И сейчас я служу в храме, где и был погребен святитель Лука, архиепископ Крымский, Воино-Сенецкий.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Недавно один мой знакомый писатель показал мне дивную штуковину. Компьютер, на котором, не поверите, ничего невозможно делать. Ни файлы открывать, ни бродить по интернету, ни даже сообщения пересылать. Единственное, что он позволяет, только набирать текст. И то почти без возможности редактирования. На мой недоуменный вопрос, что за бред это, писатель рассмеялся и сказал: «Благодаря этому бреду я смог писать в 3 раза больше». Отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, который сегодня читается в храмах за богослужением, поможет нам понять загадку этого странного гаджета.
2: «Вся мне предана суть отцем моим».
3: «Все предано мне отцем моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
2: «И бремя мое легко есть».
1: Начнем с небольшой порции этимологии. Очень интересно, что практически во всех языках индоевропейского древа «иго» звучит очень похоже. В греческом тексте использовано слово «зигос», родственные слова «сизигос» – «супруги» и «зигота» – «оплодотворенная клетка». Обратим внимание, что изначальный смысл этого корня – палка, соединяющая 2 валов, чтобы они работали в паре. То есть иго – это не просто бремя, наложенное на непокорное животное. Прежде всего, это связь, упряжь для двоих. То, что их соединяет и через это делает уже чем-то большим. Также и зигота, когда 2 клетки соединились и создали новую жизнь. Так о чем же говорит Христос и как это связано с упомянутым выше странным гаджетом? Спаситель призывает не просто возложить на себя некое бремя, но его, Христова. Другими словами, как это ни странно прозвучит, оказаться вместе с Ним, Словом Божиим, в одной упряжке. И вот только теперь мы можем разгадать волшебное свойство недокомпьютера. Благодаря тому, что он имеет только очень ограниченный функционал, работая на нем, писатель перестает бесконечно отвлекаться, переключаться, решать срочные вопросы, а целиком предается своему писательскому искусству. Человек, который возложил на себя благое иго Христово, тоже оказывается много от чего ограничен. Он не может уже жить так, как ему взбредет в голову, делая что угодно. Его крепко держат заповеди и сама Христова упряжь. Но именно благодаря этому его силы становятся собранными воедино и тем самым способными совершать настолько грандиозные дела, о которых рассеянный, растянутый между множеством пожеланий человек и мечтать не смеет.

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Голос – это визитная карточка. Каждый из нас обладает своим тембром, то есть индивидуальным голосовым рисунком. От него зачастую зависит, как нас воспринимают другие. Высказывание – это не только смысл, но и форма, в которую облечена речь. Поэтому от харизматичности нашего голоса во многом зависит, поймет ли нас, услышит ли нас собеседник или захочет поскорее закончить разговор. Но как можно изменить тембр, спросите вы? Ведь это врожденное качество. Да, какие-то уникальные характеристики голоса поменять нельзя, но мы можем сделать нашу речь более плавной и приятной на слух. Первое, на что стоит обратить внимание, это дыхание. Ученые выяснили, что во время разговора мы физиологически подстраиваемся под собеседника и начинаем дышать в унисон. И здесь важно, чтобы вдох и выдох происходили комфортно. Иногда я встречаю людей, которые стараются говорить, пока не кончится воздух. Хочу отметить, что это сильно влияет на собеседника. Он вместе с вами начинает как бы задыхаться, испытывая дискомфорт. Предлагаю проследить за подобным нюансом и вдыхать чаще. Так вы сделаете речь более легкой. Второй нюанс. На звучание голоса влияет осанка. Сдавленность, неестественное положение тела не дает нашей речи литься свободно. Постарайтесь расправлять плечи и расслаблять мышцы спины во время разговора. Почувствуйте комфорт и говорите легко и красиво. И третье. Пойте. Весь наш речевой аппарат тренируется через пение. Вместе с друзьями или в уединении, дома или на сцене. Пойте любимые песни. Тогда вы увидите, как со временем речь станет музыкальной, а голос – певучим и красивым. И многие захотят услышать то, что вы скажете. С вами была Нина Резник.

Сегодня, 25 июня, Церковь вспоминает преподобного Ануфрия Великого, преподобного Петра Афонского, преподобного Арсения Каневского, обретение мощей святой благоверной княгини Анны Кашинской. Преподобный Арсений Каневский родился в Новгороде Великом в середине 14 века. Он был ремесленником, ковал медь. Но однажды мастер оставил свое дело и принял монашество. 11 лет он прожил в Новгородском монастыре, а потом отправился на Афон, где провел немало времени в трудах и молитве. Когда же настала пора возвращаться, игумен монастыря благословил Арсения иконой Пресвятой Богородицы, впоследствии получившей наименование Каневской, и передал подвижнику общежительный устав для монастырей. Дальнейший подвиг Арсения проходил на Валааме. Часто взывал он ко Господу, прося указать место, где бы он мог устроить новый монастырь. И однажды буря принесла его лодку к острову Каневец. 5 лет Арсений жил там в одиночестве. Потом, по благословению архиепископа Новгородского Иоанна, он создал монастырь, в котором ввел Афонский устав. Обитель славилась на всю Русь и духовно процветала. Преподобный Арсений еще при жизни увидел славные плоды своих трудов. На Руси его почитают как покровителя моряков. Церковь чтит преподобного Арсения Каневского как одного из столпов русского монашества. Вспоминая святого, мы обращаемся к нему со словами: «Святой преподобный Арсений, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1894 году в Московскую консерваторию поступил молодой человек, который сразу же поразил преподавателей своей неутомимой работоспособностью. Звали его Рейнгольд Глиер. Такое имя мальчику дал отец, немец по рождению, большую часть жизни проживший в России. Один из педагогов Рейнгольда, композитор Сергей Иванович Танеев, признавался, что никто другой в его классе не трудился с такой самоотдачей. Причем интересы Глиера охватывали не только музыкальное искусство, но и литературу, философию, историю. Все свободное время молодой человек проводил за книгой,

отказываясь от студенческих развлечений. Однако, несмотря на такое затворничество, однокурсники любили скромного и трудолюбивого товарища. Глубина и основательность, свойственные натуре Глиера, прослеживаются и в его музыке, где выверена каждая нота. К числу наиболее известных произведений композитора принадлежит музыка к одноименной поэме Александра Пушкина «Медный всадник», созданная в 1949 году к 150-летию со дня рождения поэта. В отличие от пушкинского текста, в котором два главных героя, Евгений и его возлюбленная Параша, а сюжет сводится к краткой истории их любви, в балете Глиера появилось множество действующих лиц. Но, пожалуй, главный в произведении вовсе не персонаж, а город – Санкт-Петербург. В начале балета Петербург только строится, в конце он изображается во всей полноте своей красоты. Музыкальный фрагмент, иллюстрирующий величие имперской столицы, называется «Гимн великому городу». А в 2003 году эта музыка с текстом Олега Чупрова получила статус официального гимна «Града на Неве». «Гимн великому городу» из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиера прозвучит в исполнении оркестра Большого театра. Дирижер Марк Эрмлер.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Какая мысль оказывается одной из самых ложных и опасных для людей, которые становятся христианами? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 11 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Вам боглаголю языком,
3: вам говорю язычникам, как апостол язычников я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине».
2: «Их же по естеству прицепятся своей маслине».
1: Смирение – одна из тех добродетелей, о которой человек слышит практически сразу, как только переступает порог церкви. О ней говорят в проповедях, пишут в книгах. Красоту смирения объясняют во время пастырских бесед на исповеди. При этом порой призыв к смирению демонстрируется через возможность падения. Например, человеку говорят: «Не превозносись над другими людьми, когда видишь их грехи, потому что и сам можешь также упасть». Многие из нас слышали такое присловие: «В чем осудишь, в том побудешь». Оно демонстрирует именно эту логику. Смирение через осознание своей прошлой, нынешней и возможной будущей греховности. В то же время о том, чтобы помнить свое место, свою меру и не задирать нос, можно говорить по-другому. Когда превозносятся люди светские, они измеряют себя и других по нормам, которые существуют в обществе. Эти нормы безличны, и каждый просто стремится соответствовать им в меру сил и способностей. Иногда, приходя в церковь, люди распространяют на свою религиозную жизнь такой же подход. Они воспринимают правила благочестия как просто объективно данные, и если у них получается что-то лучше других, они воспринимают себя как чемпионов в этой добродетели. Однако в христианстве, как бы странно это ни звучало, нет никаких объективно существующих безличных правил. Все то, что мы для себя как люди привыкли называть правилами, на самом деле воля живого и личностного Бога, для которого среди людей нет чужих или нелюбимых. Конечно, люди сами могут вести себя как чужие и нелюбимые, но как только обращаются к нему, он тут же принимает их как своих детей. В этом смысле о смирении можно говорить не только через память о собственных грехах, но и через память о той любви, которой у Бога хватит на всех. Именно так рассуждает апостол Павел в отрывке из послания к римлянам, который мы сейчас услышали. «Язычники, — говорит он, — не превозноситесь над отпавшими иудеями, потому что Бог в любой момент будет готов принять их обратно, ведь они ему совсем не безразличны. Он ждет их и любит их. Он попустил их падение, чтобы вы могли прийти на их место. Услышать его мысль важно и нам сегодня. Мы привыкли говорить о смирении в контексте собственных грехов, и это обедняет наш взгляд. Стремясь к рассудительной оценке своей жизни, нам не стоит превозноситься не только потому, что в любой момент мы можем упасть, но и потому, что окончательная оценка будет зависеть не от мертвых правил, а от живого Бога, который готов принять всякого, искренне приходящего к Нему.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алексей Шириков, магистр теологии, автор православных просветительских проектов «Сын священника».
0: Частное мнение.
2: Когда я изучал богословие в семинарии, многое мне было непонятно. Вот, например, почему, если Бог — любовь, допускается вечное страдание грешников. Я пытался размышлять, искать ответ. И в то же время мне было страшно в этом поиске. А вдруг я забреду не туда? Вдруг впаду в ересь? Подобные страхи останавливали от размышления и многих моих знакомых. «Грешно, наверное, об этом думать», — говорили они, и просто принимали непонятное как факт. Вечное страдание — так вечное страдание. Возможно, этот путь хорош, но меня он никогда не устраивал. Конечно, я тоже могу просто согласиться с чем-то и не думать. Но что дальше? Если согласиться, не понимая, услышанное никак меня не изменит, не повлияет на мою жизнь, мое мышление. Более того, это будет как-то нечестно перед Богом. Вот это стремление к внутренней честности принесло мне больше всего открытий на христианском пути. И сегодня я, кажется, понимаю, почему. Если слышу то, что непонятно, и просто принимаю это как данность, я лишаю себя одного очень важного двигателя внутренней жизни — незакрытого вопроса. А он порождает интерес и поиск ответа. Хочется узнать, как решали эту проблему святые отцы, как ее рассматривают современные богословы, простые люди вокруг меня. Быть может, во всем этом поиске я так и не найду решения задачи. Но зато процесс поиска принесет десятки важных открытий. Конечно, эта работа требует смирения. В богословских вопросах я всегда стараюсь напоминать себе: если ты какую-то мысль не понимаешь, это еще не значит, что она неверна. Возможно, ты со временем сможешь ее понять, если не будешь себя обманывать, говоря, будто бы уже все понял. А для того, чтобы не заблудиться и не уйти с пути истинного, я всегда молился и просил Бога, чтобы Он сам наставил меня и прояснил то, что остается непонятным. Примером и вдохновителем этого честного поиска может быть праведный Иов. В своем страдании и непонимании причин он не боялся задавать Богу вопросы и требовать от Него объяснений. А если уж в Ветхом Завете такое Господь поощрял, то в Новом, где Христос называет нас своими друзьями, мы и вовсе, кажется, к такому призваны.
0: Частное мнение.

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио Вера.
3: Совсем не философский.

Сегодня, 25 июня, Церковь вспоминает преподобного Ануфрия Великого, преподобного Петра Афонского, преподобного Арсения Каневского, обретение мощей святой благоверной княгини Анны Кашинской. На долю святой княгини Анны Кашинской выпало много испытаний. Дочь ростовского князя, она вышла замуж за святого благоверного великого князя Михаила Ярославича Тверского. В XIV веке Тверскую землю терзали захватчики – золотоордынцы. В 1318 году княгиня навечно попрощалась со своим супругом. Тот уехал в Орду и был там зверски замучен. За стихийное восстание Твери против брата хана Узбека жители были угнаны в плен или истреблены. Сыновья святой Анны повторили исповеднический подвиг отца. Дмитрий Михайлович был убит в Орде в 1325 году, а через 14 лет там был казнен Александр Михайлович вместе с сыном Федором. Тогда Анна удалилась в Тверской Софийский монастырь и приняла монашество с именем Ефросиния. Затем, по просьбе младшего сына Василия, она перебралась в построенный для нее Кашинский Успенский монастырь. Там святая Ефросиния приняла схиму с именем Анна. В 1368 году благоверная Анна Кашинская мирно скончалась. Чудеса при ее гробе начались в период смутного времени, во время осады Кашина литовскими войсками. Церковь всегда почитала святую за ее душевную стойкость и мужество. Вспоминая святую благоверную великую княгиню, мы обращаемся к ней со словами: «Святая праведная Анна Кашинская, моли Бога о нас».

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Николай Иванович Лобачевский, один из первооткрывателей неевклидовой геометрии, выразил свои жизненные и моральные принципы в своей статье «Речь о важнейших предметах воспитания». «Все начала нравственности, — считал Лобачевский, — проистекают из любви к ближнему, которую вложил в сердце человека мудрый Творец. Этой любовью к людям, желанием постоянного служения тем, кто рядом, руководствовался в своей жизни великий русский математик. Интерес к цифрам и расчетам, как утверждал сам Лобачевский, передался ему от отца, уездного архитектора. Матери же Николай Иванович был благодарен, что она заметила его способности и определила в гимназию, несмотря на бедность семьи. По окончании гимназии в 1807 году 14-летний Лобачевский поступил в Казанский университет. Уже спустя 3 года молодой человек опубликовал в газете «Казанские известия» первую научную статью – отчет о наблюдениях за пролетом большой кометы. А уже в следующем, 1812 году, Николаю Ивановичу доверили чтение публичного курса арифметики и геометрии для чиновников. Те, кто посещал эти лекции Лобачевского, отмечали, как увлекательно, с какой глубиной и ясностью излагает материал молодой преподаватель. На лекциях Лобачевского в аудитории яблоку негде было упасть. Николаю Ивановичу исполнилось всего 22 года, когда решением университетского совета ему присвоили звание профессора. А в 35 лет Лобачевский возглавил университет, став его ректором. В летописи Казанского университета один из студентов оставил о ректоре такие воспоминания. «Лобачевского окрыляла сама жизнь. Идеи одна за другой возникали у него вследствие неустанной работы духа. Благодаря идеям и стараниям Лобачевского в 30-е и 40-е годы 19 века в Казанском университете произошло немало изменений к лучшему. Появилась астрономическая обсерватория. Отдельные здания были построены для библиотеки и лабораторий. Лобачевский старался по возможности доставить удобство и спокойствие всем», говорится в летописи Казанского университета. В сентябре 1830 года в Казань пришла холера. В первые же дни эпидемии Лобачевский остановил все лекции и переоборудовал университетские корпуса под изоляторы и лазарет. По распоряжению Николая Ивановича больные и те, кто находился на изоляции, бесплатно получали пищу и все необходимое. На деятельность Лобачевского во время холеры обратил внимание император Николай I и выразил ученому личную благодарность. Лобачевский всегда оказывал поддержку тем, кто тянулся к знаниям. Однажды к нему в дом, невесть откуда, явился крестьянин в лаптях и пыльном армяке. Оказалось, что он пешком пришел из своей деревни в город, чтобы учиться грамоте. Добрые люди ему подсказали, что барин Лобачевский сможет помочь. И Николай Иванович действительно с радостью помог. Он лично стал заниматься с крестьянином. И через полгода тот вернулся домой, умея читать, писать и считать. Вскоре Лобачевский получил от него письмо. Новые знания помогли крестьянину устроиться на должность управляющего поместьем. Близкие друзья Лобачевского говорили, что он не знал ни минуты отдыха. Помимо преподавательской и просветительской деятельности, вел большую научную работу. В 1832 году увидел свет его главный труд – разработки по неевклидовой геометрии. «Геометрия Евклида, — считал Лобачевский, — это лишь один из возможных взглядов на пространство. Существуют и другие, выходящие за пределы нашего привычного осмысления. Исследования Николая Ивановича были настолько новаторскими, что при жизни ученого оказались попросту недоступными пониманию его современников. Зато будущие поколения смогли по достоинству оценить уникальный вклад ученого в науку». Увы, десятилетия напряженной работы дали о себе знать. Лобачевский начал слепнуть. В последние годы жизни он уже не мог передвигаться без посторонней помощи. В университетской аудитории его под руку вводила жена. Скончался ученый в феврале 1856 года, оставив ученикам наказ. «Земное время отпущено человеку, чтобы хранить огонь жизни и знаний и передать его другим».
1: Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
9: Любовь никогда не перестает.
10: А теперь пребывают сии три.
11: Вера, надежда,
12: любовь.
13: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Александры Голицыной. 1875 год. Мы отправлялись верхом. Лучше всего было доехать до сенокоса. Тогда уже издали до нас доносился аромат скошенной травы, звон точимых коз и голоса косцов, которые семьями располагались на опушке леса. Мы спешивались. Дневной жар спадал, и крестьяне торопились засветло. Солнце опускалось за лес, и в нескольких местах наползали белые вуали тумана. Где-то свистел карастель, а затем говор крестьян замирал вдали. Мы возвращались домой молча. Я любила этот тихий час, когда на бледном небе загоралась первая звезда, как лампада перед божественным престолом. Тогда казалось, что вся природа тихо молится своему Создателю, прежде чем заснуть.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Ну, вот и все. Выписывают меня.
2: А что же вы, Георгий Петрович, с такой скорбью об этом сообщаете? Домой вернуться из больницы. Это ли не радость?
1: Так ведь добро бы вылечили меня. А то ни точного диагноза, ни назначенного лечения. Все примерно, приблизительно. Темна вода во облацах воздушных.
2: А вот, между прочим, в самой этой цитате про темную воду в облаках поднебесных заключена надежда, что все будет хорошо.
1: А вы что, знаете, откуда эта поговорка?
2: Это цитата из Псалтыри. Если быть точным, из 17-го псалма. Многие исследователи считают, что он был написан царем Давидом в пожилом возрасте. Псалмопевец, оглядываясь на свою жизнь, полную тревог и опасностей, в очередной раз осознает, от скольких бед спасал его Господь, и восклицает: «Я люблю тебя, Господь, ты сила моя, Господь моя скала, опора и оплот. Мой Бог – это утес, где я защиты ищу. Мой щит – гора спасения, твердыня. Господа я воспев призову и спасусь от моих врагов».
1: А что за беды были в жизни у этого царя?
2: Предательство и преследование, восстания и войны, собственные грехи, которые терзали его злее врагов. Насколько остро Давид переживал свои злоключения, передают такие, например, строки: «Охватили меня муки смертные, и потоки беззакония смутили меня. Муки ада окружили меня, встретили меня сети смертные».
1: А поговорка-то здесь при чем? Про темную воду.
2: А вот послушайте. Давид рассказывает: «В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. Услышал он из храма святого своего голос мой». А потом описывает, какой силы был этот божественный отклик. «И поколебалась, и в трепет пришла земля, и основания гор сотряслись и поколебались, ибо разгневался Бог. Поднялся дым во гневе его, и огонь от лица его воспламенился, угли возгорелись от него. И наклонил он небеса, и сошел, и мрак под ногами его. И взошел на херувимов, и полетел, полетел на крыльях ветров, и сделал тьму покровом своим. Вокруг него шатер его, темная вода в облаках воздушных».
1: Хм, еще что-то утешительного.
2: Как это что? В русском языке этот образ из Псалтыри стал почему-то употребляться с ироническим оттенком. Так сложилось, видимо, в советское время. А между тем Давид описывает шатер, скрывающий Бога от наших глаз. Это ли не утешение? И когда обстоятельства обступают, и будущее предстает нам темной водой в облаках воздушных, стоит помнить, что Господь присутствует под этим таинственным покровом. Так чего ж нам бояться? Как там в 17-м псалме? Кто Бог, кроме Господа? И кто Бог, кроме Бога нашего? Бог опоясывает меня силою, и непорочным сделал Он путь мой, укрепляет ноги мои, как у оленя, и на высотах ставит меня.
1: Помог, значит, Бог царю Давиду?
2: Он помогал ему не раз. И в 17-м псалме Давид воспевает всю ту помощь, которую Господь подавал ему в жизни. Вы только послушайте, что это за стихи. Сколько в них красоты, искренности и силы. «И явились источники вод, и открылись основания вселенной от угрозы Твоей, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Господь руку с высоты простер, из пучины вытащил меня, спас меня от лютого врага, от врага, что был меня сильней. В день беды напали на меня, но моей опорой был Господь. На простор Он выведет меня, по любви ко мне меня спасет. Наградит меня Господь за правоту и за то, что руки мои чисты, что я следовал его путям, Богу моему не изменял.
1: Что тут скажешь? Давиду можно только позавидовать. Я вот, к сожалению, не могу похвастаться, что чист перед Богом. Может статься, мне от Бога только гнева и стоит ждать.
2: Я вас, Георгий Петрович, понимаю. Нельзя забывать об ответственности перед Творцом, о нашей вине перед Ним, о том, что мы своей жизнью извращаем Его великолепный замысел о нас. День ото дня уродуем сами себя разного рода грехами. Но все-таки полагать, что нам стоит ждать только гнева, это по меньшей мере неблагодарность. Давид, конечно, говорит, обращаясь к Богу, о Его справедливости. Ты верен тем, кто верен тебе. Кто добр, с теми добр и ты. Ты искренен с теми, кто искренен сам. С коварным и ты коварен.
1: Вот-вот. По справедливости и получу. По заслугам.
2: Вот вы меня не дослушали. А я ведь хотел сказать, что Давид жил задолго до того, как Христос совершил свой крестный подвиг, чтобы спасти грешников. Многие толкователи псалтыри, кстати, говорят, что вот это выражение «темна вода в облацах воздушных» образно показывает и то, как в ветхозаветных текстах были скрыты пророчества о Спасителе. Давид предвидел, предчувствовал грядущие евангельские события, но все-таки распятый и воскресший Бог был скрыт от него тем самым облачным шатром. Но нам-то, родившимся в христианскую эпоху, стоит надеяться не на справедливость, а на милосердие Божие.
3: Георгий Петрович, выписка готова.
1: Ну, вот, пора идти. Жаль расставаться с вами, Андрей Борисович. Так слушал бы и слушал про милосердие Божие. А то вот так один на один с собой останешься и как в болоте в собственных мыслях тонешь.
2: Я вот вам на прощание книжицу свою написал. Подарить хочу, если позволите. Она о псалмах как раз.
1: Вот спасибо. А почерк какой у вас каллиграфический. Смирись же, дух, в смирении многом, и свой не устремляй палет в пучины, коим меры нет. Стремися быть в общении с Богом. Пред Ним душой благоговей и славь Его среди людей. Ваши стихи?
2: Да что вы! Это Иван Андреевич Крылов, всем больше известный как баснописец, 17-й псалом переложил. Там есть еще интересные тексты и прошлых веков авторов, и наших современников.
1: Вот и буду почитывать, чтобы мыслью не устремляться в скорбные пучины, коим меры нет. Прощайте, Андрей Борисович. Даст Бог, сведемся еще.
2: Конечно, увидимся. Я в этом не сомневаюсь.
4: Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа.

0: Сегодня, 25 июня, Церковь вспоминает преподобного Ануфрия Великого, преподобного Петра Афонского, преподобного Арсения Каневского, обретение мощей святой благоверной княгини Анны Кашинской. Преподобный Ануфрий Великий жил в IV веке. Он родился в семье персидского царя. По преданию, отца Ануфрия искушал демон, говоривший, что жена была неверна ему, и новорожденный мальчик не его сын. Разгневанный царь бросил младенца в огонь, но случилось чудо. Ребенок словно сложил руки в молитве, и пламя не повредило его. Тут явился ангел и повелел царю отвезти сына, куда укажет Бог. Царь дошел до монастыря и оставил младенца Ануфрия игумену. Ребенка вскормила чудесная белая лань, а когда ему исполнилось 7 лет, все стали свидетелями чуда. Простосердечный мальчик делился хлебом с богомладенцем, изображенным на руках Богородицы на одной из монастырских икон. Младенец Иисус протягивал руки и брал кусок. А однажды Ануфрию не дали хлеба. И тогда настал его черед просить у младенца с иконы. И тот поделился с Ануфрием большим чудесным караваем. В 10 лет мальчик покинул монастырь. Сначала он нашел себе учителя-пустынника, а потом сам стал жить отшельником. По преданию, одеждой ему служили длинные волосы и борода, а кормил Ануфрия ангел Господень. 60 лет провел Ануфрий в пустыне. Его историю записал преподобный Пафнутий. Он встретил отшельника и стал свидетелем многих чудес, происходивших по его молитве. По словам преподобного Ефрема Сирина, святые – это врачи, неусыпно пекущиеся о нашем здравии, потому что в себе имеют духовное врачевство, исцеляющее душу и тело. Вспоминая преподобного Ануфрия Великого, мы обращаемся к нему за молитвенной помощью. Святой преподобный Ануфрий, моли Бога о нас.
1: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
2: Кто такие монахи?
3: Монахи — это те люди, которые молятся за воинов, за людей, которые приходят к ним, просят, и они молятся. Монахи живут в монастырях. Люди уходят в монастырь, чтобы служить Богу. Меняют имя. Монахи в монастыре чистят дворы от листьев, украшают церковь, стучат в колокол, украшают двор, занимаются хозяйством. Их главная задача – молиться. Они каждый пост соблюдают, мясо не едят, соблюдают каждый пост.
4: Монахи – это люди, которые выбрали спокойную и мирную жизнь, связанную с Богом, чтобы стать ближе к Богу. Монахи, они очень много молятся, очень часто и усердно, и они, как и мы, выполняют обязанности по своему монастырю, там, в огороде копаются или моют полы. Монахи живут в больших, иногда старых монастырях. Там они молятся, там у них находятся храмы. У них есть комнаты, которые называются кельи. Они там живут, просыпаются рано и молятся. Монахи одеты в одинаковую одежду, обычно она не яркая, черная, которая закрывается.

0: Бывают волосы, руки, это сильно на них внимание не уходит, на эту одежду. Монахи вообще живут очень просто, у них не надо там что-то модное, как у нас какие-то модные телефоны, одежда. Вот они носят, ну, обычную темную одежду, которая, ну, одинаковая, чтобы не выделяться.
1: Монахи – это такие люди, которые уходят от всех таких городских важных дел и идут на более важные дела – это служение Богу, то есть отдают себя Богу. Главная задача монахов – это служить Богу, то есть делать добрые дела и за всех молиться. Основными монашескими обетами являются послушание, нестяжание и целомудрие. Послушание – это слушаться старших в монастыре, не делать ничего плохого, то есть все делать по воле Божьей. Нестяжание – это когда у тебя нету ничего своего. У монахов все общее. То есть у них, например, есть один сундучок, где у них просто лежит одежда. У них все общее. То есть каждый день они могут взять одежду там какого-то другого монаха. Но это не будет какой-то ошибкой, какой-то неправильной вещью. То есть у монахов, у них, ну, все просто. То есть они все делят на друг друга. А целомудрие – это, по сути, безбрачие. То есть когда ты просто не женишься, это три самых главных обета.
2: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Вера устами детей.
5: Рассуждаем о самом важном.
6: Такие монахи.
7: Монахи – это те люди, которые молятся за воинов, за людей, которые приходят к ним, просят, и они молятся. Монахи живут в монастырях. Люди уходят в монастырь, чтобы служить Богу. Меняют имя. Монахи в монастыре чистят дворы от листьев, украшают церковь, стучат в колокол, украшают двор, ну, занимаются хозяйством. Их главная задача – молиться. Они каждый пост соблюдают, мясо не едят, соблюдают каждый пост.
0: Монахи – это люди, которые выбрали спокойную и мирную жизнь, связанную с Богом, чтобы стать ближе к Богу. Ну, монахи, они очень много молятся, очень часто и усердно, и они, как и мы, выполняют обязанности по своему монастырю, там, в огороде копать или моют полы. Монахи живут в больших, иногда старых монастырях. Там они молятся, там у них находятся храмы. У них есть комнаты, которые называются кельи. Они там живут, просыпаются рано и молятся. Монахи одеты в одинаковую одежду. Обычно она не яркая, черная, которая закрывает волосы, руки. Это сильно на них внимание не уходит, на эту одежду. Монахи вообще живут очень просто, у них не надо там что-то модное, как у нас какие-то модные телефоны, одежда. Вот они носят, ну, обычную темную одежду, которая, ну, одинаковая, чтобы не выделяться.
1: Монахи – это такие люди, которые уходят от всех таких городских важных дел и идут на более важные дела – это служение Богу, то есть отдают себя Богу. Главная задача монахов – это служить Богу, то есть делать добрые дела и за всех молиться. Основными монашескими обетами являются послушание, нестяжание и целомудрие. Послушание – это слушаться старших в монастыре, не делать ничего плохого, то есть все делать по воле Божьей. Нестяжание – это когда у тебя нету ничего своего. У монахов все общее. То есть у них, например, есть один сундучок, где у них просто лежит одежда. У них все общее. То есть каждый день они могут взять одежду там какого-то другого монаха. Но это не будет какой-то ошибкой, какой-то неправильной вещью. То есть у монахов, у них, ну, все просто. То есть они все делят на друг друга. А целомудрие – это, по сути, безбрачие. То есть когда ты просто не женишься, это три самых главных обета.
2: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
8: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Кожаные домики.
10: Как интересно, правда? Та же самая перспектива расскажет уже совсем другую историю о возрождении храма и веры.
8: Свидание с шедевром.

0: Вера. Светлое радио. Цитата дня. Христианский закон показал миру образец нравственной красоты, которая внушала уважение даже неверующим.
1: Александра Николаевна Бахметьева, которой принадлежат эти слова, автор популярных книг по библейской и церковной истории. Ее перу принадлежат сочинения, выходившие в XIX веке широкими тиражами, картинки из священной истории Ветхого и Нового Завета, подвиги и чудеса святых апостолов, избранные жития святых, многие другие. Мысль Александры Бахметьевой о том, что языческий мир был впечатлен примерами христианской нравственности, отражена в ее книге «Полная история христианской церкви», в повествовании о безуспешной попытке императора Юлиана Отступника в середине IV века возродить римскую религию.
0: Цитата дня.

0: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Когда в 2004 году вышел фильм «Страсти Христовы», было много разговоров о том, что при всех достоинствах картины натуралистичность, с которой в ней представлены события самых трагических страниц Евангелия, граничит с бесцеремонностью. Критики считали, что вполне возможно более тактичное и при этом не менее художественное воплощение тех же самых евангельских событий. И вспоминали одно из произведений русской литературы – драму «Царь Иудейский», написанную великим князем Константином Константиновичем Романовым. Талантливый стихотворец, видная фигура поэзии Серебряного века и представитель императорской фамилии, Константин Романов скромно подписывал свои произведения инициалами К.Р. Далеко не все читатели знали, кто скрывается за этими буквами. Они просто искренне восхищались прекрасными, полными духовной глубины и искренней веры стихами. Драму «Царь Иудейский» великий князь писал на протяжении 3 лет. Судя по авторским датировкам, основная работа над пьесой велась им в Страстные Седмицы, недели, предшествующие Пасхе 1909 и 1912 годов. Особая атмосфера этих дней, безо всякого сомнения, помогла автору глубоко пережить евангельские события, происходившие в то же самое время, но 2000 лет тому назад в Иерусалиме. И отразить это в своем драматическом произведении живо, ярко, но вместе с тем благоговейно и тонко. Драма написана изысканным поэтическим слогом, очень напоминающим шекспировский. Но главная ее особенность даже не в художественных достоинствах, которые очевидны, а в том, что Константин Романов предлагает взглянуть на вход Христа в Иерусалим, предательство Иуды, арест в Гефсиманском саду, суд Пилата и казнь на Голгофе с неожиданного ракурса. Он не спешит дерзновенно ставить читателя непосредственно у подножия распятия или в числе жен мироносец отправлять его к пустому гробу воскресшего Христа. Все происходящее автор преподносит через рассказы действительных очевидцев. Иосифа Аримафейского, Никодима, исцеленного Христом от слепоты Вартимея, Симона Киренеянина, несшего за Христом его крест, фарисеев, римлян, простых жителей Иерусалима. И это ничуть не отдаляет читателя от событий, а совсем наоборот, усиливает восприятие и заставляет еще глубже и трепетней их переживать. Не случайно и то, что среди действующих лиц пьесы мы не найдем самого Христа. Не сделав Иисуса непосредственным персонажем театральной постановки, великий князь и поэт Константин Романов, тем не менее, сумел передать его явственное присутствие в каждом слове своей драмы «Царь Иудейский», напомнив читателям, что Господь всегда незримо находится рядом с каждым из нас. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Дом сопровождаемого проживания в селе Давыдово Ярославской области – одно из мест, где молодые люди с ментальными особенностями учатся жить обычной жизнью. В центре ребята готовят еду, работают, посещают местный храм, помогают друг другу и становятся более самостоятельными. 8 лет назад сюда приехала и Аля из Москвы. На тот момент девушка была довольно замкнута, могла вести себя агрессивно. У Али расстройство аутистического спектра. Мама девушки понимала, что когда ее не станет, дочь поместят в психоневрологический интернат. Но переезд Али в дом сопровождаемого проживания в Давыдово изменил поведение девушки. Аля научилась общаться, увлеклась вокалом и полюбила готовить. Таким переменам способствовала Валентина, Алин тьютор. Человек, который находится рядом, поддерживает и учит девушку простым, но важным вещам. В доме сопровождаемого проживания в Давыдово у каждого свои обязанности. Аля, к примеру, выносит мусор и помогает доставлять молоко с местной фермы. Другие подопечные тоже заняты. Уборкой, приготовлением еды, рукоделием. Ребята активно включены в жизнь села. Вместе с местными жителями они отмечают праздники, участвуют в субботниках. В доме ко всем подопечным индивидуальный подход. Это возможно благодаря круглосуточным помощникам. Они учат подопечных центра справляться со сложностями и получать новые навыки. Чтобы тьюторы продолжили заботиться об Али и других жителях дома в Давыдово, поддержим проект на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: тех, кто хочет верить. География веры.
1: Город Златоуст Челябинской области расположен в Уральских горах на границе Европы и Азии. Он носит имя константинопольского архиепископа IV века Иоанна Златоуста. Святому была посвящена первая в этих местах православная церковь. Ее построили в 1754 году при металлургическом заводе, основанном тульскими промышленниками. Умельцы-оружейники изготавливали из железной руды, обнаруженной на Урале, шпаги, шашки и кинжалы для российской армии. Традиции кузнечного дела горожане хранят и поныне. В Златоусте работают машиностроительные и оружейные заводы, предприятия по выплавке стали, бронзы и чугуна. Символично, что город, словно железными артериями, пронизан рельсами. Здесь ходит самая высокогорная трамвайная линия в России. Гостей Златоуста особенно привлекает маршрут номер 3. Он проходит от железнодорожного вокзала до площади Металлургов по самым живописным местам. Можно полюбоваться на гору Касатур, Златоустовский пруд, берег реки Ай, а также перекреститься на мелькающие за окном купола храмов и поблагодарить небесного покровителя Златоуста, святителя Иоанна, за заботу о городе.
2: Радио «Вера» в Златоусте можно слушать на частоте 106.4 FM. В хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
3: Сегодня, 25 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
4: Апостольские чтения.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Какая мысль оказывается одной из самых ложных и опасных для людей, которые становятся христианами? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 11 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
6: «Вам боглаголю языком,
7: вам говорю язычникам, как апостол язычников я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине».
6: их же по естеству прицепятся своей маслине.
5: Смирение – одна из тех добродетелей, о которой человек слышит практически сразу, как только переступает порог церкви. О ней говорят в проповедях, пишут в книгах. Красоту смирения объясняют во время пастырских бесед на исповеди. При этом порой призыв к смирению демонстрируется через возможность падения. Например, человеку говорят: «Не превозносись над другими людьми, когда видишь их грехи, потому что и сам можешь также упасть». Многие из нас слышали такое присловие: «В чем осудишь, в том побудешь». Оно демонстрирует именно эту логику. Смирение через осознание своей прошлой, нынешней и возможной будущей греховности. В то же время о том, чтобы помнить свое место, свою меру и не задирать нос, можно говорить по-другому. Когда превозносятся люди светские, они измеряют себя и других по нормам, которые существуют в обществе. Эти нормы безличны, и каждый просто стремится соответствовать им в меру сил и способностей. Иногда, приходя в церковь, люди распространяют на свою религиозную жизнь такой же подход. Они воспринимают правила благочестия как просто объективно данные, и если у них получается что-то лучше других, они воспринимают себя как чемпионов в этой добродетели. Однако в христианстве, как бы странно это ни звучало, нет никаких объективно существующих безличных правил. Все то, что мы для себя как люди привыкли называть правилами, на самом деле воля живого и личностного Бога, для которого среди людей нет чужих или нелюбимых. Конечно, люди сами могут вести себя как чужие и нелюбимые, но как только обращаются к Нему, Он тут же принимает их как своих детей. В этом смысле о смирении можно говорить не только через память о собственных грехах, но и через память о той любви, которой у Бога хватит на всех. Именно так рассуждает апостол Павел в отрывке из послания к римлянам, который мы сейчас услышали. «Язычники, — говорит он, — не превозноситесь над отпавшими иудеями, потому что Бог в любой момент будет готов принять их обратно, ведь они ему совсем не безразличны. Он ждет их и любит их. Он попустил их падение, чтобы вы могли прийти на их место». Услышать его мысль важно и нам сегодня. Мы привыкли говорить о смирении в контексте собственных грехов, и это обедняет наш взгляд. Стремясь к рассудительной оценке своей жизни, нам не стоит превозноситься не только потому, что в любой момент мы можем упасть, но и потому, что окончательная оценка будет зависеть не от мертвых правил, а от живого Бога, который готов принять всякого, искренне приходящего к Нему.
4: Апостольские чтения.

0: вера. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Есть под Ярославлем село Великое. Первые письменные упоминания о нем относятся к концу 14-го столетия. На его древней земле русские воины бились с ордынцами и сходились в междоусобных схватках удельные князья. В 1612-м по пути на Москву в Великом останавливались войска народного ополчения Минина и Пожарского. А в 1702-м здесь побывал Петр I. На одном из великосельских домов сегодня можно даже увидеть табличку, которая сообщает, что именно здесь царь тогда заночевал. Позже Петр пожаловал в село Великое своему ближайшему соратнику, фельдмаршалу, князю Аниките Репнину. В 1709 году по распоряжению нового владельца в селе был построен храм Рождества Пресвятой Богородицы в память о разгроме шведов под Полтавой. Спустя 30 лет потомки фельдмаршала возвели рядом с Богородицей Рождественским еще один храм – Покровский, а между ними – высокую многоярусную соборную колокольню. Уже в то время величественный храмовый ансамбль в центре села на берегу пруда стали именовать Великосельским Кремлем. Именно так называют его и сегодня. Сохранившийся до наших дней Великосельский Кремль – одна из жемчужин Ярославщины. Добраться до села Великое из Москвы несложно. На 253-м километре Ярославского шоссе сворачиваем направо по указателю Гаврилов-Ям. Еще 11 километров, и мы на месте. Кремль виден сразу. Над приземистым одноэтажным зданием из красного кирпича 5 больших цвета сочной летней зелени чешуйчатых куполов. Чуть поодаль изящная легкая белокаменная Покровская церковь с голубой кровлей и такого же цвета главками. Объединяет два этих очень разных с точки зрения архитектуры храма высокая арочная колокольня. Сохранились фрагменты ограды, которая когда-то опоясывала храмовый комплекс, ворота и три угловые башенки-часовни. С начала 1930-х Великосельский Кремль стоял закрытым и заброшенным. Вернули его Русской Православной Церкви только в 2004 году. К счастью, ансамбль удивительно хорошо сохранился. На алтарных окнах Покровского храма можно увидеть цветные изразцы – бело-голубые плитки с миниатюрными изображениями церквей, фигурами людей и животных. Внутри Богородицы Рождественского храма сохранились фрагменты фресок, иллюстрации евангельских притч и христовых чудес. А на западной стене изображен страшный суд. В ходе реставрации, которая идет полным ходом, старинные фрески будут восстановлены. Но чтобы полюбоваться величественным Великосельским Кремлем, не обязательно ждать окончания работ. Можно приехать в Великое прямо сейчас, помолиться в храмах Кремля и прикоснуться к его истории.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом. Радио «Вера».
2: Великое вблизи неуловимо, лишь издали торжественно оно. Мы все проходим пред великим мимо и видим лишь случайное звено. Валерий Брюсов.

Радио «Вера». Светлое радио. Скептицизм всегда отличался бесплодностью и бессилием. Иван Тургенев.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского. 25 июня 1878 года. Вернулся Федор Михайлович из Оптиной пустыни умиротворенный и значительно успокоившийся, и много рассказывал мне про обычаи пустыни, где ему привелось пробыть двое суток. С тогдашним знаменитым старцем, отцом Амвросием, Федор Михайлович виделся три раза. Раз в толпе при народе и два раза наедине, и вынес из его бесед глубокое и проникновенное впечатление. Когда Федор Михайлович рассказал старцу о постигшем нас несчастье, смерти сына Алексея, и о моем слишком бурно проявившемся горе, то старец спросил его, верующая ли я. И когда Федор Михайлович отвечал утвердительно, то просил его передать мне его благословение, а также те слова, которые потом в романе «Старец Зосима» сказал опечаленной матери. Из рассказов Федора Михайловича видно было, каким глубоким сердцеведом и провидцем был этот всеми уважаемый старец Амвросий.

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Мощами в православии принято называть останки святых людей, которые бережно хранятся церковью в качестве святыни. Некоторые мощи представляют собой просто кости, но бывает и такое, что тело святого после смерти не поддается тлению. Впрочем, нетленность плоти после смерти не всегда в церкви расценивается как хорошее явление. Например, в Отопецком монастыре на Афоне с XIV века хранится ужасного вида рука черного цвета, которая без каких-либо средств консервации сохраняет свой вид и источает зловонный запах. Вотопецкие монахи эту руку между собой называют греховными мощами и любят в назидание паломникам рассказывать историю ее появления в обители. В XIV веке в Отопецком монастыре жил некий монах, обязанностью которого было следить за порядком в храме. По окончании богослужения он очищал свечной воск с подсвечников и пола. Однажды монах заработался и опоздал на трапезу. Придя в монастырскую столовую, трапезную, он обнаружил, что все монахи уже поели. Повар же отказался дать несчастному брату положенную ему порцию еды. Голодный монах оскорбился и вышел из трапезной. Мысли его были одна мрачнее другой, а сердце терзало обида на повара и монастырь в целом. Монах вернулся в храм и, став перед иконой Божьей Матери, закричал: «До которого времени я буду служить тебе, Богородица? Трудись, трудись, говорят мне, а за все это даже куска хлеба не могу получить я в подкрепление моих сил». Гнев настолько помутил рассудок монаха, что он схватил нож, которым счищал обычно воск, и вонзил его в икону Богоматери. Из раны полилась кровь. Весь лик Пречистой покрылся бледностью. Увидев это, монах без сознания упал перед иконой. В таком состоянии его нашли остальные братья. Они также с изумлением заметили струившуюся кровь из пронзенного лика Богоматери. Когда монах пришел в себя, оказалось, что он совершенно ослеп и к тому же парализован. Игумен, то есть начальник монастыря, приказал всем монахам молиться о несчастном брате. Усердная молитва о помиловании монаха продолжалась 3 года. По истечении этого времени Пресвятая Богородица во сне явилась игумену и сказала, что по молитвам братьев здоровье вернется к несчастному монаху. Останется парализованной лишь его правая рука, та самая, которой он нанес удар ножом. Утром игумен увидел, что слова Богоматери сбылись. Монах прозрел. Его тело, кроме правой руки, освободилось от паралича. Долго и горько рыдал монах о своем безумном поступке. Остаток своих дней он провел в молитве перед пронзенной им иконой, искренне каясь и горько сожалея о соделанном. Перед смертью Божья Матерь явилась монаху и возвестила, что он прощен. Но в назидании людям правая рука его будет нести последствия поступка. Когда спустя 3 года после погребения монаха его могилу по афонскому обычаю открыли, братья представилась поучительная картина. Все кости умершего были чисты, а вот рука, поднявшая нож на икону Пресвятой Девы, осталась нетленной, почернела и источала ужасный запах. Рука монаха в память об удивительном событии была помещена в резницу монастыря. Ее выносили для назидания паломников до того времени, как на Афон стали приезжать русские паломники. Однажды один из них, не поняв объяснений греческого монаха, решил, что перед ним не осужденная рука, а мощи святого. Он сделал вид, что целует руку, а на самом деле откусил от нее кусочек, чтобы отнести домой. Несчастный паломник вскоре скончался, отравленный трупным ядом. С тех пор вотопецкие монахи показывают осужденную руку крайне редко, боясь повторения печального события. Впрочем, если в монастыре видят, что приехавший паломник способен понять историю несчастного монаха, то ему дозволяют проклятую руку увидеть. Но не с целью устрашения, а чтобы представить яркое доказательство того, что даже самый тяжелый грех человеку Бог может простить, как простил оскорбление Богоматери неразумному монаху. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об осужденной Богом руке монаха из Вотопецкого монастыря на Афоне.

0: Сегодня, 25 июня, Церковь вспоминает преподобного Ануфрия Великого, преподобного Петра Афонского, преподобного Арсения Каневского, обретение мощей святой благоверной княгини Анны Кашинской. Преподобный Петр Афонский жил в VII веке в Константинополе. Он был военачальником в императорских войсках. Во время войны с сирийцами Петр попал в плен. Долгое время он провел в темнице, размышляя, почему ему выпала такая судьба. Однажды Петр вспомнил, что хотел оставить мир и уйти в монастырь, и даже готовился к этому шагу, но потом передумал. Он стал соблюдать в темнице строгий пост, усердно молиться и просил заступничества у святых Николая Чудотворца и Симеона Богоприимца. И однажды случилось чудо. Петру явились оба святых, коснулись его цепей, и те растаяли, словно воск. Двери темницы раскрылись, и Петр вышел на свободу. Петр принял время монашества и стал искать, где бы ему остановиться и жить до конца дней. Место указала Пресвятая Богородица. Она явилась иноку во сне и поведала ему о святой горе Афон. Когда корабль Петра проплывал мимо Афона, то остановился сам по себе. Больше 50 лет прожил Петр отшельником на Афоне. По преданию, именно ему Пресвятая Богородица открыла свой завет относительно ее земного удела – святой горы Афон. Церковь почитает преподобного Петра Афонского как одного из столпов отшельнической жизни и первого подвижника Афонской горы. Мы просим преподобного не оставлять своего молитвенного попечения о православных христианах и молимся. Преподобный Петр Афонский, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как все это время жил я среди вас». «Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови. Ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников». Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которое обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. И вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом. Блаженнее давать, чем брать. И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому

0: опять же, блюстителями, попечителями, даже надзирателями. Все дело в том, что привычные нам три степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только две степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги, а епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество, и в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии – растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, – говорит он, – малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Сливцы обступили любопытные толпой. Это князь был, говорили, и качали головой. Он обширными странами, как узбек наш, обладал. Он с отважными полками Кавгадыя поражал.
3: Князь Михаил знал, что идет в Орду почти на верную гибель. Но если бы он не пошел, гнев хана мог обрушиться на его близких, на все Тверское княжество. На берегу реки Нерли князь Андрей расстался с матерью и исповедался духовнику в грехах, как перед смертью. В Орде хан не стал слушать никаких оправданий. Князя Михаила отдали под стражу, оковали цепями, наложили на шею тяжелую колодку. Видя неминуемую гибель, князь ночи проводил в молитве и чтении псалмов. Руки князя Михаила были связаны, и княжий отрок листал перед ним страницы Священного Писания. В стихотворной думе Кондратия Рылеева русский князь печалится вовсе не о своей участи, а о междоусобных распрях князей, которые ведут к ослаблению Руси.
2: «В речи вслушавшись чужие, загрустил сильнее князь, вспомнил славу, и впервые слезы брызнули из глаз. До какого унижения он мечтал, потупя взор, довели нас заблуждение и погибельный раздор. Те, которых трепетали хитрый грек и храбрый лях, ныне вдруг рабами стали и пред ханом пали в прах. Я любил страну родную и пылал разрушить в ней наших бед вину прямую, распри злобные князей».
3: Верные слуги предлагали князю тайно бежать из Орды, но Михаил им отвечал: «Спасая себя, не спасу Отечество, да будет воля Божия».
2: «Смерть свою давно предвижу, для побега други есть, но побегом не унижу незапятнанную честь. Так прав чести не нарушу, пусть мой враг, гонитель мой, насыщает в злобе душу лютым мщеньем надо мной. Пусть вымаливает казни, тверд и прав в душе своей. Смерть я встречу без боязни, как в боях слетался с ней. Не хочу своим спасением на родимый край привлечь Кавгадыя с лютым мщеньем и узбека грозный меч».
3: Поэт Кондратий Рылеев

0: был один из пяти декабристов, казненных в 1825 году после восстания на Сенатской площади. Перед смертью Рылеев отрекся от своих политических заблуждений, покаялся в содеянном и не просил для себя снисхождения. В его предсмертном письме из Петропавловской крепости есть такие слова: «Благодарю моего Создателя, что Он меня просветил, и что я умираю во Христе». Стихотворение «Михаил Тверской» он написал за 3 года до своей гибели. Рылеев восхищается мужеством и самопожертвованием князя Михаила, которого Карамзин назвал «отечестволюбцем». Кондратий Рылеев в своем стихотворении не отступает от жития святого благоверного князя Михаила Тверского. По преданию, перед приходом своих палачей князь Михаил раскрыл псалтырь и прочитал: «Сердце мое смятется во мне, и боязнь смерти нападе на мя». Князь закрыл книгу, когда к нему вбежал его слуга и сказал, что к шатру приближаются вооруженные люди. Когда злодеи пришли, князь Михаил стоял в шатре и молился.
1: «Уж Георгий с палачами и коварный друг царя шли поспешными шагами к жертве злобою горя. Пред иконою святою Михаил псалом читал. Вдруг с той вестью роковою отрок княжеский вбежал. Вслед за ним убийцы с криком ворвались в густых толпах. Блещет гнев во взоре диком, злоба алчная в чертах. Ворвалися и напали, как гроза в глухой ночи. Вдруг упавшим засверкали ятаганы и мечи. Кровь из яс лилась струею, и пробил его конец. Сердце хладною рукою вырвал дикий романец. Князь скончался жертвой мщения. С той поры он всюду чтим. Михаила за мученья церковь празднует святым».
0: Во время правления царя Иоанна Васильевича Грозного церковь причислила Тверского князя Михаила к лику святых. В Петербурге, в Исаакиевском соборе, художник Брюлов изобразил князя Михаила Тверского рядом с Александром Невским. Оба русских князя положили жизнь за други своя, за свой народ. Именно таким героем предстает перед нами в стихотворении Кондратия Рылеева святой благоверный князь Михаил Ярославич Тверской. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Когда люди вступают в брак, и Бог дарует им детей, они должны прославлять Бога. Если Бог не дает детей, они должны принять этот факт в мире и не удручаться. Старец Сафроний Сахаров.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Одной из самых трудных для исполнения евангельских заповедей во все времена считалась заповедь о прощении врагов. Поэт Сергей Бехтеев в стихотворении, посвященном царственным страстотерпцам, писал: «И у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов». Но что еще, кроме молитвы, может помочь выполнить эту заповедь? Итальянец Алессандро Манзони в XIX веке пишет роман «Обрученные», ставший классическим произведением итальянской литературы. Одна из ключевых тем романа – прощение врагов. Вот как она раскрывается в тексте романа. Ренцо и Лючия накануне свадьбы разлучены коварным доном Родриго, местным богачом, вознамерившимся похитить Лючию. Лючия вынуждена сбежать, Ренцо пускается за ней, и героев ждет долгая череда испытаний. Полтора года спустя в Милане Ренцо встречает духовника Лючии, отца Кристофора. В городе бушует чума, и героям пока неизвестно, выжила ли Лючия. Убитый горем Ренцо с гневом обещает, что если уж ему не суждено найти невесту, он хотя бы отыщет дона Родриго и расправится с ним. Священник укоряет юношу, напоминая, как Господь велит поступать с врагами. Не только прощать, но и любить их, как это сделал он сам. Ренцо пристыженно молчит, и тогда священник ведет его за собой. Они приходят к порогу лазарета, в котором лежит умирающий дон Родриго. Глядя на потрясенного Ренцо, отец Кристофора говорит: «Благослови его, и будешь благословен. Быть может, Господь дарует ему милость за одну только твою молитву. Быть может, спасение этого человека и твое собственное зависит теперь от тебя, от твоего чувства прощения, сострадания, любви». В Ренце пробуждается сострадание, и он приносит Богу молитву, ту, о которой просит ради дона Родриго и ради самого Ренце священник. Молитву за врага. Митрополит Антоний Суржский, известный проповедник XX века, вспоминал, как, прочтя впервые в 14 лет Евангелие, он вдруг осознал: если он хочет быть с Богом, то должен начать любить не только добрых людей, но и злых. И будущий владыка тогда решил, что он и злых будет любить ради того, чтобы остаться со Христом. Стремление пребывать с Богом дало будущему владыке силу прощать врагов. Подобный переворот случился и с героем романа «Обрученные». А вскоре Ренцо находит Лючию, которая к этому времени тоже сумела простить дона Родриго. Отец Кристофора благословляет жениха и невесту на долгую и счастливую жизнь. И она будет счастливой. Ведь герои уже совершили самое трудное. Они простили зло.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня с 7 до 8 вечера в рамках рубрики «Вера и дело» слушайте беседы, записанные в выездной студии «Радио Вера» на Петербургском международном экономическом форуме. Наши собеседники – губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк, старший вице-президент Банка ВТБ Артем Кулик и председатель фонда имени Иннокентия Сибирякова Дмитрий Толоконников. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об утерянных памятниках и святынях Москвы. Сегодня у нас в студии заместитель директора по научной работе музея имени Щусева Анатолий Аксенюк. И разговор пойдет об истории сноса храма Успения на Покровке, Красных ворот и Сухаревской башни.
0: Светлый вечер на Светлом радио.
2: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Недавно один мой знакомый писатель показал мне дивную штуковину. Компьютер, на котором, не поверите, ничего невозможно делать. Ни файлы открывать, ни бродить по интернету, ни даже сообщения пересылать. Единственное, что он позволяет, только набирать текст. И то почти без возможности редактирования. На мой недоуменный вопрос, что за бред это, писатель рассмеялся и сказал: «Благодаря этому бреду я смог писать в 3 раза больше». Отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, который сегодня читается в храмах за богослужением, поможет нам понять загадку этого странного гаджета.
3: «Вся мне предана суть отцем моим».
4: «Все предано мне отцем моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
3: «И бремя мое легко есть».
2: Начнем с небольшой порции этимологии. Очень интересно, что практически во всех языках индоевропейского древа «иго» звучит очень похоже. В греческом тексте использовано слово «зигос», родственные слова «сизигос» – «супруги» и «зигота» – «оплодотворенная клетка». Обратим внимание, что изначальный смысл этого корня – палка, соединяющая двух валов, чтобы они работали в паре. То есть иго – это не просто бремя, наложенное на непокорное животное. Прежде всего, это связь, упряжь для двоих. То, что их соединяет и через это делает уже чем-то большим. Также и зигота, когда две клетки соединились и создали новую жизнь. Так о чем же говорит Христос и как это связано с упомянутым выше странным гаджетом? Спаситель призывает не просто возложить на себя некое бремя, но его, Христова. Другими словами, как это ни странно прозвучит, оказаться вместе с Ним, Словом Божиим, в одной упряжке. И вот только теперь мы можем разгадать волшебное свойство недокомпьютера. Благодаря тому, что он имеет только очень ограниченный функционал, Работая на нем, писатель перестает бесконечно отвлекаться, переключаться, решать срочные вопросы, а целиком предается своему писательскому искусству. Человек, который возложил на себя благое иго Христово, тоже оказывается много от чего ограничен. Он не может уже жить так, как ему взбредет в голову, делая что угодно. Его крепко держат заповеди и сама Христова упряжь. Но именно благодаря этому его силы становятся собранными воедино и тем самым способными совершать настолько грандиозные дела, о которых растянутый между множеством пожеланий человек и мечтать не смеет.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.
1: 16-летний юноша по имени Захар, подмастерье калужского скорняка, занимавшегося пошивом меховых шуб и шапок, спешил домой в свое маленькое село в 7 верстах от города. Утром пришла весточка от братьев. Тяжело заболела мать. Хозяин отпустил Захара навестить ее. Стояла снежная холодная зима. А на Захаре тонкий кафтан да старые сапоги. Ни тулупа, ни валенок у молодого человека не было. Он шел по обледеневшей дороге, ледяной ветер пробирал его до самых костей, но Захар не сбавлял шага. «Ничего, скоро дойду», — думал он. Однако спустя некоторое время к холоду прибавилась усталость. Захар решил сойти с дороги в лес. «Посижу там немного. В лесу ветер не такой сильный, заодно и согреюсь», — решил молодой человек. Сев прямо на снег под раскидистой большой елью, Захар стал шепотом горячо молиться Богу о своей больной матери. Но постепенно усталость сморила путника. Незаметно для самого себя Захар уснул. Сон на морозе опасен. Тело коченеет, кровь стынет. Несколько раз Захар пытался открыть глаза, двинуться, но тяжелые веки не поднимались, и тело не слушалось. Вдруг в его голове словно раздался чей-то уверенный и властный голос. «Встань! Проснись!» Он прозвучал так ясно, что Захар вздрогнул и очнулся. Его волосы покрылись синим, одежда задубела. Но тело почему-то совсем не чувствовало холода. Захар встал, вышел на дорогу и продолжил свой путь. Теперь он не ощущал пронизывающего ветра и мороза. Ему было тепло так, словно на нем была надета соболья шуба. Скоро Захар увидел вдалеке крышу своей родной избы. «Не иначе, как молитвы мои о бедной моей матери», услышал тогда Господь, смилостивился и послал своего ангела меня разбудить. «А иначе конец бы мне пришел», говорил, вспоминая тот случай, Захар. Точнее, уже отец Захария. Спустя несколько лет молодой человек принял монашеский постриг с этим именем. Он поселился в Троице-Сергиевой лавре, став радонежским монахом. Так именовали обитателей лавры по названию села Радонежское, близ которого основал когда-то преподобный Сергий свою обитель. За жизнь, проведенную в молитве, духовную житейскую мудрость, монахи и паломники с почтением называли отца Захарию старцем. Молитва – это начало вечной жизни. Это дорога, которая ведет нас к Господу, говорил старец Захария Радонежский. Без молитвы человек не живет, а постоянно умирает, хотя и не сознает этого. Молитва – для души оздоровление и для сердца польза. Каждое слово молитвы приближает нас к Богу.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.

0: Радио «Вера».
1: О, Господи, душе дай крылья, чтоб полететь она могла, и из земного бы насилья в Твой свет заоблачный ушла, где отдых радости беспечный. Дай ей любовью подышать усталой в суете той вечной, где ей наскучила страсть.

Радио «Вера». Светлое радио. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Первое послание апостола Павла к фессалоникийцам.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма поэта Константина Бальмонта супруге Екатерине Бальмонт. 1921 год, Париж. Как верно очаровательно сейчас в русском лесу, в русской деревенской глуши. Вот где я бы хотел быть. Я и ухожу туда мыслью часто-часто. И когда мысль дойдет до каких-то зеленых пределов, пересеченных озерной водой, в душе рождаются стихи, и я чувствую, что моя связь с Россией слишком глубока, чтобы из-за стольких-то лет отсутствия она могла сколь-нибудь ослабеть. Нет, она углубляется в моей разлуке, а не слабеет.
0: Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Однажды по дороге на вечернюю службу со мной и моим маленьким сыном Колей, которому тогда было около 6 лет, случилось нечто страшное. Нас обступила стая диких собак. Животные подходили к нам с нескольких сторон и грозно рычали. Я прижала к себе ребенка и обдумывала, что буду делать в случае их нападения. А Коля посмотрел на меня и сказал: «Мама, надо молиться». И мы с сыном начали произносить вслух молитву Богородицы «Взбранной воеводе». Она поется в храмах в конце вечерней службы. Давайте поговорим о ней и послушаем отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть молитвы на русском языке звучит так: «Тебе, высшей военачальнице, избавившись от бед, мы, рабы Твои, Богородицы, воспеваем победную и благодарственную песнь». По-церковнославянски первая часть песнопения звучит так: «Взбранной воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственная восписуем те раби Твои, Богородицы». Давайте послушаем первый фрагмент –

Вторая часть песнопения по-русски звучит так. «Ты же, имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всяких бед, чтобы мы взывали к тебе. Радуйся, невеста, в брак не вступившая». Вот как второй фрагмент звучит на церковнославянском языке. «Но, яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем ти, радуйся, невеста неневестная». Послушаем вторую часть песнопения «Взбранный воеводе».

История появления этого песнопения связана с событиями, происходившими в Константинополе в 626 году от Рождества Христова. Перерезав со всех сторон пути снабжения, город окружили варвары. Тогда константинопольский патриарх Сергий I вместе с жителями обошел крестным ходом город с иконой Богородицы. В тот же день начался сильный шторм, который уничтожил вражеские корабли и заставил бежать тех, кто приготовился напасть с суши. В благодарность за спасение патриарх Сергий написал молитву, которая и вошла в наш церковный обиход под названием «Взбранные воеводе». Эта молитва стала своеобразным гимном, воспевающим Пресвятую Деву и дающим надежду на спасение тех, кто уповает на нее. Об этой молитве вспомнили и мы с сыном в тот момент, когда нас окружили бродячие собаки. Но чем же все закончилось? Мы с Колей молились Богородице и не успели закончить молитву, как к стае подошел мужчина. Он в несколько секунд разогнал всех собак. Поблагодарив человека, который спас нас, мы с Колей пошли в храм на вечернюю службу. Ноги немного подкашивались от волнения, но мы выстояли всю службу, а в конце услышали ту самую молитву «Взбранный воеводе». И для нас, переживших страх и радость спасения, теперь она звучала совсем по-другому. Давайте послушаем ее полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Вы слушаете

0: Сегодня, 25 июня, Церковь вспоминает преподобного Онуфрия Великого, преподобного Петра Афонского, преподобного Арсения Каневского, обретение мощей святой благоверной княгини Анны Кашинской. Преподобный Арсений Каневский родился в Новгороде Великом в середине XIV века. Он был ремесленником, ковал медь. Но однажды мастер оставил свое дело и принял монашество. 11 лет он прожил в Новгородском монастыре, а потом отправился на Афон, где провел немало времени в трудах и молитве. Когда же настала пора возвращаться, игумен монастыря благословил Арсения иконой Пресвятой Богородицы, впоследствии получившей наименование Каневской, и передал подвижнику общежительный устав для монастырей. Дальнейший подвиг Арсения проходил на Валааме. Часто взывал он ко Господу, прося указать место, где бы он мог устроить новый монастырь. И однажды буря принесла его лодку к острову Каневец. 5 лет Арсений жил там в одиночестве. Потом, по благословению архиепископа Новгородского Иоанна, он создал монастырь, в котором ввел Афонский устав. Обитель славилась на всю Русь и духовно процветала. Преподобный Арсений еще при жизни увидел славные плоды своих трудов. На Руси его почитают как покровителя моряков. Церковь чтит преподобного Арсения Каневского как одного из столпов русского монашества. Вспоминая святого, мы обращаемся к нему со словами: «Святой преподобный Арсений, моли Бога о нас».
1: В эфире программа «Добрые вести». «22 июня, в День памяти и скорби, на территории музейно-храмового комплекса Вооруженных сил Российской Федерации в Московской области состоялись памятные мероприятия, приуроченные к годовщине начала Великой Отечественной войны. Центральным событием стала ежегодная всероссийская акция «Свеча памяти». В мероприятиях приняли участие председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и заместитель министра обороны Российской Федерации, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил нашей страны генерал армии Виктор Горемыкин. К участию в акции также присоединились военнослужащие центральных органов военного управления и Московского территориального гарнизона, духовенства, члены общественных и ветеранских организаций и представители молодежных объединений. В ночь на 22 июня в Патриаршем соборе во имя Воскресения Христова, главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, была совершена божественная литургия, за которой молился глава синодального отдела. По окончании литургии митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл возглавил заупокойную литию. За богослужением возносились сугубые молитвы об упокоении душ преснопамятных вождей и воинов, за веру и отечество на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных в годы Великой Отечественной войны. Далее, ровно в 4 часа утра, после удара соборного колокола и под звуки музыкальной композиции «Журавли», участники акции возложили цветы и установили 1418 свечей к скульптурной композиции «Матерям победителей» и к капсулам с землей, доставленной с братских могил. Возжение свечей осуществлялось от пламени вечного огня мемориального комплекса «Курская дуга». Добавлю, что всероссийская акция «Свеча памяти» проводится ежегодно по инициативе Министерства обороны Российской Федерации. В течение дня памятные мероприятия и заупокойные богослужения также состоялись по всей стране. Тем временем в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя в День памяти и скорби была совершена панихида по воинам, жизнь свою положившим за веру и Отечество в годы Великой Отечественной войны. Заупокойное богослужение возглавил ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко в сослужении духовенства епархии. Участники богослужения молитвенно почтили память героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. По завершении панихиды духовенство и верующие направились к мемориалу «Вечная слава», где состоялась церемония возложения цветов. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
1: В эфире программа «Добрые вести».

0: Главного военно-политического управления вооруженных сил нашей страны генерал армии Виктор Горемыкин. К участию в акции также присоединились военнослужащие центральных органов военного управления и Московского территориального гарнизона, духовенства, члены общественных и ветеранских организаций и представители молодежных объединений. В ночь на 22 июня в Патриаршем соборе во имя Воскресения Христова, главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, была совершена божественная литургия, за которой молился глава синодального отдела. По окончании литургии митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл возглавил заупокойную литию. За богослужением возносились сугубые молитвы об упокоении душ преснопамятных вождей и воинов, за веру и отечество на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных в годы Великой Отечественной войны. Далее, ровно в 4 часа утра, после удара соборного колокола и под звуки музыкальной композиции «Журавли», участники акции возложили цветы и установили 1418 свечей к скульптурной композиции «Матерям победителей» и к капсулам с землей, доставленной с братских могил. Возжение свечей осуществлялось от пламени вечного огня мемориального комплекса «Курская дуга». Добавлю, что всероссийская акция «Свеча памяти» проводится ежегодно по инициативе Министерства обороны Российской Федерации. В течение дня памятные мероприятия и заупокойные богослужения также состоялись по всей стране. Тем временем в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя в День памяти и скорби была совершена панихида по воинам, жизнь свою положившим за веру и Отечество в годы Великой Отечественной войны. Заупокойное богослужение возглавил ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко в сослужении духовенства епархии. Участники богослужения молитвенно почтили память героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. По завершении панихиды духовенство и верующие направились к мемориалу «Вечная слава», где состоялась церемония возложения цветов. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Помню. А вот мне старик с картины напомнил современного болгарского подвижника дедушку Добрый. Знаете такого?
3: А как же? Дедушка Добрый всю жизнь собирал милостыню и жертвовал ее храму. Я читала, что он очень любил детей и часто покупал им сладости. Так что действительно похож. И не только длинной седой бородой.
2: Ой, какая церковь на картине, просто невероятной сказочной красоты. Словно резной расписной терем. Фигурная красно-белая кладка, множество шатровых куполов. Интересно, есть ли у этого чуда реальный прообраз?
3: К сожалению, точно неизвестно, но мне церковь кажется похожей на храм Николая Чудотворца в Хамовниках. Возможно, этот московский храм вдохновил художника.
2: Ну, как бы то ни было, от полотна словно исходит теплота и свет. Их буквально ощущаешь. Я прошу прощения за тавтологию, но у картины Николая Касаткина «Добрый дедушка» очень добрый сюжет.
3: И вдохновляющий.
4: Картину Николая Касаткина «Добрый дедушка» можно увидеть в Саратовском государственном художественном музее имени Радищева.
1: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает игумен Назарий Рыпин.
1: Когда у нас случаются в жизни неприятности, и сами мы справиться не можем, то, как правило, сначала ищем сочувствие и помощи у других людей. И только когда не получаем того, на что рассчитывали, обращаемся к Богу. А это неправильно. Всегда нужно начинать с молитвы. Хочу поделиться с вами словами преподобного Паисия Святогорца. «Избежать страданий можно лишь тогда, когда мы будем прибегать к божественной помощи, ибо только она истинна. Мало верить в Бога, надо доверять Ему. Мы получаем помощь Божию благодаря доверию Ему. Верующий, предавая всего себя Господу даже до смерти, ощущает на себе спасающую десницу Божию».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: В эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Протоиерея Александра Дьяченко, настоятеля Тихвинского храма в селе Иваново Владимирской области, называют одним из самых популярных современных православных прозаиков. Его увлекательными рассказами о приходской жизни зачитываются и священнослужители, и миряне. При этом сам отец Александр не любит называть себя писателем. Свое творчество он считает частью пастырского служения. Так или иначе, на счету автора более десятка успешно изданных книг. Одна из них вышла в популярной зеленой серии «Надежды» издательства Сретенского монастыря. Называется она «Телефон доверия и другие рассказы». Эти истории родом из интернет-блога, который отец Александр ведет уже много лет. Батюшка вспоминает, что, когда открывал свою страничку в сети, совсем не ожидал такого живого отклика от читателей. Оказалось, что непридуманные истории из жизни простого сельского прихода интересны людям. Многие находили в них поддержку и вдохновение, а кто-то, прочитав их, приходил в храм. Действительно, рассказы священника Александра Дьяченко простые, теплые и искренние, сразу же глубоко западают в душу. Героев этих историй мы каждый день встречаем на улице, в автобусе, в магазине, узнаем их в своих знакомых, а может быть и в самих себе. Отчасти поэтому рассказы отца Александра оказываются понятны и близки сердцам читателей. А еще потому, что автор говорит в них о самом главном. О том, что в нашей непростой жизни мы не одиноки. Рядом с каждым из нас всегда Бог. И порой он обнаруживает свое присутствие тогда, когда совсем этого не ждешь. И там, где никак не думаешь его встретить. В одном из рассказов своей книги «Телефон доверия» отец Александр Дьяченко вспоминает, как крестил тяжело больного младенца, дочь своего знакомого. Крещение пришлось проводить в больничном боксе. Батюшка прошел внутрь, а родители малышки наблюдали за происходящим снаружи, через большое окно. Ребенок почти все время спал. Но когда батюшка, окунув палец в святую воду, начертал на лбу младенца крест, по-другому в условиях бокса поступить было невозможно. Девочка вдруг открыла глазки и широко, во весь свой маленький, беззубый младенческий ротик, улыбнулась. Родителей малышки поразил этот эпизод. После крещения отец ребенка признался священнику, что в тот самый момент пересмотрел всю свою жизнь и понял, как много в ней необходимо изменить. Священник Александр Дьяченко считает, что только встреча с Богом может заполнить пустоту в сердце человека, который и приходит в этот мир, чтобы испытать любовь и самому ощутить свою нужность кому-то. В книге «Телефон доверия» батюшка открывает секрет. Тот, кому мы очень нужны, кто всегда любит и ждет нас, совсем рядом. И если когда-нибудь у человека, даже по непонятной для него самого причине, появится хоть малейшее желание быть с ним, в тот же миг Господь выйдет ему навстречу, пройдет сквозь тернии и годы и сделает все от него зависящее, чтобы встреча обязательно состоялась. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Первоисточник.
1: Привет. Чего грустная? Чем-то расстроена?
2: Привет. Да понимаешь, произошла одна небольшая, но очень неприятная история. В общем, я расстроена, и обидчик должен быть наказан.
1: Да? Ну, рассказывай. И сразу, забегая вперед, хочу напомнить одни известные слова. «Мне отмщение, и аз воздам».
2: Да это же эпиграф к Анне Карениной.
1: Верно. Но до Толстого они были известны уже много веков.
2: Хорошие слова. Откуда они?
3: Фразеологизм «мне отмщение и аз воздам» мы действительно видим эпиграфом романа Льва Толстого «Анна Каренина». Так он звучит по-церковнославянски. «Аз» — это личное местоимение первого лица единственного числа. По-русски — «я». Давайте выясним подробности происхождения фразеологизма. В послании к римлянам его цитирует апостол Павел. Обращаясь к христианам, он советует: «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Святитель Иоанн Златоуст это место в Священном Писании толкует так: какому гневу должны мы давать место? Божию. Так как обиженный всего более желает видеть и насладиться возмездием за свою обиду, так Бог дает то же самое в большей мере. Он будет твоим справедливым мстителем. Апостол Павел приводит слова Господа, которые он сказал через пророка Моисея. Об этом мы можем прочитать в пятой книге пророка, во Второзаконии. «У меня отмщение и воздаяние. Нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю. Я поражаю и я исцеляю. И никто не избавит от руки моей. Когда изострю сверкающий меч мой, и рука моя примет суд, то отмщу врагам моим и ненавидящим меня воздам». Целью написания этой книги было напомнить новому еврейскому поколению о божественном промышлении и данных ему законах. Моисей говорит, что суд правды Божией грозен, но только для отступников. Верные Господу будут спасены. Слова «мне отмщение и аз воздам» означают следующее. Не думайте о возмездии, не мстите своему обидчику, ибо воздастся каждому по справедливости.
0: Первоисточник.

0: Радио «Вера». География Веры.
1: На юге острова Кипр, в 10 километрах от города Лимассола, есть небольшой православный монастырь святителя Николая. История обители восходит к IV веку. Община образовалась при храме, который построил византийский игумен по распоряжению равноапостольной царицы Елены. Насельники монастыря получили тогда от правителя необычное послушание – ухаживать за кошками. Их привезли из Египта, чтобы избавить остров от ядовитых змей. Пушистых путешественниц поселили в Никольском монастыре, а уже оттуда они распространились по всему Кипру. В дальнейшем монахам приходилось противостоять напастям большим, чем нашествие пресмыкающихся. Так, с 7 по 10 век подвижники претерпевали тяготы арабского ига, а в 8 столетии обитель служила убежищем праведникам, пострадавшим во время гонений от еретиков-иконоборцев. В 1570 году турки-османы захватили остров и истребили иноков Никольской обители. Монастырь долгое время пребывал в запустении. Он был восстановлен в 1983 году как женский. На территории сохранился храм 14 столетия, а в нем старинные фрески. На богослужениях здесь любят бывать жители Лимассола и гости города. А постоянно в Никольской обители проживают 4 монахини и сотни кошек.
2: Радио «Вера» в Лимассоле можно слушать на частоте 102,9 FM и 107,9 FM.
3: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
4: Апостольские чтения.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Какая мысль оказывается одной из самых ложных и опасных для людей, которые становятся христианами? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 11 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
6: «Вам во глаголю языком».
7: «Вам говорю язычникам. Как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. И так видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине.
6: Их же по естеству прицепятся своей маслине.
5: Смирение – одна из тех добродетелей, о которой человек слышит практически сразу, как только переступает порог церкви. О ней говорят в проповедях, пишут в книгах. Красоту смирения объясняют во время пастырских бесед на исповеди. При этом порой призыв к смирению демонстрируется через возможность падения. Например, человеку говорят: «Не превозносись над другими людьми, когда видишь их грехи, потому что и сам можешь также упасть». Многие из нас слышали такое присловие: «В чем осудишь, в том побудешь». Оно демонстрирует именно эту логику. Смирение через осознание своей прошлой, нынешней и возможной будущей греховности. В то же время о том, чтобы помнить свое место, свою меру и не задирать нос, можно говорить по-другому. Когда превозносятся люди светские, они измеряют себя и других по нормам, которые существуют в обществе. Эти нормы безличны, и каждый просто стремится соответствовать им в меру сил и способностей. Иногда, приходя в церковь, люди распространяют на свою религиозную жизнь такой же подход. Они воспринимают правила благочестия как просто объективно данные, и если у них получается что-то лучше других, они воспринимают себя как чемпионов в этой добродетели. Однако в христианстве, как бы странно это ни звучало, нет никаких объективно существующих безличных правил. Все то, что мы для себя как люди привыкли называть правилами, на самом деле воля живого и личностного Бога, для которого среди людей нет чужих или нелюбимых. Конечно, люди сами могут вести себя как чужие и нелюбимые, но как только обращаются к Нему, Он тут же принимает их как своих детей. В этом смысле о смирении можно говорить не только через память о собственных грехах, но и через память о той любви, которой у Бога хватит на всех. Именно так рассуждает апостол Павел в отрывке из послания к римлянам, который мы сейчас услышали. «Язычники, — говорит он, — не превозноситесь над отпавшими иудеями, потому что Бог в любой момент будет готов принять их обратно, ведь они ему совсем не безразличны. Он ждет их и любит их. Он попустил их падение, чтобы вы могли прийти на их место». Услышать его мысль важно и нам сегодня. Мы привыкли говорить о смирении в контексте собственных грехов, и это обедняет наш взгляд. Стремясь к рассудительной оценке своей жизни, нам не стоит превозноситься не только потому, что в любой момент мы можем упасть, но и потому, что окончательная оценка будет зависеть не от мертвых правил, а от живого Бога, который готов принять всякого, искренне приходящего к Нему.
4: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: На Бога возложу надежду. Не Он ли в мир меня облёк? Не Он ли черную одежду, хулу и скорбь с меня совлек? Десницу к звучному органу простру и воскрылюсь душой. Тебя, мой Боже, славить стану. Ты меч и щит, и панцирь мой. Вильгельм Кюхельбекер.

Радио «Вера». Светлое радио. Доброта – это единственное одеяние, которое никогда не ветшает. Генри Дэвид Торо.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны Романовой, дочери императора Николая I. 1846 год. 25 июня была торжественная помолвка в Петергофской церкви, а свадьба была назначена на 1 июля, день рождения мама и одновременно день свадьбы родителей. Это число должно было принести нам счастье. Последние дни перед этим торжественным днем были заполнены суетой. Я проводила их в примерках платьев, в выборе и раздаче сувениров и подарков. Я не принадлежала больше самой себе. С трудом мне удалось выбрать день для поста и молитвы, чтобы пойти к исповеди и причаститься в церкви святых Петра и Павла 29 июня. Там я просила Господа только об одном — сделать меня достойной того, с кем я буду делить свою жизнь и выполнять обязанности, которые ждали меня. Родители и братья были при этом в моем последнем причастии девушкой в церкви, и, конечно, также и жених Карл, присутствие которого еще больше углубило мое благоговение. В моей комнате Карл встретился потом с моим духовником, отцом Бажановым, и попросил его объяснить обычаи нашей церкви.
0: Голоса

0: Ваш?
1: Радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Левит, третья книга Ветхого Завета, содержит немало предписаний, касающихся как храмовой службы, так и будничной жизни иудеев. Одно из таких повелений, данных Богом через пророка Моисея, гласит: «Не стриги головы твоей кругом и не порти края бороды твоей». С чем связан этот запрет? Каков его смысл? Чтобы ответить на этот вопрос, группа американских ученых проанализировала ряд исторических документов, обретенных археологами на Ближнем Востоке в разное время. Свои выводы профессор древнееврейского языка из Чикаго Джон Уолтон, религиовед из штата Миссури Виктор Мэтьюс и профессор истории университета штата Висконсин Марк Чавалис опубликовали в 2005 году в совместном произведении под названием «Библейский культурно-исторический комментарий».
2: Чтобы дать верную оценку библейскому повелению «не стричь волос кругом», нужно обратить внимание, что оно расположено в тексте Левита между запретами на колдовство и нанесение на тело татуировок и шрамов. Ученые предположили, что эти явления связаны между собой, и гипотезу подтвердил анализ исторических документов. Так, одна из клинописных табличек архива царства Мари, обнаруженного археологами в 1934 году между Мосулом и Дамаском, сохранила информацию, что о Марии использовали отстриженные на висках волосы для гадания. Царский архив города Эблы, раскопанный учеными в 1974 году на северо-востоке Сирии, рассказал, что поклонение языческой богине Астарте предусматривало обряд, при котором адепта кругообразно постригали. Древнегреческий историк V века до Рождества Христова Геродот в своем трактате «История» описал аналогичный ритуал, уточняя, что человеку, посвящаемому некому божеству по имени Аратал, сбривали волосы на висках и обрезали часть бороды. Нанесение на тело надписей и шрамов у древних жителей Ближнего Востока также было тесно связано с магическими практиками. Надо полагать, что пророк Моисей запретил иудеям стричься и наносить татуировки, чтобы исключить для них любую, даже чисто внешнюю, причастность к языческому миру.
1: Одно из предписаний книги Второзакония звучит так: «Не делайте нарезов на теле вашем и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим». Чтобы понять смысл этого повеления, американские ученые сопоставили его с данными археологических исследований 1929 года. Французские археологи под руководством Клода Шефера откопали тогда на территории Сирии развалины древнего города-государства Угарит. Среди руин были найдены тысячи глиняных табличек на особом угаритском языке, и немалая часть этого архива оказалась посвящена религиозным культам и обрядам.
2: Религиозные тексты Угарита содержат немало мифов о божествах, которым поклонялись жители этого государства. Цикл сказаний о Ваале изобилует подробностями, послужившими основой формирования многих обычаев и традиций. Так, жители Угарита воспроизводили действия, описанные в рассказе о том, как языческий бог Ил оплакивал смерть своего сына Ваала. Ил терзал себя каменным скребком, и угаритяне, в подражании ему, провожая покойников, наносили себе раны острыми осколками. Именно поэтому в угаритском эпосе о другом божестве Акхате место погребения усопших названо курганом глиняных черепков. При этом все умершие причислялись к богам и требовали поклонения. Одной из форм жертвоприношений покойным было также описанное в сказании о Ваале выстрижение волос над глазами, то есть попросту челки. Безобидная на первый взгляд прическа являлась на Ближнем Востоке свидетельством языческого мировоззрения, и потому Бог поставил ее под запрет для израильтян.
1: Господь дал иудеям через пророка Моисея закон, осветив своим участием все сферы их жизни. В числе прочего, он учил свой народ с благоговением относиться к телу. Служа вместилищем души, оно не должно бесчестить ее и осквернять приметами идолопоклонства, особой стрижкой или татуировками. Показанный учеными контраст между этим библейским повелением и отраженными в артефактах языческими ритуалами демонстрирует, насколько особое положение занимали иудеи среди прочих племен древнего Ханаана.
0: Тайны Библии.

Сегодня, 25 июня, Церковь вспоминает преподобного Ануфрия Великого, преподобного Петра Афонского, преподобного Арсения Каневского, обретение мощей святой благоверной княгини Анны Кашинской. На долю святой княгини Анны Кашинской выпало много испытаний. Дочь ростовского князя, она вышла замуж за святого благоверного великого князя Михаила Ярославича Тверского. В XIV веке Тверскую землю терзали захватчики золотоордынцы. В 1318 году княгиня навечно попрощалась со своим супругом. Тот уехал в Орду и был там зверски замучен. За стихийное восстание Твери против брата хана Узбека жители были угнаны в плен или истреблены. Сыновья святой Анны повторили исповеднический подвиг отца. Дмитрий Михайлович был убит в Орде в 1325 году, а через 14 лет там был казнен Александр Михайлович вместе с сыном Федором. Тогда Анна удалилась в Тверской Софийский монастырь и приняла монашество с именем Ефросиния. Затем, по просьбе младшего сына Василия, она перебралась в построенный для нее Кашинский Успенский монастырь. Там святая Ефросиния приняла схиму с именем Анна. В 1368 году благоверная Анна Кашинская мирно скончалась. Чудеса при ее гробе начались в период смутного времени, во время осады Кашина литовскими войсками. Церковь всегда почитала святую за ее душевную стойкость и мужество. Вспоминая святую благоверную великую княгиню, мы обращаемся к ней со словами: «Святая праведная Анна Кашинская, моли Бога о нас». Радио «Вера».

Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.

0: Страницы летописи. В истории Москвы немалую роль сыграл человек, родившийся в тысячи километрах к западу от нее, в Галицко-Волынском княжестве. Это святитель Петр, митрополит московский и всея Руси. Будущий архипастырь еще в детстве понял, что его призвание – в служении Богу и людям. В 12 лет он принял постриг в монастыре, название которого летописи, к сожалению, не сохранили, а после нескольких лет послушания, уже будучи иеромонахом, покинул обитель и поселился уединенно на берегу реки. Прожить отшельником Петру удалось недолго. К маленькой деревянной келье в лесной глуши потянулись иноки, желающие стать его учениками. Вскоре вокруг избушки иеромонаха образовался монастырь, названный Новодворским. Самого же Петра братья избрала игуменом. Слава об игумене-подвижнике распространилась по всей Волыни. Услышать его духовные наставления в обитель не раз приезжал галицкий князь Юрий Львович. Однажды Новодворский монастырь посетил митрополит Киевский и всея Руси Максим, грек по происхождению. Принимая благословение, игумен Петр подарил святителю собственноручно написанную икону Пресвятой Богородицы. Перед этим образом, получившим название Петровский по имени иконописца, владыка Максим до конца своей жизни молился о спасении вверенной ему Богом русской земли. В 1299 году митрополит Максим перенес святительскую кафедру из Киева во Владимир на Клязьме. Галицкий князь Юрий, недовольный этим решением, делегировал константинопольскому патриарху игумена Петра с прошением поставить его правящим архиереем Волыни. Хлопоты Юрия Львовича совпали со смертью святителя Максима, и патриарх, возведя Петра в сан митрополита, поручил ему заботу не только о галицких землях, но и о всей России. Много трудностей испытал святитель Петр в начале своего служения. Русь страдала под гнетом татарского ига. Князья враждовали между собой. Хаос и беспорядки царили повсюду. Митрополит непрестанно следовал из одного княжества в другое, поучая, наставляя, призывая к миру и терпению как сиятельных особ, так и простолюдинов. Путешествуя, владыка Петр полюбил останавливаться в Москве. В то время будущая златоглавая столица была еще маленьким поселком, умещавшимся в стенах деревянного в то время Кремля. Митрополит нуждался в укромном уголке для уединенной молитвы и нашел его на берегу реки Неглинной, где среди лесов располагалось небольшое село Высокое. Предстоятель церкви учредил здесь обитель, ныне известную как Высокопетровский монастырь. Московский князь Иван Калита стал духовным сыном митрополита Петра. Когда святитель был уже в преклонных годах, правитель Москвы приступил к нему с прошением.
1: «Осмелюсь просить тебя, владыка святый, о перенесении митрополичьей кафедры в Москву. Пусть вотчина моя станет тебе опорой и прибежищем в старости».
2: «С радостью приму я твое приглашение, дитя мое. Одно лишь условие есть у меня. Поставь в Москве каменную церковь в честь Успения Божьей Матери. Этим род твой возвеличится. Кости мои упокоятся в твоем граде, и все святители впредь станут обитать в нем».
0: Собор Успения Богородицы, построенный Иваном Калитой, стал усыпальницей святителя и одной из главных святынь на Руси. Ни одно значительное государственное начинание с XIV века не обходилось без молитвы у гроба митрополита Петра. Под сводами Успенского храма русские князья, объединившиеся вокруг новой столицы, целовали крест в знак верности московскому правителю. В течение веков здесь нарекались и избирались.

Собирались первосвятители, получая титул «Московский» и «Всея Руси». С пророческих слов митрополита Петра началась новая страница в истории российского государства.

Страницы летописи. Радио «Вера».

Вера. Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Перед каждым своим действием руководитесь рассуждением. Задуманное дело, не противно ли Богу, не обидно ли оно для ближнего? Схиигумен Савва Остапенко.

0: Вера. Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. У американского писателя XIX века Натаниэля Готорна есть роман под названием «Дом о семи фронтонах». Однажды утром в гостиной этого дома уселся в старинное кресло судья Пинчин, черствый, жестокий, алчный и безжалостный человек. На минуту уселся и задумался. А между тем часы тикают, день разворачивается, как дивная симфония, как чудесный цветок. У судьи множество дел, но он не трогается с места. Наступает вечер, ночь, а судья все так же неподвижен. Читатель уже понимает, что судья на самом деле мертв. Скоропостижно скончался от удара. А автор все пытается разбудить его. «Что же вы, судья Пинчин, вставайте, скоро забрежет рассвет». Судья, конечно, мертв, но Готорн остро ставит вопрос: а был ли он вообще когда-либо жив? Может быть, намекает автор, физическую смерть судьи так нелегко распознать от того, что духом-то он умер уже давно? Преподобный Силуан Афонский, один из самых известных русских святых XX века, говорил: «Каждый день мы питаем тело свое и дышим воздухом, чтобы оно жило. А для души нужен Господь и благодать Святого Духа, без которой душа мертва». Судья Пинчин так и остается сидеть в кресле в доме о семи фронтонах. А читатель в финале романа вместе с автором выходит наружу, где ждет их подарок, который Господь вручает нам каждое утро. Новый день.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера, местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобной мученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
0: Монастыри и храмы Ставрополья. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: всем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Недавно один мой знакомый писатель показал мне дивную штуковину. Компьютер, на котором, не поверите, ничего невозможно делать. Ни файлы открывать, ни бродить по интернету, ни даже сообщения пересылать. Единственное, что он позволяет, только набирать текст. И то почти без возможности редактирования. На мой недоуменный вопрос, что за бред это, писатель рассмеялся и сказал: «Благодаря этому бреду я смог писать в 3 раза больше». Отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, который сегодня читается в храмах за богослужением, поможет нам понять загадку этого странного гаджета.
1: «Вся мне предана суть отцем моим».
2: «Все предано мне отцем моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
1: «И бремя мое легко есть».
0: Начнем с небольшой порции этимологии. Очень интересно, что практически во всех языках индоевропейского древа «иго» звучит очень похоже. В греческом тексте использовано слово «зигос», родственные слова «сизигос» – «супруги» и «зигота» – «оплодотворенная клетка». Обратим внимание, что изначальный смысл этого корня – палка, соединяющая 2 валов, чтобы они работали в паре. То есть иго – это не просто бремя, наложенное на непокорное животное. Прежде всего, это связь, упряжь для двоих. То, что их соединяет и через это делает уже чем-то большим. Также и зигота, когда 2 клетки соединились и создали новую жизнь. Так о чем же говорит Христос и как это связано с упомянутым выше странным гаджетом? Спаситель призывает не просто возложить на себя некое бремя, но его, Христова. Другими словами, как это ни странно прозвучит, оказаться вместе с ним, Словом Божиим, в одной упряжке. И вот только теперь мы можем разгадать волшебное свойство недокомпьютера. Благодаря тому, что он имеет только очень ограниченный функционал, работая на нем, писатель перестает бесконечно отвлекаться, переключаться, решать срочные вопросы, а целиком предается своему писательскому искусству. Человек, который возложил на себя благое иго Христово, тоже оказывается много от чего ограничен. Он не может уже жить так, как ему взбредет в голову, делая что угодно. Его крепко держат заповеди и сама Христова упряжь. Но именно благодаря этому его силы становятся собранными воедино и тем самым способными совершать настолько грандиозные дела, о которых рассеянный, растянутый между множеством пожеланий человек и мечтать не смеет.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
1: Одна из самых почитаемых святынь Пензенского края – Казанская Нижнеломовская икона Божией Матери. Предание о ее обретении записал в 1869 году архимандрит Евпсихий Горенко, историк Нижнеломовского Богородицкого монастыря. Согласно составленной им летописи, в середине 17 века казак Андрей Набоков нашел в лесу в окрестности города Нижний Ломов образ Богородицы. Это был список иконы, обретенный в Казани в 1579 году. Андрей доложил о случившемся воеводе Ивану Косагову, но тот вначале не поверил рассказу. Вскоре у воеводы тяжело заболел сын. Иван принял это несчастье как наказание за неверие в чудо Божие и попросил священнослужителей города устроить крестный ход к месту явления казанской иконы. Его просьбу исполнили. Горожане совершили молебен перед явленным образом, и сын воеводы выздоровел. На месте обретения Нижнеломовской казанской иконы установили часовню. К святыне потянулись люди с прошениями к Богородице. Царица Небесная откликалась на нужды людей, молящихся перед ее образом. Икона прославилась исцелениями. О чудесах, совершаемых ею, доложили царю Михаилу Федоровичу. Рядом с часовней, где хранился чудотворный образ, по царскому указу основали мужской монастырь. В нем построили каменную казанскую церковь. Явленная икона заняла почетное место в иконостасе этого храма. Возле святыни всегда молились паломники. По свидетельству архимандрита Евпсихия, чудесной помощи здесь искали не только православные, но и мусульмане. В годы эпидемий, неоднократно случавшихся в Пензенской губернии, казанский образ защищал Нижний Ломов благодатью Божией Матери. Во время страшных засух жители окрестных деревень брали чудотворную икону в поля, служили молебны, и милость Божия являлась им в обильном дожде. В советское время летопись Богородицкой обители умножилась скорбными страницами. Новые власти выгнали насельников из монастыря, снесли все храмы. Чудотворный образ считался утерянным. Но пришло время возрождения святынь, и на месте явления Нижнеломовской казанской иконы вновь появилась церковь. В 2004 году здесь открылось подворье Керенского Тихвинского монастыря. И главная святыня Нижнеломовской обители вернулась к месту своего обретения. Верующие прятали казанскую икону от поругания в безбожное время. А в 2008 году возвратили ее под своды монастырского храма. Богородица, как встарь, присутствует своим благодатным образом в Нижнем Ломове, откликается на молитвы, чудотворит и укрепляет в вере.
0: Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Молю Тебя, Создатель мой, смири во мне страсти и умения, избавь меня от искушения, исполни к радости святой. От грешных чувств, от гордых дум оборони меня, Спаситель, и озари мне, Искупитель, небесным светом бедный ум. Юлия Жадовская.

Радио «Вера». Светлое радио. В болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, ибо Он исцелит тебя. Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Александры Голицыной. 1875 год. Мы отправлялись верхом. Лучше всего было доехать до сенокоса. Тогда уже издали до нас доносился аромат скошенной травы, звон точимых коз и голоса косцов, которые семьями располагались на опушке леса. Мы спешивались. Дневной жар спадал, и крестьяне торопились засветло. Солнце опускалось за лес, и в нескольких местах наползали белые вуали тумана. Где-то свистел карастель, а затем говор крестьян замирал вдали. Мы возвращались домой молча. Я любила этот тихий час, когда на бледном небе загоралась первая звезда, как лампада перед божественным престолом. Тогда казалось, что вся природа тихо молится своему Создателю, прежде чем заснуть.
0: Голоса времени. В эфире радио

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, я такой замечательный спектакль посмотрела с Сергеем Безруковым в главной роли. По рассказам Чехова. «Страсти по Емельяну» называется.
2: Погодите, это та постановка, где Безруков исполняет песни иеромонаха Романа Матюшина.
1: Правильно. И какие это замечательные песни. Правда, мне в них не все понятно.
2: Да что вы, а мне показалось, у отца Романа все стихи ясные и прозрачные. Даже интересно, какие же строчки вызвали у вас затруднения?
1: Ну вот, например, тот момент, где он поет про молитву и про кадила. Как же там точно-то?
2: «Да исправится молитва моя, яко кадила пред тобою». Эти слова звучат в песне «Отложим попечение». Ну, давайте-ка освежим в памяти это произведение. Сейчас найдем его в интернете. Так, набираем в поисковике. Сергей Безруков. «Отложим попечение». Ага, вот, слушать онлайн. –

0: Ну вот объясните мне, Андрей Борисович, что значит молитва исправится, как кадила? Это с какой-то историей связано, в которой кадило было сломано, а потом его устроили? Или им сперва махали неправильно?
1: Чтобы понимать эту строку, Марья Дмитриевна, нужно вспомнить, что она взята из 140-го псалма, написанного царем Давидом. И под кадилом здесь подразумевается не то устройство для курения ладана, что мы привыкли видеть в храмах в руках священника или диакона.
0: Да? А что же тогда?
1: Во времена царя Давида в походном иудейском храме Скинии было два жертвенника – золотой и медный. Золотой был предназначен для воскурения особого благовонного состава – фимиама, или иначе для кождения. И выражение «кадила исправится» не стоит понимать как утверждение, что поврежденный жертвенник будет восстановлен. Речь идет о том, что кождение осуществится, совершится в положенное время.
0: Кажется, понимаю. Есть же устаревшее выражение «исправлять службу» или «исправлять свои обязанности».
1: Да, и на русский язык эту строчку переводят соответственно. В переложении Евгении Бируковой она звучит: «Да вознесется молитва моя, как фимиам пред тобою». Современное российское библейское общество предложило такой вариант: «Да взойдет молитва моя к тебе, как дым благовоний». Хотя, критически оценивая свою молитву, многие, наверное, не раз испытывали надежду, что она исправится и в привычном для нас смысле. Она станет лучше, то есть внимательнее, полнее, живее. Особенно так бывает в дни Великого Поста, когда на богослужениях часто звучит песнопение с этими словами из 140-го псалма.
0: Меня знаете, что удивило? Мы не раз говорили с вами, что царь Давид был наделен особым талантом. Он мог молиться и в горе, и в радости, и в опасности, и в безмятежном покое. А в этой строчке он вдруг просит Бога о том, чтобы его молитва совершилась. То есть в другие моменты жизни царь Давид не сомневался, что Бог его слышит, а тут как будто в смятение впал.
1: Чуткий вы человек, Марья Дмитриевна. Многие толкователи псалтыри считают, что Давид писал этот псалом в то время, когда бежал от преследования собственного сына Авесолома. Скрываясь в горах, он буквально плакал: «Господи, возвал я к тебе, услышь меня. Внемли молению моему, когда я взываю к тебе».
0: Действительно, было у человека основание для смятения.
1: Давид страдал еще и от того, что не мог принять участие в богослужениях, которые он очень любил. Отлученный горькими обстоятельствами от скинии, псалмопевец просит Создателя: «Воздеяние рук моих да будет, как жертва вечерняя».
0: А что это за жертва? Она чем-то отличалась от прочих иудейских ритуальных приношений?
1: Безусловно. Два раза в день, утром и вечером, священники должны были приносить в жертву агнца. Даже в том случае, если никто из верующих не приносил ничего в храм. Эти жертвы, их еще называли непрестанными, не были связаны с просьбами к Богу или искуплением грехов. Они были бескорыстны, совершались просто по любви. И потому считалось, что они особенно дороги Творцу. Именно таким приношением Богу Давид хочет видеть свою молитву.
0: Интересно, а о чем он просил Бога в своей чистой, как вечерняя жертва, молитве?
1: Текст псалма дает нам ясный ответ на этот вопрос. Давид хочет, чтобы в трудных обстоятельствах Господь помог ему хранить молчание. «Даруй, Господи, охрану устам моим, огради двери уст моих. Не дай мне уклониться сердцем к словам лукавым, измышлять оправдание грехам, как делают это люди беззаконные. Да не уподоблюсь я предводителям их».
0: Давиду так тяжело, а беспокоиться о том, как бы не сказать лишнего, не искать самооправдание, о своих грехах переживает. Как бы я хотела поддержать его в тот момент, сказать, какой он хороший.
1: Да, А я бы вот не решился, честно признаюсь. Давид не любил лести. Вот и в этой песне есть такие слова. «Наставит меня праведник милостиво и обличит меня, а елей грешника да не умостит голову мою, и молитва моя да не будет в благоволении у них». А дальше звучит и вовсе грозное. «Поглотила земля среди скал судей их, как поднятый плугом слой земли рассыпается по земле, так рассыпались кости их у бездны ада».
0: Да я же не чтобы польстить, просто добрым словом поделиться. Причем здесь кости грешников у бездны ада, судьи какие-то?
1: В жизни Давида льстецы и сыграли особую роль. Люди, которые в глаза говорили одно, а за спиной клеветали и сплетали интриги, были вокруг него и в юности, и в дни царя Саула, и во время Авесоломова гонения. Льстецы стали для псалмопевца олицетворением греховности. Ну, к вам, Марья Дмитриевна, ни один из этих эпитетов, конечно же, не относится.
0: Ну, я рада. Андрей Борисович, а можно вас попросить еще раз включить песню иеромонаха Романа? Думаю, я теперь иначе услышу слова, которые мне показались непонятными.
1: Конечно. О чем разговор?

Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их. Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей, но мольбы мои против злодейств их. Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки. Как будто землю рассекают и дробят нас, сыплются кости наши в челюсти преисподней. Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей. Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников. Падут нечестивые в сети свои, а я...

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Какая богатая коллекция произведений Архипа Куинджи в Русском музее Санкт-Петербурга. Вот всегда открываю здесь для себя что-то новое, Маргарита Константиновна.
2: И какая картина на этот раз стала для вас открытием, Андрей Борисович?
1: Ну, пожалуй, та самая, возле которой мы с вами сейчас находимся. «Лунная ночь. Раздумье». Я как будто увидел себя в ее единственном герое, сидящем лунной ночью в парке на скамье. Этот человек погружен в глубокие размышления и пытается переосмыслить свою жизнь. Интересно, что за кризис он переживает?
2: Полагаю, последствия крестьянской реформы 1861 года.
1: То есть отмены крепостного права? О, а почему вы так думаете?
2: Куинджи подсказывает нам об этом в деталях картины. Видите, все пространство погружено в ночную тьму. В ярком лунном свете видны только мужчины на скамье и старинный особняк у него за спиной. И окна этого дома заколочены досками. В конце XIX века так часто выглядели усадьбы разорившихся дворян. Многие помещики тогда не смогли приспособиться к новым условиям и стремительно обеднели.
1: Картина «Лунная ночь. Раздумья» написана именно в те годы? Ну, здесь на табличке мелко напечатано. Нет, я не разберу без очков.
2: Я и без таблички помню, что полотно датировано промежутком между 1876 и 1890 годами.
1: Какой значительный временной период.
2: Он охватывает определенный этап жизни художника. Вы, наверное, помните, что после персональной выставки в 1882 году Архип Куинджи стал вести затворнический образ жизни. Он не продавал картины, никому их не показывал. И на многих работах тех лет отсутствуют даты. Остается только догадываться о точном времени их создания.
1: Я помню об этой загадочной странице биографии Куинджи. Он тогда купил землю в Крыму, жил там безвыездно. Сначала в шалаше с женой, а потом построил дом. Но это было в 80-х и позднее. А возможная датировка картины «Лунная ночь. Раздумья» начинается от 1876 года. Ну, как вы это объясните?
2: Могу лишь предположить, почему искусствоведы в датировке допустили 1876 года.

0: 1776 год. Куин же тогда еще был активным участником товарищества передвижных художественных выставок. По правилам этого сообщества он писал картины на остросоциальные темы. К ним относится и трагедия разорившихся после крестьянской реформы дворянских гнезд, которой посвящено полотно «Лунная ночь. Раздумье».
1: Эта тема оставалась актуальной несколько десятилетий. Чехов посвятил ей пьесу «Вишневый сад» в 1903 году.
0: Да, но Куин же в период затворничества отошел от социальной тематики. Художник бежал от людской похвалы и критики, от суеты. Он писал пейзажи, в которых показывал природу как творение Божие, с помощью которого создатель стремится донести до человека весть о своем присутствии.
1: А ведь и на полотне «Лунная ночь» пространное звездное небо придает изображению вселенский масштаб. Именно таинственный темный мерцающий небосклон навевает мысль, что герой не просто страдает от навалившихся на него проблем, а размышляет о смысле жизни.
0: Можно сказать, что так Куин же представил своего героя перед Богом. Для художника здесь важны не общественные причины кризиса человека, а его напряженная внутренняя работа, поиск краеугольного камня, на который можно опереться. В этом поиске все люди близки друг другу. Недаром вы не заметили социальной повестки произведения, зато узнали в персонаже себя.
1: Меня переполняет чувство благодарности, Маргарита Константиновна. Я признателен вам за мудрые слова, Русскому музею за возможность прикоснуться к прекрасному, а Архипу Куин же за проникновенную картину «Лунная ночь. Раздумье». Художник напомнил мне, что бы ни случилось в жизни, важно не забывать о Боге. С Ним любые трудности преодолимы.
2: Свидание с

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Артемий Владимиров.
1: Есть такая русская пословица: «Поспешишь, людей насмешишь». В наш век безумных скоростей, особенно в городах, темп жизни такой, что человеку некогда остановиться и задуматься о вечном. Он все бежит куда-то, торопится решать массу проблем, ничего до конца не доделывает, расстраивается. Берет одно дело, тут же хватается за другое. И вот смотришь, а это уже и не человек, а белка в колесе. Хочу поделиться с вами духовным советом святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Не торопись ни в чем. Закон действий Божьих – постепенность, медленность, и зато дивная твердость. Дьявол тороплив, потому что не имеет в себе покоя и поспешностью склоняет ко всякому греху, потому что в поспешности нет премудрости».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Есть книги, которые читаешь взахлеб, с нетерпением, и даже украдкой заглядываешь на последнюю страницу, поскорее бы узнать развязку сюжета. Но есть и другие, читая которые, не хочется никуда торопиться, над которыми тянет поразмышлять, которые смакуешь маленькими глотками, как изысканный дорогой кофе. Именно к таким относится сборник «Небесная стража. Рассказы о святых», составленный известным книгоиздателем Владимиром Зоберным на основе житийной литературы и свидетельств из жизни православных христиан, опубликованных в журнале «Русский паломник» в самом начале XX века. Но, несмотря на название, это вовсе не очередной адаптированный пересказ и так уже известных житий святых. Владимир Зоберн пошел по весьма оригинальному пути и в первой части книги скомпилировал лишь отдельные, яркие и поучительные эпизоды из жизни подвижников благочестия. Например, о бедняке, продавшем последний ковер, чтобы на вырученные деньги раздать милостыню в день памяти святого Николая, и чудесно получившем свое имущество обратно из рук самого святителя и чудотворца. Или о преподобном Макарии Великом, которого Господь однажды отправил поучиться смирению у двух простых замужних женщин. Эпизоды эти в основном изложены кратко, без стилистических излишеств, весьма сдержаны в эмоциональном плане и даже чем-то напоминают современные новостные дайджесты. С той существенной разницей, что здесь концентрированная информация подается совершенно не агрессивно, а наоборот, очень мягко, воспринимается легко и оставляет у читателя самые положительные эмоции. Читая их, действительно отдыхаешь душой. Во второй части книги «Небесная стража» Владимир Зоберн собрал удивительные рассказы о проявлении Божьего промысла в жизни человека и ситуациях, в которых кардинально менялась жизнь порой даже самых отъявленных негодяев. И эти истории уже не краткие выдержки, а целые увлекательные сюжеты, написанные красочно и захватывающе. А один из рассказов «Спасительный сон» даже в деталях напоминает знаменитую рождественскую песнь Чарльза Диккенса. Только вместо скупердяя-банкира Скруджа мы видим не менее жадного и равнодушного к чужому горю и нужде ростовщика Парфения Ильича Банева, которому в рождественскую ночь являются видения его невозвратного прошлого и упущенных когда-то возможностей построить свою жизнь иначе. Вообще, эта книга прямо-таки излучает вековую мудрость. Читая ее, чувствуешь какую-то незыблемость, прочность и постоянство. И не мудрено, тысячи лет прошли, а рассказы о жизни святых и чудесах все так же поддерживают нас в трудную минуту, успокаивают и дарят надежду. Особенно, когда изложены они понятно и просто. Как в книге Владимира Зоберна «Небесная стража». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Вот если по-библейски не будет мыслить, жить в этом библейском понимании задумки Бога о человеке, сегодняшний наш россиянин, гражданин, я имею в виду те слова нашего Господа при создании человека, когда Он сказал: «Раститесь, множитесь, плодитесь, наполняйте землю, царствуйте на этой земле». То есть какой величайший дар, когда Господь дал нам жизнь через наших родителей, но Он же дает эту силу каждому родителю родить. И Он же дал нам в управление вот эту чудную, прекрасную землю. И что мы вытворяем? Мы эту землю поганим этими бесконечными войнами, этой завистью, разграблением богатств, которые Господь дал. Да, можно, конечно, и нужно всем пользоваться, не случайно. Все это заложено вот в этой природе, в этой земле. Но когда одно просто выбрасывается, а другое заново срочно нужно изготовить и приобрести, и из-за моды снова что-то выбрасывается, где люди вот гибнут с голода там в Африке и где-то еще, а здесь вот выбрасывают, потом снова, это же просто разграбление богатств нашей земли. И замысел величайший Бога о сотворении мира и человека, вот просто человек извращает, и Господь опять говорит: ну, одумайся, ну, вразумись. Какая красота, когда бы ты жил по моим заповедям, и когда у тебя была большая, прекрасная, замечательная семья, дети, внуки, правнуки, когда бы твой род можно было тебе проследить в течение целых столетий, как это часто происходило до некоторого времени, да. Это радостно, это свято, и сколько эти люди в этом роду сделали хорошего и святого, и герои-воины, и построили города, и научные открытия совершили, и архитекторы, и писатели. И вот сегодня просто идет война против Бога. То есть делает человек все, чтобы еще большую войну объявить Богу, и что он пожнет. Но Содом и Гоморра, так сказать, до такого дошли состояния. И сколько таких было случаев, когда за эти кощунственные дела, за безбожную, развратную жизнь целые империи, так сказать, исчезали. Сегодня человечество и в духовном плане, и в плане вот этой ненависти к тем, которые не хотят жить по этим сатанинским правилам, в всяком случае, к нашей стране, стоит на грани Армагеддона, на грани действительно, так сказать, исчезновения. Давайте обязательно воспитывать детей на заповедях Божьих, на той правильной, святой, любвеобильной задумке Бога о человеке, когда Он создавал мир и человека, как он должен жить, по каким правилам, по каким законам. И в этой великой, традиционной, святой семье, и почитая родителей и старших, и не крадя чужое. Ну, все это написано и в заповедях Моисея, потом в заповеди великие блаженства и так далее, и так далее. Это не просто мой взгляд, а взгляд церкви. Если все это будет вместе, и религиозное воспитание детей на традициях наших, и усилия государства, усилия гражданского общества, которое будет все более целомудренным, все более нравственным, моральным, патриотичным, будем все это вместе созидать, развивать, тогда у нас есть будущее. Мечтаю о том, чтобы все больше и больше было детского веселого смеха в наших семьях, семья все более и более становилась в полном смысле многодетной и традиционной. Вот. Ну и, конечно, безусловно, это рабочие руки, это патриотичные граждане, это защитники нашего Отечества. Вот только так я вижу святую, православную, великую, могущественную нашу Русь.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Литературный час на Радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 25 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Литературный час на Радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Ларец слов.
2: Как вам уже известно, незнание некоторых славянских слов может привести к смешным ситуациям. Вот одна из них. Однажды некоторый человек после службы спросил у меня, почему во время службы говорилось о том, как пони спас человека. «Какой пони?» – удивился я. «Ну как же, ведь вы сами читали. Наконец, пони, спаси меня!» Конечно же, ни о каком пони в службе речи не шло. Просто мой знакомый неверно понял слово «поне». В эфире программа «Ларец слов» и ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «поне». «Поне» – сугубо славянское слово. Если есть у него заграничные корни, то о них ученым ничего не известно. «Поне» – слово маленькое, но, как это часто с маленькими словами бывает, оно придает речи особый колорит. В переводе на русский язык «поне» означает «хотя бы», «по крайней мере». Непонятная моим знакомым богослужебная фраза звучала так: «Поне, наконец, спаси мя». И перевод ее таков: «Хотя бы в конце жизни спаси меня». Этими словами святой Андрей Крицкий просил Бога избавить его от власти греха. Слово «поне» часто используется вместе с частицей «же» – «понеже». «Понеже» означает «потому что», «поскольку». Прежде бывало, с «понеже» все распоряжения начинались, метко подметил писатель Салтыков-Щедрин. Слово «поне» в данное время сохранилось только в церковнославянских текстах. «Поне же» тоже в русской речи сегодня не услышишь. А вот болгары до сих пор «поне же» в значении «потому что» так, как используют. Как и поляки. Правда, в польском «поне же» звучит как «поньевач». Итак, запомним, что в переводе на русский язык церковнославянское слово «поне» означает «хотя бы», «по крайней мере». Родственное «поне» слово «поне же» переводится как «потому что», «поскольку».
0: Ларец слов.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Пестово – небольшой уютный городок на востоке Новгородской области. Он стоит на реке Мологе, это левый приток Волги. В XIII-XIV веках здешние земли принадлежали Новгородской республике, а в XV столетии были присоединены к Московскому государству. Именно тогда в песцовых книгах впервые появилось название Пестово. Оно принадлежало небольшой деревеньке. Просуществовала она до XVII века. Потом берег Мологи на много лет опустел. На Руси хозяйничали иноземные захватчики и разбойничьи шайки, и люди целыми селениями умирали от голода. Когда же смутное время миновало, Пестово возродилось. Жители растили здесь хлеб, рыбачили, мастерили на продажу глиняную посуду, изготавливали лодки и сплавляли их до Нижнего Новгорода. На высоком правом берегу Мологи сельчане построили деревянную церковь в честь праздника Покрова Божией Матери. В начале 19-го столетия она обветшала. Здание разобрали и на его месте возвели новое каменное. Кроме центрального престола, в храме обустроили два боковых во имя Ильи Пророка и Архангела Михаила. Больше 100 лет Покровская церковь объединяла жителей Пестово и окрестных деревень. После революции 1917 года здесь, как и повсюду в России, на православных начались гонения. В 1933 году настоятеля отца Сергия Неменского арестовали и вскоре расстреляли. Храм безбожники разорили. В 1940 году власти приняли решение уничтожить и само старинное здание. Исполнить намерение помешала Великая Отечественная война. В церкви разместили склады, расположенные неподалеку авиабазы. В мирное время храм Покрова Божией Матери пустовал. К концу 20 века он представлял собой руины. В 80-е годы власти хотели было восстановить здание, чтобы устроить в нем музей, да сочли это нерентабельным. Вновь встал вопрос о сносе церкви. Но через несколько лет отношение к вере в государстве поменялось, и православным разрешили возродить Покровский храм. Немало усилий потребовалось верующим жителям Пестово, чтобы поднять здание из руин. Всем миром справились. Восстановили стены и своды, установили новый трехъярусный иконостас, стали служить литургию, а еще учить детей закону Божию в воскресной школе, издавать газету «Верую» и кормить неимущих в благотворительной столовой. Сегодня Пестово трудно представить без Покровского храма. Как встарь, стоит белокаменная церковь на высоком берегу Мологи. Отражается в воде золотой купол, и сотни сердец объединяет соборная молитва.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: В небе тают облака, и лучистая на зное в искрах катится река, словно зеркало стальное. Час от часу жар сильней, тень ушла к немым дубровам. Из белеющих полей веет запахом медовым. Фёдор Тютчев.

Радио «Вера». Светлое радио. Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно. Иосиф Бродский.

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского. 25 июня 1878 года. Вернулся Федор Михайлович из Оптиной пустыни умиротворенный и значительно успокоившийся, и много рассказывал мне про обычаи пустыни, где ему привелось пробыть двое суток. С тогдашним знаменитым старцем, отцом Амвросием, Федор Михайлович виделся три раза. Раз в толпе при народе и два раза наедине, и вынес из его бесед глубокое и проникновенное впечатление. Когда Федор Михайлович рассказал старцу о постигшем нас несчастье, смерти сына Алексея, и о моем слишком бурно проявившемся горе, то старец спросил его, верующая ли я. И когда Федор Михайлович отвечал утвердительно, то просил его передать мне его благословение, а также те слова, которые потом в романе «Старец Зосима» сказал опечаленной матери. Из рассказов Федора Михайловича видно было, каким глубоким сердцеведом и провидцем был этот всеми уважаемый старец Амвросий.
0: Голоса времени.

0: православие.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Иордания – страна, которую стоит посетить каждому православному христианину. В Иордании прекрасно сохранились многие ветхозаветные и древнехристианские памятники. К сожалению, наши соотечественники ассоциируют Иорданию часто исключительно с таинственным городом Петра, высеченным прямо в скале. А ведь именно в Иордании, например, находится место, где Господь Иисус Христос принял крещение от рук пророка Иоанна Предтечи. Иордания удивляет и многим иным. Например, здесь в течение веков уживаются люди разных вер и культур. В настоящее время население Иордании составляет около 6 миллионов человек. Большинство из них исповедует ислам. Христиан же в Иордании около 400 тысяч. Две трети из них – православные христиане. Иорданские православные бережно хранят свои традиции, что бывает совсем непросто. Например, в Иордании только Рождество из всех православных праздников является выходным днем, а Пасха – нет. Все потому, что в исламском мире выходным днем считается пятница. К ней в Иордании присоединяется суббота. Теперь о самобытных традициях иорданского православия. Среди местных арабов-христиан считается уместным и даже необходимым надевать на службы в воскресенье поверх одежды большие кресты. Естественно, что в мусульманской стране для христиан такой крест – это возможность молчаливой проповеди и свидетельства о своей вере. На службе почти каждый третий надевает крест поверх одежды, причем крест такого размера, который вполне подошел бы для священника. В остальные дни некоторые православные иорданцы также носят большие кресты на выпуск. Почти у всех иорданских православных на запястьях, на шее и на других видных местах имеется татуировка в виде креста или других христианских символов – якоря, рыбы или монограммы имени Иисуса Христа. Это также является формой молчаливой проповеди христианства в исламской среде. Татуировка в виде креста – довольно распространенное явление среди христиан на Ближнем Востоке и в Египте. Она заменяет собой нательный крест. Это, если хотите, некое подобие страховки, чтобы никто не мог крест с шеи сорвать и его осквернить. Если татуировки в виде крестов выделяют местных христиан, то в остальном они почти никак внешне не отличаются от окружающих. Например, христиане-мужчины в Иордании носят на головах арафатки, особые платки, часто красные, арабские, и почти никогда черные, палестинские. Снимаются арафатки только в храме на богослужении. Кстати, о богослужении. Раньше оно в иорданских храмах совершалось только на греческом языке. Сегодня все чаще местные священники служат на арабском. И напоследок еще об одной местной традиции. Когда службы заканчиваются, в православных храмах в Иордании включают компакт-диски с богослужебными песнопениями, которые играют все время, пока открыт храм. Это создает, с точки зрения иорданцев, необходимый настрой на молитву и особую атмосферу. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях существования православия в Иордании.

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: среди ночи. Ох, да ты ли это? Кто исцелил твою спину, друже?
1: Удивление настоятеля Успенского храма города Кашина было понятно. Пономарь Герасим уже много лет ходил с согбенной спиной, опираясь на посох, и боли мучили его нещадно. И вдруг он предстал перед отцом Михаилом стройным и в добром здравии. Что же произошло со старым служителем?
0: «Входи скорей, рассказывай по порядку».
2: «Я не раз сетовал тебе, отец Михаил, что больно смотреть мне, как храм наш Успенский ветшает. А уж после того, как пол просел, обнажив старинную гробницу, сердце и вовсе кровью обливалось. Ведь люди же, по недоумению своему, входя под святые своды, на этот каменный гроб шапки кидают, а иной и сесть не постесняется. Я не раз просил прощения у человека, чей покой мы тревожим. И вот, нынче ночью вижу я во сне монахиню-схимницу. И говорит она мне, что зовут ее Анной, и что мощи ее вот уже 300 лет почивают в нашей Успенской церкви. Говорит, молится она о том, чтобы захватчик литовский не вошел в Кашу, и просит нас позаботиться о ее честных останках, чтобы не были они попираемы. На прощание благословила она меня крестным знаменем, и проснулся я в тот же миг совершенно здоровым. Вот чудо-то какое, батюшка!»
0: «Анна, говоришь? Да ведь это не иначе, как тверская княгиня. Рассказывали мне, святой жизни была христианка. Жила она в 14 веке, как раз 300 лет назад. В ту пору на русской земле свирепствовала орда, и княгиня-матушка чашу скорбей испила полной мерой».
1: Верно говорил отец Михаил. Немало горя и бед пришлось пережить благоверной княгине Анне Кашинской. Едва она покинула родительское гнездо, выйдя замуж за тверского князя Михаила, как скончался ее отец, ростовский князь Дмитрий. Спустя 2 года сгорел дотла терем молодой княжеской четы со всем имуществом. Во младенчестве умерла первая дочь Анны, Феодора. Серьезный недуг едва не лишил жизни и ее супруга, молодого князя. Когда же Михаил оправился от болезни, началась его трагическая тяжба за титул великого князя с московским правителем Юрием, имевшим влиятельных покровителей в Золотой Орде. В 1318 году Михаил Тверской был зверски замучен в ордынской ставке по навету Юрия Московского. А в 1325 году старший сын Анны и Михаила, князь Дмитрий Грозные Очи, убил виновника смерти отца и был за это казнен ханом. Год спустя в Твери вспыхнуло восстание против ордынцев, в ходе которого был убит двоюродный брат хана Узбека. Месть захватчиков была жестокой. Тверская земля была выжжена, ее жители истреблены, а те, кто чудом выжил, угнаны в плен. В 1339 году в Орде были убиты, как организаторы мятежа, сын и внук Анны, Александр и Феодор. Пройдя через горнило испытаний, княгиня приняла монашеский постриг в Тверском Софийском монастыре. За год до смерти Анна, по настоянию младшего сына, кашинского князя Василия, переселилась в его владение. В Кашине, в храме Успения Богородицы, спустя 3 столетия и были обретены ее нетленные мощи. Многими скорбями княгиня Анна обрела святость. Как драгоценное сокровище, и Господь не скрыл этого от людей, сновидение псаломщика Успенской церкви Герасима стало началом бесконечной череды чудес, свершающихся и доныне по молитвам благоверной Анны Кашинской.

0: радио. Цитата дня. Существует лишь одна свобода – святая Христова свобода.
1: Так обозначил христианское видение свободы сербский богослов XX века преподобный Иустин Попович. В православном понимании свобода – это честь, равная ответственности. Бог даровал человеку свободу воли, в том числе для того, чтобы тот мог осознанно уподобляться Творцу, духовно сближаться с Ним, как с источником всяческих благ, чтобы при содействии божественной благодати развивал свои творческие силы и реализовывал таланты. Духовная свобода – это свобода от греха. Она выражается в жизни с верой во Христа и по нравственному учению Христа. В Евангелии от Иоанна сказано: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Человек призван избегать греха, делать в своей жизни правильный выбор в соответствии с заповедями Божьими. Он волен распоряжаться дарованной свободой выбора так, как сочтет для себя приемлемым. Но истинная свобода, о которой говорил и святой Иустин Попович, это жизнь со Христом и во Христе.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Какое отношение имеют мои поступки к мирозданию? Насколько сильно то, что я творю, мыслю, говорю, меняет мир вокруг меня? Таким вопросом задается в повести «Счастливо, Ивушкин» писательница Ирина Токмакова. Персонаж повести, енот Нотя, страшно занят. С утра до ночи он стирает, полоскает, сушит. Что же он так старательно отстирывает? Облака. Зачем, недоуменно спрашивают Нотю гости, мальчик Филя Ивушкин и старая лошадка Луша? «А куда, по-вашему, деваются плохие слова?» отвечает вопросом на вопрос расстроенный Нотя. Оказывается, плохие, то есть недобрые, сердитые слова не исчезают бесследно. Они поднимаются к облакам и расплываются на них грязными кляксами. Вот и приходится Ноте отстирывать облака, возвращать им радостную белизну. Нотя – сказочный, конечно, персонаж, но оскверняющие мир вокруг нас слова – духовная реальность. Игуменья Арсения Серебрякова, монахиня-подвижница и духовная писательница XIX столетия, однажды заметила: «Греховность наша отзывается и на других людях, и на всем мире». Хорошо, если, прочтя сказку Ирины Токмаковой «Счастливо, Ивушкин», дети и их родители решат помочь еноту Ноте хранить мир, чистоту и радость в своем сердце. И стало быть, в мире.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: В эфире программа «Добрые вести». «22 июня, в День памяти и скорби, на территории музейно-храмового комплекса Вооруженных сил Российской Федерации в Московской области состоялись памятные мероприятия, приуроченные к годовщине начала Великой Отечественной войны. Центральным событием стала ежегодная всероссийская акция «Свеча памяти». В мероприятиях приняли участие председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и заместитель министра обороны Российской Федерации, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил нашей страны, генерал армии Виктор Горемыкин. К участию в акции также присоединились военнослужащие центральных органов военного управления и Московского территориального гарнизона, духовенство, члены общественных и ветеранских организаций и представители молодежных объединений. В ночь на 22 июня в Патриаршем соборе во имя Воскресения Христова, главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, была совершена божественная литургия, за которой молился глава синодального отдела. По окончании литургии митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл возглавил заупокойную литию. За богослужением возносились сугубые молитвы об упокоении душ преснопамятных вождей и воинов, за веру и отечество на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных в годы Великой Отечественной войны. Далее, ровно в 4 часа утра, после удара соборного колокола и под звуки музыкальной композиции «Журавли», участники акции возложили цветы и установили 1418 свечей к скульптурной композиции «Матерям победителей» и к капсулам с землей, доставленной с братских могил. Возжение свечей осуществлялось от пламени вечного огня мемориального комплекса «Курская дуга». Добавлю, что всероссийская акция «Свеча памяти» проводится ежегодно по инициативе Министерства обороны Российской Федерации. В течение дня памятные мероприятия и заупокойные богослужения также состоялись по всей стране. Тем временем в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя в День памяти и скорби была совершена панихида по воинам, жизнь свою положившим за веру и Отечество в годы Великой Отечественной войны. Заупокойное богослужение возглавил ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко в сослужении духовенства епархии. Участники богослужения молитвенно почтили память героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. По завершении панихиды духовенство и верующие направились к мемориалу «Вечная слава», где состоялась церемония возложения цветов. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». «22 июня, в День памяти и скорби, на территории музейно-храмового комплекса Вооруженных сил Российской Федерации в Московской области состоялись памятные мероприятия, приуроченные к годовщине начала Великой Отечественной войны. Центральным событием стала ежегодная всероссийская акция «Свеча памяти». В мероприятиях приняли участие председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и заместитель министра обороны Российской Федерации, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил нашей страны генерал армии Виктор Горемыкин. К участию в акции также присоединились военнослужащие центральных органов военного управления и Московского территориального гарнизона, духовенства, члены общественных и ветеранских организаций и представители молодежных объединений. В ночь на 22 июня в Патриаршем соборе во имя Воскресения Христова, главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, была совершена божественная литургия, за которой молился глава синодального отдела. По окончании литургии митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл возглавил заупокойную литию. За богослужением возносились сугубые молитвы об упокоении душ преснопамятных вождей и воинов, за веру и Отечество на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных в годы Великой Отечественной войны. Далее, ровно в 4 часа утра, после удара соборного колокола и под звуки музыкальной композиции «Журавли», участники акции возложили цветы и установили 1418 свечей к скульптурной композиции «Матерям победителей» и к капсулам с землей, доставленной с братских могил. Возжение свечей осуществлялось от пламени вечного огня мемориального комплекса «Курская дуга». Добавлю, что всероссийская акция «Свеча памяти» проводится ежегодно по инициативе Министерства обороны Российской Федерации. В течение дня памятные мероприятия и заупокойные богослужения также состоялись по всей стране. Тем временем в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя в День памяти и скорби была совершена панихида по воинам, жизнь свою положившим за веру и Отечество в годы Великой Отечественной войны. Заупокойное богослужение возглавил ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко в сослужении духовенства епархии. Участники богослужения молитвенно почтили память героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. По завершении панихиды духовенство и верующие направились к мемориалу «Вечная слава», где состоялась церемония возложения цветов. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: тех, кто хочет верить. Пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: Куртатинское ущелье в горах Северной Осетии – место потрясающей красоты. Облака белым туманом ложатся на зеленые луга и скалистые отроги. Здесь, на высоте около 2000 метров над уровнем моря, стоит Аланский Успенский мужской монастырь – самая высокогорная православная обитель в России. Монастырь находится в ауле Хидикус. Это примерно час езды по живописной дороге от столицы республики, города Владикавказ. Вокруг тишина, которую нарушает лишь щебет птиц и плеск волн горной реки Феокдон, которая протекает у подножия монастыря. Аланская Успенская обитель похожа на средневековый замок. Стены, башни, братские корпуса и монастырский Иверский собор – построены из необработанного горного камня. Успенский монастырь столь органично вписывается в окружающий пейзаж, что, кажется, был здесь всегда. И очень удивляешься, когда узнаешь, что на самом деле обитель совсем молодая, построена она в начале 2000-х годов. Все началось с восстановления небольшой церкви жен Мироносец, которая появилась в Куртатинском ущелье Кавказа рядом с аулом Хидикус примерно в середине 19-го столетия. Храм действовал до 1928 года, а потом его закрыли, и он долго стоял заброшенным. В 2000-х, по благословению архимандрита Ипполита Халина, настоятеля Рыльского Свято-Николаевского монастыря, в Хидикус приехали монахи-осетины из числа Рыльской братии. Они организовали работы по восстановлению Мироносецкой церкви. А вскоре рядом с нею появился и Аланский Успенский мужской монастырь с величественным собором Иверской иконы Божией Матери. В Осетии Иверский образ Богородицы почитают особо. По преданию, список с первообраза Иверской иконы когда-то преподнесла в дар осетинам святая благоверная царица Тамара, просветительница Грузии. На протяжении нескольких столетий икона хранилась здесь, в Куртатинском ущелье, в маленькой горной часовенке. Однако в годы Великой Отечественной войны образ был утрачен. Рядом с Иверским собором высокая каменная колокольня. Это старинная постройка, так называемая родовая башня. В ансамбле современного Успенского монастыря их две. – В 17-18 столетиях башни принадлежали местному древнему роду Гусовых и служили, по всей видимости, оборонительными сооружениями. Теперь в одной из них – монастырская звонница, а в другой – часовня. Каждый день сотни паломников поднимаются к монастырю по горной лестнице. Когда облака опускаются совсем низко над ущельем, кажется, что лестница эта ведет прямо в небеса. В сущности, так оно и есть. Ведь когда над вершинами гор звучит молитва, небо здесь становится еще ближе.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

солнце садится, и ветер утихнул летучий. Нет и следа тех огнями пронизанных туч. Вот на окраине дрогнул живой и нежгучий

О, если б небо судило без тяжких томлений, так же и мне, оглянувшись на жизнь, умереть. Афанасий.

Радио «Вера». Светлое радио. Места и люди.

0: Москва 20-х годов, 20 века. Много приезжих из сельских районов, из провинциальных городков. Улица заполнена народом. Коммунальные квартиры уплотняются все теснее. Люди живут по несколько человек в одной комнате, разделенной фанерными перегородками. В центре стоит печка, которая топит сначала мебелью, потом книгами. Денег даже на самые необходимые продукты просто нет. Некоторые семьи лишенцев, так называют людей, чьи права на получение пайков в молодом советском государстве не признаны, голодают. Интеллигенция живет редкими уроками. Выпускницы институтов благородных девиц устраиваются домработницами. Монахини-монахини закрытых монастырей небольшими группами снимают самые дешевые комнатки в подвалах, на чердачных этажах. Но жизнь кипит. Молодежь ищет себя в этом новом мире, пытается найти свое место. Поступает в вузы, в кружки, сплачивается вокруг сильных личностей, стремится к насыщенной впечатлениями жизни. И в этом всеобщем хаосе, не оставленном промыслом Божьим в кромешной тьме, то тут, то там открывается путь к свету, к истине, даже в таких обстоятельствах, осененной чьей-то молитвой. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы расскажем вам о святом, который прошел свой недолгий путь на земле, как обычный человек, рожденный в дореволюционной России, но который в годы, последовавшие за событиями, перевернувшим историю нашего Отечества, обрел путь святости, верности Богу и Русской Православной Церкви. Это преподобный мученик Фёдор Балашовский, иеромонах. Его жизнь окончилась в Балашовской пересыльной тюрьме. Эта финальная точка стала началом его бессмертной биографии мученика за Христа, страдальца за веру. Я приехала в весенний город Балашов, узнав об этом прекрасном человеке, работая над программой в Высокопетровском монастыре, расположенном на улице Петровка в Москве, на небольшой выставке, посвященной тайным монашеским общинам. Я увидела фотографию иеромонаха Фёдора Богоявленского, которого художник Павел Дмитриевич Корин запечатлел на картине «Русь уходящая». И неведомым образом святой человек, о котором я ничего не слышала раньше, стал открывать мне не только события своей жизни, но и историю моей семьи. Ведь он остался навсегда в городе Балашове, там, где провела юность моя бабушка и мои родные. Потому что святая Русь, как родина многих слушающих нас сегодня людей, всегда рядом, может быть, ближе, чем мы предполагаем. И люди, вставшие на защиту церкви более 100 лет назад, к нам тоже очень близки. Они подают нам свою руку помощи, подставляют свое плечо, укрепляют и вдохновляют на всех наших дорогах. Это те, к кому мы можем сегодня обратиться как к своим старшим наставникам, учителям веры, любви, молитвы, мужества и терпения. Мне посчастливилось побеседовать в Балашове с правящим архиереем Балашовской епархии, его преосвященством, епископом Балашовским Иртищевским Тарасием Владимировым. И многоуважаемый владыка Тарасий рассказал, что в тюрьме города Балашова создана молитвенная комната, посвященная преподобному мученику Фёдору Богоявленскому.
1: У нас есть там молитвенная комната, есть и икона Фёдора Балашовского, вырезанная на дереве. Заключённый интересуется его жизнью, просит напечатать его житие, акафист, там, и молитву ему привести. И он в неизвестной могиле похоронен. Там очень много, я думаю, что как и на Бутовом полигоне, хоронено много новомучеников, которые неизвестны. Но у нас в Балашове это место пока засекречено. Но мы тоже молимся, верим и надеемся, что по молитвам и Фёдора Балашова Господь нам откроет, и мы сделаем какой-то мемориал, как и на Бутовском полигоне. Это было бы замечательно, потому что эти люди погибли, сохранив свою веру. И вот я думаю, что вот их мученическая кончина, их кровь, которую они пролили, принесло вот эти добрые проклады. Вот сейчас мы можем свободно ходить в храм Божий, исповедовать свою религию, да, воспитывать детей в православной вере. И мы не чувствуем вот какое-то гонение, какое-то, чтобы скрыть свою веру. Да. Мы можем открыто исповедовать свои религиозные какие-то потребности. Благодаря вот, наверное, их молитва и их мученическая кончина.
0: В Балашовской тюрьме молитвенная комната, названная в честь преподобного мученика Фёдора Балашовского, всегда открыта для арестантов, которые могут прийти в нее в положенное время и взять книги, почитать, помолиться. Регулярно в тюрьму приходит священник, которому поручено окормление заключенных. Познакомившись с епархиальным управлением Балашовской епархии с благочином Балашовского округа, протоиереем Анатолием Орловым, настоятелем храма мученицы Зои в селе Репное, который несет ответственное тюремное послушание, я узнала о том, как происходит общение со священником в здании тюрьмы.
2: С образования Балашовской епархии в 2011 году священники, конечно, посещали тюрьму до образования Балашовской епархии, в Саратской епархии. Но именно вот с назначением владыки Тарасия была организована именно молитвенная комната, да. И молитвенная комната была освящена в честь как раз-таки вот Федора Балашовского, да, нашего святого покровителя, куда мы, вот, священнослужители, и приходим, совершаем богослужение, и осужденные приходят и молятся. Руками осужденных был сделан образ святого Федора, и они... Не знаю, насколько это вот мои слова будут восприняты буквально, но я это на себе чувствую и ощущаю, ходясь в исправительном учреждении. Это чувствуется, насколько Господь Бог близок. Как это не удивительно, как это не странно, может быть, покажется. Ну вот за свои... С 1988 года я был рукоположенным в сан священника. И вот в 24 году назначен руководителем тюремного отдела. И стал посещать вот исправительное учреждение. Ну и в частности вот тюрьму города Балашова. Теперь я уже, к слову сказать, прошел обучение по высшей владыке. В Рязани в Академии Федеральной службы исполнения наказания. Да, и уже, как сказать, дипломированный специалист. Действительно, повторюсь еще раз, вот это чувствуется, это ощущается, когда люди действительно приходят, и вот Господь, Он стоит прям под явным образом. Явно. Вот, да, я только как свидетель стою, да, и слушаю, и вот для себя, как священнослужителя, думаю, наверное, вот так вот надо каяться, вот так вот надо исповедоваться. Да, конечно, люди разные. Конечно, понятное дело, люди там не просто так находятся в узах, они совершили преступления, они ошиблись в своей жизни, они, возможно, лишили жизни других людей. Но Господь близок, вот действительно, Бог есть любовь. Господь никого не отвергает, да, у нас неделя преподобной Марии Египетской, да, великой блудницы и грешницы, да, и, как мы слышим, показала бездну греха, да, и действительно великий, огромный пример, действительно веры непоколебимой. И в тюрьме вот Господь вот всегда находится, да. У нас это молитвенная комната, да, это не храм, это молитвенная комната. Вот, соответственно, я, приходя туда, совершаю молебные, совершаю исповедь, совершаю причастие, ну и требы. У нас там совершает святая сокрещение, вот, и, конечно, похожу по камерам. Находятся, конечно, в камере люди разных вероисповеданий. Да, но перед тем, как зайти в камеру, сотрудники спрашивают, да, пришел священник, желаете пообщаться? Естественно, им заранее говорят о том, что священник придет за несколько дней, чтобы у них была возможность подготовиться к причастию, к исповеди подготовиться, да.
0: Трудно представить человеку, которому не доводилось даже приближаться к зданию, на входе которого кратко написано «тюрьма». Какое чувство испытывают люди, туда попадающие? Мне довелось увидеть это место в городе Балашове. Казалось, мало что изменилось с тех пор, когда летом 1943 года к воротам тюрьмы, к небольшому старинному зданию, приведенному на территорию, окруженному высокой каменной оградой с колючей проволокой, подъехала машина из областного центра. Им был город Саратов, где иеромонаха Федора Богоявленского больше года держали под следствием и страшно били. В Балашовской тюрьме 37-летний священник, иеромонах Федор, скончался 19 июля 1943 года. Но он здесь был, входил в эти двери, наверное, сначала в изолятор, затем в камеру. Знал ли он, что эти стены будут являться его последним земным приютом? Отец Анатолий несколько раз назвал тюрьму местом скорби.
2: Это, как говорит председатель тюремного отдела, отец Кирилл Марковский, это место скорби, да. Но в то же время говорит о том, что действительно это служение, оно особенное, оно непростое, да. Я вспоминаю вот самый первый раз, когда я пришел в исправительное учреждение, самый первый раз он мне запомнился. Вот захлопнулась дверь, да, эта решетка, и вот сама эта атмосфера, настолько вот она... сложное, тяжелое, настолько вот, ну, место скорби, действительно, это вот ощущаешь, наверное, каждой вот клеточкой своего тела, люди там находятся, пребывают, живут, понятное дело, да, что люди сделали грех, ошиблись, да, совершили преступление, и они за свою ошибку, они отвечают, находясь там.
0: За чью ошибку отвечали совершенно невинные люди, которые о своих следователях и палачах молились Богу словами Христа: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». В саратовской тюрьме, куда иеромонаха Федора Богоявленского отправили, как и многих арестантов, заключенных под стражу с обвинением в контрреволюции в начале Великой Отечественной войны, в одной камере с ним пребывал будущий архиерей Русской Православной Церкви, прославленный в лике исповедников, прошедший лагеря и ссылки, митрополит Алма-Атинский Николай Могилевский. Его воспоминания о саратовской тюрьме доносят до нас страшную картину пребывания там преподобного мученика Федора. Об этом рассказал клирик храма в честь преподобного Серафима Саровского города Саратова, секретарь епархиальной комиссии по канонизации подвижников благочестия иерей Максим Плякин.
2: И в том числе уже здесь, в Саратове, в одной камере с отцом Феодором оказался еще один новомученик российский, тоже уже прославленный в лике святых, тогда архиепископ, будущий митрополит Алма-Атинский Николай Могилевский. И именно благодаря ему мы довольно подробно знаем, что происходило в тюрьме, потому что он, в отличие от отца Феодора, выжил, еще сумел вернуться к церковному служению, поэтому его почитают как раз не как мученика, а как исповедника веры. Он еще 10 лет после окончания войны служил, и он уже после войны нашел сестру отца Феодора, Ольгу, и что смог вспомнить, он рассказал ей вот о последних месяцах жизни преподобного мученика Феодора. И как раз владыка Николай, он вспоминал, что уже когда их держали в Саратове, когда они оказались в одной камере, мы сидели с ним в одной камере. Отца Феодора ежедневно в течение долгого времени вызывали ночью на допросы. Ему не давали нарочно спать, избивали, топтали ногами. Один раз его приволокли с допроса с окровавленным лицом. Часть бороды вместе с кожей была вырвана. Мучили они его за то, что он упорно ничего им не отвечал, несмотря на пытки. Ни одного слова, а они требовали, чтобы он назвал фамилии всех духовных детей и других лиц, с которыми он общался. Это вот как раз фрагмент воспоминаний владыки Николая. И получается, с зимы 41 на 42 год до лета 43 года продолжалось вот это так называемое следствие. И отец Феодор не только сам никого не назвал, но и те, кто были арестованы с ним вместе, постепенно из-за того, что на них не было никаких материалов, их постепенно поотпускали. И есть такое вот свидетельство из тех лет, что отец Феодор как раз просил Господа о том, чтобы пострадать только ему, чтобы арест, вот эти гонения, чтобы они не затронули людей, которые были рядом с ним. И в итоге, когда стало понятно, что вот за эти там практически полтора года он никому ничего не сказал, то 26 июня 1943 года особое совещание при Народном комиссариате внутренних дел приговорило иеромонаха Феодора к 5 годам ссылки в Красноярский край. Это было еще в Саратове, в нашей саратовской тюрьме, и перед отправкой в Красноярский край его перевели как раз в пересыльную тюрьму Балашова. И он там провел-то, собственно, считанные дни. Потому что 26 июня приговор, а 19 июля, то есть меньше месяца, он в пересыльной камере Балашовской тюрьмы скончался и был похоронен в безвестной могиле где-то в окрестностях Балашова. То есть мы даже не знаем, где он похоронен. Но из-за того, что, собственно, мученичество отца Феодора, оно связано большей частью с саратовской землей, а его мощи остались, хоть мы и не знаем, где точно, но все-таки в земле Балашовской епархии, то на нашей территории, саратовской митрополии, в том числе Балашовской епархии, мы его поминаем как святого преподобного мученика Феодора Балашовского. Хотя он в Балашове вообще не прослужил ни одного дня. Но для нас ценно то, что вот его свидетельство о Христе и его защита его духовных чад, она вот проявилась как раз здесь у нас. И пусть эта земля его страдания, земля, политая его мученической кровью, но его мощи остались здесь.
0: Я встретилась с отцом Максимом в особенный для саратовской митрополии день. 2 апреля по новому стилю здесь совершают память первого страдальца за веру, священномученика, протоиерея Владимира Пексанова. В Саратовском крае истребление священнослужителей началось именно с его гибели, которую невозможно спокойно описать. Он был батюшкой в сельской церкви, которую крестьяне и купцы, торговавшие в этих местах зерном, построили на свои средства. Несколько тысяч человек проживало в селе Павловка, и все они собирались на церковные праздники в любимый храм. И вот всего лишь через полгода, прошедшие после Октябрьского переворота, в село прибыл карательный отряд. Искали белогвардейцев, готовивших контрреволюционное наступление. Одним из первых жребиев кровавого террора, который без суда и следствия осуществлял сотни и сотни казней совсем неповинных людей, пал на настоятеля Павловского храма, отца Владимира. Его сначала жестоко избили, а затем вывели на глазах супруги из избы и повели по селу к храму, у порога которого выстрелили в него в упор и убили. Даже хоронить и отпевать сначала не разрешали. Кто может теперь объяснить нашим детям, за что расстреливали этих святых людей, которые с утра до вечера занимались церковным служением, а также воспитанием, учительством, назиданием крестьян и их деток, венчали молодых супругов, крестили их детей, провожали в последний путь усопших, соборовали болящих. А еще в селе Павловка при храме была церковно-приходская школа, где отец Владимир преподавал. Кому мог угрожать православный священник? Только силам зла, как огня боявшимся молитвы и верующих людей, для которых жизнь на земле была лишь подготовкой к Царствию Небесному. И они шли на свою Голгофу по казахстанским степям, отправляясь на пароходах смертников на Колыму, в самые безнадежные места ссылок. Но они верили, что их путь правый. И наступит в России время, когда вновь станут открывать храмы, возрождать монашескую жизнь. Люди очнутся от революционного дурмана, как от смертельной болезни, поразившей целое общество. Они верили, что Россия живет, восстанет, победит в этой брани.
3: Он последние годы жизни как раз прослужил вот в Воскресенском храме села Павловка. Храм этот был разорен и осквернен богоборцами. Там долгое время был сельский клуб, и танцевальная сцена была устроена прямо в алтаре. Вот, однако, вот Господь явно показал такое вот чудо. Много лет Павловский приход пытался добиться возвращения храмового здания церкви, и много лет эти усилия ни к чему не приводили. То есть объект культуры, вот дом культуры, он должен быть, все, ничего не отдадим. И буквально через считанные недели после прославления отца Владимира подписываются документы на передачу здания. Это для нас, для всех, кто участвовал в этом, и для благочинного Павловки, который об этом много лет хлопотал, и для нас, кто готовил канонизацию, вот это было совершенно не совпадение. То есть многолетние, совершенно бесплодные усилия моментально разрешаются, как только земная церковь вслух провозглашает святость мученичества отца Владимира. Сейчас храм отреставрирован, храм трехпрестольный, и планируется два престола оставить такие, как они были до революции, центральное воскресение Христово и один из пределов великомученика Дмитрия Солунского. А вот третий престол, второй предел, вместо дореволюционного посвящения, он будет во имя священномученика Владимира Пресвитера Павловского, чтобы в самой Павловке был хотя бы малый предельный храм во имя святого, который там служил.
0: В храме, где служит отец Максим, совершалась последняя Великим постом литургия прежде освященных даров. На налое лежала икона священномученика Владимира Пексанова, и батюшка Максим долго рассказывал в проповеди прихожанам о его судьбе. Он был из священнической семьи. Его дед запомнился всем своим радушием и хлебосольством. Отец Владимир, прежде чем уйти с карателями на допрос, накормил их и успокоил. А вернувшись с допроса, весь израненный плетьми, пытался утешить свою супругу, чтобы она не волновалась. Как поднимали с руки карателей, большевиков, атеистов, на тех, кто в детстве читал им закон Божий, учил заповедям «не убей, не пожелай чужого, не греши». Как в один миг они как будто обезумели. А святые люди, священники, монахи и монахини продолжали молиться за свой народ, как за своих больных соотечественников. Так страстотерпица царица Александра Федоровна говорила: «Чувствую себя матерью страны и страдаю, как за своего ребенка, и люблю мою родину, несмотря на все ужасы теперь». Отец Максим подарил мне икону саратовских святых, на которой стоят рядом и отец Владимир, и отец Федор, которого именуют Балашовским, хотя в Балашове пока неизвестно, где погребли преподобного мученика Федора Богоявленского. В житии мы читаем в безвестной могиле. Но дай Бог, чтобы хотя бы тюремный сектор, где хранили заключенных, был обнаружен. Ведь в Балашовской тюрьме погиб еще один святой человек – саратовский священномученик иерей Дионисий Щеголев. Отбывая ссылку в Карагандинском поселке для спецпереселенцев, отправленный затем в Сибирь, он не избежал по возвращении третьего осуждения в 1937 году и был расстрелян в Балашовской тюрьме. А еще в этом месте были расстреляны 22 монахини Покровского женского монастыря в Балашове, который до революции был одним из крупнейших и развитых монастырей Поволжья. Так что Балашовская земля омыта кровью мучеников, место упокоения которых пока неизвестно. Отец Владимир Пексанов был захоронен рядом со своим храмом, в котором прослужил 18 лет.
4: Батюшка, но он, получается, погиб в Павловке?
3: Да, его расстреляли буквально на пороге его собственного храма. Ну, это площадь была тогда, центральная площадь села, практически в нескольких метрах от храма. Дальше для нас, ну, в некотором смысле загадка, потому что его похоронили в ограде храма, поскольку это самое начало советской власти, расстрелянного еще дали похоронить. И судя по сохранившемуся рапорту благочинного того округа, в котором служил отец Владимир, удалось поговорить с его вдовой, потому что последние двое суток жизни отца Владимира, они известны практически по часам. И вот этот документ мы как раз опубликовали в книжечке о нем. Но когда храм закрывали и разоряли, то вот по разным сведениям кто-то говорит, что останки были выкопаны и просто сброшены во враг, который рядом находится. Кто-то говорит, что кладбище вот это около храма небольшое было просто снесено. Кто-то говорит, что там его забетонировали и судьба неизвестна. Там одна из старожилок села говорит, что нет, батюшку Владимира перезахоронили вот на основном кладбище села. И пока судьба его мощей достоверно неизвестно. Но во всяком случае храм остался стоять на своем месте, хотя его очень сильно изуродованном виде, но тем не менее его удалось восстановить.
0: Мне довелось побывать на балашовских кладбищах, на старом и новом. И одна деталь меня поразила. Некоторые могилки, за которыми некому уже ухаживать, они сравнялись с землей, были покрыты густым покровом голубых весенних первоцветов. Кто знает, может быть, там лежат святые люди, сохранившие свою веру в те годы, когда комсомольцы прибегали в клуб танцевать на сцене, расположенной в алтаре храма. Есть в Балашове мемориал, посвященный воинам, умершим в балашовских госпиталях от ран, и всем им совершается память. За них возносится молитва. Там стоит большой каменный крест. Рядом расположена железнодорожная ветка, по которой отправлялись поезда еще дальше, на восток. Многие ли доезжали до мест заключения. В вагонах арестантов кормили селедкой и не давали им пить. И они сотнями оставались лежать вдоль дорог, понимая, что их могилки уже не найти их родным. Я спросила отца Максима, а что же это было за время, когда так разделилась православная Россия на тех, кто не переставал верить в Бога и кто сбрасывал с храмов колокола и сжег иконы. Я попросила батюшка сказать, что нам нужно знать об этих прекрасных людях, сохранивших в России Церковь Божью, веру, молитву.
3: Во-первых, это пример их жизни. То есть, как бы ни была цепочка, пример их жизни у нас перед глазами. И одна из задач, которую мы перед собой видим, эту память не потерять. Что мы знаем, там, на бумагу, сохранить для остальных. Во-вторых, настолько, насколько это в наших силах, чтобы их подвиг стал известен максимальному числу людей. Пусть мы не их духовные чада, вот в прямом смысле слова, но если мы знаем об их терпении, их страдании, если мы хотим, чтобы они были для нас примером, значит, наша задача о нем рассказать. Вот что мы и стараемся по мере возможности делать.
4: Мышка, ну вот для вас, что для вас наиболее ценно? Вы так много судеб этих знаете.
3: То, что они рядом. Кто-то рядом в пространстве, как преподобный мученик Феодор. Кто-то рядом вот по жизненному пути. Вот меня в свое время отец Нил, кажется, совершенно потряс. Когда он три раза возвращался из заключения, три раза обращался к архиерею с одним и тем же прошением. Я иродиакон, я служить хочу. Его арестовывают и опять отправляют на следующий срок. И конечно, это совершенно потрясающая память.

святителях. Праведные, блаженные, юродивые. Наши святители и святые государи. И особенным ликом рядом с этими святыми людьми стоят иногда совсем незаметные, скромные, тихие, но мужественные и стойкие. Несмотря на то, что их убивали, как с отца Федора, заживо сдирая кожу, российские мученики и мученицы за веру Христову. Их молитвами, как белоснежным покровом чистоты, услал Господь нашу землю. И они возвышаются маяками, светящими на нашем жизненном пути. Главное – идти на их свет и оставаться верными своему дому, в котором мы родились, своему Отечеству, своей вере. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о саратовских и балашовских новомучениках Церкви Русской, о преподобном ученике Федоре Балашовском, который привел нас с вами в богоспасаемый город Балашов.

0: места и люди.
1: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой.
2: Пересказкой.
1: Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки».
2: «Пересказки»
1: на радио «Вера». Каждый вечер
2: в 21:05.
0: Места.

0: Преподобный мученик Федор Балашовский родился в Тегеране в рождественские дни 1906 года, 8 января, по новому стилю. Его отец Павел Георгиевич Богоявленский являлся русским консулом в годы, когда в Персии с 1905 по 11 год совершалась конституционная революция, и члены дипломатического корпуса России, представительства Российской империи, подвергались нападениям. В ноябре 11 года ситуация обострилась, Павел Георгиевич был убит. Его вдова Ольга Петровна осталась одна с тремя маленькими детьми. Будущий святой мученик за веру Христову Олег, 6-летний мальчик. Его сестра Оленька, 4 лет, и младший братик Юрий, которому было несколько недель, приехали с мамой в Санкт-Петербург. Жизнь дворянской семьи на пенсию была достаточно обеспеченной, и им всегда очень помогал дядя, родной брат Ольги Петровны, Александр Петрович Нечаев, ученый мирового уровня, профессор, родоначальник отечественной психологии и экспериментальной педагогики. Когда произошла революция в России, он перевез семью сестры в Самару, где возглавлял Самарский университет. Затем в Москву, где до 25 года был директором психоневрологического института. Профессор Александр Петрович Нечаев был репрессирован в Москве в 1935 году и скончался в Семипалатинске уже после войны. А Олегу Богоявленскому пришлось пройти путь становления в условиях, когда все надежные оплоты русской жизни рушились на глазах. Мы беседовали о его судьбе, о пути нового мученика церкви русской, секретарем Саратовской епархиальной комиссии по канонизации подвижника благочестия, клириком храма в честь преподобного Серафима Саровского в Саратове, иереем Максимом Плякиным. И батюшка рассказал о начале жизненного пути иеромонаха Федора Богоявленского.
1: Получилось так, что вот по обстоятельствам земной жизни, по его жизненному пути, он с нашей епархией не связан совершенно никак. Родился он в семье русского дипломата в Персии. Большую часть жизни он прожил в Москве. Сначала был прихожанином московских храмов, потом был пострижен в монашество в общине, которая осталась после разгрома Высокопетровского монастыря. Потом служил на приходах Подмосковья. Несколько раз его арестовывали, он побывал в заключении, но последний его арест случился, когда уже шла Великая Отечественная война. И здесь примечательно, что ордер на его арест был выписан ровно 22 июня 1941 года. То есть война войной, а борьба с врагами народа по расписанию.

0: вот несколько дней его не могли найти, и 8 июля 1941 года он был арестован. И поскольку он, во-первых, остался одним из последних священников, связанных с Высокопетровским монастырем, которые окормляли тайные общины, которые остались от высокопетровских насельников и чад Высокопетровского монастыря. Во-вторых, он довольно много разъезжал по Московской области, то основное, что с него требовали назвать имена его духовных детей.
1: Жизнь отца Федора до его решения принять монашество в условиях, когда даже просто посещение церкви преследовалось властями, было поиском истины. Он учился в Московском университете на медицинском факультете. Во время учебы принимал участие в работе с беспризорниками. Со своими товарищами он отправлялся в самые неблагополучные районы Москвы. Многие из беспризорных детей собирали шайки в подвалах разрушенных зданий. И студенты с риском для своей жизни приводили их в приюты и школы, старались найти им пристанище и поставить на ноги. Во время учебы серьезно заболела его мама. Единственным утешением для нее в этот период жизни – стало то, что Олег начал посещать со своими сестрой и братом храм Божий. Мама говорила: «Я спокойна, я знаю, что Олег молится». Жили они в очень стесненных условиях. Им дали комнату в коммунальной квартире, которую разгородили перегородками. Но в комнате стоял рояль. Олег посещал литературно-философский кружок, но учеба в университете, где все больше давлела материалистическая пропаганда, не удовлетворяла его ищущую натуру. И вот он обрел в своей жизни остров спасения. Это был Высокопетровский монастырь. 20-е годы обитель стал для Москвы, московской молодежи, надежным ориентиром в жизни. В Москве разлетелся слух: старцы приехали. После закрытия Смоленской Зосимовой пустыни в Люстроице Сергиевой Лавры, где подвязались подвижники, молитвенники, продолжатели лучших традиций старчества, многие из братьев переехали в Москву, и их принял под свой покров Высокопетровский монастырь, где сразу организовалось несколько общин вокруг каждого из уникальных зосимовских монахов. Это были схиархимандрит Игнатий Лебедев, прославленный в лике святых новомучеников, умерший в ссылке в Алатыре, архимандрит Никита Курочкин, архимандрит Зосима Нилов, архимандрит Митрофан Тихонов, скончавшийся в саратовской тюрьме. Возглавлял монастырь епископ Варфоломей Ремов, замечательный иерарх, сумевший объединить в одном из самых древних московских монастырей, основанном святителем Петром, митрополитом московским, большой приход, который составляли монахи и их преданные чада, многие из которых, став на путь веры, тайно приняли монашеский постриг. Что это было за удивительное время? Интересное явление, когда в Москве вокруг крепло социалистическое государство, вычеркнувшее из своей жизни закон Божий. А внутри него сохранялось то зерно, то семя, которое прорастало многими ростками веры и любви ко Господу, к храму Божию, принесшие такие плоды и сохранившие русскую православную церковь в эпоху гонений. Об этом мы беседовали на замечательной выставке, посвященной тайным монашеским общинам Высокопетровского монастыря, с Еленой Григорьевной Балашовой, научным консультантом паломнической службы обители.
2: Монашеская община, которая существовала, она жила глубокой, духовной, полнокровной монашеской жизнью по уставу Зосимовой пустыни, и в богослужебном смысле, и вот те, даже старческое окормление, да, которое владыка Варфоломей сознательно, да, вот как бы вводил, да, потому что он понимал, насколько это важно. Он сам был духовным чадом зосимовских старцев. Сперва преподобного Германа, потом уже, когда отец Герман болел, практически передал его, да, преподобному Алексию, и уже преподобный Алексей Зосимовский как бы вел дальше вот в духовном смысле владыку, стал его духовным отцом. И те, кто находился здесь, в Высокопетровском монастыре зосимовцы, они уже, как бы напитавшись этим старческим духом, да, они сами духовно воспитывали уже своих духовных чад по тем традициям, по тем уставам, да, по тем принципам, да, важнейшим в духовной жизни, которые стали для них родными уже в Зосимовой пустыне. И мы говорим о тайных общинах, потому что это было советское время. Конечно, это была одна большая община, которую возглавлял владыка Варфоломей. Архиепископ, сперва епископ Сергиевский, потом с 1925 года он был на покое. Но, несмотря на то, что он был на покое, кстати сказать, что за особые заслуги перед церковью, в 1934 году он был возведен в сан архиепископа. То есть мы его упоминаем как архиепископа Варфоломея Римова. И владыка вот по воспоминаниям, да, он как бы как большой орел под свои крылья, да, собирал вот все эти общины, всех тех, кто приходил молиться в Высокопетровский монастырь. Но при этом вот у отцов у каждого из них, у преподобного мученика Игнатия Лебедева, у архимандрита Митрофана Тихонова, у архимандрита Никиты Курочкина. Вот их портреты мы здесь тоже видим у нас на нашей выставке. Архимандрит Зосима Нилов. Удивительные совершенно старцы. У них были свои духовные семьи, да, у каждого. И они немножко по-разному вели эти семьи.
1: Невозможно переоценить то, что в 20-е годы в Москве, вновь ставшей столицей, теперь уже социалистического государства, зрело такое явление, к которому старцы отнеслись с большой ответственностью. Когда совсем молодые люди, выпускники вузов, приехавшие из провинции рабочая молодежь, обретя надежных руководителей в духовной жизни, становились на путь монашества в отсутствие монастырей. Монашество без стен и одежды, как назвали его старцы, когда преимущественно молодые прихожане Высокопетровского монастыря были тайные монашеские общины и в других местах, готовы были к этому сокровенному пути, который для их окружения был неизвестен. Они ходили на светскую работу, к которой относились как к послушанию, посещали храм и во всем подчинялись советам своих старцев, которые вели их по жизни заботиться о каждом их шаге, как мать о своем ребенке. К преподобному ученику Игнатию выстраивались такие очереди, что после службы он еще долгие часы исповедовал множество прихожан, стекавшихся к нему со всей Москвы. В его синодике было до 4000 имен. Олег Павлович Погоявленский, после того, как он посещал храм в честь грузинской иконы Божией Матери, перешел в Боголюбский храм Высокопетровского монастыря. И когда эту церковь уже закрыли, и община стала молиться в храме преподобного Сергия над Большой Дмитровке, который впоследствии был взорван, он совершенно отстранился от всех мирских дел, забот, общения и стал жить на колокольне этого храма, выполняя работу сторожа. Его духовным отцом, старцем, стал архимандрит Никита Курочкин, который с трепетной заботой относился к каждому своему чаду. Он и воспитал в душе этого высокого юноша с пламенным сердцем такое дерзновение к Богу. Олег принял монашество, его постригли с именем в честь преподобного Федора Студита. И монах Федор был рукоположен в сан иеродиакона.
3: Но вот что это были за смелые люди, которые в советские годы, зная безбожие о гонениях, принимали монашество?
2: Это были люди, которых призывал Бог. Это просто люди, которые услышали это призывание Божие, вставали на этот путь и шли по нему. Светло. Вот если почитать книжку матушки Игнатия, то вопросов не остается. Она так удивительно пишет, но, говорит, чувствовали себя как зернышки, взятые в любовную горсть отца. И нам от этого так хорошо, так светло, так радостно. И мы вроде такие же, как все. Вот за что нам эта радость? Да, почему вот именно мы оказались вот здесь, в этой дивной горсти? И она сравнивает как вот постриг и ощущение человека после этого. Как весной, такая вот как солнышко, как росточек пробивается к свету. И это не придумать. То есть это действительно люди шли к любви. Вот они чувствовали любовь своих старцев. И они шли за этой любовью. И все, им больше ничего не нужно было. Они понимали, что они нашли вот тот путь, где они видят, где они чувствуют, где они обретают Бога и Божью любовь. Это тот путь, которым они хотят, и единственный путь, которым они в своей жизни уже могут следовать.
1: Елена Григорьевна рассказывала о воспоминаниях одной из постриженец тайных монашеских общин Высокопетровского монастыря, схемонахини Игнатии Пузик, которая всю свою жизнь трудилась в Государственном научно-исследовательском институте туберкулеза в Москве. И, пройдя долгий путь, она скончалась в возрасте 101 года, оставив потрясающие по силе и подробностям описание старчества и тайного монашества в книге «Старчество в эпоху гонений». Но если девушки, принимавшие постриг, могли долгие годы хранить в тайне свое монашеское имя, монашеское призвание, то принимать постриг и священный сан для их собратьев всегда было связано с открытым исповеданием веры. Об этом мы говорили с клириком Балашовской епархии, ответственным за кормление заключенных в Балашовской тюрьме, иереем Анатолием Орловым.
4: Значит, вот Федор Балашовский, действительно, вот он пострадал именно вот, да, в те богоборческие времена, когда уже, ну, понятное дело, что подписывая себе приговор, да, соглашаясь или желая принять священный сан, уже было понятно, что это уже мученический венец, который, естественно, пройдет, ну, как говорит святитель Лука, да, я полюбил страдания, да, уже однозначно получится так, что жизнь закончится мученическим венцом, действительно, ну, наверное, вот сегодня бы не каждый из нас размышлял вот о своей жизни, да, наверное, это уже такие личные мои измышления.
1: В то время Павел Дмитриевич Корин писал свою «Русь уходящую». И молодой монах Федор Богоявленский стал для него Прототипом проникновенного образа, запечатленного в эскизах к этой картине, на которой было изображено еще несколько насельников Высокопетровского монастыря, вышедших из Смоленской Зосимовой пустыни. И память о них никуда не ушла. Если живет память, если об этих прекрасных людях, мучениках и исповедниках веры узнают все больше и больше других людей, значит, их жизнь, их подвиг, их вера передается следующим поколениям, и она будет сохраняться. В книге о соборе саратовских святых, в которую вошли жития древних подвижников и материалы прославления новомучеников земли Саратовской, которую показал мне отец Максим Плякин, напечатана интродукция эскизов художника Павла Корина, которые отражают красоту личности преподобного мученика Федора Балашовского.
3: Точка, но вот рядом с этой иконой изображен коринский портрет отца Федора, и для нас уже сейчас это какой-то собирательный даже образ русского монаха и такого русского монаха-воина, как-то перекликается с Александром Пересветом.
0: Но вот, в какой-то мере да, потому что терпение отца Федора – это не только вот сказать «нет» на допросе. Учитывая, что он перенес, учитывая, каким мукам его подвергли, это действительно вот доблесть сродни воинской. Но, тем не менее, мы знаем из документов, из воспоминаний самого художника, что это портрет все-таки конкретного человека. Хотя он потом этот набросок использовал для совершенно другого изображения. У него как бы два портрет отца Федора, вот молодой монах, который он, это этюд к Руси уходящей, и есть еще одна коринская картина тоже, вот, где он использовал этот же сюжет.
1: Еще в одной картине Павла Корина мы можем видеть образ преподобного мученика Федора Богоявленского. Это старинный сказ триптиха «Александр Невский». Как же сложился его монашеский путь? Мы уже знаем, как он окончился. Или, правильнее сказать, начался в вечности. Для иеродиакона Федора, который стал членом тайной монашеской общины Высокопетровского монастыря, первые годы монашества связаны еще с учебой в тайной духовной академии, которая также существовала в стенах обители. Правда, занятия, например, по истории древней иконописи проходили под видом экскурсии в Третьяковскую галерею, где были представлены образы Дионисия и Рублева. И эти годы для высокопетровца были их самым счастливым временем. Потом начались аресты, ссылки, заключения, потеря наставников.
2: В самом монастыре храм был закрыт уже в мае 1929 года, потому что появилось письмо из тех, кто здесь жил в общежитии, там трех коммунистов, это письмо сохранилось в архивах, о том, что, несмотря на то, что вроде как этот монастырь был давно закрыт, но тем не менее он здесь сохранился, там монахи-злодеи со всем своим мракобесием там продолжают служить, соблазняют там религиозным дурманом наших жен и детей, и, ну, прочие такие вот вещи. И требование закрыть окончательно уже этот монастырь. И в 29-м году уже действительно богослужения в Боголюбском соборе, которые продолжались, уже прекращаются. Но община, прям вот как она есть, что называется, поднимается с одного места и переходит. Находившийся в то время неподалеку храм на Большой Дмитровке, это буквально вот 5 минут, ну, 7 минут пешком отсюда, храм Успения Божией Матери, который, его называли в основном Сергиевским храмом, вот по этому пределу. Вот хотя основной предел был Успенский. Это на Большой Дмитров в 29-м году. А в 33-м году уже из этого храма их тоже выгоняют, общину, потому что храм готовится к взрыву, и они переходят тогда уже в храм Рождества Богородицы в Путинках, на Малую Дмитровку, тоже там здесь неподалеку. И вот как раз уже в этом храме последняя служба, которая служит владыка в феврале, это было по празднеству Сретения. Вот и когда владыка уже вышел нам вон и сказал, я сегодня служить не буду. Прощался с народом, вышел из храма, и в этот момент с грохотом в алтаре со стены упала икона. Это вот по воспоминаниям тех людей, которые там были. И духовные чады его писали, что когда владыку арестовали, такое ощущение, что свет погас в Москве, все изменилось.
1: Первая ссылка отца Федора стала для него школой мужества и терпения. Всего в общине на Дмитровке в 1933 году было арестовано 24 человека, среди которых было 3 молодых монаха. Их обвинили в том, что они были членами нелегального монастыря и учились в тайной академии, создавая кружки для работы с молодежью. Двое из них уже в Москву не вернулись. Это архимандрит Герман Полянский, расстрелянный в 1937 году в Сиблаге, и иеромонах Никола Ширинский-Шахматов, расстрелянный в том же году в Томске. Отца Федора спас Господь от неминуемой гибели на Колыме. Когда пароход из Владивостока должен был отправлять партию смертников в лагерь, у отца Федора отнялись ноги. Никакие избиения не заставили его встать. Приглашенный врач признал, что ноги отнялись на нервной почве. И отец Федор находился во Владивостоке, в лагерной больнице, помогая врачу как фельдшер. Когда в 1936 году эрзьякона Федора Богоявленского выпустили из лагеря, у него на руках была рекомендация от врача, что он может продолжить медицинское образование и стать хорошим специалистом. Но он принял другое решение, написав Священный Синод прошение о рукоположении его в священника. В июне 1937 года отец Федор в храме первоверховных апостолов Петра и Павла на Преображенской площади принял священный сан. Жить в Москве ему было запрещено, и он служил сначала в селе Ивановское под Волоколамском, где до этого служил его духовный отец, архимандрит Никита Курочкин, скончавшийся у него на руках в мае 1937-го. Ивановское в то время было последним приютом монахов и монахинь тайных монашеских общин. Часто глубокой ночью они приезжали из Москвы на станцию и шли по дороге в храм, считая это самым главным утешением в жизни, что они могли исповедаться и причаститься. В 1939 году скончался еще один старец, духовник из Зосимовской братии, архимандрит Зосима Нилов, которого сестры уговорили взять их под свой покров. Для тех, кто привык жить в постоянном послушании старцам, откровении помыслов, участии в богослужениях и таинствах церкви, это было спасением в годы гонений. Архимандрит Зосима, сам тяжело больной, не раз приезжал в Москву исповедовать сестер. Этому были посвящены и последние 2 года на свободе иеромонаха Федора Богоявленского. После того, как он не смог заплатить непосильные налоги, возлагаемые тогда на храмы с целью их закрытия, однажды его пригласили для разговора 2 человека в штатском, обещая не трогать его, если он станет их осведомлять о том, кто ходит в храм и о чем говорит. Но отец Федор категорически отказался быть доносчиком. И тогда ему запретили служить, и он с трудом смог найти себе приют небольшой комнатки в селе Завидово Тверской области. Но второй арест был неизбежен. В первые дни Великой Отечественной войны он приехал к своей сестре и сказал: «Арестован отец Митрофан, скоро придут и за мной. Спрячь меня, я должен приготовиться к смерти». Последние 2 недели жизни на свободе он провел в затворе, в маленькой комнатке на даче у сестры Ольги. Уезжая на работу, она вешала на дверях замок и оставляла брату хлеб и воду. От остального он отказывался. Удивительные письма остались у духовной дочери отца Федора, монахини Серафимы Кавелиной, прожившей после гонений долгие годы и рассказавшей многое о жизни тайных общин Высокопетровского монастыря.
2: Это письмо преподобного мученика Федора Богоявленского, которое он пишет монахине Серафиме Кавелиной. Это июнь 41 года, перед тем, как ее вызвали на допрос. Он пишет: «Дорогое мое чадо, мир тебе и Божие благословение. Не смущайся и не ужасайся. Подобает бо сим так убыть». Это цитата из Евангелия. «Для укрепления и отгнания уныния почитай первое послание святого апостола Петра и 10-ю кафизму с тропарями и молитвой и я. Будь сосредоточен и спокоен в настоящий час испытания. Матерь Божия да покроет тебя своим амофором. Христос с тобой и мои недостойные молитвы. Причастись и предай все волю Божию». Причем, что интересно, что вот это письмо 28 июня 41 года. 22 июня был подписан ордер на арест самого преподобного мученика Федора.
1: Арест преподобного мученика Федора Богоявленского описан подробной сестрой святого Ольгой Павловной, которая передала свои воспоминания всем нам об этом чудесном человеке. И запомнилось, как вел себя отец Федор при аресте. Он быстро разорвал написанную одним из его чад на листочке бумаги исповедь. А когда конфисковывали ценные вещи, крест, оставленный перед своим арестом отцу Федору, его духовным другом, преподобным учеником Косьмой Магдой, расстрелянным в 1937 году в Бамлаге, НКВДшник потянулся к серебряной дарохранительнице, где находились запасные дары. Он услышал от отца Федора, сказанные с такой силой и властью, слова: «К этому вы не смеете прикасаться. Это святые дары». И тот отступил. Сестра увидела, как на столе среди фотографий родных и близких оказался необычный яркий конверт, который подбросили пришедшие арестовывать брата. Там виднелась фотография Гитлера. Хоть какие-то улики они же должны были представить следствию, которое длилось около 2 лет. И на протяжении всего хода расследования отец Федор не назвал ни одного имени, чтобы из-за него никто не пострадал.
0: Получилось так, что из высокопетровских отцов он был, во-первых, одним из самых молодых, а во-вторых, он хронологически один из последних, кто еще служил на свободе. И вот поэтому, когда его арестовали, следователь с него в первую очередь требовал, чтобы Во-первых, он признал существование контрреволюционной организации церковников, и поскольку уже шла война, второе обвинение – проведение антисоветской пораженческой агитации, а в условиях войны это был практически гарантированный смертный приговор. А во-вторых, с него требовали назвать фамилии, имена и отчества лиц, у которых он проживал в Волоколамске, Кашире и Москве. На что отец Фёдор на допросе ответил: «Я считаю для себя нравственно невозможным называть следствию лиц, у которых я проживал, и на этот вопрос давать ответ я отказываюсь». Вот это противостояние арестованного священника и органов следствия, оно продолжалось ровно до того момента, когда немцы стали подходить к Москве. И тогда был издан секретный циркуляр о том, чтобы в случае взятия Москвы немецкими войсками враги народа, находящиеся в московских тюрьмах, немцам не достались. И было принято решение об эвакуации заключенных московских тюрем подальше от театра военных действий. И таким образом часть тех, кто находились в этот момент в заключении, они оказались в Саратове. Вот мы привыкли к тому, что эвакуация – это эвакуация предприятий, эвакуация людей из зоны войны. А здесь эвакуация заключенных, чтобы, не дай бог, они не встретили немцев, не оказали им какую-то помощь.
1: Я ехала в поезде в город Саратов, проезжая московские пригороды, перелески и поля, удалявшихся от Москвы областей. Любовалась на белоснежные березки, как будто льнувшие своими ветвями к дороге, и думала, какими мыслями был наполнен путь отца Федора в Саратов. Вспоминал ли он своих духовных наставников, которые уже почили в разных местах, кто-то в ссылках, кто-то от болезни. Знал ли он о тех, кто уже был расстрелян? Думал ли о своих духовных чадах, вымаливая их пред Господом? Но, несомненно, то, что он осознавал, что вернуться в Москву ему уже не суждено, и он останется там, вдали, совсем один. Как провел он эти полтора года в Саратове? Об этом мы знаем лишь по воспоминаниям святителя-исповедника Николая Могилевского, митрополита Алма-Атинского, вернувшегося из лагерей ссылок. Но он приготовился к смерти. Удивительно, но перед тем, как сесть в машину, забирающую его в последний путь, он убедил своих конвоиров дать ему время отслужить молебен перед образом Казанской иконы Божией Матери. Сейчас эта икона находится в Сергиевском храме Высокопетровского монастыря. Молитва отца Федора вернулась в родную обитель.
2: Его не сразу нашли, потому что он был в этот момент у своей сестры в Москве. Так-то он не должен был быть, ему нельзя было находиться в Москве. Но он уже знал о грядущем аресте, он готовился к аресту, он как бы ушел в затвор, как бы в одной из комнат ее дома, и перед Казанской иконой Божией Матери молился о том, чтобы вот Господь его укрепил. 2 недели его искали. И когда все-таки его нашли там вот в доме у его сестры, устроили такой прям обыск, очень серьезный, страшный, но он был к этому уже готов внутренне. Причем не просто готов, а сестра его, остались ее воспоминания. Она рассказывала, когда его уже уводили, я подняла на него глаза, я увидела абсолютно сияющее, преображенное светом его лицо. И она плакала, потому что, ну, уводит брата родного, да, все, она понимала, что она его больше уже никогда не увидит. А он говорит: ну что ты, радоваться надо, а не плакать. То есть это вот все, этот человек идет страдать за Христа. Это радость огромная.
1: В книге о саратовских святых было опубликовано письмо, которое теперь называют «Завещание преподобного мученика Федора Богоявленского». Если внимательно постараться его прочитать, услышать, увидеть эти строки, написанные новомучеником, удивляешься тому, как в нескольких предложениях так много сказано. Что они хотели бы нам передать, эти прекрасные люди, сохранившие свою веру? О чем предостеречь? Чему научить? Елена Григорьевна сказала, что они нам все сказали своим дерзновением пострадать за Христа, принести свою жертву Богу. И когда видишь сейчас икону собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, ты понимаешь, что на ней изображено так много чудесных русских людей, которые подарили нам все, что было им дорого. Жизнь, веру, свободу во Христе, свою любовь к Богу, святую Русь. Она с нами рядом, она в нас, Россия, и она для нас действительно святая.
0: Эта книга «Собор саратовских святых», она была издана нашей митрополией в 2017 году, и те материалы, которые у нас были вот по состоянию на 2017 год, они и составили эту книгу. И, наверное, самое вот замечательное добавление к этому житию по сравнению с тем житием, которым было опубликовано к его канонизации в самом начале 2000-х годов, это так называемое завещание преподобно-мученика Феодора. Это завещание, это тетрадный листок, который его духовная дочь Ольга Александровна Кавелина в постриге инокини Серафима обнаружила в книге, которую ей отец Феодор подарил незадолго до ареста. То есть, по всей видимости, это последний текст, который вообще он написал на этой земле. Небольшой листочек, и вот вместе с архивом Кавелиной, он сейчас находится, насколько я понимаю, в Высокопетровском монастыре, этот листочек, собственно, и попал в руки исследователей, он был опубликован. В нашей книге опубликовано факсимиле этого текста и его текстовая расшифровка.
1: Смирение без труда спасения, как единогласно говорят святые отцы. Приобретается же оно не сразу, но когда человек испытает и перетерпит много болезней и изменений своему страстному устроению. Случаю к этому в жизни на каждом шагу. И нам остается, принимая все скорби, как от руки Божией, обращать их в свою духовную пользу. Невозможно же этого совершить на деле, если не имеем постоянной памяти Божией и сознания своей греховности и неисправности. А то и другое получим не иначе, как через молитву. Поэтому молитва есть основание и корень духовной жизни. Как же молиться? Стараясь ум свой отвлекать от внешних, собирать его в слова молитвы, для начала хотя бы внешним образом, многократным повторением этих слов: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». А чтобы не осталось это дело ни одним упражнением ума, надо бы и сердце понуждать внимать ему. Все же совершаемое не почитать делом великим и высоким, а наоборот видеть в этом крайнюю свою немощь и нужду в помиловании, как и есть на самом деле. Господи, помилуй нас, грешных.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время – творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на Радио Вера. Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на Радио Вера.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: В этом году на Петербургском международном экономическом форуме работала выездная студия «Радио «Вера». Сейчас предлагаем вашему вниманию записанное там интервью со старшим вице-президентом банка ВТБ Артемом Александровичем Куликом.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Это программа «Вера и дело» на радио «Вера». Студия радиостанции «Вера» располагается на Петербургском международном экономическом форуме. Микрофон Константин Мацан. И наш собеседник сейчас Артем Александрович Кулик, заместитель руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент ВТБ. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Константин.
2: Тема, которую мы на радио «Вера» обсуждаем здесь на экономическом форуме, это встреча проблематики предпринимательства и этики, ценностей, нравственной ответственности предпринимателей и бизнес-сообщества и тех вызовов, с которыми предприниматель, бизнесмен или руководитель крупной корпорации сталкивается. Мы здесь обсуждаем даже такой некий документ, составленный инициативной группой, как «Кодекс православного руководителя и предпринимателя». Там есть такие слова, что предпринимательство – это зона особого духовного риска. Вот вы бы с этим согласились, что это зона особого духовного риска?
3: Это настолько интересный, глубокий вопрос, Константин, что, я думаю, нам не хватит не только времени сегодняшнего эфира, но, наверное, даже какой-то отдельной передачи, потому что каждый бизнесмен определяет в первую очередь свои принципы и этику самостоятельно, в зависимости от воспитания, от семьи, от школы, образования, взглядов на жизнь, вероисповедания, жизненного опыта. Если обобщать, то да, безусловно, это испытание, любой бизнес, потому что это тонкая красная линия, и человек должен выбрать все-таки, он ради успеха готов ли пойти дальше, нежели то, что вложено в него семьей, образованием или верой. Но здесь очень важно разделять. Все-таки бизнес – это в первую очередь не нарушение чего бы то ни было. И бизнес – это не алчность, и бизнес – это не жажда наживы, и это не хождение по головам или трупам. Это другое. Вот поэтому, наверное, в зависимости от того, какой это бизнес – и в зависимости от человека и появляется определение того, насколько вот это видение верно. Вот. Я, мои друзья, многие клиенты, с которыми я сталкиваюсь, они люди глубоковерующие и православные. Вот. Помогает ли это им строить бизнес? Безусловно. Безусловно. А помогают ли они при этом, будучи успешными людьми, сообществу, семьям, многодетным, детям? Кто-то да, а кто-то нет. А может быть, мы об этом не знаем. Поэтому это все-таки в итоге же остаемся мы и Господь, и там все и определяется.
2: Вот вы сказали, что помогает людям их православная вера строить бизнес, безусловно. Но вот не для всякого, мне кажется, это прям так безусловно и очевидно. Кто-то скажет, что ну, это разные вещи. Бизнес одно, работа. Да, вера – это внутреннее, это про душу, если даже в глубоком смысле это про спасение. Но как вот личное, духовное, сокровенное может помогать в такой практической вещи, как бизнес? Вот как помогает?
3: Вы знаете, мне кажется, не только поколение современных бизнесменов, а в принципе люди, которые занимаются бизнесом, развитием своего дела профессионально, это люди, которые работают 24/7. И они зачастую не разделяют личную жизнь и работу. А вера, да, это глубоко, но если ты живешь работой и при этом живешь верой, то где-то все равно есть интеграция и того, и того. И опять же, я говорю о том, что вера зачастую очень помогает правильно строить бизнес. Благодаря тому, что это делается именно правильно, люди достигают успеха.
2: А как вам кажется, вера может помогать? А может ли вера, ну, если угодно, мешать? В каком, например, случае? Когда, ну, вот есть какая-то, не знаю, вот, выгодную схему. Может быть, не совсем там кристально честная, но выгодная. И вот человек себе говорит, эх, вот если бы я сейчас не был верующим, я бы вот сорвал бы куш, а так, эх, не могу. Вот.
3: Абсолютно. Мне кажется, это искушение, с которым сталкиваются сотни тысяч бизнесменов, крупных, мелких, начинающих, если не ежедневно, но довольно часто. Вот. Каждый, опять же, определяет сам ту границу, которую он может переступить. Наказание неминуемо в том или ином виде, но искушение есть, оно есть у всех, оно есть всегда, оно вокруг нас, оно постоянно присутствует. Но даже не получив что-то незамедлительно, вот не переступив вот то, куда не надо идти, не обманув, может быть, да, не солгав, не подставив кого-то, не обидев кого-то, ты не получаешь какую-то немедленную выгоду, все равно рано или поздно плюсы того, что ты сделал правильное решение, они придут. Я стараюсь очень светски сейчас отвечать на ваш вопрос. Вот, все-таки, потому что мы касаемся бизнеса, надеюсь, вы понимаете то, о чем я говорю, поэтому таких историй очень много. Вот, противостоять им очень сложно, но, опять же, то есть, те люди, которые глубоко верят, занимаются при этом бизнесом, безусловно, они задают вопросы, они делают этот выбор, и, там, к счастью, в последнее время... Люди, с которыми я общаюсь, мои друзья, довольно успешные бизнесмены, они делятся со мной, они делают правильный выбор, потому что, ну, вот как бы это не только воспитание, а это глубокая вера, это понимание того, что если ты живешь так, как подобает жить православному бизнесмену, значит, награда и успех, они все равно будут рядом. А если они не будут рядом, значит, так и должно быть. Но здесь очень тонкий момент, потому что у меня есть и друзья-бизнесмены, и успешные люди совершенно разных религий. И это свойственно любой религии. Человек глубокий верующий, он старается придерживаться этого, и зачастую это помогает ему справляться и с тяжелыми жизненными ситуациями, с искушениями, с какими-то, может быть, падениями и неуспехами. Действительно помогает. Помогает выходить из сложнейших ситуаций, и так и должно быть.
2: У меня тогда последний вопрос. Вот мы на форуме обсуждали, что то, что сегодня говорится про клиентоориентированную экономику, это, в общем, в основе своей можно переименовать то, что в основе такой экономики лежит любовь к ближнему, христианский императив. Вот вам как такая мысль откликается?
3: Знаете, вы процитировали название моей должности, я, может быть, упрощу немножко. Я возглавляю департамент по работе с крупнейшими клиентами, российскими, международными. Поэтому априори мой функционал – это что-то среднее между финансовым институтом и самим клиентом. То есть мы именно то звено, которое обеспечивает счастье клиента во взаимодействии с нашим финансовым институтом. Поэтому, безусловно, про клиентские люди, которые априори любим клиента, заботимся о нем и всячески стараемся его поддерживать. Поэтому даже христианские принципы, они, наверное, если не прописаны у нас в должностных обязанностях, но они существуют, опять же, в нашем определенном кодексе профессионала. Поэтому, да, мы наших клиентов любим, стараемся их всячески поддерживать, решать их проблемы, которые возникают. Но это удовольствие взаимное. Нас считают одним из лучших российских банков, мы этим гордимся. Ну и сторис платим нашим любимым клиентам и партнерам.
2: Спасибо огромное. В студии «Радио Вера» на Петербургском международном экономическом форуме был Артем Кулик, старший вице-президент ВТБ. Спасибо огромное.
3: Спасибо, Костя.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
4: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: В этом году на Петербургском международном экономическом форуме работала выездная студия «Радио Вера». Сейчас предлагаем вашему вниманию записанное там интервью с губернатором Еврейской автономной области Марией Федоровной Костюк.
4: Светлый вечер. На «Радио Вера».
5: Добрый день, у микрофона Мария Сушенцова, и мы ведем репортаж с Питерского международного экономического форума, где в том году представлена «Радио Вера». И у нас в гостях на площадке сегодня Мария Федоровна Костюк, губернатор Еврейской автономной области. Добрый день, Мария Федоровна.
6: Здравствуйте.
5: Вы знаете, одна из тем, которую освещает «Радио Вера» на форуме, это взаимодействие церкви, общества и власти. Вот могли бы вы рассказать о том, как это взаимодействие устроено в вашем регионе, какие проекты координируются, может быть, вместе с совместными усилиями? Что вообще в приоритете этих отношений?
6: В приоритете отношения. Вот, поэтому это три единства, оно, в принципе, показывает такую символическую историю соборности, потому что прежде чем кем-то управлять, да, нужно иметь на это благословение, нужно иметь на это духовную поддержку, потому что где будешь черпать силы? И поэтому у нас в Еврейской автономной области, где достаточно активно идет история взаимодействия, сегодня наш ладыка, епископ Лука, он является членом общественной палаты Еврейской автономной области, он является участником многих общественных акций, которые сегодня проводятся на территории конкретно города Биробиджана, да, и в муниципалитетах. Вот он очень часто выезжает и присутствует на общественных мероприятиях, которые сегодня в селах и наших населенных пунктах проводятся. Плюс к этому, с учетом современных вызовов, которые стоят сегодня перед нашей страной, например, владыка Лука, он по благословению патриарха выезжает на исторические регионы, где поддерживает наших бойцов, где окормляет их, где кто-то из них, ну, как бы и крестится, да, потому что все-таки благословение, да, и владыки, и когда владыка их крестит, это вот, ну, такое ощущение совершенно другой истории, не просто уверенности, да, а понимание, что все будет достойно и хорошо, ну, и поддерживает, и возвращается, и активно здесь работает по поддержке, помощи семьям. Вот, совместно мы проводим очень многие истории, связанные с укреплением духовно таких нравственных ценностей, да, в основном как бы семьи и уз брака. Mm-hmm. Достаточно активно это идет. Мы сегодня, к примеру, организованы как бы семейные клубы при епархии. А сегодня организовали молодежные встречи такие, да, при епархии, когда уже молодые семьи отдельно собрались, тоже как бы свою историю организовывают. Они являются сегодня, я бы даже сказала, закоперщиками многих идей, которые проходят на территории нашей Еврейской автономной области. У нас сегодня достаточно активно развивается история казачества в современном мире. И у нас, к примеру, в 8-й школе есть целый казачий класс, да, и у нас есть целый, ну, казачий храм на сегодня, и все мероприятия, там, атаманец, да, там вот казачата, редут, посвящение, всегда там, всегда владыка. Mm-hmm. И Ирий Григорий Борисов у нас есть, тот, кто непосредственно занимается, да, и поддерживает казаков, поэтому это все очень активно идет и очень достойно идет, и они всегда являются примером для подражания. Поэтому говорить про власть, общество и церковь, то есть, ну, без этого никуда и никак. Это то единство, которое сегодня сплачивает общество, которое делает его сильным со всех сторон, да? Потому что, а, экономически, б, это уверенным, потому что власть, это, она дает уверенность и безопасность в будущем, конечно, да, что можно жить, можно не просто жить, можно создавать семьи, можно растить детей, можно растить как можно больше детей, потому что власть сегодня обеспечивает безопасность и условия для комфортного проживания на территории. Соответственно, если мы говорим про религию, религия – это та самая важная духовная составляющая, которая дает тебе смысл. Смысл во всем. Смысл не просто в создании семьи, а в смысле и в предначертании твоей семьи. Для чего и как, да? Для чего ты, через кого ты будешь продолжаться, как ты будешь продолжаться, в чем смысл твоего сегодня несуществования жизни, потому что можно существовать, а можно жить. Можно попасть в историю, а можно остаться в истории. И это совершенно разные темы. Я могу как бы для себя, ну, как бы, как пример провести себя, потому что когда, ну, после гибели сына, единственный институт сегодня, который тебя вернул к жизни, который обязал тебя жить, который сказал, что ты обязан жить, лишь потому, что у тебя будет возможность, что ты увидишься. Увидишься, да, с ним там, дальше уже твоя история. Прощения ты попросишь, что не уберегла. Какие-то истории там расскажешь, да, о том, что вот ты когда жила за двоих, хоть что-то сделала для того, чтобы продолжить его дело, да, дело мира, дело жизни ради жизни. Это была церковь. Потому что это единственный институт сегодня у нас в стране, и, в принципе, я считаю, в мире, который дает тебе возможность и надежду на встречу. Но чтобы ты встретился, соответственно, ты должен жить сейчас и создавать все, что происходит в созидании. То есть любая история, связанная с разрушением, любая история, связанная с какой-то негативной темой, она может дать тебе понимание, что ты потом, ты не встретишься. То есть ты, да, знаешь, там, твой сын, как бы он сейчас в Царстве Христовом, он там. Но чтобы тебе-то тут добраться, тебе здесь ого-го, как надо соответствовать, да? Тебе ого, как нужно сегодня сделать все. То есть твой каждый день должен быть достоин. Ты каждый день должен жить где-то вопреки, да, там, навстречу вызовам, где-то ради, где-то благодаря чему-то, но ты обязан жить, не должен хулить эту землю, да, не должен находить какие-то негативные истории, а должен сам, не ради себя, а сам для того, чтобы поддерживать, помогать другим. Потому что вот я живу как бы в продолжение, да, памяти своего сына. Я сегодня, глядя на семьи, я хочу сказать, что очень интересная такая тенденция, когда молодые, особенно предприниматели, а это сразу показатель уверенности в том, что, да, сегодня происходит в стране, многодетные семьи, молодые наши предприниматели становятся многодетными семьями. Мы видим, как они воспитывают нашу молодежь. Мы видим, как они воспитывают детей в любви, в уверенности, да, в будущем. Как они вот в этой истории, знаете, вот обнять, обаять, в заботушке, в той самой в любви. Какие, ну, дети прекрасные. Они, это же отзывается. Это отзывается, это все видят. Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Я могу рассказывать что угодно и как угодно. Но если я после всех рассказов выхожу, и мое дело не соответствует моим словам, я никому ничего никогда не объясню. И не смогу никогда этого объяснить. И дети, как никто другой, фальшиво чувствуют, да, они тоже научатся играть так же, выходить на общество играть, но внутри. Или как Богданович, помните, в 19 веке судьба лучше воспитает как бы сына рыцаря медного лба, или ты воспитаешь, наоборот, того, кто в служении в отечеству, да, готов отдать свою жизнь, понимая, что дальше придут те, кто будет так же служить верно. И мы понимаем, что если нет веры, это религия, нет уверенности, это у нас с вами государство. Нет смысла, вот, ну, вообще, как бы самой деятельности, а это общество. То ради чего? Наше великое государство сегодня великим делают его сыновья, его дочери, да, наши герои и в трудовом, и в боевом подвиге. А и где? Они воспитываются в семьях, они воспитываются нашей землей, они воспитываются нашей страной. Вот эта история русского духа, ощущение смысла и значимости, сакральности и величия того, что сегодня происходит. Не просто прозябаем, да, не просто какой-то там масс-маркет, не просто какая-то потребительская история, а смысл ради чего? Чем мы всегда отличаемся и почему мы всегда будем? Я считаю, не просто жить, да, а вот жить достойно. Потому что у русского человека всегда есть для чего. Смысловая история, мы без смысла жить не можем. Нам любое движение, даже сорняки на грядке выдираем, должен быть смысл. Смысл. Без смысла ничего не будет. И, ну, мне везет в жизни, потому что вот на достойных людей, которые смысловые, о которых можно подумать, о которых можно соприкоснуться, о которых можно просто, знаете, вот постоять рядом, наклонив голову, а потом идти дальше. Идти дальше уверенным, наполненным, зная, что... Ну, вот такие люди, их не подвести. Себя изнутри не подвести, потому что как ты будешь дальше с ними общаться, да? Страну не подвести, потому что она, отцы и деды, да, в свое время сделали все, чтобы эта страна была достойна и велика. Они нам ее передали, а мы что должны сделать? Профукать? Нет. Как мы это можем? А мы ее должны дальше передавать кому? А передавать должны детям и внукам. А если мы сейчас сами для себя, кому передавать будем? Если семьи не будет, кому передавать? Кто дальше пойдет? Кто дальше будет сохранять это величие?
7: Спасибо вам большое, что поделились личной историей. Мне кажется, вы очень важную вещь сказали на нашей предпринимательской секции про философию русского предпринимательства. Вы разговаривали с крупными предпринимателями и представителями государства тоже о том, что только мотивация, которая уходит в вечность, которая дольше, чем ты сам, как вперед, так и в прошлое. То есть ты осознаешь, что там за тебя деды-то поработали, жизни положили. А ты что, как бы, да, эту эстафету бросишь? И то же самое, что видеть свой результат не сейчас здесь, там, в своем каком-то, да, наслаждении, а именно в своих детях, в своих внуках, что останется там после твоего дела, да, вот что будет, какая будет польза, будет ли она себя сама воспроизводить дальше?
6: Твоя мечта должна быть больше твоей жизни.
7: Абсолютно.
6: То есть ты должен намечтать, тебе передали, ты не имеешь права похоронить, но это же твой род, это твои близкие, да, это твои деды, это твои бабушки, как глаза, ты же все равно встретишься, и что ты им скажешь?
7: Да, и очень важно мыслить себя именно в этой цепочке, по-другому тех, кто за тобой и после тебя.
6: Абсолютно. Нет смысла, потеряемся и перестанем существовать. Как личности, как люди. А, соответственно, перестанет существовать страна, чего позволить невозможно.
7: Мария Федоровна, еще один небольшой вопрос. Сегодня в нашей стране, мы знаем, к сожалению, понижательный тренд на рождаемость сохраняется. Как вам кажется, вы как руководитель своего региона, вот какие меры можно принять и какие уже принимаются, чтобы не то что многодетность поддержать, это как бы, да, ну, высшая планка в семейном, да, как бы в семейных планах, но хотя бы просто детность, то есть чтобы люди хотя бы одного-двух детей, да, стремились рожать, а не просто жить для себя.
6: Нет, я считаю,
7: вот
6: что одного нет смысла поддерживать, потому что если семья не создана, создали как бы семью, с точки зрения продолжения рода, они все равно одного ребеночка родят. Они родят для себя, потому что они в ком-то должны продолжаться, да, вот это единение. Кто, как не ребенок, может укрепить семью? А вот уже поддерживать дальше надо. То есть дальше уже должна быть мотивация, дальше должна быть уверенность от того, что и государство заинтересовано в том, чтобы у вас была семья. Поэтому я, допустим, наоборот, вижу, что вот надо вот многодетность начать поддерживать, что трое – это круто. Начиная как с информационной имиджевой истории, так, конечно, и с точки зрения предоставления как бы, ну, поддержки конкретным историями, конкретными моментами. То есть, может, это будет финансовое. Есть история, там, как бы, там льготные ипотеки и квартиры, есть история, там машин надо. Вот мы сегодня именно эту историю у нас в Юрийской автономной области рассматриваем уже. У нас была стратегическая сессия агентства стратегических инициатив, и вот несколько вариантов, как это можно, что сделать. То есть мы не хотим, чтобы воспитывалась история иждивенчества, нет. Но семьи, у которых рождается большое количество детей, им надо помочь. Надо
7: конечно,
6: быть,
7: иначе они сразу тяжело. В зоне бедности оказываются просто в силу
6: да,
7: расходов огромных.
6: Получается, что мы должны всем рассказывать, что многодетность семья – это прекрасно, но при том, что всем понимаем, что с появлением с каждого ребеночка очередного действительно семья начинает проседать. Не каждый на это готов, поэтому вот здесь надо поддерживать. Вот мы сейчас рассматриваем некоторые меры поддержки, там, сейчас, в частности, у меня коллеги просматривают, там, вот, ну, вот 10 детей, да, ну, там, машину можно приобрести, какие льготы, все. Оно должно, когда семьи, которые, у которых рождается много детей, они их в любом случае любят, они из любви. Но когда появляется возможность выбора, да, родить или да. не родить, вот здесь государство должно быть на страже и должно поддержать, рожайте, никто не бросит, все будет сделано для того, чтобы у детей были достойные условия для жизни. Потому что воспитать их достойными родители воспитают. Но мы должны обеспечить то, чтобы они не скромничали, не переживали, не волновались. Я, наверное, как никто другой, тоже это понимаю, потому что сама с многодетной семьей, у нас четверо, и я старшая, и были моменты в школе, когда мама...
7: Воспитывали
6: у нас были валенки в свое время, очередной раз, ну, был момент, когда валенки были одни на двоих, и когда мама работала день и ночь 48, и если она уходила день, то я не ходила в школу. Это не очень недолгое время было, но были такие моменты. Потом мне валенки купили. Бабушка. И... Я, как никто другой, это понимаю, но при том, при всем, сейчас, глядя на своих сестер, как бы, то есть ты не одна. Мамы, к сожалению, нет, Царство Небесное, но ты не одна, у тебя есть твои родные. Есть те, кто тебя поддерживает, есть те, кто в любое время напишет, как ты там. А тебе же больше ничего, по факту-то, не надо. Вот она история заботы, отношения, уважения. И вот ты понимаешь, что ты нужен. А ведь это очень много, когда ты нужен, а тут ты еще можешь себя реализовать, как бы, да, в общественной сфере. Но тебе есть куда возвращаться, есть кому приходить. Не просто кот, да, он прекрасен, замечательен. И когда ты дома ругаешься, иногда тоже такое бывает, ты говоришь, что вот кот такое ощущение, что самый человечный человек или вообще там единственный человек в семье. Но это все на эмоции. Тебя должны ждать, тебя должны любить. А кроме как семья, никто такой любви тебе не даст. Ну, не даст.
7: Совершенно верно.
6: Кто бы что ни говорил, кто бы что ни говорил, что там осознанный выбор, там принять каких-то решений. Семья – это любовь. Любовь, она дается и семье, и в семье.
7: Аминь. Спасибо вам большое, Мария Федоровна, на этой высокой ноте. Закончим наш короткий такой вот, даже не знаю, можно сказать, проповедь в некоторой степени с элементами вашей личной истории. Спасибо, что этим поделились с нами. Это очень вдохновляет, очень трогает и не оставляет равнодушными, я уверена, наши слушатели. Я напомню, что в гостях у нас была сегодня Мария Федоровна Костюк, губернатор Еврейской автономной области. У микрофона была Мария Сушенцова, и это радио «Вера» с Петербургского экономического форума.

0: Студия радиостанции «Вера» на Петербургском международном экономическом форуме. Константин Мацан и наш сегодняшний гость, собеседник Дмитрий Толоконников, председатель фонда Иннокентия Сибирякова. Здравствуйте.
1: Добрый день, Константин.
0: Все эти дни мы говорим о встрече бизнес-проблематики с этикой, с христианскими ценностями. И Иннокентий Сибиряков здесь пример такой парадигмальный. Человек, который... про которого даже фильм сняли с названием «Помогите, я страшно богат». Человек, который богатство воспринял как то, что нужно преодолеть ради личного спасения, ради святости. И вот я, когда помню, знакомился с жизнью Иннокентия Сибирякова, что-то о нем читал и фильм смотрел в том числе, меня вот что удивило. Человек, который вдруг решает, что я буду жить вот на практике по христианским ценностям, по совести, кому-то, оказывается, неудобен. Нежелателен. На него смотрят как иногда на сумасшедшего, крутит пальцем у виска. Вот как у вас это отзывается? Действительно человек, который вот решил, что он будет христианином вот так по-настоящему, в современном мире может оказаться каким-то неудобным и сойти за сумасшедшего?
1: Вы знаете, мне кажется, что в наше текущее время общество уже достаточно трансформировалось, и такое поведение, оно не вызывает такую реакцию, которую вы описали. Жизнь Иннокентия Сибирякова, она, конечно же, удивительна. И действительно для любого христианина смысл жизни – это попасть в Царство Небесное, это спасение души. И как мы с вами знаем из Евангелия, самый простой совет, который был дан Господом, это «раздай все и следуй за мной». Кто из нас на это готов? Иннокентий Сибиряков, он своей жизнью показал этот пример. И действительно, человек, который желал спасения, все раздал. Последние деньги были они потрачены на строительство собора в Андреевском скиту на Святой горе Афон. И ушел в монахи, выбрав монашеский путь. При этом нельзя сказать, что вы знаете, что Иннокентий Михайлович, он был просто наследником, который получил состояние. Он большой труд приложил для того, чтобы приумножить состояние. И действительно, в какой-то момент это его был осознанный выбор для того, чтобы выбрать монашеский путь, выбрать этот путь для спасения и последовать таким образом за Господом. В наше время общество уже достаточно трансформировалось, и даже вот на текущий момент мы видим огромное количество примеров в бизнесе, когда бизнес становится не просто социально ориентированным, он выступает не просто партнером государства в реализации социальных задач, он где-то даже выступает локомотивом. Есть огромное-огромное количество примеров, и я думаю, что мы с вами большую часть примеров никогда не узнаем, потому что эти люди, которые они творят добро, действительно делают это по евангельской заповеди так, чтобы никто об этом не знал. Но тем не менее, я хочу сказать, что я лично знаю огромное количество людей, которые своей жизнью повторяют путь Сибирякова, и количество их благих дел, их там просто не хватит суток, года для того, чтобы это все описать. Поэтому ответ на ваш вопрос – нет, никто не будет крутить у виска, и там современные российские предприниматели, они работают системно, работают плечом к плечу, да, и общество, государство и бизнес, они в этом воедино.
0: А вот давайте вообразим человека, вот такого тоже богатого, как Иннокентий Сибиряков, например. И вот он говорит: я хочу все раздать, уйти в монастырь. Ему говорят: брат, ты талантливый промышленник, предприниматель, ты можешь остаться вот на этой работе, заниматься этим, ты больше пользы принесешь, ты еще приумножишь состояние, ты построишь еще там 500 школ, ты будешь благотворить дальше и дальше. Ты сейчас как бы свой талант зароешь в землю. Понятно, что ситуация гипотетическая, но вот как вам кажется, здесь есть... Какой из выборов вот более будет, оправданным?
1: Знаете, вопрос взаимоотношения с Богом и внутреннего духовного мира – это очень... Я не люблю слово «мистический», но это вот мистический вопрос. И вот сказать, как бы я поступил, например, в подобной ситуации, я не знаю. Да, это вопрос нашего духовного внутреннего состояния. Опять же, самое главное – это спасение. Самое главное – это, наверное, тот выбор, который мы делаем каждый день, наверное, каждую секунду, каждое мгновение, сидя даже сейчас с вами, мы с ним с вами общаемся.

0: Вот на такие темы. И мы вот каждое мгновение делаем выбор в сторону Бога, либо в сторону дьявола, в сторону света, либо в сторону тьмы. Да? Самое ключевое – это делать выбор в сторону Бога и отдаваться воле Божией. Вот я вам честно признаюсь, наверное, это один из таких вот наивысочайших показателей просветленности человека, если не сказать святости, это умение доверять воле Божией. В вопросе, когда ты вот, стоит выбор остаться, пойти, уйти в монашество, это очень такие, знаете, высокопарные вот слова, которые мы сейчас с вами там используем в разговоре. Я думаю, что во всем нужно в жизни просто доверяться Господу, и Господь, Он всегда делает для тебя то, что нужно тебе в этот момент времени. Для того, чтобы в конечном итоге ты обрел неразрывную связь с Богом и пришел к Богу.
1: Знаете, вот вы сейчас говорите, во мне уже много дней зреет вопрос для бизнесмена. Или вот такая вещь, как промысел Божий, вообще, ну, не надо это даже упоминать, об этом даже думать не надо, вот на это никак уповать не надо, когда говоришь о таких вещах, как бизнес и так далее.
0: 100% нужно на это уповать, и промысел Божий, он во всем, бизнес не исключение, и мирские люди, они могут использовать там другие термины, да, и описания, но вы знаете, как тоже вот говорят в нашей церковной среде, делай, что должен там, да, и будь, что будет, значит, самое главное нам быть с вами с Богом, да, и будь с Богом, следуй заповедям Господа, и все остальное, оно как бы разрешится. Господь, Он для тебя сделает все максимально лучше, то, что необходимо. Доверять Богу нужно уметь во всем. Это невероятно сложно. И вот если бы вы меня спросили, а доверяешь ли ты Господу Богу и вот промыслу Божьему, я бы сказал, это очень тяжело, и ответ, наверное, честный ответ будет «нет». Хотя я понимаю, там, с точки зрения духовности, нужно уметь доверять Богу и принимать всегда волю Божию в каких-то вещах. Но мы что, христиане? Мы делаем максимально то, что мы можем делать. Да, делаем это все максимально, когда мы говорим касательно работы и бизнеса, мы делаем это все максимально ответственно, максимально профессионально, максимально, как это соответствует нашим русским христианским ценностям и пониманию нравственности. Дальше все остальное Господь управляет. Господь всегда с тобою. Вопрос, ты с Богом или нет в каждый момент времени. Если ты делаешь... Причем этот выбор мы делаем ежесекундно. Вот мы сейчас с вами можем где-то что-то сделать, что-то сказать, да, и как бы отвести себя от Господа. Через минуту мы можем быть Богом. Поэтому это каждое, это настолько там живой процесс там, наших взаимоотношений с Богом. Есть хорошее очень тоже выражение. Во взаимоотношениях с Богом у нас между нами и Богом там первоначально 100 шагов. 95 шагов делает за нас Господь, а 5 шагов делаем мы. И мы вот эту всю жизнь делаем эти 5 шагов вперед и назад. Сделали 4 вперед. Практически вот уже, наверное, святость, да, она впереди. И бамс, делаешь там 20 шагов назад. Упал человек, да. И вся наша жизнь, она в этом кроется. Поэтому если в целом, наверное, мы находимся с Богом, да, и вот это состояние, и делаем выбор в пользу Бога и в пользу света, все остальное уже там, оно нас не должно волновать, мы не должны бояться, да, и страх — это вообще абсолютно не христианская вещь, да, поэтому если ты с Богом, никакого страха там быть не может.
1: Один мудрый священник у нас в разговоре на радио «Вера» такую формулу предложил, что такое пытаться следовать воле Божьей. Это все время просить благословения. Вот как вы говорите, каждую секунду. Вот, Господи, благослови сейчас там, пойти варить суп. Благослови сейчас, там, не знаю, сделать то-то. И тогда, наверное, какие-то вещи, которые неловко, ты не сможешь просить благословения. А вот насколько... Вообще, вы можете себе вообразить ситуацию, или, может быть, вам это совершенно понятно, может быть, нет, когда в моменте какого-то решения, связанного там с бизнесом, все продумано, просчитано, здравый смысл подключен, какой-то остался последний вот шаг, последний, не знаю, там, занести ручку, подписать контракт, договор. Вот вы как бы спрашиваете: Господи, ну, благослови. И в этот момент может случиться что угодно. Может быть, нет, и все отменится. Или да, вот я, ну, как бы чувствую, чую, понимаю, надеюсь, что я делаю все правильно.
0: Хороший очень вопрос. Я сам его на самом деле много очень недолго, годами предыдущими, и сейчас там, ну, размышлял и продолжаю размышлять. Вот, например, ситуация, когда там продать или купить корову. И человек приходит за благословением. Какое решение принять? Это в целом, наверное, его решение, да, продать или купить корову. Когда мы идем за благословением, наверное, все-таки для меня это, не знаю, более какое-то духовное, да, то есть мы должны вот какие-то вопросы, они более фундаментальные, там, ну, не верхнеуровневые, да, но более, наверное, значимые, фундаментальные, когда мы в отношении этого размышляем. В отношении этого нужно брать благословение всегда, да? Мы говорим про благословение у духовника.
1: Да, но в моем примере же речь шла про благословение у
0: Господа.
1: У Бога.
0: Это другое, да? Когда мы говорим про благословение у духовника, это немножко другая история. Когда мы говорим про Божие благословение, все нужно делать с Божьего благословения. Это безусловно. И все нужно всегда делать с возгласом Господу, да? И ты всегда должен обращаться к Богу, безусловно, перед любым там, наверное, важным, фундаментальным принятием решения, ты должен обязательно помолиться и, конечно же, попросить Божьего благословения на то, что ты собираешься сделать.
1: Ну вот я докручу свой пример, мне действительно интересно, это у меня фантазия разыгрывается или так бывает в вашем, вообще в вашей, в широком смысле слова, работе в бизнесе, вот в этом поле, в котором вы пребываете. Вот все просчитано, продумано, вот осталось подписать договор. И вы внутренне, ну не вы или кто-то воображаемый, говорит: Господи, ну благослови.
0: Я всегда помолюсь.
1: И ведь человек верующий, молящийся, знает, что может прийти ответ. Может. На это не надо слишком рассчитывать, но такое может быть, что вот, а может быть, не надо сейчас этого делать. А за спиной месяцы переговоров. А вот сердце говорит: нет, стоп. Вот это такое бывает? Такое может быть вообще?
0: Такое может быть. Это как, знаете, то же самое, что христианин не христианину будет объяснять, что такое восхождение благодати Божией. Да? Это сейчас не является предметом нашего обсуждения, да? Но вот вы знаете, помолиться, попросить Божьего благословения обязательно, да, всегда, безусловно. Когда наши взаимоотношения с Богом, как я еще раз говорю, это очень такой интимный вопрос. Это интимная очень связь, и ты, она чувствуется даже не на кончиках пальцев. И, конечно же, очень часто Господь тебе, Он подсказывает с точки зрения твоего внутреннего мироощущения, да, а правильное решение ты принимаешь или нет.
1: Мы на форуме обсуждаем текст, проект Кодекса православных предпринимателей и руководителей. И есть такая фраза в этом кодексе, что предпринимательство – это зона особого духовного риска. Предполагается, что есть какие-то особенные искушения у человека, который имеет отношение к накоплению или даже к богатству. Вот вы бы согласились, что это зона особого духовного риска?
0: Безусловно. Во-первых, это очень прекрасная, хорошая инициатива создания вот этого кодекса православного предпринимателя. Я хотел бы отдельно там поблагодарить людей, дабы не смущать этих людей в духовном плане. Не буду называть их имена, но все их знают, да, и это абсолютно прекрасные, светлые люди, которые приложили руку к созданию этого кодекса православного предпринимателя. Я хотел бы вот как раз сказать им отдельное спасибо. С точки зрения вашего вопроса про некий духовный риск, ответ – да. Предпринимательство, оно является как бы у нас деятельностью, да, осуществляемой предпринимателем на свой страх и риск, а с точки зрения духовной это безусловно. Я думаю, что это больше обостряет светлое и темное, добро и зло, и больше немножко обостряет, наверное, тот выбор, который ты делаешь в каждый момент времени. И сохранить этику, связь с Богом, оно для кого-то может быть стать вызовом. Но в моем понимании, для человека, который постоянно находится с Богом неразрывно, например, который ходит в храм по воскресеньям, причащается, да, литургии не пропускает, он не теряет связь, я думаю, что не будет для него это каким-то большим вызовом, да, риском, страхом. Как мы с вами ранее поговорили, да, у христианина страха нету никакого. Вот. И риск, он, наверное, есть всегда, риск потерять связь с Богом. Да, но он есть в предпринимательстве для людей, может быть, духовно не сильно крепких, это может быть чуть выше, да, там более тонкий лед. Но я считаю, что в целом, наверное, для человека, который на самом деле находится с Богом в каждый момент времени, я не думаю, что это будет большой какой-то проблемой. Да? То есть он не потеряет эту связь с Богом и сохранит выбор в сторону света.
1: Мы обсуждаем кодекс поведения, когда в основу предпринимательской деятельности кладутся христианские ценности. Для меня, как для человека не из мира бизнеса, кажется, что сейчас, наверное, едва ли не в любой компании есть какой-то, не знаю, документ про этику, какое-то представление о культуре компании и так далее. И, в принципе, вот эти представления об этике, о культуре, скорее всего, будут содержать, ну, правильные слова, не знаю, про справедливость, про заботу о сотрудниках, про безопасность. Вот у меня два вопроса. Во-первых, так ли это? Действительно ли это повсеместно? Или все-таки, когда бизнес задумывается об этике, это еще пока скорее что-то новое и не распространившееся? А второй вопрос в этой связи. Есть ли для вас разница между просто этическими принципами, общечеловеческими, и, собственно, христианскими? Вот не вообще разница, а в поведении. Не получается ли так, что они сливаются до неразличимости? Мы просто называем это христианскими ценностями, кто-то скажет, ну, это общечеловеческое, это совесть и так далее. Тогда о чем мы говорим, когда говорим об этике вот предпринимателя-христианина?
0: По очереди, да, вот на первый вопрос. Этика бизнеса. Ответ – да. Бизнес ее активно там понимает и интегрирует. Есть большой бизнес, где... Это вот на таком фундаментальном уровне интегрируется в процессы компании. Это там целые департаменты, структурные подразделения. Они занимаются внедрением, ну, в части создания корпоративной культуры. Есть маленькие бизнесы, где, может быть, нет вот такого масштабного внедрения, но где, по сути, собственник бизнеса, руководитель, он активно это пропагандирует, внедряет, являясь примером. Да. Но ответ, да, что бизнес активно, в моем понимании, может быть, я сужу там по своему окружению, да, вот, но там я вижу бизнес как социально ответственный, как ориентированный с точки зрения вот этики и связанных вопросов. Хороший вопрос второй, да, вот христианские принципы общеэтические, наверное, в моем понимании, да, это схожие очень понятия. Я не скажу там даже вот какие-то различия, вот так в моменте я не смогу сказать. В моем понимании, что, наверное, это все-таки идентичные понятия, когда мы говорим про христианский набор, да, вот каких-то этических принципов и общечеловеческих, да, для меня все-таки разница там, я лично там между этим, ну, ее не вижу и для себя, наверное, не провожу, да, то есть для меня.
1: Это очень хорошо, что вы это говорите, действительно, но мы просто даже исторически понимаем, что вообще то, что мы сегодня называем общечеловеческими ценностями, выросло из Евангелия.
0: Безусловно.
1: Это так и есть. Почему я вам этот вопрос задаю? Потому что вы так очень как-то чутко, как мне показалось, говорить о такой вещи, как, ну, собственно, богообщение, молитва. И я могу вполне себе представить компанию, в которой себе прописала правильные ценности, служение, уважение, забота, честность и так далее. Но где вот для руководителя Бог не присутствует. Это не, он, его как бы нет как действующего агента. А из того, что вы говорите, для вас, помимо всех вот правильных ценностей, безусловно, важных, есть такая трудно уловимая вещь, как вот Бог, который участвует везде, у которого просишь благословения, которому молишься. Вот мне кажется, что, может быть, именно по этой линии проходит разница между этикой вообще и конкретно этикой христианской, оставляя ему место, собственно, Богу как участнику процесса. Вот как вас эта мысль называется?
0: Возможно, вы правы. Но я вот еще раз там... Такое вот, наверное, все-таки для нас христиан, а понятие, вот, не знаю, христианские общечеловеческие ценности, да, ответ там, большая часть людей, если бы вы задали этот вопрос, они сказали знак равно, но то, что вы говорите, тоже, оно, безусловно, да, имеет место. Ну, вот.
1: Много на форуме обсуждалось, что принципиальна роль руководителя в компании. То есть мы, наверное, не можем рассчитывать, и вот хотя в этом вопрос, вот, предположим, руководитель верующий христианин. И, наверное, ему как бы хотелось бы, чтобы вся его компания так или иначе, ну, следовала тоже или наполнялась этим духом, или наполнялась этими ценностями. Спустить сверху невозможно. навязать, тем более, это было бы контрпродуктивно. А тем не менее, хочется, чтобы вот как бы эти ценности разделялись с многими. Где вот, что может делать руководитель, помимо личного примера? А может быть, ничего не может?
0: Нет, первое, вам показывать личный пример. Я думаю, что это как при воспитании детей. Да? Когда мы детям говорим, веди себя так, сами ведем по-другому, эта история не работает. Да. Да, дети это максимально хорошо считывают. И я с точки зрения примера на работе все то же самое. Да? В первую очередь, конечно же, руководитель должен являть свой собственный пример. Да, и, наверное, там насильно ничего делать не нужно. Да, и насильно что-то пропагандировать, там, загонять людей там, в храм, да. И я думаю, что люди, они все сами, когда они видят откровенную связь с Богом, когда они видят, что это не лицемерие, они видят, что человек стремится к чему-то, они следуют его примеру, да, здесь. И еще раз, вот я не знаю, вот я сейчас просто с вами разговариваю, я огромное количество порядочных, невероятно порядочных, социально ответственных руководителей вспоминаю, которые являются примером, ну, вот настоящих таких христианских руководителей, они вокруг себя собирают просто своим примером и светом, который от них исходит, они собирают таких же людей. Многие люди, они когда, например, видят пример человека, они сами где-то трансформируются, да, проходят преображение. Да? Мы же все тоже проходим где-то преображение. Да? И пока, или человек всегда проходит через покаяние, преображение. И многие, они просто, видя пример, они преображаются. И я думаю, что самое главное, конечно же, это личный пример. Когда человек, он делает собственный выбор, да, а когда человек, когда еще, если человек еще и трансформируется, да, от плохого к хорошему, это вообще, мне кажется, очень такой момент, когда люди, они должны как раз сильно видоизменяться под этим примером.
1: Да вот к вопросу о личном примере снова хотел бы вернуться к Иннокентию Сибирякову. Вы хорошо знаете его жизнь, его биографию, его житие. Были ли какие-то истории, которые вы можете рассказать, когда вот его пример, его какой-то поступок, его слово, вы взяли себе на вооружение и подумали, вот я помню, что в похожей ситуации святой Иннокентий поступил так. Может быть, как-то я могу последовать этому примеру?
0: Вы знаете, Иннокентий Сибиряков – это для меня лично недостижимая высота, пример святости. Я точно себя нигде не буду с ним сравнивать. Да?
1: Ну, сравнивать
0: с точки зрения
1: по заслугам, безусловно, нет.
0: Нет, ну, вообще, как учитель, даже ни в чем вообще не буду. Да? Но я имею в виду сравнивать даже в том, что я где-то поступил так же, как поступил он. Ответ нет, конечно же. Да, я даже такую параллель проводить не буду. В отношении него, вы знаете, информации-то не очень много. Вот он, как яркий пример христианина, информации-то никакой особо нет о том, как он вел себя там, с точки зрения вот, ежедневных дел. Он, наоборот, всегда втайне все делал. И эта информация, она, да, уходила от людей. Да? То есть мы больше знаем от других людей, как себя вел Иннокентий Сибиряков в той или иной ситуации. Мы знаем, например, вот мне сейчас в голову тоже приходит, то, что вот это абсолютный факт, то, что вот сделал первый частный пенсионный фонд для рабочих, который покрывал бы расходы их и семье в случае производственных травм, да, либо в случае смерти, например, да, и чтобы семья, она не оставалась без попечения. В моем понимании, это может быть пример для всех нас, да, но таких примеров история предпринимательства в 19 веке знает огромное и огромное количество. Давайте посмотрим на все купеческие династии, да, многие из которых были староверы, вот. Сколько всего делалось тогда. Вот, я думаю, наверное, для современного русского предпринимателя как раз образ Иннокентия Сибирякова и предпринимателя 19 века вот должен быть настоящим примером. Но я, опять же, то есть не хочу сказать, что это сейчас не делается. Вы знаете, я вот у меня вот, если бы вот у меня была задача сейчас назвать фамилии людей, это был бы очень длинный список фамилий людей и названий компаний, которые, в принципе, да, живут по примеру Иннокентия Сибирякова и по примеру купцов XIX века.
1: Последний вопрос у меня здесь на форуме. В прошлом году на таком же форуме была представлена, скажем так, презентована икона святых покровителей, предпринимателей. И в эти дни форума в этом году был молебен перед этой иконой. Это святые, которые при жизни были в том числе успешными предпринимателями, как бы мы сказали сегодня. И понятно, что мы молимся Богу, но мы святых призываем в сомолитвеннике. И в зависимости от того, чья икона перед нами, немножко, наверное, меняется у человека запрос. Ну, можем сказать, о чем молиться тому или иному святому? О чем просить? Вот какой помощи просить именно у этого святого? Может быть, у Николая Чудотворца мы просим о чуде, там, например, а у кого-то об укреплении, не знаю, в болезни. Есть такие народные традиции. А вот как вам кажется, о чем просить предпринимателю в молитве у святых покровителей-предпринимателей?
0: Прекрасная икона, которая тоже была написана совершенно недавно, да, насколько я понимаю, вот, прекраснейшая инициатива. Я сам лично, вы знаете, очень часто к Иннокентию Михайловичу Сибирякову обращаюсь в своих молитвах, хотя он не канонизирован, но запрос на это в христианском обществе есть и в России, и не только. Я знаю там, ну, десятки людей, которые обращаются к нему в своих молитвах. И я знаю люди, которые прям говорят о чудесах, которые происходили. Вот. А есть такая действительно, вот, что действительно есть то, что люди часто к предпринимателям, да, святым обращаются с молитвами, связанными с какими-то вопросами по бизнесу. И я считаю, что это прекрасно, потому что чем больше человек обращается к Богу и к святым, оно уже хорошо. Мое личное убеждение, что Господь и все святые, да, они слышат абсолютно все. И вот мы сейчас с вами опять же вот находимся здесь, и каждая молекула между нами и вокруг нас, она занята Богом. Вот, поэтому Господь, Он все слышит. И когда ты обращаешься в молитвах и предпринимателям, и святым предпринимателям, и любому святому, да, и Господь, и они все однозначно слышат и сделают все так, как максимально лучше и необходимо для тебя, для спасения твоей души.
1: Спасибо огромное. В студии «Радио Вера» на Петербургском международном экономическом форуме был Дмитрий Толоконников, председатель фонда Иннокентия Сибирякова. Спасибо.
0: Спасибо вам большое.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
2: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
1: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
2: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
1: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
2: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
1: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
2: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Друзья, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы на этой неделе говорим про архитектурные утраты Москвы советского времени. Поговорили мы про усадьбы в Бутово, поговорили мы про Красную площадь, Казанский собор и Воскресенские ворота, поговорили мы про утраты Китай-города, про Китай-городскую стену, храм Николы Большой Крест, Пантелеймоновскую часовню. Сегодня мы за пределы Китай-города выходим и поговорим о нескольких памятниках, которые, ну, сколько у нас времени хватит, с одной стороны, может, и на все хватит, о которых хотелось поговорить, может быть, мы в каком-то уйдем глубоко в историю и на что-то не хватит, потому что те памятники, о которых хотелось бы поговорить, они очень важны, они во многом облик Москвы определяли, и я хорошо еще помню людей, которые, естественно, застав и Сухареву башню, и Красные ворота, и Храм Успения на Покровке, о них вспоминали, и для них это была вот их Москва. Естественно, никто из нас, ни один из этих храмов, ворот, памятников не видел, но, тем не менее, для кого-то из слушателей это совсем какие-то абстрактные разговоры. Кто-то также говорил с людьми, которые это все видели, представляли, кто-то изучал, исследовал, ходил мимо, кто-то мечтает о том, что их когда-то воссоздадут, но мы сегодня про архитектуру, про их историю, про их снос и про их и про память о них. У нас в гостях Анатолий Аксенюк, кандидат исторических наук, заместитель директора по научной работе Музея архитектуры имени Щусева. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: И давайте, может быть, с храма Успения на Покровке и начнем, потому что если уж мы отходим от Китай-города и движемся в сторону, то он ближе всего к центру. Ну и здесь есть о чем поговорить. Уникальный совершенно храм. Про него писали, говорили известные люди. Про него очень много легенд. Где-то правда, где-то вымысел, что-то задокументировано, и он хорошо исследован. Так это?
2: Да. Действительно, храм Успения на Покровке как бы для Москвы 19 века и начала 20-го, это, конечно, был один из таких вот самых значимых памятников архитектуры на начало 18 века, некий такой апогей, ну, как бы сейчас мы говорим, нарышкинского стиля, такого уже немножко переходного. И его культурная ценность такая вот и для Москвы, и вообще, так сказать, она всеми осознавалась, и это действительно была такая, ну, своеобразная жемчужина этого района города. Вот. При этом для района города это была одна из доминант, ну, как бы, которая находилась на, так сказать, находилась в проезде, рядом с проездом, да, довольно оживленной улицы. Вот. И, конечно, значимость этого храма, она как бы, ну, вот, была всеми осознаваема. Когда мы говорим о его утрате, то, знаете, ну, нужно здесь понимать, что это как раз вот эта история, она была про достаточно длительное такое вот, ну, если сказать не противостояние какое-то, да, то все-таки это была история про попытки как-то этот храм от сноса оберегать. Вот, причем оберегался он силами не только специалистов, вот каких-то там рядовых архитекторов, да, которые занимались наследием в то время, да, все-таки есть данные о том, что против сноса этого храма был в том числе там, значит, сам Луначарский, нарком просвещения, да, и как бы и другие советские такие должностные лица, но так или иначе, как бы здесь вот, значит, их позиция, она в тот момент не сыграла. Почему? Ну, тут я думаю, что потому что Вот вся история с его сносом, она скорее связана была с тем, что как бы уже, как бы, поскольку это уже у нас был 35-36 год, то это было уже такое время, когда, во-первых, вся вот эта вот предыдущая советская памятника-охранительная, если так можно говорить, деятельность, она была подвергнута ревизии, реставрационные мастерские были закрыты, там кто-то был из них, так сказать, из организаторов, да, их там, из сотрудников был репрессирован, тот же Барановский, да, и другие его коллеги, да, как бы в целом по стране начинает постепенно раскручиваться волна вот этого такого немножко, ну, как сказать, политического террора, да, и поэтому высказываться в поддержку чего-то, как бы...
1: Даже Кирова уже убили.
2: Кирова уже убили, да. То есть, как бы здесь... Как бы вот возможность сделать что-то, чтобы памятник отстоять, а памятник все-таки как бы религиозный, по большому счету, чтобы его отстоять, то возможности у общественности, да, у специалистов, они в тот момент находились, ну, как бы сказать, просто на минимуме как чего-то. Да? То есть если в предыдущие годы там рядом находившийся, ну, относительно рядом находившийся храм Николы в Мясниках была целая кампания по его сохранению, куда подписывались многие советские деятели, академики, да, но в итоге все-таки там здание Центра Союза было на этом месте построено, то здесь люди даже уже не могли толком выступить в защиту. Но...
1: Все равно высказывались.
2: Ну, все высказывались, но как бы эти высказывания, они уже не имели как бы, ну, какой-то такой, знаете, вот юридической силы, что называется, да, то есть как бы вот. И, может быть, к тому времени как раз вот, на мой взгляд, может быть, как раз вот середина 30-х годов, это время, когда вот как бы это странно не звучало, когда... какие-то сносы или утраты памятников происходили в 20-е годы, то это скорее была, может быть, где-то, знаете, экономика, да, то есть нужно было как бы, да, либо здание, или, как сказать, либо нужно было здание подо что-то использовать, поэтому часть его разбирали,
1: тут
2: да.
1: Тут очень такое... Хитросплетение было. Духовенство, да. Классовая борьба с духовенством.
2: Да, да.
1: А стены можно использовать, переприспособить.
2: Да, да. В 30-е годы это, на мой взгляд, уже там в середине 30-х, это во многом это была уже немножко и политика. Да? То есть как бы именно избавиться от храма, да, это была уже, ну, как бы некий такой элемент, что называется, ну, вот какого-то... как бы сказать, это...
1: Для, кстати, города.
2: Ну, это не для города, а даже уже скорее просто вот для... Вот, элемент какого-то политического действия это уже
1: было. Просто если мы берем сельскую местность, вот колхозы. Колхозу разбрасываться какими-то уже построенными зданиями тоже не пристало. И поэтому мы видим огромное количество сохранившихся полуразрушенных храмов, которые, да, приспособлены под зернохранилища, моторно-тракторные, да, станции, что-то еще. А в городе город развивается. Но на месте храма Успения на Покровке не построили ничего, поэтому это, конечно, было,
2: ну,
1: некоторый...
2: Ну,
1: там была идея расширения.
2: Была идея расширения улицы, да, вы правы. Но как бы здесь именно для меня момент в том, что все-таки эта история, она такая, вот все-таки здесь именно важность именно сноса храма как некого политического действия. То, что вот мы боремся, значит, с пережитками прошлого, мы там выступаем за там новую реконструкцию города. Но при этом хочется как бы отметить, что память об этом храме, она вот все-таки благодаря тому, что время уже было немножко другое, не 20-е годы, а уже середина 30-х, память о нем сохранилась достаточно много, потому что к этому времени в...
1: Я знаю людей, которые жили в квартире с видом на Успение на Покровке и об этом рассказывают.
2: Ну, не,
1: уже, наверное, сейчас нет,
2: да,
1: живых,
2: нет, я скорее про память как бы историческую, да, для меня важно все-таки то, что сохраняется в музейных хранилищах и в архивах, да. Я скорее здесь о том, что в 1934 году была создана Академия архитектуры. И к Академии архитектуры СССР перешел на каком-то этапе на надзор за памятниками. То есть как бы реставрационные мастерские были закрыты, все это было передано частично на местные какие-то региональные уровни, где как бы не было ни денег, ни кадров, да. А в Москве еще этим немножко занималась Академия архитектуры, в составе которой был, кстати, создан наш музей архитектуры в 1934 году. Вот, как подразделение. И как раз вот на музее архитектуры как вот, и вот и легла роль того, как бы, ну, вот некого надзора или такого условного контроля за сферой объектов культурного наследия. И здесь надо отдать должное вот, тем людям, которые работали в тот момент в музее, потому что, конечно, была проведена очень быстрая и очень кропотливая работа по обмерам этого памятника, по изготовлению чертежей, по снятию фотофиксации, да, благодаря которой мы сейчас можем даже в мелочах знать, как этот объект выглядел, знать там нюансы его декора. Отдельной такой сложной эпопеей был перенос фрагментов этого памятника в Донской монастырь, где тогда располагался музей. И сейчас как бы портал и несколько оконных таких наличников, богато украшенных, люди могут видеть на территории Донского монастыря.
1: Ну, кстати, не могут, по-моему, они закрыты.
2: Ну, сейчас там они закрыты, потому что идет долгая реставрация препрясилости стен, но, кстати, она уже вроде как выходит на предфинальную стадию, поэтому мы надеемся, что скоро вот эти все фрагменты убранства Успения на Покровке и других, кстати, разрушенных храмов, они будут открыты для доступа посетителей вновь. Сейчас они вмонтированы в стену и являются, ну, по сути, такой частью ансамбля уже монастыря. Вот. И благодаря именно труду этих людей, такому достаточно самоотверженному, внезапному, можно сказать, да, и быстрому, но кропотливому, мы сейчас можем как бы знать об этом по памятнике достаточно много. Вот. К сожалению, вот этот, ну, а может быть и к счастью, да, этот сквер никак не был и занят, да, потому что, с одной стороны, жалко, что как бы храм разрушили, а ничего не сделали, но, с другой стороны, это дает возможность, и там, я знаю, какие-то были выявлены находки,
1: при расширении Покровки.
2: При расширении Покровки, да. И я думаю, что если там будут проведены какие-то массовые археологические работы, конечно, это даст еще дополнительный материал, который, ну, что-то нам об этом памятнике скажет.
1: Можно, кстати, посмотреть фрагмент колокольни храма, если зайти в ресторанчик, который находится в здании бывшего дома Причта, который примыкал к храму когда-то, и там владельцы администрации этого ресторанчика всегда пускают. И есть специальная договоренность, была, по крайней мере, когда им это здание передавали, что они туда пускают экскурсионные группы, и если вы просто там не поесть, а зайти посмотреть, то вы зайдете и увидите полностью раскрытый и восстановленный вот этот фрагмент колокольни.
2: Ну, кстати, я ни разу не был, нужно будет попробовать посмотреть.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у нас Анатолий Аксенюк, заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева. Мы говорим об архитектурных утратах Москвы советского времени. Об истории церкви Успения на Покровке мы не поговорили, потому что она тоже достаточно интересна в плане своего строительства. Храм безымянный в плане зодчего, но всегда был приписан некому Петру Потапову, и даже переулок рядом,
2: да,
1: Потаповский.
2: Да, и даже переулок был в советское время переименован по вот этому гипотетическому имени
1: крепостного
2: мастера. Да.
1: А всего лишь там была табличка, что это дело рук Петрушки Потапова. А кто это, неизвестно. Был ли это какой-то иностранный на самом деле архитектор или русский архитектор, а Петр Потапов каменщиком, или он на самом деле был зодчим. Но что он еще построил, вопрос.
2: Ну, слушайте, как бы, к сожалению, да, здесь с памятниками как такого условно до Петровского и около Петровского времени всегда есть проблема с точными данными, потому что и тогдашний уровень тогдашнего такого строительного делопроизводства и Уровень сохранности источников он не все нам оставил, но, кстати, слово сказать, от других памятников около этого времени все-таки данные встречаются, да, и вот, например, там про храм в Уборах, который сохранился, который немножко более ранний, но тем не менее мы там знаем перипетию судебных дел между мастером и как бы заказчиком, вот и так далее. То есть здесь... Но здесь, к сожалению, да, здесь ранняя история этого храма скрыта. Хотя, конечно, это был прекрасный образец архитектуры вот этого нарышкинского стиля, или, как его тогда или и впоследствии называли, вот этого московского узорочья. Вот. Храм, причем был, имел пропорции, ну, как бы имел такие ну, типичные для города пропорции, его явно вписывали в существовавшую тогда каменную застройку, то есть он так был, имел, так сказать, имел вертикальные пропорции, да, и был ориентирован как раз по, ну, по сути, по линии улицы, вот.
1: Еще, конечно же, Зыконоспасский монастырь тоже там находит некие пересечения со звонницей и звонница Успения Покровки.
2: Слушайте, ну, было модно.
1: Ну, это стиль, это, да.
2: Это было в тот момент модно, и надо сказать, что и собор в Рязани был построен, да, примерно в этом, да, же, и, да, да. Собственно, храм Покрова в Филях, и ряд других, и Троица Лыкова, и, то есть, да, масса памятников этого времени, которое строилось в, как сказать, в похожей декорации, вот, которую иногда называют барочная, но как бы сейчас все-таки научное сообщество сказать, что это как бы не вполне можно назвать барокко. Скорее, это вот такой вот привнесенный действительно с Запада мода на вот эту вот такую псевдобарочную декорацию. Хотя по структуре это все-таки, ну, как бы типичная эволюция русских храмов.
1: Про этот храм, конечно, много говорится о его возможном гипотетическом воссоздании. Я даже когда-то, мне кажется, это как-то уже лет 15 назад ходил на собрание общины. Даже не община храма, естественно, она нигде не была зарегистрирована, но это была такая встреча людей, которые подписывались, что они будут всячески содействовать возможному воссозданию, но пока там вот недавно повесили табличку о том, что тут был храм, провели небольшие работы во время расширения, вскрыли фундаменты, не знаю уж, изучили что-то или нет, во время расширения Покровки, но там сквер, и всегда был сквер, и ничего на этом месте не было. Была какая-то легкая кафешка, она же иногда возникает и сейчас, но вот есть визуальные реконструкции, как бы храм Успения на Покровке был вписан в современную улицу. Если где-то в поисковике набрать, то в картинках в первую очередь выпадут вот эти реконструкции. Машины ездят, парковка, и вот стоит этот храм. Конечно, такая очень болезненная московская утрата.
2: Ну, утрата болезненная, но надо сказать, что здесь как раз вот, на мой взгляд, идея о восстановлении этого храма, она, ну, наиболее какая-то вот, что ли, жизнеспособная. Хотя понятное дело, что это будет, ну, как сказать, полная реконструкция. Это
1: будет полная реконструкция, но если есть хорошие обмеры.
2: Материалов очень много. То есть, действительно, по этому памятнику материалов много, и они позволит воссоздать его на, как сказать, с высоким уровнем достоверности.
1: Более того, можно вернуть на свои места те архитектурные элементы, которые,
2: ну,
1: были...
2: Ну, нет, не можно.
1: Нельзя, да? Нет, они уже модифицированы.
2: Во-первых, они музифицированы, вот, как бы являются частью, как бы, коллекции музея и музейного фонда. Вот. А во-вторых, ну, они достаточно так вот сурово вмонтированы в стену Донского монастыря, знаете, и вот их демонтаж, он может повлечь с собой их утрату. Вот. Поэтому, на мой взгляд, здесь значит, как бы не нужно все-таки гоняться за вот такими, как бы, вот включением таких вкраплений, потому что, в отличие там, от новгородских историй с воссозданием, да, когда как бы
1: там руины
2: целые,
1: были.
2: Да, то есть целыми там огромными фрагментами включали вот эту старую, комбинировали старую кладку и новую, вот, то здесь в таких реконструкциях все-таки надо отдавать должное, что, как бы, точнее, давать понять, что это все-таки реконструкция, что мы, опираясь на исторические сведения, да, как бы делаем эту реконструкцию в память об все-таки утраченном памятнике.
1: Мы говорили об Успении на Покровке, но у нас есть еще несколько памятников, о которых хотелось бы поговорить. Если двигаться дальше в сторону от центра, то первым из них у нас будут, наверное, Красные Ворота, это уже земляной город, его укрепление, ну, вернее, понятно, что Красные Ворота не являлись его частью, по крайней мере, в том архитектурном виде, в котором они существовали до последнего, но они, безусловно, были одним из символов дореволюционной Москвы.
2: Да, история, собственно, по памятников района Красных Ворот, она такая немножечко как раз история утраты, она, естественно, печальная, хотя, на самом деле, история любой утраты, она печальная. Вот, надо сказать, что Красные Ворота, и их обычно рассматривали в комплексе, то есть Красные Ворота, и рядом находилась еще церковь трёх святителей,
1: ну, да, мы поговорим, конечно,
2: у Красных Ворот, или она называлась, по-моему, в Огородниках.
1: В Огородниках, да.
2: В Огородниках. Да. И обычно это все рассматривалось комплексом, они находились достаточно близко.
1: Они
2: и
1: на снимках вместе стоят.
2: Да, они находились близко, и это как бы всем виделось весьма справедливо, что это некие части ансамбля вот этой вот Красноворотской площади, да, или как ее там иногда и называли. Вот. И, собственно, первоначально Красные Ворота, как, естественно, выдающийся памятник первой половины XVIII века, да, такой вот сохранившийся достаточно неплохо, Красные Ворота, они, конечно же, научным сообществом и государством осознавались как вот действительно такой вот, сказать, то, что достойно сохранения. Причем интересно, что это сохранение, то есть их, это сохранение действительно существовало, их контролировали, хотя, в принципе, по воспоминаниям там, архитекторов того времени, да, собственно, Красные Ворота, они внутри имели там еще проходы и какие-то эти, как сказать, каморки, да, которые регулярно, значит, там заполнялись бездомными, откуда, значит, этих бездомных беспризорников московские власти выгоняли. Вот. Кстати, по-моему, у нас в следующем году 100 лет с момента утраты этих ворот.
1: Не помню, по-моему, надо уточнить, в 27-м году их разобрали, да?
2: Ну, 27-й год.
1: Ну, в следующем году, да.
2: В следующем году.
1: А сейчас я вам скажу, да, март 27-го года.
2: Вот. И, собственно, вот эта охрана, она осуществлялась, и за воротами следили, но, и, кстати, да, даже не расскажу историю, что даже была такая немножечко детективная история, что в какой-то момент как раз вот бездомными были похищены путти. Фигуры Путти, которые находились на воротах. И, как сказать, и вот был, так сказать, такой вот детективный поиск этих Путти, которых нашли и вернули потом на место. Вот, то есть, ну, в общем, памятник жил своей жизнью. Но,
1: а фигурки Путти у вас, кстати, да?
2: Фигурки Путти потом, да, они были сняты с ворот аккуратно и помещены, ну, переданы. Они были сначала переданы как я понимаю, в антирелигиозный музей в Донском монастыре, а потом достались уже музей архитектуры, который как бы занял площадку антирелигиозного музея.
1: А ангела я помню еще в неотреставрированном виде, когда-то в 90-е я был в запасниках исторического музея, и он, по-моему, он сейчас передан куда-то, этот ангел, экспонируется, но я помню его неотреставрированным, а вот, вот в том виде, в котором его сняли, демонтировали с Красных Ворот и передали в запасники ГИМА. И он там в одном из фондов находился, и я вот прям руками его трогал когда-то в 90-е годы.
2: Ну, вот как бы декор, конечно, да, по разным собраниям разошелся, ну, хотя эта история, как бы, она такая не редкая. Ну, собственно, возвращаясь к сносу. 26-27 год, о чем мы уже говорили, как бы это был момент, когда московские власти начинают осознавать то, что надо как-то, и руководство начинает осознавать, что необходимо, значит, как-то вот город-то, что-то с городом делать. И первым же как раз действием, которое было возможно осуществить быстро, да, и показать какую-то, значит, результативность, показать свою деятельность.

0: от которых московские власти хотят избавиться, чтобы это было как можно более наглядно. И, конечно, Красные ворота здесь... ну, стали таким, можно сказать, первенцем вот этого печального действа, да, потому что они находились прямо вот на середине проезда.
1: Они сейчас бы находились на середине Садового кольца.
0: Они бы сейчас там находились, и вот считалось, что вот как бы вот они, значит, вот свои вот этим вот расположением очень мешают проезду, а рядом стоит еще вот эта вот церковь, и, соответственно, все это загромождает, и как бы вот если мы это уберем, то сразу, значит, транспортные проблемы Москвы все решатся. Также, кстати...
1: Это многое было снесено с такой формулировкой.
0: Да, но транспортные проблемы Москвы, они так
1: по сей день не решились,
0: но это уже совсем другая история. Вот. И поэтому...
1: А я правильно понимаю, что их место, вот если москвичи или хорошо знающие московскую географию, если ехать по Садовому кольцу от проспекта Мира, возле высотки на Красных воротах будет поворот к Каланчевской улице и к Новой Басманной. И вот там сейчас РЖД, а когда-то это Путевой дворец был. Он сохранился, собственно, в облике, вернее, за это сильно реконструированный дворец сейчас.
0: Ну, здание РЖД, в смысле, вот, это здание, которое построил Щусев, то, что вот...
1: Он перестроил. То есть это в основе своей так и сохранился Путевой дворец. Его даже видно окна этого дворца, если заглянуть в конструктивистские проемы современные. Но неважно. Это поворот к Каланчевке и Новой Басманной. Вот как бы в створе этого поворота стояли Красные ворота.
0: Ну, примерно так, да.
1: Я напомню, что у нас в гостях Анатолий Аксенюк, заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева, кандидат исторических наук. Говорим об утратах, московских архитектурных утратах советского времени и продолжим этот разговор буквально через минуту.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Возвращаемся в студию «Светлого радио». У нас в гостях Анатолий Аксенюк, заместитель директора по научной работе Музея архитектуры имени Щусева. Продолжаем разговор о советских архитектурных утратах Москвы. Красные ворота. Там, сейчас мы еще немного про Красные ворота поговорим, при их сносе, все-таки это 20-е годы, 100 лет со дня сноса, как мы выяснили, будет вот в будущем году, пытались ли их сохранить?
0: Да, их пытались сохранить, как раз, знаете, вот это вот, это был такой промежуток, когда, собственно, специалисты-реставраторы и такая вот архитектурная общественность, она попыталась собрать массовую кампанию и собрала, собственно, массовую кампанию в поддержку сохранения этого памятника. И... Многие там, в том числе и советские деятели, они выступали, конечно, главным образом культурные, типа Луначарского, они выступали в том, что как бы нет, все-таки это важный памятник, так сказать, характерный для своей эпохи, да, и часть облика города, но все уперлось в то, что Московский совет решает, как бы это решение проводит через ЦИК, то есть через центральный, так сказать, исполнительный орган в стране, да, и как бы это решение, оно было утверждено уже, так сказать, оно было предложено московскими властями, а поскольку общественность и главнаука комиссариат просвещения уперлась, то это было проведено через уже вышестоящий орган, и здесь, конечно, никакие вот эти вот письма в поддержку и сопротивление, они уже как бы не помогли. Вот. Самое печальное,

0: том, что и интересно, что, как сказать, это даже сохраняется в некоторых архивах. Самое печальное, что как бы специалисты-архитекторы, да, понимали, что на качество транспортной доступности и площади, это никак практически не сыграет значения. Действительно, так оно и было. Потому что когда их разобрали, даже если потом была даже в вечернем Москве отдельная заметка о том, что, значит, вот как бы хотели ворота, значит, разобрать, потому что вот они якобы мешают проезду, ворота, значит, разобрали, церковь разобрали, а лучше-то не стало. Вот.
1: Да.
0: То есть, как бы, вот в тот момент еще можно было, как бы, да, вот эти действия критиковать, еще можно было как-то говорить о том, что, знаете, вот вы сделали это неправильно, да. Впоследствии потом уже, да, вся вот эта история там, с успением на Покровке, так уже было нельзя. Уже, как бы, уже это, а здесь еще какая-то вот возможность для дискуссии, по крайней мере, какой-то еще существовала. Хотя дискуссия памятнику, конечно, здесь не помогла.
1: Красные ворота, все-таки это достаточно поздний памятник, середины 18 века.
0: Да.
1: Хотя, вот спроси у любого человека, кто интересуется московской историей, попроси его назвать несколько таких явно московских символов, в шорт-лист обязательно попадут в Красные ворота. Так уж они как-то вот полюбились москвичам, что даже спустя 100 лет являются утраченным, но символом Москвы.
0: Ну, знаете, как бы, на мой взгляд, здесь вообще вот в целом память, мне кажется, о Красных воротах, она живет, во-первых, потому что топоним-то все-таки остался. Во-первых, остался топоним.
1: Ну, да.
0: Вот.
1: Хотя он все более и более оторван.
0: Ну, он оторван от памятника, но для тех, кто как-то хотя бы подключен, он сразу говорит о том, что топоним остался, а сами ворота перемещены. Например, и вообще в целом, может быть, эти вот отношения, то есть храмов-то утрачено было много, но не все были знаковые. А все-таки это был такой уникальный гражданский памятник, вот эти вот триумфальные ворота, возведенные. Да,
1: у нас были триумфальные ворота, которые были на Тверской.
0: Да, я как раз хотел о них тоже упомянуть, и вот эти триумфальные ворота все-таки в силу вот этой своей уникальности, они, видимо, как бы на людей до сих пор производят впечатление, то, что вот действительно как бы вот гражданский памятник, который был утрачен.
1: Но триумфальные ворота на Тверской, они в народной памяти, наверное, не остались еще и потому, что реплика их стоит
0: на Кутузовском проспекте. Да, и не все знают, что это реплика.
1: Ну, да.
0: То есть не все знают, что вот эти вот ворота, которые находились ранее на площади Белорусского вокзала, как бы, а потом были уже в 60-е годы воссозданы на Кутузовском проспекте, о том, что это вообще новодел. Да? А оригинальные части от ворот первоначальных, они хранятся в два дворики нашего музея, где на них можно посмотреть.
1: Да-да-да, заходишь, них, собственно, их и видишь.
0: Они заметны. Небольшая экспозиция, которая как раз показывает оригинальные части от их ворот. И потом по оригинальным частям в советское время делались отливки для того, чтобы поместить их на вот эту вот реконструкцию.
1: Это 66-й год, 66-68.
0: Но эта реконструкция, она уже в памяти настолько глубоко, что как бы...
1: Это как мы с вами на днях говорили про Воскресенские ворота и Казанский собор. Уже сейчас большинству москвичей, они кажутся всегда там стоявшими. То есть историческая память, она тоже так любопытно работает, что Москва, во-первых, все съедает. Во-вторых, очень быстро... Вот никто не помнит, как было до Сити.
0: Как... Помним, было хорошо.
1: Ну, а вот для меня Сити – это то, что было всегда. Я смотрю какие-то фотографии, ну, меня в институте учились, да, а в Сити... Сити не было еще.
0: Не было.
1: Но кажется, что это были какие-то доисторические времена. А вот Сити в том виде, в котором есть, было всегда. Точно так же и с Красными... Ой, в смысле, Красных ворот, кто знает, может, когда-нибудь, но нет. А может, в другом месте. Давайте дальше пойдем. У нас есть еще один памятник, о котором хотелось бы поговорить, тем более он в прямой видимости от Красных ворот находился, это Сухарева башня. Уж вот сколько с ней легенд связано, москвичи породили в отношении Сухаревой башни какое-то невероятное количество мифов. У меня книжка была в детстве, где было много про Брюса, и вот как Брюс жил в Сухаревой башне.
0: И летал его, по ночам.
1: Летал по ночам, да. Москвичи настолько не понимали, кем был Брюс, что очень быстро окрестили его алхимиком, волшебником, магом, черным магом, приписывали Сухаревой башне то, что уникально он там дух жил до Брюса, до разрушения, хотя, собственно, Брюс-то к Сухаревой башне отношение имел недолгое. Могила Брюса называют остатки солнечных часов в особняке Мусина Пушкина на углу Старой Новой Басманной и Доброслободской улицы. У всех это такое разное восприятие. Ну, Брюс, скорее, к немецкой слободе, вот к тому месту, где мы с вами сейчас находимся, имел отношение, могила его здесь находится. А Сухарева башня – это такое...
0: Ну, так или иначе, башня как бы для... Ну, здесь нужно понимать, что... Что башня была построена в начале 18 века.
1: И на рубеже веков.
0: На рубеже веков. И для людей того времени это было, знаете, очень неожиданное что-то. То есть все привыкли, что с использованием большого количества камня и богатого декора строятся
1: храмы.
0: Храмы, ну, или какие-то прям палаты, вот как вот там Аверки Кириллова, ну, на, да, Берсеневке, да, то есть, или там царские дворцы.
1: Они маленькие.
0: А здесь как бы и не храм, а вот что-то вот такое, как бы, да, что-то вот необычное, вот. И тем более башня была поставлена в еще очень таком знаковом месте, то есть это как раз один из выездов из города на, получается, у нас на северо-восток, на северо-восток, и поэтому... Как бы все въезжающие, уезжающие, они, конечно, вот как раз упирались вот в эту башню.
1: Но уезжающие на север.
0: Ну, на северо-восток, на Ярославль все-таки.
1: Ну, Ярославль и дальше туда, к Белому морю.
0: Ну, в общем, да. Вот. И поэтому многие, как сказать, вот эта память, видимо, о том, что эта башня является таким неким чем-то сверхъестественным, чем для такого средневекового жителя города, да, она, видимо, здесь и играла. Причем надо сказать, что башня очень долгое время она утилитарно использовалась, в ней располагалась, по-моему, там и, значит, помимо того, что там первоначально располагались вот, собственно, петровские вот эти учебные заведения.
1: Даже обсерватория была.
0: Обсерватория была небольшая.
1: Яков Брюс-то ее, да, основал.
0: Там. Да, обсерватория. Там, по-моему, там располагалась как раз там навигацкая школа первоначально, да, но очень быстро, естественно, школа как бы расширилась, и в башне стало тесно. Вот. Так или иначе, башня действительно была одним из таких символов Москвы, и масса есть ее изображений, литографий, то есть ее очень-очень любили рисовать. Вот. И для этого района города это действительно было, вот, как сказать, такое вот выдающееся сооружение. Значит, в конце 19 века, когда как раз начинает активно действовать археологическое московское общество, то башню даже реставрируют. Даже проходит одна из первых таких вот серьезных реставраций, дореволюционных еще, именно прям вот с научных. Вот, на башне даже меняется часть вот этого, часть ветхого декора башни заменяется на новый декор. Причем, как водится, естественно, были критики этой реставрации, были те, кто ее там, так сказать, хвалил, да, то есть, как бы, да, говорили, что вот, там, не знаю, там, это вмешательство в овеянный веками памятник, но так или иначе, как бы, за башней был уход, и башня действительно осознавалась всеми как такой вот историческая такая вот важная часть города. Значит, и в советское время, надо сказать, что башня тоже, статус ее первоначально никем как вот такой вот важнейшего памятника не оспаривался, тем более это был не храм. Тем более всегда как бы специалисты всегда апеллировали к тому, что это одна из первых таких вот гражданских построек важных, очаг распространения там знаний и так далее. То есть это вот на это всегда указывали. При этом в советское время в башне находился музей коммунального хозяйства московского, то есть ее тоже использовали в рамках, так сказать, для просвещения. Вот. И также башню тоже за ней следили, ее реставрировали, как бы она, ну, как бы за ней был такой достаточно, вкладывали средства, был достаточно такой уход. Ситуация начала меняться только к 30-м годам, когда вот уже план реконструкции Москвы, он запускается в полную силу, и как бы здесь встает вопрос о том, что башня действительно как бы вот она прям мешает проезду. И реконструкция все-таки одной из таких оживленных автомобильных магистралей.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у нас сегодня Анатолий Аксенюк, заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева. О Сухаревой башне мы говорим, вообще в целом мы говорим на этой неделе, и сегодня про советские утраты, архитектурные утраты Москвы. А Сухарева башня, мы дошли до сноса ее, до того, что она действительно, я не знаю, вот Красные ворота, о которых мы говорили до, они стояли посреди Садового кольца, ну, будущего вот уже реконструированного Садового кольца. Сухарева башня тоже, причем это действительно, в отличие от Красных ворот, очень динамичная развязка уже в то время. Сретенка, упирающаяся в Садовое кольцо, в Садовые улицы, и дальше идет магистраль, я так понимаю, она во всех планах реконструкции Москвы была такой вылетной магистралью.
0: Да. Да.
1: И Сухарева башня посередине.
0: Судьба была решена не сразу. Надо сказать, что как бы существовало, то есть архитектурное сообщество к тому времени уже такое советское, надо сказать, уже как бы во многом, то есть к середине 30-х годов во многом сложившиеся уже из архитекторов, кто работал при советской власти, и был ей обязан, да, все-таки попыталась как-то повлиять на решение о разборке башни. Даже в нашем собрании, в нашем музее есть проекты, где там башню вписывают в развязку площади, то есть как-то ее там, значит, ее проезды, там вот проезды арки нижнего яруса становятся проездами для автомашин, либо вокруг башни, значит, строят развязку с круговым движением, то есть как-то были попытки как-то обдумать и обосновать сохранение этого памятника.
1: То был бы там храм на этом месте, никто бы особо
0: не стал. Ну, да, можно сказать и так.
1: Хотя церковь Троицы в Листах соседняя сохранилась.
0: Ну, она находится немножко в стороне.
1: Она, это же дело не то, что в стороне находится, а в том,
0: и
1: что...
0: И при этом, как бы надо сказать, что к тому времени она, по-моему, была уже закрыта, и вообще серьезно серьезно перестроена, потому что, насколько я помню ее фотографии, церкви Троицы в Листах там... 70-х, 80-х годов,
1: ну, 70-х,
0: там от нее там узнаваемого-то не так много было, то есть она была очень, очень сильно перестроена.
1: Все равно, нет, кстати, она в 39-м году была закрыта, башня в 34-м снесли, а в 39-м Троица в Листах закрыли.
0: Ну значит,
1: да, вот... Значит, она рядом действовала.
0: Тут ситуация такая, что все-таки, она чуть дальше, чем она все-таки там эти там 100-200 метров, они значение имели. И история со сносом башни, как бы снос башни, он уже осуществлялся силами, и при участии сотрудников Академии архитектуры и Музея архитектуры, но при этом фрагменты Сухаревой башни, они, конечно, как бы белокаменная резьба, она разошлась по разным музеям города, потому что, все пытались сохранить какую-то часть этого памятника. Интересно, что многие архитекторы продолжали ее рисовать даже во время разборки. Вот, и даже вот мы знаем Щусев, у него есть несколько рисунков таких вот набросков, этапов сноса башни. И есть немножко такая, может быть, апокрифическая история, что, собственно, чуть ли вот, как сказать, позицию Щусева менял уже чуть ли не сам Каганович, да, который там Щусева лично уговаривал, чтобы как бы тот он все-таки перестал как бы противиться сносу этой башни, да, и как-то все-таки принял это как свершившийся факт. Вот. Несмотря на то, что, значит, башня была разобрана, фундамент ее сохраняется, и если, например, идти по переходу под вот этой, собственно, под Садовым кольцом, и вот это вот с и проспектом Мира, то там есть такой вот очень характерный изгиб туннеля, и как раз вот этот изгиб туннеля, он показывает, где...
1: По переходу,
0: где,
1: что
0: по подземному,
1: фундамент...
0: По подземному, да, он показывает, где, собственно, сохранился фундамент Сухаревой башни.
1: Не помню, есть ли там табличка какая-то.
0: По-моему, там что-то такое есть, по крайней мере, сверху.
1: Может быть, но как в переходе на Китай-городе есть кусок, ну, там прям
0: кусок
1: фрагмент
0: Китай-городской стены,
1: Варваринских ворот.
0: Да, ну, там табличка есть. Вот. Надо сказать, что уже там, уже в 80-е годы, когда, так сказать, новая эпоха, да, и стали разрабатываться идеи о том, как можно вот этот вот символ города как-то его воссоздать, восстановить, может быть, и разрабатывались разные варианты, самым, пожалуй, из которых таким щадящим для современного города это был вариант, как что поставить копию Сухаревой башни не на историческом месте, а поставить ее внутри Садового кольца.
1: В сквере там
0: рядом. В сквере,
1: рядом,
0: да, в сквере.
1: Мне всегда почему-то смущала эта идея, хотя я тоже помню с детства, там, с начала 90-х, и поставили даже какой-то камень, может быть, он и по сию пору там лежит, но многие ратовали за то, что только на своем месте сделать обходные какие-то тоннели Садового кольца, которые бы обошли. Понятно, что это очень сложно, но вот, наверное, многое решаемо. Но мы опять каждый раз к концу вот наших нескольких программ мы выходим на то, что вот...
0: Ну, да, да, вот эта вот вечная история о том, что надо ли, возможно ли, как бы, ну, эти, все возможно, но не все, может быть, нужно и должно восстанавливать. Да, потому что к каждой такой реконструкции нужно подходить, оценивая весь объем
1: затрат.
0: Весь объем затрат, весь объем как бы будущего использования, да, и так далее. Да, потому что как бы поставить такую историческую реплику посредине оживленного такого, оживленной магистрали, ну, это вряд ли как-то...
1: Вряд ли это когда-то будет возможно и сделано, поскольку, опять же, уже сейчас поколение людей, наиболее экономически активных, это там поколение людей, которые практически не знакомы с очевидцами Сухаревой башни. То есть для них это всего лишь красивая картинка, как вот, я не знаю, что там у нас в Москве было такое снесено задолго до революции, чего мы вообще никто из нас... Алексеевский монастырь, например, да, вот что было до храма Христа Спасителя. И никто не знает, как он выглядел. И уже, то есть нет, знают, ну, из изображения.
0: Историки знают, да.
1: Историки по изображению, понятно. Но из простых людей никто не представляет. И спроси, вот нужно его воссоздавать. Знаете, там, вместо храма Христа Спасителя его воссоздадим. Что зачем? Нет, конечно.
0: Но везде должна быть какая-то все-таки целесообразность. И если как бы с Казанским собором на Красной площади целесообразность и возможность, они, так сказать, сошлись, да, потому что пустая площадка, действительно исторический центр города, наличие материалов, да, то, конечно же, крупными воссозданиями, типа вот Сухаревой башни или Китай-городской стены, здесь надо быть всегда очень аккуратными. Я помню историю, когда, если уж мы немножко заговорили о вот этих вот гипотетических воссозданиях, я помню историю, когда в 2015-16 годах в Москве происходила разборка, в Москве, в Кремле происходила разборка так называемого 14-го корпуса, вот, военного...
1: Рерберга.
0: Ну, это, кстати, не Рербергов, это архитектор Апышков.
1: Ну, он так в народе называется, корпус Рерберга.
0: Ну, да, но это вообще-то Апышков. Вот. Рерберг там был скорее прорабом на этих работах. Вот. И тогда все очень муссировали о том, что вот место-то освобождается, а давайте-ка воссоздадим там чудо в монастырь, значит, как бы с Вознесенским. Вот. Но вот эти, как сказать, благо, как бы все-таки эта история, она не получила какого-то быстрого развития, да, и все-таки на месте корпуса были проведены, во-первых, очень хорошие детальные там археологические исследования, вот, а во-вторых, ну, был сделан все-таки не что-то новодельное, чтобы как бы вот без какой-то цели было бы воссоздано, да, все-таки был сделан музей, который, к сожалению, сейчас пока еще так и пока и не открыт, музей археологии Чудового монастыря, прекрасный музей, и на основании которого люди все-таки смогут как бы действительно ознакомиться и с памятником, и с археологией этого места, и как бы как-то прикоснуться к истории хотя бы в таком формате.
1: Каждый раз мы действительно в конце наших программ, вот последних нескольких дней, говорим про возможность воссоздания каких-то утрат. Не знаю, у меня к этому действительно возвышено поэтическое отношение, которое, по идее, должно быть рациональным, с одной стороны, но вот ничего с собой поделать не могу. Мы будем продолжать говорить про утраты советского времени. У нас еще одна программа осталась завтра. Там мы будем говорить про Зачатьевский монастырь. Накануне несколько дней мы с Анатолием Аксенюком, заместителем директора Музея архитектуры имени Щусева по научной работе, кандидатом исторических наук, говорили о разных утратах столичного центра, очень явных, таких очевидных, про которые большинство слушателей, я думаю, знают, но очень интересно поговорить и про историю их утраты, про их собственную историю, и про то, как мы сейчас их воспринимаем, эти памятники. Поэтому, Анатолию, спасибо большое. Будем заканчивать нашу программу. Спасибо. Прощаемся. До новых встреч. До свидания.
0: Всего хорошего.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, пространствие со смыслом слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».
1: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром, на «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пролил еси свет во мраке, Господи, и явились цвета и формы. Склонился еси над бездной, имя которой ничто, и бездна мучилась, пытаясь тенями изобразить красоту лика Твоего. Каким бездна изобразит Тебя, таким Тебя и все творения видят. Прекрасно озеро мое, пока солнце безмятежно смотрится в него. Прохожие восхищаются красотой озера моего. Но закатится солнце, и озеро мрачной бездне уподобится, и никто уже не восхитится им, пока вновь солнце не покажется в сопровождении свиты своей сияющей. Лик бездны пьянит тех, кто не видит солнца, склонившегося над ней. Красота творения открывается, когда созерцающий склоняется над ним. Бессмысленно зеркало без лица, смотрящего в него, но бессмысленное лицо перед зеркалом, если нет света. В свете лица Твоего отражаюсь я в каждой твари. Без Тебя я и творение не отражались бы друг в друге. Все было бы тьмой, бездной и призрачной дрожью. Творения искажают красоту лица Твоего, подобно тому, как сон искажает явь. Так же, как сны мучают меня и твари. Ибо что есть твари, как не сон Твоей неизреченной яви? Говорят мне соседи, снились нам сны прекрасные. Да будет вселенная свидетелем моим, вы прекраснее снов своих. И вселенная видит во сне красоту свою и не может насмотреться. Вселенная моя грезящая, пока сну снится сон, пугаются они друг друга, хотя ищут друг в друге толкования и утешения. Кто кому пророк, сон яви или явь сну? О, вселенная моя прекрасная, пусть снится тебе явь. Явь расскажет тебе обо всем. Признай явь, признай, что ты сон ее, и тогда проснешься и не будешь больше грезить о красоте, но сама станешь красотою. Одна явь и одна красота, она причина грез твоих. Чада, не говорите мне о красоте звезд. Если не станет в них присутствие Божие, замолкнут уста ваши. Встаньте в непроглядной тьме на берегу моего озера и попробуйте воспеть красоту его. Ни звука не вырвется из уст ваших. Твое лицо, Господи, дарит красоту всему творению. В Твоей красоте плывет вселенная, словно ладья в море. И пепел безжизненный, если Ты склонишься над ним, преобразится. Вразуми сердце мое, Господи мой, да не красотой тленной восхищается оно, но Тобой одним, нетленная, единственная красота моя. Даруй мне зреть красоту лица Твоего, даруй мне зреть красоту Твою бесконечно.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Два царевича по мотивам индийской сказки.
2: В давние времена жил царь, и было у него два сына-близнеца. Оба храбрые, умные и рассудительные. Когда царь состарился, стал он думать, кого же из сыновей посадить на престол. Оба были хороши и достойны царского трона. И придумал он тогда испытание для царевичей. Каждому дал поровну денег и велел отправиться на чужбину. Кто сумеет лучше всех распорядиться своим капиталом, тому и быть на отцовском престоле и страной управлять. Сели царские сыновья на корабль, приплыли в чужие земли и там разошлись в разные стороны, договорившись к условному сроку вернуться домой. Первый царевич решил заняться торговлей, чтобы приумножить свое богатство, и отправился в город. А второй не знал, за что ему взяться, и пошел он потихоньку вдоль берега моря. Шел он долго, устал, сел на камень, да пригорюнился, вспомнив о родном доме. Вдруг предстал пред ним седобородый старец и спрашивает: «Откуда ты пришел, юноша, и куда путь держишь?» Царевич поведал, что привело его в чужие края. Старец выслушал его и сказал: «Знаю я, сынок, для тебя одно дело. Возьмется за него только тот, кто не имеет жадности к деньгам. Не знаю, придется ли оно тебе по душе». «Я всегда слушаюсь старших и делаю так, как ты скажешь», — ответил царевич. «Тогда купи в городе на все свои деньги зерна и вели сыпать его в кучу на берегу. Каждый день утром и вечером бери по мешку зерна из этой кучи и высыпай в море. Вот твое дело», — сказал так старец и вмиг исчез. Царевич купил в городе на все деньги зерна, велел сыпать его в кучу на берегу моря, а рядом разбил свой шатер. Каждый день он бросал в воду по два мешка зерна и оставлял горсточку себе на еду. Приплывали рыбы и с радостью ели щедрые угощения. Куча на берегу становилась все меньше, и настал день, когда все зерно кончилось, а у царевича из отцовских денег не осталось и медика. «Увы мне неразумному, не суждено мне быть царем, если я даже о своем собственном благе не могу позаботиться», — подумал царевич и решил завтра на рассвете возвращаться домой. В тот день напрасно рыбы ждали привычного корма и отправились с жалобой к морскому царю, что впервые не получили зерна. «Скажите, а вознаградили ли вы сами за щедрость того, кто так долго кормил вас?» — спросил своих подданных морской царь. «Нельзя быть такими неблагодарными. Пусть каждый из вас найдет на дне морском по жемчужине и к утру принесет их в дар нашему доброму покровителю». Утром царевич проснулся от плеска в море и увидел, что рядом с шатром выросла целая груда прекрасных жемчужин. В назначенный день оба брата-близнеца вернулись во дворец, и отец передал трон тому, кто принес жемчужины. Но не только потому, что они стоили дороже. Король увидел, что один из его сыновей умеет заботиться о других, а значит, его полюбят подданные. «Дай и отдай» — такие, казалось бы, похожие слова, почти как родные братья, но второе все-таки главнее.
1: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: В июле 2015 года на здании Национальной библиотеки Республики Саха, Якутия, была открыта мемориальная доска в память о выдающемся православном просветителе Сибири, епископе Якутском и Вилюйском Иакове Домском. Именно владыка Иаков основал в 1886 году первую библиотеку в Якутске. «Книги, — писал он, — лучшие советники жизни, это сокровище мудрости, движущая сила». Одной из главных заслуг Преосвященного Иакова в Якутии как раз стало широкое распространение книжной культуры и школьного просвещения, причем в неразрывной связи с проповедью православной веры. Епископ Иаков много лет преподавал в духовных семинариях Иркутска, Томска и Благовещенска, всюду оставив о себе память как о подвижнике, молитвеннике, талантливом ученом и педагоге. Возглавляя семинарию в Благовещенске, он многое сделал для пользы православных миссий в Японии и Китае. Труды архимандрита Иакова были отмечены орденами святой Анны и святого Владимира, а в 1884 году он был рукоположен в епископы Якутского и Вилюйского. Владыка Иаков воспринимал свое служение как продолжение дела святых Кирилла и Мефодия. Возвысив Россию просвещением, заимствованным у других народов, особенно у православных греков, говорил епископ, Господь поставил ее светильником веры для прочих, преимущественно азиатских народов. Чтобы лучше узнать свою паству, прежде всего якутов, Преосвященный Иаков каждый год совершал длительные поездки по епархии, преодолев за 5 лет около 10 000 километров. Подчас эти путешествия проходили в условиях 40-градусного мороза. Значительным препятствием служили, писал якутский архиерей, глубокие снега и метели. Во время объездов владыка порой видел весьма неприглядные картины. Простой, даже нищенский быт местных жителей, антисанитарию, грубые нравы сосланных поселенцев, бедность приходов. В некоторых храмах даже не было стекол в окнах. Я задумал помочь чем-либо этому народу, вымирающему целыми улусами от оспы и чахотки, свидетельствовал епископ Иаков в своих очерках «Путешествие по Лени». «Главную бедою простого народа я признал невежество. Владыку Иакова особенно огорчало, что многие священники не занимаются должным образом проповедью веры среди якутов, хотя почти все духовенство знало якутский язык. Архиерей сделал соответствующее распоряжение, согласно которым полагалось учить якутов молитвам на их языке, заводить библиотеки при храмах, а также читать с прихожанами душеполезные поучения. Были приняты меры по ремонту храмов и улучшению быта духовенства. Приходилось архиерею бороться и с некоторыми обычаями. Так, среди части якутов было принято рано заключать браки в юном возрасте, получая при этом выкуп, колым, после чего муж и жена продолжали несколько месяцев жить каждый у своих родителей. Часто это приводило к тому, что брак оставался фиктивным и разрушался. Архиерей ввел строгое требование, чтобы после венчания муж сразу забирал жену в свой дом и был с ней неразлучно. Всего 5 лет до своей смерти в 1889 году довелось епископу Иакову служить в Якутии. За этот непродолжительный срок его трудами была возрождена якутская семинария, открыта миссионерская школа и женское училище, 18 церковно-приходских школ, начато издание якутских епархиальных ведомостей. Было построено 6 храмов. В 1999 году При проведении работ на территории бывшего Спасского монастыря в Якутске были обнаружены нетленные останки епископа Якутского и Вилюйского Иакова с крестом и Евангелием, свет которого он нес своей якутской пастве.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 25 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор. Супруги Джим и Шерил Уайт в растерянности. Привычный уклад их жизни нарушен из-за вынужденного переезда. Теперь им предстоит жить в маленьком городке, населенном мексиканскими мигрантами. Так начинается американский кинофильм «Тренер» режиссера Ники Каро, премьера которого состоялась в 2015 году. Картина была заявлена как спортивная драма, однако зрители увидели нечто большее, чем захватывающую и увлекательную историю о воле к победе. Главный герой, учитель физкультуры и тренер школьной футбольной команды Джим Уайт лишился работы из-за грубого отношения к своим подопечным. Единственным учебным заведением, готовым принять его после такого вопиющего инцидента, оказывается средняя школа в Макфарленде, том самом иммигрантском городке. И как бы ни хотелось герою сбежать из города, в первый же вечер ему приходится приступить к работе. Джим задумывает собрать школьную команду по кроссу. Но увлечь ребят спортом оказывается не так-то легко. Тренер для них чужак, не знающий их жизни и трудностей. Парни не слушаются его, относятся с презрением. В какой-то момент начинает казаться, что герой не выдержит и вновь сорвется, проявит грубость. Но именно здесь сюжет приобретает неожиданный поворот. Тренер решает пожить жизнью своих учеников. Чуть свет ездит с ними на поля, где перед занятиями в школе мальчишки работают вместе со своими родителями. Ребята становятся мягче и откликаются на призыв тренера. В Макфарленде появляется сборная команда по бегу. Вскоре о неизвестном прежде городке заговорит весь спортивный мир штата Калифорния. А пока ребята выигрывают свои первые соревнования. Эпизод, в котором тренер сообщает им об этом, трепетный и трогательный.
2: Борьба была упорная. Кловис набрал 28 очков. Макфарленд – 27.
3: Погодите, то есть...
2: Все верно. Меньший балл выигрывает. Вы выиграли свой первый забег.
1: Роль Джима Уайта в картине «Тренер» исполнил известный актер Кевин Костнер. Вызывает восхищение то, как убедительно и тонко ему удалось воплотить на экране метаморфозы, которые происходят с героем на протяжении фильма. Он учит ребят технике и тонкостям кросса, но оказывается, при этом и сам учится искренности, любви, чуткости и состраданию. Постепенно вокруг его команды по бегу сплачивается весь городок. Джим и его семья, еще недавно планировавшие побег из Макфарленда, ощущают себя по-настоящему дома. Но однажды вечером старшая дочь Джима едва не пострадала от местных хулиганов. И снова он обсуждает с женой перспективу отъезда в более благополучное место.
2: Там будет все, что мы желали. Все, о чем мы говорили. Большой дом, хороший район, хороший и безопасный район.
4: Я не знаю.

0: реальных событиях 1987 года и что Джим Уайт и его первая команда по-прежнему часто встречаются и бегают вместе, то понимаешь, чудеса бывают не только в кино. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите «Хорошее кино».
1: «Домашний кинотеатр».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебные чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В романе Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы» есть одна яркая, глубокая мысль, вложенная в уста старца Зосимы. «Каждый перед всеми за всех виноват». 105-й псалом, который сегодня читается в храмах за богослужением, очень красочно раскрывает мысль литературного героя Достоевского. Давайте послушаем фрагменты этого псалма.
2: «Исповедайтеся, Господи, яко благ, яко век милость Его».
3: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». «Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его? Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время. Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему. Посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих. Веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим».

0: Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес твоих, не помнили множества милостей твоих и возмутились у моря, у Черного моря. Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое. Грозно рек морю Черному, и оно иссохло, и провел их по безднам, как по суше, и спас их от руки ненавидящего, и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось. И поверили они словам Его, и воспели хвалу Ему. Но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения, увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой. И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню. Разверзлась земля и поглотила Дофана, и покрыла скопище Аверона. И возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых. Сделали тельца у Харива и поклонились истукану, и променяли славу свою на изображение вола, едущего траву. Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте, дивное в земле Хамовой, страшное у Черного моря. И воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим, и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их. Много раз он избавлял их. Они же раздражали его упорством своим и были уничижаемы за беззаконие свое. Но он презирал на скорбь их, когда слышал вопль их, и вспоминал завет свой с ними, и раскаивался по множеству милости своей, и возбуждал к ним сострадание во всех, пленявших их. Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и да скажет весь народ аминь. Аллилуйя.
1: И рекут все люди, буди, буди.
2: Заметим, что, говоря о грехах народа, псалмопевец не говорит: «Господи, посмотри на этих грешников! Какие негодяи! Ужас! Что они натворили!» Он говорит иное: «Мы согрешили! Я принадлежу человеческой ткани, где чужой грех легко становится моим соблазном, а моя холодность – чужим падением. Все связаны со всеми. И ниточки нашего настоящего уходят именно туда, в историю, в наше непрошедшее прошлое». В 105-м псалме перед нами раскрывается бегство еврейского народа из Египта, спасение в чудесном переходе через Красное море, и тут же ропот, предательство, тоска по египетским котлам с мясом и чесноком. А история с золотым тельцом чего стоит? Это ведь не просто отпадение, это глубинное требование народа иного Бога, не того, к которому восходит Моисей для заключения завета. Золотой телец – символ всякой религии удобства. Бог, о котором говорит Моисей, невидим, свободен, свят, да еще и очень требователен. Телец, напротив, видим, управляем, сделан собственными руками, его можно носить, украшать, поставить в центр праздника. А самое главное – идол. Это божок, которого можно контролировать, то есть управлять им. Псалом, проводя нас сквозь всю тяжесть грехов и отпадений, бывших в истории еврейского народа, учит нас очень важному. Пока народ помнит о Боге, и Бог помнит его. Именно в этой божественной памяти народ осознает сам себя, понимает, что и кто он есть. говоря современным языком, не утрачивает своей идентичности. 105-й псалом очень хорошо читать, когда подкатывает ощущение непреодолимости ошибок былого, если его спокойно и внимательно прочитать, не торопясь, не перескакивая. Нетрудно увидеть, что божественная милость все же куда больше и сильнее, чем самые тяжкие наши человеческие грехи и ошибки.
3: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».
1: Что делать, если кажется, что все бессмысленно, а на душе пустота? Можно ли справиться с унынием своими силами и когда нужно обратиться за помощью? Как вернуть себе радость жизни? Какие шаги предпринять? Об этом и многом другом узнают герои программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У Ольги из Луганской Народной Республики трое детей. Старшие, 7-летний Миша и 6-летняя Арина, больше 2 лет провели в приюте. Причиной стало отсутствие нормальных условий для жизни. Ольга с детьми жила в старом полуразрушенном доме, который достался ей от матери, но не была там зарегистрирована. Из-за проблем с пропиской женщине не удалось вовремя получить российский паспорт, устроиться на официальную работу и оформить детские пособия. Семья оказалась за чертой бедности, а на восстановление документов через суд у Ольги не было ресурсов. Все это время женщина делала попытки вернуть сына и дочь домой. Подрабатывала сиделкой, регулярно навещала детей в интернате. Выход появился, когда Ольга встретила своего нынешнего супруга. Михаил помог ей восстановить паспорт, а после этого вернуть детей в их уже общий дом. Сегодня семья Ольги и Михаила живет скромно. Они ведут небольшое хозяйство, вредных привычек не имеют. В прошлом году у пары родился младший сын. Вопрос с регистрацией Ольги пока не решен. Оформление документов на дом в соответствии с российским законодательством требует времени. А это значит, что пособие и материнский капитал получить она не может, как и устроить младшего ребенка в детский сад. Чтобы наладить жизнь и больше никогда не разлучаться с детьми, семье нужна поддержка. Оказывает ее фонд «Ясное дело». Он объявил сбор на покупку детской мебели, гуманитарную помощь и юридическое сопровождение для Ольги и Михаила. Поддержать их можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать и пригласить на прогулку по Москве. По нашему чудесному городу мы гуляем вместе с историком, краеведом Михаилом Хрущевым. Миш, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Сегодня мы отправляемся к Белорусскому вокзалу и выходим из метро «Белорусская» кольцевой линии к площади Тверской заставы, или, как ее называют, площадь Белорусского вокзала. И вот мы на месте.
2: Мы приехали в такой замечательный... У меня почему-то Белорусский вокзал всегда ассоциируется какие-то поездки какой-нибудь Одинцова, там, в Большие Веземы, сразу там какие-то по Можайск. Пушкинским местам, да, может, в Можайск, в общем, ну, или там Аэроэкспресс, вообще замечательное место, и часто вот мы пробегаем из метро в вокзал, и всегда это в какой-то суете, сумки, там дети кричат, там надо поскорее, значит, добираться, и бывает, мы даже не обращаем внимания вокруг нас, что находится. Вот площадь Белорусского вокзала, или как она официально все-таки называется, площадь Тверская застава, а, кстати, она некоторое время, она называлась еще площадь Новых Триумфальных Ворот, а с 30-х годов и до 90-го года она так и называлась, площадь Белорусского вокзала.
1: Ну, по привычке у нас часто называют.
2: Я вот, собственно, то, что она Тверская застава, вспоминаю только, когда смотрю на указатели.
1: Да, я тоже.
2: Вот. Ну, старые работники культуры еще помнят. Эта площадь располагается на месте, где у нас заканчивалась историческая Москва. Собственно, застава здесь располагалась на Камер-Калежском валу. Образовалась эта площадь в 1742 году, когда строили Тверскую заставу Камер-Калежского вала. Что такое Камер-Калежский вал? Ну, мы неоднократно гуляли в окрестностях Камер-Калежского вала. Еще раз напомню, что это такая была насыпь, окруженная рвом, в местах, где проходили дороги, там стояли заставы. Заставы нужны были для таможенного контроля, для того, чтобы в город не ввозилась алкогольная продукция. Дело в том, что Камер-коллегия занималась сборами налогов таможенных внутри города и очень серьезно подошла к этому вопросу. Мы просто взяли и насыпали вал 37 километров, между прочим, длиной. Внутри, соответственно, города получается больше 70 квадратных километров. И сначала была фактическая, таможенная фактическая, а потом и официальная граница города. И тут интересный момент, что, ну, собственно, граница Москвы здесь проходила. И внутри Камер-Калежского вала управляла Московская городская дума, а снаружи управляла уездное земство. И это были две разных административных единицы. Представь себе, в середине 19 века, как бы, вроде бы с обеих сторон домики стоят, но так вот сложилось. Именно сюда подтянули железнодорожную ветку с запада. И здесь был открыт в 1870 году вокзал, который изначально назывался Смоленским. Дальше его переименовали сначала в Александровский, а потом и в Белорусский. Здесь, кстати, очень важное для городского транспорта место. Вот мы сейчас, глядя на площадь Белорусского вокзала, видим трамвайный круг, недавно появившийся, замечательный, благодаря которому теперь можно от трех вокзалов до Белорусской доехать на трамвае.
1: Раньше, кстати говоря, ничего подобного не было. То есть когда-то трамваи пересекали к Белорусскому вокзалу улицу Горького, но это было очень давно.
2: Да, вот это очень удачное введение трамвая, поскольку теперь, вот действительно, как в старые годы, можно от Белорусского вокзала до трех вокзалов доехать на трамвае достаточно комфортно и приятно. И, собственно, именно в этом месте впервые в Москве начал ходить общественный транспорт.
1: А здесь же троллейбус.
2: Подождите. Сначала отсюда начала ходить конная железная дорога. От Тверской заставы до Иверской часовни ходила конка. Конка была для 1872 года суперсовременным транспортом. Все-таки вагончик по рельсам едет, лошадка его ведет. Конечно, он был не очень быстрым. Шутили, что конка-конка догонит цыпленка. Часто люди сходили с конки на ходу и заходили на ходу вообще без проблем. Это потом в дальнейшем очень вредило, когда пустили трамвай, который существенно быстрее. было много травм. И именно здесь открылось движение электрического трамвая, когда в конце 19 века удалось победить, так скажем, коночное лобби и запустить более современный транспорт. То есть это был такой важный логистический хаб, как-то сейчас говорят современные урбанисты. А что в окрестностях? В окрестностях вокруг вокзала, вот эту коночную же трамвайную инфраструктуру, строились дешевые доходные дома. Здесь с 70-х годов стали селиться работники, собственно, железной дороги. Был относительно окраинный рабочий район. На другой стороне возвышается Старобрядческая церковь, но мы про нее сегодня не будем, потому что она находится уже не на площади Тверской заставы. Одна из интересных достопримечательностей этой площади – это памятник Горькому.
1: Дело в том, возвращенный.
2: Да, возвращенный. Удивительно печальная история у этого была. Этого памятника его в свое время удаляли, поскольку шел ремонт. Этот ремонт шел с 2007 года и аж до 2017. И вот 10 лет Горький жил
1: даже
2: в парке Музеон.
1: Больше 10
2: больше. Лет, да, Горький
1: Нет,
2: жил.
1: Его не в 2007, его в 2005 перенесли. Он да, 12 лет.
2: Жил в парке Музеон. И там больше 10 лет прожил, вернулся на свое законное место и теперь стоит вот в окружении зелени. Почему Горький стоит именно здесь? Дело в том, что именно сюда Горький вернулся, приехал на Белорусский вокзал, когда ехал с Капри. Вот, и, собственно, поэтому его разместили на площади Белорусского вокзала. Интересный момент. Я видел фотографию встречи Горького и обратил внимание, что оттуда прекрасно был виден храм Александра Невского, который на Белорусской площади.
1: Да.
2: Причем на одних фотографиях он заретуширован, других нет.
1: То есть мы бы отсюда увидели храм Александра Невского. Это отдельная история, мы про него уже говорили когда-то.
2: Да, 25-главый прекрасный
1: да,
2: храм.
1: С Владимиром Козловым. Да, да, да.
2: Продолжим. Итак, теперь давайте на сам вокзал посмотрим. Вокзала Белорусского много, как любой другой вокзал, он просто насыщен историей, просто мы ее не видим,
1: мы пробегаем.
2: Да, он очень интересно скомпонован, идет полукругом и выглядит совершенно шикарно. Такое в нем есть что-то такое сказочное. В детстве мне он казался похожим на какой-то сказочный европейский замок. Я не знаю, вообще вокзалы должны отображать, по идее, направление. И вот он удивительно европейски выглядит. Вот, в отличие, там, например, от нашего Ярославского вокзала, который такой сказочный, или Казанского, который такой восточный, или Ленинградского, который строгий белорусский, выглядит очень сказочно замковым. История железной дороги из Москвы в Смоленск началась в 60-х годах 19 века. Во время железнодорожной лихорадки строились очень активные железные дороги. Собственно, из Москвы в Смоленск, в дальнейшем на Минск и на Варшаву была построена железная дорога, и в 1870 году, в сентябре месяце, был открыт Смоленский вокзал Московско-Смоленской железной дороги. Но недолго был он смоленским, поскольку в 1871 году железная дорога дотянута была до Бреста, и вокзал стал брестским. Причем первые годы он был однопутным, то есть там была небольшая совсем станция, и прям один путь, один поезд приходил, в общем, была одна платформа была. В дальнейшем путей стало больше, и в 1907 году началась реконструкция вокзала, поскольку поездов стало ходить больше. И был построен в 1910 году сначала правое крыло вокзала, потом левое. Архитектор Иван Струков руководил этим проектом. В 1912 году вокзал был переименован, и вся железная дорога была тоже переименована. Она стала называться Александровской в честь императора Александра I. Тут забавно, что обычно железные дороги называются по месту, куда ведут. Но вот у нас дорога в Петербург называлась Николаевской дорогой, а дорога в Брест Александровской, в честь Александра I. А в 1922 году, уже после революции, Александровскую дорогу объединили с Московско-Балтийской. И стали называть...
1: Белорусско-Балтийской.
2: Вокзал стал Белорусско-Балтийский. А в 1936 году его все-таки переименовали уже просто в Белорусский. И в 1938 году рядом с вокзалом, прямо вот в правом крыле, открыли станцию Белорусская, нашу радиальную, на, соответственно, зеленой ветке. И, собственно, вокзал Белорусским так и называется теперь до сих пор. На вокзале Белорусском множество разных интересных объектов можно посмотреть. Во-первых, да, нужно сказать, что первый самый вокзал, который был Брестский еще до реконструкции, он был в русском стиле и напоминал, ну, не знаю, что-то среднее между историческим музеем и Нижегородской ярмаркой. Потом, когда его стали реконструировать, он, собственно, приобрел вот такой замечательный модерновый вид. И сейчас такой замечательный памятник архитектуры модерн. Исторические события на Белорусском вокзале происходили постоянно. Ну, например, здесь в 1917 году, ну, во-первых, тут отсюда уходили на фронт в Первую мировую эшелоны. А в 17 году, в августе месяце, сюда прибыл Лавр Георгиевич Корнилов, и здесь его на вокзале встречали офицеры, на руках несли, да, кареты по вокзалу. С этого, собственно, начинается история недопонимания между Керенским и Корниловым. И именно отсюда уходили во время Великой Отечественной войны эшелоны на фронт. И именно здесь 26 июня 1941 года была впервые исполнена песня «Священная война», как раз перед уходящим эшелоном.
1: Ну и надо вспомнить, что уже сильно после войны, через несколько десятилетий, был снят фильм «Белорусский вокзал», где тоже речь идет о войне.
2: Да, интересно, что, ну, собственно, в «Белорусском вокзале», если ты помнишь, там в самом фильме «Белорусский вокзал» не присутствует.
1: Не присутствует, да.
2: Просто как место, откуда уходили эшелон, куда возвращались. Здесь же на Белорусском вокзале главные героини «Летят журавли» встречают эшелоны с демобилизованными. Вот такая очень патетическая сцена. Интересно, что здесь еще играли «Прощание славянки» неоднократно, и поэтому на Белорусском вокзале есть и мемориальная доска в честь Священной войны, и памятник «Прощание славянки», открытый в 2014 году к столетию Первой мировой войны. Внутри вокзал тоже очень интересный. Там сохранились, с одной стороны, сохранились какие-то исторические детали, там всякая ковка, лепнина, но там из 90-х годов очень забавный в одном из вестибюлей «Виды Москвы». Такая фреска, сделана во время ремонта 90-х годов, такая совершенно вроде проходная и закрытая ларьками, но иногда, когда останавливаешься, очень приятно посмотреть на виды Кремля и подумать, как менялся наш замечательный город.
1: Ну что ж, спасибо большое. Мы сегодня были возле Белорусского вокзала и по нему прошлись вместе с историком-краеведом Михаилом Хрущевым. Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. Гуляйте по Москве. Наслаждайтесь нашим чудесным городом вместе с нами. До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
3: Будет дождь. Будет дождь.

0: Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читает Юрий Григорьев. Продолжение.
1: Погода переменилась, и остальные дни святой недели были дождливы и холодны. Дождя выпало так много, что сбывавшая полая вода, подкрепленная дождями, и так называемую земляной водой вновь поднялась и, простояв на прежней высоте одни сутки, вдруг слила. В то же время также вдруг наступила и летняя теплота, что бывает часто в апреле. В конце Фоминой недели началась та чудная пора, не всегда являющаяся дружно, когда природа, пробудясь от сна, начнет жить полную, молодою, торопливую жизнью, когда все переходит в волнение, в движение, в звук, в цвет, в запах. Ничего тогда не понимая, не разбирая, не оценивая, никакими именами не называя, я сам почуял в себе новую жизнь, сделался частью природы, и только в зрелом возрасте сознательных воспоминаний об этом времени сознательно оценил всю его очаровательную прелесть, всю поэтическую красоту. Тогда я узнал то, о чем догадывался, о чем мечтал, встречая весну в Уфе, в городском доме, в дрянном саду или на грязной улице. В Сергеевку я приехал уже поздно и застал только конец весны, когда природа достигла полного развития и полного великолепия, беспрестанного изменения и движения вперед уже не было. Горестное событие, смерть старого мельника, скоро было забыто мной, подавлено, вытеснено новыми могучими впечатлениями. Ум и душа стали чем-то полны, какое-то дело легло на плечи, озабочивало меня, какое-то стремление владело мной, хотя в действительности я ничем не занимался, никуда не стремился, не читал и не писал. Но до чтения ли, до письма ли было тут, когда душистые черемухи зацветают, когда пучок на березах лопается, когда черные кусты смородины опушаются беловатым пухом распускающихся сморщенных листочков, когда все скаты гор покрываются подснежными тюльпанами, называемыми сон лилового, голубого, желтоватого и белого цвета, когда полезут везде из земли свернутые в трубочки травы и завернутые в них головки цветков, когда жаворонки с утра до вечера висят в воздухе над самым двором, рассыпаясь в своих журчащих, однообразных, замирающих в небе песнях, которые хватали меня за сердце, которых я заслушивался до слез, когда божьи коровки и все букашки выползают на божий свет, крапивные и желтые бабочки замелькают, шмели и пчелы зажужжат, когда в воде движение, на земле шум, в воздухе трепет, когда и луч солнца дрожит, пробиваясь сквозь влажную атмосферу, полную жизненных начал. А сколько было мне дела, сколько забот! Каждый день надо было раза два побывать в роще и осведомиться, как сидят на яйцах грачи. Надо было послушать их докучных криков. Надо было посмотреть, как развертываются листья на сиренях и как выпускают они сизые кисти будущих цветов, как поселяются зорьки и малиновки в смородинных и барбарисовых кустах, как муравьиные кучи ожили, зашевелились, как муравьи показались сначала понемногу, а потом высыпали наружу в бесчисленном множестве и принялись за свои работы, как ласточки начали мелькать и нырять под крыши строений в старые свои гнезда, как клохтала наседка, оберегая крошечных цыплят, и как коршуны кружились, плавали над ними. О, много было дела и заботы мне, Я уже не бегал по двору, не катал яиц, не качался на качелях с сестрицей, не играл с уркой, а ходил и чаще стоял на одном месте, будто невеселый и беспокойный. Ходил, глядел и молчал против своего обыкновения. Обветрил и загорел я, как цыган. Сестрица смеялась надо мной. Евсеич не мог надивиться, что я не гуляю как следует, не играю, не прошусь на мельницу, а все хожу и стою на одних и тех же местах. «Ну, чего, соколик, ты не видал тут?» — говорил он. Мать также не понимала моего состояния и с досадой на меня смотрела. Отец сочувствовал мне больше. Он ходил за мною подглядывать за птичками в садовых кустах и рассказывал, что они завивают уж гнезда. Он ходил со мной и в грачевую рощу, и очень сердился на грачей, что они сушат вершины берез, ломая ветви для устройства своих уродливых гнезд, даже грозился разорить их. Как был отец доволен, увидев в первый раз медуницу. Он научил меня легонько выдергивать лиловые цветки и сосать белые сладкие их корешочки. И как он еще более обрадовался, услыша издали, также в первый раз, пение воракушки. «Ну, Сережа», — сказал он мне, — «теперь все птички начнут петь. Воракушка первая запевает. А вот когда оденутся кусты, то запоют наши соловьи. И еще веселее будет в Багрове». Наконец пришло и это время. Зазеленела трава, распустились деревья, оделись кусты, запели соловьи и пели, не уставая, и день, и ночь. Днем их пение не производило на меня особенного впечатления. Я даже говорил, что и жаворонки поют не хуже. Но поздно вечером или ночью, когда все вокруг меня утихало, при свете потухающей зари, при блеске звезд, соловьиное пение приводило меня в волнение, в восторг, и сначала мешало спать. Соловьев было так много, и ночью они, казалось, подлетали так близко к дому, что при закрытых ставнями окнах свисты, раскаты и щелканье их с двух сторон врывались силою в нашу закупоренную спальню, потому что она углом выходила на загибавшуюся реку прямо в кусты, полные соловьев. Мать посылала ночью пугать их. И тут только поверил я словам тетушки, что соловьи не давали ей спать. Я не знаю, исполнились ли слова отца, стало ли веселее в Багрове. Вообще, я не умею сказать, было ли мне тогда весело. Знаю только, что воспоминание об этом времени во всю мою жизнь разливало тихую радость в душе моей. Наконец, я стал спокойнее, присмотрелся, попривык к окружающим меня явлениям, или, вернее сказать, чудесам природы, которая, достигнув полного своего великолепия, сама как будто успокоилась. Я стал заниматься иногда играми и книгами, стал больше сидеть и говорить с матерью, и с радостью увидел, что она была тем довольна. «Ну, теперь ты, кажется, очнулся», — сказала она мне, лаская и целуя меня в голову. «А ведь ты был точно помешанный. Ты ни в чем не принимал участия. Ты забыл, что у тебя есть мать». И слезы показались у ней на глазах. В самое сердце уколол меня этот упрек. Я уже смутно чувствовал какое-то беспокойство совести. Вдруг точно пелена спала с моих глаз. Конечно, я не забыл, что у меня была мать, но я не часто думал о ней. Я не спрашивал и не знал, в каком положении было ее слабое здоровье. Я не делился с ней в это время, как бывало всегда, моими чувствами и помышлениями. И мной овладело угрызение совести и раскаяние. Я жестоко обвинял себя, просил прощения у матери и обещал, что этого никогда не будет. Мне казалось, что с этих пор я стану любить ее еще сильнее. Мне казалось, что я до сих пор не понимал, не знал всей цены, что я недостоин матери, которая несколько раз спасла мне жизнь, жертвуя своею. Я дошел до мысли, что я дурной, неблагодарный сын, которого все должны презирать. По несчастью, мать не всегда умела или не всегда была способна воздерживать горячность, крайность моих увлечений. Она сама тем же страдала, и когда мои чувства были согласны с ее собственными чувствами, она не охлаждала, а возбуждала меня страстными порывами своей души. Так часто бывало в гораздо позднейшее время, и так именно было в то время, которое я описываю. Подстрекая друг друга, мы с матерью предались пламенным излиянием взаимного раскаяния и восторженной любви. Между нами исчезло расстояние лет и отношений. Мы оба исступленно плакали и громко рыдали. Я раскаивался, что мало любил мать, она, что мало ценила такого сына и оскорбила его упреком. В самую эту минуту вошел отец. Взглянув на нас, он так перепугался, что побледнел. Он всегда бледнел, а не краснел от всякого внутреннего движения. «Что с вами сделалось?» — спросил он с тревожным голосом. Мать молчала, но я принялся с жаром рассказывать все. Он смотрел на меня сначала с удивлением, а потом с сожалением. Когда я кончил, он сказал: «Охота вам мучить себя понапрасну из пустяков и расстраивать свое здоровье. Ты еще ребенок, а матери это грех». Ушатом холодной воды облил меня отец. Но мать горячо заступилась за наши чувства и сказала много оскорбительного и несправедливого моему доброму отцу. Увы, несправедливость оскорблений я понял уже в зрелых годах, а тогда я поверил, что мать говорит совершенную истину и что у моего отца мало чувств, что он не умеет так любить, как мы с маменькой любим. Разумеется, через несколько дней совсем утихло мое волнение, успокоилась совесть, исчезло убеждение, что я дурной мальчик и дурной сын. Сердце мое опять раскрылось впечатлением природы, но я долго предавался им с некоторым опасением. Горячность же к матери росла уже постоянно. Несмотря на мой детский возраст, я сделался ее другом, поверенным, и узнал много такого, чего не мог понять, что понимал превратно и чего мне знать не следовало. Между тем, как только слила полая вода и река пришла в свою летнюю межень, даже прежде чем вода совершенно прояснилась, все дворовые начали уже удить. Я сказал «все», потому что тогда удил всякий, кто мог держать в руке удилище. Даже некоторые старухи, ибо только в эту пору, то есть с весны, от цвета черемухи до окончания цвета калины, чудесно брала крупная рыба, ези, головли и лени. Стоило сбегать пораньше утром на один час, чтобы принести, по крайней мере, пару больших езей, упустив столько же или больше. И вот у целого семейства была уха, жареная или пирог. Евсеич уже давно удил, рассказывая мне свои подвиги, обыкновенно говорил: «Это, соколик, еще не твое уженье. А теперь еще везде мокро и грязно. А вот недельки через две солнышко землю прогреет, земля повысохнет. К тем порам я тебе и удочки приготовлю». Пришла пора и моего уженья, как предсказывал Евсеич. Теплая погода, простояв несколько дней на Фоминой неделе, еще раз переменилась на сырую и холодную, что, однако ж, ничему не мешало зеленеть, расти и цвести. Потом опять наступило теплое время и сделалось уже постоянным. Солнце прогрело землю, высушило грязь и тину. Евсеич приготовил мне три удочки: маленькую, среднюю и побольше, но не такую большую, какие употреблялись для крупной рыбы. Такую я и сдержать бы не мог. Отец, который ни разу еще не ходил удить, может быть, потому что матери это было неприятно, пошел со мной и повел меня на пруд, который был спущен. В спущенном пруде удить и ловить рыбу запрещалось, а на реке позволялось везде и всем. Я видел, что мой отец собирался удить с большой охотой. «Ну что теперь делать, Сережа, на реке?» — говорил он мне дорогой на мельницу, идя так скоро, что я едва поспевал за ним. «Кивасский пруд пронесло, и его не скоро запрудят. Рыбы теперь в саду мало, а вот у нас на пруду вся рыба свалилась в материк, в трубу и должна славно брать. Ты еще в первый раз будешь удить в Бугуруслане. Пожалуй, после Сергеевки тебе покажется, что в Багрове клюет хуже». Я уверял, что в Багрове все лучше. В прошлом лете я не брал в руки удочки, и хотя настоящая весна так сильно подействовала на меня новыми и чудными своими явлениями, прилетом птицы и возрождением к жизни всей природы, что я почти забывал об ужении, но тогда, уже успокоенный от волнений, присыщенный, так сказать, тревожными впечатлениями, я вспомнил и обратился с новым жаром к страстно любимой мною охоте, и чем ближе подходил я к пруду, тем нетерпеливее хотелось мне закинуть удочку. Спущенный пруд грустно изумил меня. Обширное пространство, затопляемое обыкновенно водою, представляло теперь голое, нечистое, неровное дно, состоящее из тины и грязи, истрескавшееся от солнца, но еще не высохшее внутри. Везде валялись жерди, сучьи, коряги или торчали колья, воткнутые прошлого года для вятелей. Прежде все это было затоплено и представляло светлое, гладкое зеркало воды, лежащее в зеленых рамах и проросшее зеленым камышом. Молодые его побеги еще были неприметны, а старые гривы сухого камыша, не скошенного в прошедшую осень, неприятно желтели между зеленеющих краев прудового разлива, и волнуемые ветром еще неприятнее как-то безжизненно шумели. Надобно прибавить, что от высыхающей тины и рыбы, погибшей в камышах, пахло очень дурно. Но скоро прошло неприятное впечатление. Выбрав места по суше, неподалеку от Кауза, стали мы удить. И вполне оправдались слова отца. Беспрестанно брали окуни, крупная плотва, средней величины ези и большие лени. Крупная рыба попадалась все отцу, а иногда и Евсеичу, потому что удили на большие удочки и насаживали большие куски. А я удил на маленькую удочку, и у меня беспрестанно брала плотва, если Евсеич насаживал мне крючок хлебом, или окуни, если удочка насаживалась червяком. Я никогда не видел, чтобы отец мой так горячился, и у меня мелькнула мысль, отчего он не ходит удить всякий день. Евсеич же, горячившийся всегда и прежде, сам говорил, что не помнит себя в таком азарте. Азарт этот еще увеличился, когда отец вытащил огромного окуня и еще огромнейшего леня. А у Евсеича сорвалась какая-то большая рыба, и вдобавок щука оторвала удочку. Он так смешно хлопал себя по ногам ладонями и так жаловался на свое несчастье, что отец смеялся, а за ним и я. Впрочем, щука точно так же и у отца перекусила лесу. Мне тоже захотелось выудить что-нибудь покрупнее. И хотя Евсеич уверял, что мне хорошей рыбы не вытащить, но я упросил его дать мне удочку побольше и также насадить большой кусок. Он исполнил мою просьбу, но успеха не было. А вышло еще хуже, потому что перестала попадаться и мелкая рыба. Мне стало как-то скучно и захотелось домой. Но отец и Евсеич и не думали возвращаться. И, конечно, без меня остались бы на пруду до самого обеда. Собираясь в обратный путь и свертывая удочки, Евсеич сказал: «Что бы вам, Алексей Степанович, забраться сюда на заре? Ведь это какой бы клев-то был!» Отец отвечал с некоторой досадой: «Ну как мне поутру?»
2: «Вот вы и с ружьем не поохотились ни разу, а ведь в старые годы хаживали».
1: Отец молчал. Я очень заметил слова Евсеича, а равно и то, что отец возвращался как-то невесел. Пойманная рыба едва помещалась в двух ведрах. Мы принесли ее прямо к бабушке и тетушке Татьяне Степановне. И только что приехавшей тетушке Аксине Степановне. Александра же Степановна давно уехала в свою Каратаевку. Они неравнодушно приняли наш улов. Они ахали, разглядывали, хвалили рыбу, которую очень любили кушать. А Татьяна Степановна удить. Но мать махнула рукой и не стала смотреть на нашу добычу, говоря, что от нее воняет сыростью и гнилью. Она даже уверяла, что и от меня с отцом пахнет прудовою тиной, что, может быть, и в самом деле было так. Оставшись наедине с матерью, я спросил ее, отчего отец не ходит удить, хотя очень любит у Жени. Отчего он ни разу не брал ружья в руки, а стрелять он также был охотник, о чем сам рассказывал мне. Матери моей были неприятны мои вопросы. Она отвечала, что никто не запрещает ему ни стрелять, ни удить, но в то же время презрительно отозвалась об этих охотах, особенно об ужении, называя его забавой людей праздных и пустых, не имеющих лучшего дела, забавою, приличную только детскому возрасту. И мне немножко стало стыдно, что я так люблю удить». Я начинал уже считать себя выходящим из ребячьего возраста. Чтение книг, разговоры с матерью о предметах недетских, ее доверенность ко мне, ее слова, питавшие мое самолюбие. «Ты уже не маленький, ты все понимаешь. Как ты об этом думаешь, друг мой?» И тому подобные выражения, которыми мать в порывах нежности уравнивала наши возрасты, обманывая самое себя. Эти слова возгордили меня». Я начинал свысока посматривать на окружающих меня людей. Впрочем, недолго стыдился я моей страстной охотой к уженью. На третий день мне так уже захотелось удить, что я, прикрываясь своим детским возрастом, от которого, однако, в иных случаях отказывался, выпросился у матери на пруд поудить с отцом, куда с одним Евсеичем меня бы не отпустили». Я имел весьма важную причину не откладывать уженья на пруду. Отец сказал мне, что через 2 дня его запрудят, или, как выражались тогда, займут заимку. Евсеич с отцом взяли свои меры, чтобы щуки не отгрызали крючков. Они навязали их на поводки из проволоки или струны, которых щуки не могли перекусить, несмотря на свои острые зубы. Общие наши надежды и ожидания не были обмануты. Мы наудили много рыбы, и в том числе отец поймал 4 щук, а Евсеич 2. Заимка пруда, или лучше сказать, последствия заимки, потому что на пруд мать меня не пустила, также представила мне много нового, никогда мною не виданного. Как скоро завалили вишняк, и течение воды мало-помалу прекратилось, река ниже плотины совсем обмелела, и кроме глубоких ям, называемых омутами, Бугуруслан побежал маленьким ручейком. По всему протяжению реки до самого Кивацкого пруда, также спущенного, везде стоял народ, и старый, и малый, с бреднями, вятелями и недотками, перегораживая ими реку. Как скоро рыба послышала, что вода пошла на убыль, она начала скатываться вниз, оставаясь иногда только в самых глубоких местах и, разумеется, попадая в расставленные снасти. Мы с Евсеичем стояли на самом высоком берегу Бугуруслана, откуда далеко было видно и вверх, и вниз, и смотрели на эту торопливую и суматошную ловлю рыбы, сопровождаемую криком деревенских баб и мальчишек, и девчонок. Последние употребляли для ловли рыбы связанные юбки и решета. Даже хватали добычу руками, вытаскивая иногда порядочных плотиц и язиков из-под коряк и из рачьих нор, куда во всякое время особенно любят забиваться некрупные налимы, которые также попадались. Раки присмешно корячились и ползали по обмелевшему дну и очень больно щипали за голые ноги и руки бродивших по воде и грязи людей, отчего нередко раздавался пронзительный визг мальчишек и особенно девчонок. Бугуруслан был, хотя не широк, но очень быстр, глубок и амутист. Вода еще была жирна, по выражению мельников, и пруд к вечеру стал наполняться. А в ночь уже пошла вода в Каус. На другой день поутру замолола мельница, и наш Бугуруслан сделался опять прежнюю глубокую многоводной рекой. Меня очень огорчало, что я не видел, как занимали заимку, а рассказы отца еще более подстрекали мою досаду и усиливали мое огорчение. Я не преминул попросить у матери объяснения, почему она меня не пустила, и получил ответ, что нечего мне делать в толпе мужиков и ни для чего слышать их грубые и непристойные шутки, прибаутки и брань между собою. Отец напрасно уверял, что ничего такого не было и не бывает, что никто не бронился, но что веселого крику и шума было много. Не мог я не верить матери, но отцу хотелось больше верить. Как только провяла земля, начались полевые работы, то есть посев ярового хлеба, и отец стал ездить всякий день на пашню. Всякий

0: Вид весенних полей скоро привлек мое внимание, и радостное чувство, уничтожив неприятное, овладело моей душой. Поднимаясь от гумна на гору, я увидел, что все долочки весело зеленели сочной травой, а гривы или кулиги дикого персика, которые тянулись по скатам крутых холмов, были осыпаны розовыми цветочками, издававшими сильный ароматический запах. На горах зацветала вишня и дикая акация, или челизник. Жаворонки так и рассыпались песнями вверху. Иногда проносился крик журавлей. Вдали заливался звонкими трелями кроншнеп. Слышался хриплый голос кричеток. Стрепета поднимались с дороги и тут же садились. Не один раз отец говорил: «Жалко, что нет с нами ружья». Это был особый птичий мир, совсем не похожий на тот, который под горою населял воды и болота. И он показался мне еще прекраснее. Тут только на горе почувствовал я неизмеримую разность между атмосферами внизу и вверху. Там пахло стоячей водой, тяжелой сыростью, а здесь воздух был сух, ароматен и легок. Тут только я почувствовал справедливость жалоб матери на низкое место в Багрове. Вскоре зачернелись полосы вспаханной земли, и, подъехав, я увидел, что крестьянин уже не молодой, мерно и бодро ходит взад и вперед по десятине, рассевая вокруг себя хлебные семена, которые доставал он из лукошка, висящего у него через плечо. Издали за ним шли три крестьянина за сохами. Запряженные в них лошадки казались мелкие и слабые, но они, не останавливаясь и без напряженного усилия, взрывали сошняками черноземную почву, рассыпая рыхлую землю направо и налево. Разумеется, не новь, а мякоть, как называлась там несколько раз паханная земля. За ними тащились три бороны с железными зубьями, запряженные такими же лошадками. Ими управляли мальчики. Несмотря на утро и еще весеннюю свежесть, все люди были в одних рубашках, босиком и с непокрытыми головами. И весь этот, по-видимому, тяжелый труд производился легко, бодро и весело. Глядя на эти правильные и непрерывно движущиеся фигуры людей и лошадей, я забыл окружающую меня красоту весеннего утра, важность и святость труда, которых я не мог тогда вполне ни понять, ни оценить, однако глубоко поразили меня.
1: На радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читает Юрий Григорьев.
0: Отец пошел на вспаханную, но еще не забаранованную десятину, стал что-то мерить своей палочкой и считать, а я, оглянувшись вокруг себя и увидя, что в разных местах много людей и лошадей двигались так же мерно и в таком же порядке взад и вперед, я крепко задумался, сам хорошенько не зная о чем. Отец, воротясь ко мне и найдя меня в том же положении, спросил: «Что ты, Сережа?» Я отвечал множеством вопросов о работающих крестьянах и мальчиках, на которые отец отвечал мне удовлетворительно и подробно. Слова его запали мне в сердце. Я сравнивал себя с крестьянскими мальчиками, которые целый день от восхода до заката солнечного бродили взад и вперед, как по песку, по рыхлым десятинам, которые кушали хлеб да воду, и мне стало совестно, стыдно. И решился я просить отца и мать, чтобы меня заставили барановать землю. Полный таких мыслей, воротился я домой и принялся передавать матери мои впечатления и желание работать. Она смеялась, а я горячился. Наконец она с важностью сказала мне: «Выкинь этот вздор из головы. Пашня и бараньба — не твое дело. Впрочем, если хочешь попробовать, я позволяю». Через несколько времени, действительно, мне позволили попробовать барановать землю. Оказалось, что я никуда не годен. Не умею ходить по вспаханной земле, не умею держать вожжи и править лошадью, не умею заставить ее слушаться.

0: Крестьянский мальчик шел рядом со мной и смеялся. Мне было стыдно и досадно, и я никогда уже не поминал об этом. Именно в эту пору житья моего в Багрове я мало проводил времени с моей милой сестрицей и как будто отдалился от нее. Но это нисколько не значило, чтобы я стал меньше ее любить. Причину этого временного отдаления были мои новые забавы, которые она, как девочка, не могла разделять со мной. И потом мое приближение к матери. Говоря со мной, как с другом, мать всегда высылала мою сестрицу и запрещала мне рассказывать ей наши откровенные разговоры. Она не так горячо любила ее, как меня, и менее ласкала. Я был любимец, фаворит, как многие называли меня, и, следовательно, балованное дитя. Я долго оставался таким, но это никогда не мешало горячей привязанности между мной и остальными братьями и сестрами. Бабушка же и тетушка ко мне не очень благоволили, а сестрицу мою любили. Они напевали ей в уши, что она нелюбимая дочь, что мать глядит мне в глаза и делает все, что мне угодно, что братец все, она ничего. Но все такие вредные внушения не производили никакого впечатления на любящее сердце моей сестры. И никакое чувство зависти или негодования и на одну минуту никогда не омрачили светлую доброту ее прекрасной души. Мать по-прежнему не входила в домашнее хозяйство, а всем распоряжалась бабушка, или лучше сказать, тетушка. Мать заказывала только кушанье для себя и для нас, но в то же время было слышно и заметно, что она настоящая госпожа в доме, и что все делается или сделается, если она захочет, по ее воле. Несмотря на мой ребячий возраст, я понимал, что моей матери все в доме боялись, а не любили, кроме Евсеича и Параши, хотя мать никому и грубого слова не говаривала. Эту мудреную загадку тогда рано было мне разгадывать. По просухе перебывали у нас в гостях все соседи, большую частью родные нам. Приезжали также и Чичаговы, только без старушки Мертвага. Разумеется, мать была им очень рада и большую часть времени проводила в откровенных, задушевных разговорах наедине с Катериной Борисовной. Даже меня высылала. Я мельком вслушался раза два в ее слова и догадался, что она жаловалась на свое положение, что она была недовольна своей жизнью в Багрове. Эта мысль постоянно смущала и огорчала меня. Петр Иванович Чичагов, так же, как моя мать, не знал и не любил домашнего и полевого хозяйства. Всем занимались его теща и жена. Он читал, писал, рисовал, чертил и охотился с ружьем. Зная, что у нас много водится дичи, он привез с собой и ружье, и собаку, и всякий день ходил стрелять в наших болотах, около нижнего и верхнего пруда, где жило множество бекасов, всяких куликов и куличков, болотных курочек и крастелей. Один раз и отец ходил с ним на охоту. Они принесли полные ягташи дичи. Петр Иванович все посмеялся над моим отцом, говоря, что Алексей Степанович большой эконом на порох и дробь, что он любит птичку покрупнее да поближе, что бекасы ему не по вкусу, а вот уточки или болотные кулички, так это его дело, тут мяса побольше. Отец мой отшучивался, признавая, что он точно мелкую птицу не мастер стрелять, не привык, и что Петр Иванович, конечно, убил пара-четыре бекасов, но зато много посеял в болотах дроби, которая на будущий год уродится. Петр Иванович громко смеялся своим особенным звучным смехом, про который мать говорила, что Петр Иванович и смеется умно. Он уделял иногда несколько времени на разговоры со мной. Обыкновенно это бывало после охоты, когда он, переодевшись в сухое платье и белье, садился на диван в гостиной и закуривал свою большую пенковую трубку. «Ну, Сережа», — так начинал он свой разговор, — «как поживают старикашки Сумароков, Херасков и особенно Ломоносов? что поделывает Карамзин с братьей новых стихотворцев. Это значило, чтобы я начинал читать наизусть заученные мною стихи этих писателей. Петр Иванович над всеми подсмеивался, даже над Ломоносовым, которого, впрочем, очень уважал. Горячо хвалил Державина и в то же время подшучивал над ним. Одного только Дмитриева хвалил, хотя не горячо, но безусловно. К сожалению, я почти не знал ни того, ни другого. Мое восторженное чтение или декламация, как он называл, очень его забавляли. Единственные чтецы стихов, которых я слыхал, были мои дяди Зубины. Александр Николаевич особенно любил передразнивать московских трагических актеров и, подражая такой карикатурной декламации, образовал я мое чтение. Легко понять, что оно, сопровождаемое неуместной горячностью и уродливыми жестами, было очень забавно. Тем не менее, я вспоминаю с искренним удовольствием и благодарностью об этих часах моего детства, которые проводил я с Петром Ивановичем Чичаговым. Этот необыкновенно умный и талантливый человек стоял неизмеримо выше окружающего его общества. Остроумные шутки его западали в мой детский ум и, вероятно, приготовили меня к более верному пониманию тогдашних писателей. Впоследствии, когда я уже был студентом, а потом петербургским чиновником, приезжавшим в отпуск, я всегда спешил повидаться с Чичаговым, прочесть ему все, что явилось нового в литературе, и поделиться с ним моими впечатлениями, молодыми взглядами и убеждениями. Его суд часто был верен и всегда остроумен. С особенной живостью припоминаю я, что уже незадолго до его смерти, очень больному, прочел я ему стихи на Державина и Карамзина, не знаю, кем написанные, едва ли не Шатровым. Первого куплета помню только половину. «Перлого сизых облаков, и льда в толчев Кавказ ногами, и вихра бурными крылами, рассекши воздух, прилети». Хвостом сребро-злато-махровым или радужно-гнедо-багровым следы пурпурны замети. Но вдруг картина применилась. Услышал стон я голубка. У Лизы слезка покатилась из левого ее глазка. Катилась по щеке, катилась, на щечке в ямке поселилась, как будто в лужице вода. Не так-то были в старые веки на слезы скупы человеки. Но люди были ли тогда, когда девушке случалось в разлуке с милым другом быть, то должно ей о нем казалось ручьями слезы горькие лить. Но нынче слезы дорогие, сравнятся ли древние простые с алмазной нынешней слезой? Забыв свою болезнь и часто возвращающиеся мучительные ее припадки, Чичагов, слушая мое чтение, смеялся самым веселым смехом, повторяя некоторые стихи или выражения. «Но, друг мой», — сказал он мне потом с живым и ясным взглядом, «ты меня так утешил, что теперь мне не надо и приема опиума». Во время страданий, превышающих силы человеческие, он употреблял опиум в маленьких приемах. Наступило жаркое лето. Клев крупной рыбы прекратился. Уженье мое ограничилось ловлею на булавочные крючки ложков, пескарей и маленьких плотичек по мелким безопасным местам, начиная от дома, вверх по реке Бугуруслану до так называемых «Антошкиных мостков», построенных крестьянином Антоном против своего двора. Далее река была поглубже, и мы туда без отца не ходили. Меня отпускали с Евсеичем всякий день или поутру, или вечером часа на два. Около самого дома древесной тени не было, и потому мы вместе с сестрицей ходили гулять, сидеть и читать книжки в Грачевую рощу или на остров, который я любил с каждым днем более. В самом деле там было очень хорошо. Берега были обсажены березами, которые разрослись, широко раскинулись и давали густую тень. Липовая аллея пересекала остров посередине. Она была тесно насажена, и под нею вечно был сумрак и прохлада. Она служила денным убежищем для ночных бабочек, собиранием которых через несколько лет я стал очень горячо заниматься. На остров нередко с нами хаживала тетушка Татьяна Степановна. Сидя под освежительной тенью на берегу широко и резво текущей реки, иногда с удочкой в руке, охотно слушала она мое чтение. Приносила иногда свой песенник, читала сама или заставляла меня читать. И как ни были нелепые и уродливые эти песни, принадлежавшие Сумарокову с братьей, но читались и слушались они с искренним сочувствием и удовольствием. До сих пор помню наизусть охотничью песню Сумарокова. Мы так нахваливали матери моей прохладу тенистого острова в полдневный зной, что она решилась один раз пойти с нами. Сначала ей понравилось, и она приказала принести большую кожу, чтобы сидеть на ней на берегу реки, потому что никогда не садилась прямо на большую траву, говоря, что от нее сыро, что в ней множество насекомых, которые сейчас наползут на человека. Принесли кожу и даже кожаные подушки. Мы все уселись на них, но я не знаю почему, только такое осторожное, искусственное обращение с природой расхолодило меня, и мне совсем не было так весело, как бывало одному с сестрицей или тетушкой. Мать равнодушно смотрела на зеленые липы и березы, на текущую вокруг нас воду, стук толчей, шум мельницы, долетавший иногда явственно до нас, когда поднимался ветерок, по временам затихавший, казался ей однообразным и скучным. Сырой запах от пруда, которого никто из нас не замечал, находила она противным. И, посидев сейчас, она ушла домой, в свою душную спальню, раскаленную солнечными лучами. Мы остались одни. Унесли кожу и подушки, и остров получил для меня свою прежнюю очаровательную прелесть. Тетушка любила делать надписи на белой и гладкой коже берез и даже вырезывала иногда ножичком или накалывала толстой булавкой разные стишки из своего песенника. Я, разумеется, охотно подражал ей. На этот раз она вырезала, что такого-то года, месяца и числа Софья Николаевна посетила остров. Изредка езжал я с отцом в поле на разные работы. Видел, как полют яровые хлеба, овсы, полбы и пшеницы. Видел, как крестьянские бабы и девки, беспрестанно нагибаясь, выдергивают сорные травы и, набрав их на левую руку целую охапку, бережно ступая, выносят на межи, бросают и снова идут полоть. Работа довольно тяжелая и скучная, потому что успех труда незаметен. Наконец пришло время сенокоса. Его начали за неделю до Петрова дня. Эта работа, одна из всех крестьянских полевых работ, которые я до тех пор еще не видывал, понравилась мне больше всех. В прекрасный летний день, когда солнечные лучи давно уже поглотили ночную свежесть, подъезжали мы с отцом к так называемому «потаенному колку», состоящему по большей части из молодых и уже довольно толстых, как сосна прямых, лип. Колку, давно заповеданному и сберегаемому с особенной строгостью. Лишь только поднялись мы к лесу из оврага, стал долетать до моего слуха глухой, необыкновенный шум. То какой-то отрывистый и мерный шорох, на мгновение перемежающийся и вновь возникающий, то какое-то звонкое металлическое шарканье. Я сейчас спросил, что это такое? «А вот увидишь», — отвечал отец, улыбаясь. Но за порослью молодого и частого осинника ничего не было видно. Когда же мы обогнули его, чудное зрелище поразило мои глаза. Человек 40 крестьян косили, выстроясь в одну линию, как по нитке. Ярко блестя на солнце, взлетали косы, и стройными рядами ложилась срезанная густая трава. Пройдя длинный ряд, вдруг косцы остановились и принялись чем-то точить свои косы, весело перебрасываясь между собою шутливыми речами. Как можно было догадываться, по громкому смеху. Расслышать слов было еще невозможно. Металлические звуки происходили от точения кос деревянными лопаточками, обмазанными глиной с песком, о чем я узнал после. Когда мы подъехали близко, отец мой сказал обыкновенное приветствие: «Бог помощь» или «Бог на помощь». Громкое: «Благодарствуйте, батюшка Алексей Степаныч!» Огласило поляну, отозвалось во враге. И снова крестьяне продолжали широко, ловко, легко и свободно размахивать косами. В этой работе было что-то доброе, веселое, так что я не вдруг поверил, когда мне сказали, что она тоже очень тяжела. Какой легкий воздух, какой чудесный запах разносился от близкого леса и скошенной еще рано утром травы, изобиловавшей множеством душистых цветов, которые от знойного солнца уже начали вянуть и издавать особенный, приятный, ароматический запах. Нетронутая трава стояла стеной, в пояс вышиною, и крестьяне говорили: «Что за трава? Медведь медведем!» По зеленым высоким рядам скошенной травы уже ходили галки и вороны, налетевшие из леса, где находились их гнезда. Мне сказали, что они подбирают разных букашек, козявок и червячков, которые прежде скрывались в густой траве, а теперь бегали на виду по опрокинутым стеблям растений и по обнаженной земле. Подойдя поближе, я своими глазами удостоверился, что это совершенная правда. Сверх того, я заметил, что птица клевала и ягоды. В траве клубника была еще зелена, зато необыкновенно крупна. На открытых же местах она уже поспевала. Из скошенных рядов мы с отцом набрали по большой кисти таких ягод, из которых иные попадались крупнее обыкновенного ореха. Многие из них, хотя еще не покраснели, но были уже мягкие и вкусные. Мне так было весело на сенокосе, что не хотелось даже ехать домой, хотя отец уже звал меня. Из лесного оврага, на дне которого тихо журча бежал маленький родничок, неслось воркование диких голубей или горлинок, слышался также кошачий крик и заунывный стон иволги. Звуки эти были так различны, противоположны, что я долго не хотел верить, что это кричит одна и та же миловидная желтенькая птичка. Изредка раздавался пронзительный трубный голос жалны. Вдруг копчик вылетел на поляну, высоко взвился и, кружась над косцами, которые выпугивали иногда из травы маленьких птичек, сторожил их появление и падал на них, как молния из облаков. Его быстрота и ловкость были так увлекательны, а участие к бедной птичке так живо, что крестьяне приветствовали громкими криками и удальство ловца, и проворство птички всякий раз, когда она успевала упасть в траву или скрыться в лесу. Евсеич особенно горячился, также сопровождая одобрительными восклицаниями чудную быстроту этой красивой и резвой хищной птицы. Долго копчик потешал всех проворным, хотя безуспешным преследованием своей добычи, но, наконец, поймал птичку и, держа ее в когтях, полетел в лес. «А, попалась, бедняга! Подцепил, понес в гнездо детей кормить!» Раздавались голоса косцов, перерываемые и заглушаемые иногда шарканьем кос и шорохом рядами падающей травы. Отец в другой раз сказал, что пора ехать, и мы поехали. Веселая картина сенокоса не выходила из моей головы во всю дорогу. Но, воротясь домой, я уже не бросился к матери, чтобы рассказать ей о новых моих впечатлениях. Опыты научили меня, что мать не любит рассказов о полевых крестьянских работах, о которых она знала только понаслышке, а если и видела, то как-нибудь мельком или издали. Я поспешил рассказать все милой моей сестрице, потом Параше, а потом и тетушке с бабушкой. Тетушка и бабушка много раз видали косьбу и всю уборку сена, и, разумеется, знали это дело гораздо короче и лучше меня. Они не могли надивиться только, чему я так рад. Тетушка, однако, прибавила: «Да, но смотреть точно приятно. Да косить-то больно тяжело в такую жару». Эти слова заставили меня задуматься. Милая моя сестрица, не разделявшая со мной некоторых моих летних удовольствий, была зато верною моей подругой и помощницей в собирании трав и цветов, в наблюдениях за гнездами маленьких птичек, которых много водилось в старых смородинных и барбарисовых кустах, в собирании червячков, бабочек и разных букашек, врожденную охоту к этому роду занятий и наблюдений, и вообще к натуральной истории, возродили во мне книжки детского чтения. Заметив гнездо какой-нибудь птички, всего чаще зорьки или горехвостки, мы всякий день ходили смотреть, как мать сидит на яйцах. Иногда по неосторожности мы спугивали ее с гнезда, и тогда бережно, раздвинув колючие ветви барбариса или крыжовника, разглядывали, как лежат в гнезде маленькие, миленькие, пестренькие яички. Случалось иногда, что мать, наскучив нашим любопытством, бросала гнездо. Тогда мы, увидев, что уже несколько дней птички в гнезде нет, и что она не покрикивает и не вертится около нас, как то всегда бывало, доставали яички или даже все гнездо и уносили к себе в комнату, считая, что мы законные владельцы жилища, оставленного матерью. Когда же птичка благополучно, несмотря на наши помехи, высиживала свои яички, и мы вдруг находили вместо них голеньких детенышей с жалобным тихим писком, беспрестанно разевающих огромные рты, видели, как мать прилетала и кормила их мушками и червячками. Боже мой, какая была у нас радость! Мы не переставали следить, как маленькие птички росли, перились и, наконец, покидали свое гнездо. Сорванные травы и цветы мы раскладывали и сушили в книгах, на что преимущественно употреблялись римская история Роллена и домашний лечебник Бухана. А чтоб листы в книгах не портились от сырости и не раскрашивались разными красками, мы клали цветы между листочками пищей бумаги. Светящиеся червячки прельщали нас своим фосфорическим блеском. О фосфорическом блеске я знал также из детского чтения. Мы ловили их и держали в ящиках или бумажных коробочках, положив туда разных трав и цветов. То же делали мы со всякими червяками, у которых было 16 ножек. Светляки недолго жили и почти всегда на другой же день теряли способность разливать по временам свой пленительный блеск, которым мы любовались в темной комнате. Другие червячки жили долго и превращались иногда к великой нашей радости в хризалиды или куколки. Это происходило следующим порядком. Червячки, голые, посредством клейкой слизи привешивали, точно приклеивали себя хвостиком к крышке или стенке ящика. А червячки мохнатые, завернувшись в листья и замотавшись в тонкие белые и прозрачные ниточки или шелковинки, ложились в них, как в кроватку. По прошествии известного, но весьма неравного времени, сваливалась, как сухая шелуха, наружная кожа с гладкого или мохнатого червя, и висела или лежала куколка. Висела угловатая, с рожками, узорчато-серая, бланжевая, даже золотистая хризалида. А лежала всегда темного цвета, настоящая, крошечная, точно спеленанная куколка. Я знал, что из первых висячих хризалид должны были вывестись денные бабочки, а из вторых — лежачих, ночные. Но как в то время я еще не умел ходить за этим делом, то превращения хризалид в бабочки у нас не было. Да и быть не могло, потому что мы их беспрестанно смотрели, даже трогали, чтобы узнать, живы ли они. У нас вывелась только одна, найденная мною где-то под застрехой, вся золотистая куколка. Из нее вышла самая обыкновенная крапивная бабочка. Но радость была необыкновенная. Наконец поспела полевая клубника. И ее начали приносить уже не чашками и бураками, но ведрами. Бабушка, бывало, сидит на крыльце и принимает клубнику от дворовых и крестьянских женщин. Редко она хвалила ягоды, а все ворчала и бронилась. Мать очень любила и дорожила полевой клубникой. Она считала ее полезную для своего здоровья и употребляла как лекарство по нескольку раз в день, так что в это время мало ела обыкновенной пищи. Нам с сестрой тоже позволяли кушать клубники сколько угодно. Кроме всех других хозяйственных потребностей, из клубники приготовляли клубничную воду, вкусом с которой ничто сравниться не может.
1: На радио «Вера» вы слушали произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читал Юрий Григорьев. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Не проветрена келья души моей, а ты стучишься в двери ее, души святой. Подожди лишь миг, проветрю келью от нечистых духов и отворю тебе. Если же немедля открою тебе, не войдешь ты в келью мою, полную дурных запахов, и отвратишься от дверей моих навеки. Об одном только мгновении прошу тебя, гость мой дорогой. Горе мне и позор, как долог миг этот. Еще немного, и вся моя жизнь земная поместится в него, а ты терпеливо ждешь у дверей, прислушиваясь к дыханию моему. Бесстыдные дерзкие незваные гости мои, заполнившие келью мою, шагнули к окну, чтобы открыть его, тянут за руки назад. Рванусь ли к двери, чтобы ощутить животворящее присутствие твое, вяжут мне ноги. Так приучили меня к смраду своему, что вздрагиваю от дуновения свежести и трепещу от новизны. Только бы успеть мне раскрыть двери тебе, Господи. Нет, даже ценою жизни своей рабской настежь я раскрою окна кельи именем Пречистой Девы Богородицы и Сына Ее. Изгоню вон мерзких господ и тиранов души моей. А когда войдешь ты, духом своим животворящим, росою любви твоей оживишь труп мой. О души мужества и силы, свежести утренней, тишины вечерней, ты легче сна, быстрее ветра, прозрачнее росы, сладостнее голоса материнского, ярче пламени, священнее всех жертвенников, огромнее вселенной, живее жизни. Тебе поклоняюсь и молюсь. Не оставь меня одного на обрывистом пути к вечному блаженству Пресвятой Троицы. Души огненной, неотделимой от девства вечного, пронзи душу мою, очисти, освети ее, облагоухай ее ладаном небесным, вселись в нее, сделай невестой своей, чтобы зачала она песню мудрости Божией, чтобы раскрылось в ней око вечности. Ты, не знающий сна и с первым лучом встающий, научи меня бодрствовать бдительно и ожидать терпеливо.

0: вера. Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Олег Нестеров.
1: Вдовец. Прошло уже более 3 месяцев, как этот мир навсегда покинула его ласточка. Он не находил себе места в квартире. Все валилось из рук, все напоминало о ней. В один из дней он взялся за цветы, полил, пересадил некоторые из них в более крупные горшки, как она хотела, да не успела сделать. На минутку забежал сын, в нескольких словах поинтересовался, как дела, и, убедившись, что все в порядке, отметил, уходя: «Вот этого цветка надо бы протереть листья. Запылилось все». «Обойдется», — ответил уставший от необычной для себя работы отец. «Я его и так сбрызну». Он поставил цветок на большой широкий подоконник, какие делали в добрые времена в старинных домах с высокими потолками, и, подперев голову руками, задумался. За окном срывался редкий, робкий апрельский снежок, который снегом-то назвать язык не поворачивался. Потом пошел все крупнее и крупнее, и, наконец, повалил крупными хлопьями, ложась на мокрую землю, лужи и первую, еще остренькую, зеленую травку. «Эх, солнышко бы чуть-чуть», — проговорил вдовец. «Как надоело это серое слякоть». Он подошел к фотографиям, с которых на него смотрела улыбающаяся, жизнерадостная внучка, и воскликнул: «Вот оно, мое солнышко». Повернулся к цветам и неожиданно для самого себя сказал им: «Надо жить. Будем жить дальше».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний мемуаристки Тамары Милютиной «Люди моей жизни». 1921 год. Крым становился советским. Великокняжеские дачи вдоль берега моря стали домами отдыха. В одном из них мама работала врачом. Я ходила в дом отдыха с сутками и получала обед для бабушки и себя. Когда в Крыму начались массовые расстрелы, этот обед предназначался еще и для третьего человека. У нас скрывался белый офицер с поврежденным позвоночником. Звали его Николай Константинович Поливанов. Он был в числе приговоренных к расстрелу. Всех выстроили на краю обрыва. У Николая Константиновича хватило выдержки упасть в обрыв одновременно с залпом. При падении покалечился, но остался жив. Затаился, дождался темноты, с трудом выполз. Двигался, превозмогая боль. На кого-то наткнулся, тот помог и, зная доброту моей мамы, привел его к нам. Больного положили на пустовавшем третьем этаже. Люди были хорошие. Никто не донес. Предупреждали о возможных обысках. Тогда и для меня находилась ответственная деятельность. Я становилась костылем и уводила больного в заросший парк по известным мне дорожкам. Маме удалось Николая Константиновича сохранить и вылечить.

0: Светлое радио.
1: Но уйду, и для таинства старого пчелок труд соберу, сберегу, за вечерней свечу воску ярого, пред иконой с молитвой зажгу. Будет теплиться жертва убогая, жертва пчелок, цветов и моя. Как они, стану снова пред Богом я, как они, тихий сердцем и я.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Михаил Самохин.
1: Беспечность и отчаяние. Как найти золотую середину между ними, чтобы не погубить свою душу? Отчаяние не позволяет встать погрязшему во грехах человеку, а от беспечности падает даже праведник. Надежда на Бога и бдительность в духовной жизни – два крыла, которые могут избавить от ада. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. «Не отчаивайся, потому что Господь милостив, ну и не будь беспечен, потому что Он праведен».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из духовного дневника епископа Серпуховского Арсения Жидановского. 1903 год. Какое наше отношение должно быть ко всем так называемым падшим людям? Всем нам приходилось сталкиваться с ними в жизни, и многим из нас даже жить в семье. Не отвращаться от них мы должны, не презирать и осуждать, а жалеть и молиться о них. Если благодать Божия не оставляет падших, то нам ли, грешным людям, от них отвращаться? Мы так о них должны думать. Человеческое несовершенство довело их до падения. Враг рода человеческого их запнул и полонил. Сам же по себе человек, как носитель образа Божия, достоин одного только сожаления. Такое непрезрительное, обходительное, доброе, мягкое, смиренное, ласковое обращение с грешными людьми способно умягчить их загрубелое, черствое сердце, и кто знает, быть может, через это мы заставим их подумать, что такое добро, любовь, и наведем их мысль и сердце на путь восхождения к Богу.
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Поэт Владимир Маяковский, как известно, не только писал стихи, но и занимался, как сегодня сказали бы, копирайтингом, то есть созданием рекламных текстов и лозунгов. Именно ему принадлежит ставшая хрестоматийной строчка «Не покупаю нигде, кроме как в Массельпроме». Однако не все знают, что у этого известного слогана есть начало, и звучит оно так: «Я ем печенье в фабрике «Красный Октябрь», бывшей Эйнем». Популярность сладостей в фабрике немца Фердинанда Эйнема была настолько огромной, что даже после революции новая власть, переименовав национализированное предприятие в «Красный Октябрь», была вынуждена делать на упаковках и обертках это важное уточнение – бывшая Эйнем. Фердинанд Теодор фон Эйнем, приехавший в Москву в 1851 году, открыл на Арбате маленькую кондитерскую, где предлагал отведать шоколадные изделия собственного изготовления. Его конфеты в буквальном смысле привели в восторг жителей Первопрестольной, и дела Эйнема быстро пошли в гору. Через несколько лет у него уже была кондитерская фабрика на Софийской набережной, а фамилия Эйнем стала настоящим брендом, синонимом самого вкусного шоколада, конфет, какао, пастилы, мармелада, пряников и печенья. И все-таки Фердинанд Эйнем остался в истории не только как шоколадный король. Вспоминают о нем и как о благотворителе, щедро делившемся своим богатством с людьми. Эйнема вообще знали как человека отзывчивого и доброго, лишенного присущей многим немцам чопорности и надменности. Выражалось это порой даже в мелочах. К примеру, работники, поступающие на фабрику Эйнема, независимо от занимаемой должности, в первый рабочий день имели право бесплатно лакомиться сладостями в любых количествах, а подробную экскурсию по предприятию для них проводил сам хозяин. Хозяин фабрики старался устроить быт своих работников так, чтобы они ни в чем не испытывали нужды. При кондитерской фабрике имелось бесплатное общежитие, столовая, больница, школа. Даже одежду и обувь у Эйнема можно было получить бесплатно. А кроме того, предприятие обеспечивало пожилым работникам пенсию, матерям пособие по уходу за ребенком, награждало тех, кто много лет трудился на фабрике, премиями и ценными подарками. Был у Эйнема и еще один принцип, которому он следовал с самого первого дня работы своей фабрики. С каждого проданного фунта печенья он жертвовал на благотворительность 5 копеек серебром. Если учесть, насколько востребована была продукция его предприятия, сумма получалась приличная. Эти деньги Эйнем распределял между сиротскими приютами Москвы. Особое попечение оказывал он немецкому приюту для бедных и сирот. Несмотря на название, среди воспитанников приюта, конечно, были дети не только немецкого происхождения. Двери его были широко открыты для всех, кто нуждался в заботе, пропитании и крыше над головой. Фабрика Эйнема регулярно поставляла в приют свою сладкую продукцию, а также снабжала его воспитанников свежим молоком. Фердинанд Эйнем рано ушел из жизни. Ему было всего 50 лет. Тяжелая болезнь подкосила его в 1876 году. Но предприятие продолжало следовать добрым традициям своего основателя. В годы Первой мировой фабрика Эйнема отправляла на фронт вагоны с печеньем, а в Москве на ее средства был открыт лазарет для раненых воинов. В 1918 году главная кондитерская фабрика Москвы перешла в государственную собственность и сменила название на всем нам сегодня известное «Красный Октябрь». Прижилось оно не сразу, и долго еще, упоминая о фабрике, к ее новому названию непременно добавляли «бывшая Эйнем», невольно вспоминая о человеке, для которого предпринимательство было возможностью помогать другим.
0: Имена милосердия.

по ровным бороздам. Отец его и дед по тем же шли путям. Сверкает золотом в его руке зерно, но в землю черную оно упасть должно. И там, где червь слепой прокладывает ход, оно в заветный срок умрет и прорастет. Так и душа моя идет путем зерна, сойдя во мрак, умрет и оживет она. Владислав Ходасевич.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Монастырь Святой Екатерины на Синае – одна из древнейших монашеских обителей в мире. Первые подвижники поселились здесь еще в IV веке. Со временем в монастыре Святой Екатерины появились значимые православные святыни. Одна из них – икона под названием Пантократор, то есть Вседержитель. На ней, иконе, изображен Иисус Христос в царских одеждах. Поэтому и назван образ «Вседержитель». Образ выполнен в технике энкаустики. Художник перед нанесением смешал краски с горячим воском. Из-за этого изображение имеет яркие фактурные оттенки. Но не только этим славится Синайский Пантократор. Христос на иконе изображен с разными по форме глазами и половинами лица. Так иконописец хотел показать, что во Христе таинственным образом соединились две природы – божественная и человеческая. Православная Церковь на протяжении веков исповедует веру в то, что Спаситель – Сын Божий, пришедший в мир и принявший человеческое естество от Девы Марии. Это учение имеет важнейшую ценность, ведь если Христос не является Богом, то Его искупительный подвиг ничего не значит. Если же Он не истинный человек, то Его искупительные страдания на кресте были иллюзорными. Учение о богочеловечестве Христа было закреплено не только в церковных документах или творениях богословов, но и в церковных песнопениях. В особенности выделяются в этом смысле догматики, вероучительные песнопения, составленные святым Иоанном Дамаскиным. О содержании догматика шестого гласа рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Давайте для начала послушаем текст «Догматика» в русском переводе. «Кто не прославит Тебя, Всесвятая Дева, кто не воспоет девственного рождения от Тебя? Ибо вне времени воссиявший от Отца Сын Единородный, Он Самый произошел от Тебя чистый, неизъяснимо воплотившись. Он – Бог по естеству, и ради нас, по естеству став человеком, не разделяется на два лица, но познается в двух неслиянных естествах. Моли Его, Святая Всеблаженная, о помиловании душ наших». Святой Иоанн Дамаскин вложил в текст догматика все учение о богочеловечестве Христа. Он указывает, что Иисус не просто человек, Он, принявший человечество, Сын Божий. Как Бог, Христос вечен, Он был, есть и будет всегда. Но по своей любви к людям Он стал человеком, пришел на землю в определенный момент истории. Христос родился 2000 лет назад от Девы Марии, оставшейся после Его рождения Девой.
1: Все догматики, а их всего 8, исполняются поочередно на вечернем богослужении накануне воскресения. Каждый догматик поется в соответствии с имеющимся порядком, уставом, в определенную субботу. Пением догматика Церковь демонстрирует веру в богочеловеческую природу Иисуса Христа, призывает прихожан верить, что Спаситель – Сын Божий, нашего ради избавления, ставший человеком. Послушаем догматик шестого гласа в исполнении хора Киевских духовных академий и семинарий.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О милосердии и нестяжании. Однажды воры решили обокрасть стадо святителя Спиридона Тримифунского, когда тот был еще пастырем овец, но были связаны у овчарни какой-то невидимой силой. На рассвете святой пришел к овцам, увидел воров со связанными руками и долго увещевал их, чтобы они начали жить честными трудами, а на прощание подарил им одну овцу, сказав: «Чтобы вы не подумали, что ночью даром стерегли мою овчарню».

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Светлое радио. Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Олег Нестеров.
1: Связь поколений. Почему мне до боли сердечной хочется вызывать в памяти и живо представить, что было с дедом моим в последнюю минуту, с отцом, с теми, кто не вернулся с войны, проникнуться их мыслями, ощутить движение их сердец. Наверное, это и есть связь поколений, которую нельзя терять никогда, ни при каких обстоятельствах.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги дипломата барона Сигизмунда фон Герберштейна «Записки о Московии», 1526 год. Среди святых московиты особенно чтут Николая Борийского, покоящегося в Бари в королевстве Неаполитанском, и ежедневно рассказывают о его многочисленных чудесах. Приведу одно из них, которое случилось немного лет назад. Некий московит Михаил Кизалецкий, муж знатный и храбрый, преследовал в бою с татарами одного именитого татарина, спасавшегося от него. Видя, что лошадь не может бежать быстрее, и он не сумеет догнать его, Михаил сказал: «Святой Николай, дай мне догнать». Татарин, слыша это, в ужасе воскликнул: «Святой Николай, если он догонит меня с твоей помощью, то ты не совершишь никакого чуда. Если же спасешь от преследования меня, чуждого твоей вере, велико будет имя твое». Говорят, лошадь Михаила стала, и татарин ускользнул. А затем, будто бы этот татарин за свое спасение приносил ежегодно, пока был жив, святому Николаю определенное количество мер меда для раздачи бедным, и столько же мер посылал Михаилу также в память своего избавления, присоединяя к ним еще и богатое платье из куньего меха.
0: Голоса

Не пенится море, не плещет волна, деревья листами не двинут, на глади прозрачной царит тишина, как в зеркале мир опрокинут. Сижу я на камне, висят облака, недвижные в синем просторе. Душа безмятежна, душа глубока, сродни ей спокойное море.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Иван Шмелев. Отрывок из романа «Лето Господне». Мороженая клюква с сахаром, заливные орехи, засахаренный миндаль, горох моченый, бублики и сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновая, постный сахар, лимонный, малиновый, с апельсинчиками внутри, халва, а жареная гречневая каша с луком запить кваском, а постные пирожки с груздями, а гречневые блины с луком по субботам, а кутья с мармеладом в первую субботу. Какое-то колево.
2: Колево. В переводе с греческого «вареная пшеница». Так называют поминальное блюдо из вареных зерен с медом и изюмом. Иное название – кутья. Колево готовят и освящают в храме в дни поминовения усопших и едят за поминальным столом раньше другой пищи. Колево имеет символическое значение. Зерна знаменуют собой грядущее воскресение мертвых, а мед – сладость будущей вечной жизни. В прежние времена для приготовления кутьи чаще всего использовали пшеницу, тогда как современные хозяйки предпочитают рис. Вместе с изюмом в колево можно добавлять чернослив, курагу и другие сухофрукты, а также орехи и мак. Иногда из мака и орехов готовят постное молочко и подают его к кутье в качестве соуса.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Филиновский.
1: Довольно часто спрашивают, как правильно молиться. Хорошо начинать молиться по молитвословам. В них собраны молитвы, написанные святыми людьми и проверенные многовековым опытом. Дома лучше молиться перед святыми иконами. Молитва – это прежде всего общение между человеком и Богом. И произносить слова молитвы важно с благодарением и покаянием. Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. «Для правильности молитвы надобно, чтобы она приносилась из сердца, наполненного нищеты духа, из сердца сокрушенного и смиренного. Все другие состояния сердца до обновления его Духом Святым, признавая, каковы и точно они, не свойственными кающимся грешнику, умоляющему Бога о прощении грехов своих и об освобождении, как из темницы и оков, из порабощения страстям».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Летом 1830 года Астраханскую губернию поразила страшная беда – сильнейшая эпидемия холеры. Умирало до 200 человек ежедневно. Среди астраханцев началась паника. Все, кто мог, бежали из города. Оставшиеся горожане закрылись в своих домах. А если нужно было выйти на улицу, надевали на себя просмоленное покрывало и брали в руки зажженный факел. Все официальные учреждения закрыли. Торговля прекратилась. Город внезапно стал пустынным и безлюдным. В эти суровые дни лишь небольшая горсточка смельчаков самоотверженно сражалась с эпидемией. Среди них был немецкий аптекарь Карл Иванович Оссе. Он без сна и отдыха ухаживал за заболевшими, готовил для них лекарства, приносил воду и пищу. Карл Оссе появился в России в 1824 году, когда поступил вольнослушателем в Петербургскую медико-хирургическую академию и получил там фармацевтическое образование. В скором времени Карл Иванович переехал в Астрахань, где открыл первую вольную, так тогда назывались частные, аптеку в этом городе. Аптека располагалась в самом центре города, в прекрасном доме с двумя алебастровыми львами у ворот. Свое заведение Карл Иванович оснастил самым современным оборудованием. Его лекарства пользовались большой популярностью у жителей Астрахани. Рецептура того времени была очень разнообразна. Оссе сам изготавливал различные мази, микстуры, примочки, сложные порошки, пластыри, растворы и настойки. При аптеке была устроена химико-бактериологическая лаборатория, где Карл Иванович производил все необходимые анализы и занимался научными исследованиями. Оссе занимал особое место среди астраханских аптекарей. Всем жителям города он был известен за свое редкое бескорыстие и доброту. Особенно любили посещать Карла Ивановича маленькие астраханцы. Каждому карапузу аптекарь вручал целую пригоршню леденцов и сладких тянучек. Часто Оссе отпускал бесплатно или за полцены медикаменты на нужды учебных заведений города. Совет Астраханского института благородных девиц выразил ему благодарность за безвозмездное снабжение заведения лекарствами. В 1837 году Карла Ивановича назначили руководителем аптеки для бедных напротив городского полицейского управления. Оссе ежегодно отчислял 290 рублей своего жалования на обеспечение аптеки. Также Карл Иванович бесплатно раздавал лекарства тем, кто сам не мог их приобрести. В 1849 году Карл Оссе был назначен директором Александрийского приюта для мальчиков. За прекрасное содержание приюта Карл Иванович неоднократно получал благодарности от начальства, но главной наградой для него были теплые отзывы его воспитанников. Выпускники приюта часто впоследствии навещали Карла Оссе, почитая и любя его как родного отца. В Астрахани до сих пор помнят о добром аптекаре. Астраханская аптека номер 2 сегодня носит имя Карла Ивановича. А в Германии есть благотворительное общество имени Карла Оссе, которое немало помогало Астраханской области в 90-х годах 20 века, поставляя медицинское оборудование, хирургические инструменты, медикаменты и реактивы для диагностики заболеваний.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Вероники Котляревской о старце иеросхимонахе Серафиме Вырицком. Среди духовных чад отца Серафима были инженер с женою. Детей у них не было. Молодая женщина попросила у батюшки благословения взять из приюта приемного сына. Он благословил. Мальчик оказался очень милым, с хорошим характером. Когда ему исполнилось 3 года, он тяжело заболел. Доктора и лекарства не помогали. Ребенок был при смерти. Приемный отец пригласил одного известного специалиста по детским болезням. Тот осмотрел ребенка и объявил родителям, что мальчик ночью умрет. Обещал заехать утром, чтобы написать свидетельство о смерти. Уходя, доктор указал рукой на иконы. «Наша наука здесь бессильна, разве только святые его спасут». Мать побежала в лавру к батюшке. Отец Серафим посоветовал ей, вернувшись домой, помолиться Божьей Матери, Николаю Угоднику и преподобному Серафиму. Опустилась она на колени подле кроватки, спрятала голову в одеяльце и стала молиться. Когда забрезжило утро, она боялась поднять глаза, думая, что ребенок уже скончался. Вошел муж. Они откинули одеяло. Мальчик мирно спал, и на его щечках проступил чуть заметный румянец. Явился и вчерашний доктор. Ему показали на мальчика, который завтракал, сидя в постели. «Ничего не понимаю», — пожал плечами знаменитый врач. «Тут действительно произошло чудо».

Благословляю ежедневный труд. Благословляю еженочный сон. Господню милость и Господен суд, благой закон и каменный закон. И пыльный пурпур свой, где столько дыр, и пыльный посох свой, где все лучи. Еще, Господь, благословляю мир в чужом дому и хлеб в чужой печи. Марина Цветаева.

0: радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У Ольги из Луганской Народной Республики трое детей. Старшие, 7-летний Миша и 6-летняя Арина, больше 2 лет провели в приюте. Причиной стало отсутствие нормальных условий для жизни. Ольга с детьми жила в старом полуразрушенном доме, который достался ей от матери, но не была там зарегистрирована. Из-за проблем с пропиской женщине не удалось вовремя получить российский паспорт, устроиться на официальную работу и оформить детские пособия. Семья оказалась за чертой бедности, а на восстановление документов через суд у Ольги не было ресурсов. Все это время женщина делала попытки вернуть сына и дочь домой. Подрабатывала сиделкой, регулярно навещала детей в интернате. Выход появился, когда Ольга встретила своего нынешнего супруга. Михаил помог ей восстановить паспорт, а после этого вернуть детей в их уже общий дом. Сегодня семья Ольги и Михаила живет скромно. Они ведут небольшое хозяйство, вредных привычек не имеют. В прошлом году у пары родился младший сын. Вопрос с регистрацией Ольги пока не решен. Оформление документов на дом в соответствии с российским законодательством требует времени. А это значит, что пособие и материнский капитал получить она не может, как и устроить младшего ребенка в детский сад. Чтобы наладить жизнь и больше никогда не разлучаться с детьми, семье нужна поддержка. Оказывает ее фонд «Ясное дело». Он объявил сбор на покупку детской мебели, гуманитарную помощь и юридическое сопровождение для Ольги и Михаила. Поддержать их можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Любовь делает меня Богом, а тебя, Господи, человеком. Смотри, там, где один, там нет любви. Где двое собираются, там лишь призрак любви. Где соединились трое, там любовь. Имя тебе – любовь, ибо имя тебе – Троица Единосущная. Был бы ты один, не был бы ни любовью, ни ненавистью. Был бы двоичен, ненависть и любовь в тебе сменяли бы друг друга. Но троичен ты, и нет в тебе ни тени перемен. Любовь не знает ни пространства, ни времени. Она вне времени и пространства. День для нее как век, и век как день. Когда я соединен с тобой любовью, нет ни земли, ни неба. Есть только Бог. Нет разделения на «я» и «ты». Есть только Бог. Три ипостаси в любви – девство, познание и святость. Если нет в любви девства, нет в ней умиления, есть эгоизм и страсть. Если нет в ней мудрости, она безумие. Без святости любовь не сила, без святости любовь слабость. Когда страсть, безумие и слабость объединяются, наступает ад, который дьявол называет любовью. Если душа моя сохранит чистоту девства, разум мудрость прозорливую, а дух свет животворящий, тогда и я стану любовью, которая с твоей любовью одно. Через любовь себя вижу, как тебя. И ты видишь меня как себя. Через любовь на тебя смотрю и себя не вижу. И ты через любовь смотришь на меня и себя не видишь. Любовь приносит себя в жертву и переживает жертву как дар, а не как потерю. Чада земные, слово «любовь» из всех молитв самое долгое. «Есть ли земная любовь?» – спрашивают меня ближние. Настолько же, насколько есть земной Бог. Земная любовь горит и сгорает. Небесная горит, не сгорая. Земная любовь, как и все земное, лишь мечта и сказка о любви. На небесную похожа она, не более чем идолы на Бога. Как дым похож на пламя, так и ваша земная любовь на любовь божественную. Когда разменяете золотой на гроши, уже не назовете гроши золотым, грошами назовете. Отчего любовь божественную, измельченную и в прах размолотую не прахом, но любовью называете? Господи, удостой меня любви, которой ты живешь, которой живот подаешь. Удостой меня любви твоей, Господи. И буду я свободен от всех законов. Всели любовь свою в меня, и любовь соединит меня с тобой.

0: Светлое радио. Ольга Благодарева. Литературные эскизы. Читает Тутта Ларсен.
1: Здравствуй, новый день. Красота. Дышать бодрящим, морозным воздухом, что как живительный бальзам, который надо пить маленькими глоточками, не торопясь. Настоящий, бесценный дар зимы для нашего организма. А душа, хоть и холодина на улице, после такой прогулки и впрямь, словно отогревается, поет, обновляется. Уходят вчерашние обиды и печали, и хочется снова смеяться, радоваться жизни и любить весь мир, такой прекрасный. И каждый день разный.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой императору Николаю II. 1909 год. Марфа Мариинская, обитель милосердия. Некоторые добросердечные хлопотуны боятся, как бы я не изнурила себя и не надорвала здоровье. Но послушай, дорогой, это вовсе не так. Я сплю свои 8 часов, ем с удовольствием, физически чувствую себя здоровой и сильной. Ты знаешь, у меня никогда не было румяных щек, и всякое глубокое чувство тотчас отражается на моем лице. Так что в церкви я часто выгляжу бледной, ведь я люблю церковную службу. Я совершенно покойна, а совершенный покой — это совершенное счастье. Мой дорогой муж Сергей почиет в Бозе со многими, кого он любил. А мне Господь дал прекрасную работу на этой земле. Исполню ли я ее хорошо или плохо, один он ведает. Но я буду стараться изо всех сил. И я влагаю свою руку в его и иду, не страшась тех крестов и нападок, которые приуготовил для меня этот мир. Мало-помалу моя жизнь повернула на этот путь. Я хочу работать для Бога и в Боге, для страждущего человечества. А в старости, когда мое тело уже не сможет трудиться, я надеюсь, Господь даст мне покой и молитву о деле, мною начатом. И тогда я уйду из деятельной жизни и буду готовить себя для того большого дома. Но пока у меня есть здоровье и силы, а кругом столько несчастья, и шаги Христа кормчиво слышны посреди страждущих, в них мы помогаем Ему.

делается с рекой, можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги.

бледные дождем к земле прибиты, замолкла песня соловья. Немолчно говор слышится сердитый разлитого ручья. Природа ждет лучей обетованных, цветы поднимут влажный лик, и вновь в моих садах благоуханных раздастся птичий крик.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
1: Воскресным зимним утром 1946 года жителей подмосковного Загорска разбудил колокольный звон. Люди ушам своим не верили. Звонили в Троице-Сергиевой лавре. Закрытая советской властью для богослужений много лет назад, она, наконец, была возвращена церкви. Изгнанные лаврские насельники потихоньку возвращались в родную обитель. Принимали постриг новые монахи. Среди таких был и монах Савва, бывший советский инженер, в детстве воспитывавшийся в благочестивой верующей семье. Лавра восстанавливалась после долгих лет забвения, и инженерский опыт отца Саввы пришелся как нельзя кстати. Его назначили монастырским экономом, ответственным за хозяйственные дела, и поручили руководство строительно-восстановительными работами. На своем новом посту, или, как говорят монахи, послушании, отец Савва буквально горел. Руководить, стоя в сторонке, было не в его правилах. Вместе с рабочими он таскал цемент, месил раствор, клал кирпичи. Но вскоре тяжелый труд и постоянное недосыпание дали о себе знать. Отец Савва почувствовал, что очень устал. И когда в очередной раз в 4 часа утра будильник громко возвестил ему о том, что пора идти на стройку, эконом в сердцах подумал: «Эх, заболеть бы, тогда хоть можно будет выспаться и отдохнуть». На стройке отец Савва вдруг почувствовал сильную головную боль. Он пошел в свою келью, выпил таблетку, прилег. Но боль не отступала. Не прошла она и на завтра. Через несколько дней, измученный болью во 100 раз сильнее, чем работой, монах, стоя перед иконой, молил Бога о том, чтобы вернуться на стройку, к своему послушанию. На следующее утро отец Савва проснулся по будильнику бодрым, здоровым и полным сил. С тех самых пор он больше не знал усталости, хотя работал по-прежнему от души. Много сделав для восстановления Троице-Сергиевой лавры, через несколько лет отец Савва переселился в Псково-Печерский монастырь, где прожил до конца своих дней. Туда, к нему за духовным советом, съезжались сотни людей. Мудрого монаха они уважительно называли старцем. А старец Савва Остапенко призывал их не роптать на жизненные обстоятельства и со смирением принимать Божью волю. «Ропот не избавляет от бед, а еще хуже их усугубляет», — говорил он. «Молись, и Господь подаст крепость духа так, что будет казаться, что и терпеть-то нечего».
0: Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Филиновский.
1: Как тяжело бывает человеку выносить оскорбления. Особенно тяжко, когда человеку достается от самых близких людей. Когда вас обижают, помолитесь Богу так: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его». И еще хочу поделиться с вами духовным наставлением святителя Тихона Задонского. «Пусть тебя называют, как хотят, люди, пусть о тебе говорят, что хотят, но ты в зеркало совести своей посматривай, и ее свидетельством утешайся, и взирай на будущую славу, которая терпящим уготована. Временное все минует, хотя очень горьким и продолжительным будет, но вечная слава и блаженство никогда не минуют».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма святителя Макария Невского духовной дочери, заведующей приютом для девочек. 1915 год. Пишешь: «Сердце не могу заставить полюбить детей так, как бы хотелось». Отвечаю: «Нужно убедить его, сказать ему, что Господь детей обнимал, ласкал и сказал: кто приемлет одно такое дитя, меня приемлет. Плачет дитя ночью, не хочется встать, пусть где другие встанут, а я посплю. А если это плачет младенец Христос, то как явимся пред ним и что скажем, когда он напомнит об этом? Не скажет ли он: вы не поверили моему слову? Что в приюте собрались дикари девочки, это неудивительно. Хороших всякий возьмет. Весьма отрадно, что вы мирствуете. Только твое оханье, что де с девочками не могу управиться, ничего де не выйдет, зачем де мне это дело вручили, звучало неприятным диссонансом. Прими же это сознание бессилия своего, как урок попечения о тебе Божие. Окажи твоим дикаркам снисхождение и любовь. Потерпи их дикость, неблагодарность, черствость. На все это одно лекарство — терпение, любовь и молитва. Будь в этом деле храбрый. Как воспитывать детей, не очень тревожься. Молись и делай, что подскажет благоразумие, только не раздражайся. Гневом ласковыми не сделаешь, и ни любовью любовь не привлечешь, сразу всего не исправишь. Нужно терпение и терпение. Это и есть крест воспитания. Господь и Матерь Божия да помогут тебе во всем.
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В один из майских вечеров 1339 года московский князь Иван Данилович Калита по обыкновению молился в Успенском соборе Московского Кремля. Медленно, напевно читал вслух митрополит Киевский и всея Руси Петр священное писание. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Библейская книга пророка Даниила была одной из любимых книг великого князя Ивана. Для Калиты было особенно важно, что здесь правда и милосердие указываются как основные достоинства богобоязненного правителя. Князь был убежден, что только таким путем можно спастись правителю и его народу, ибо каков правитель народа, таковы и служащие при нем, и каков начальствующий над городом, таковы и все живущие в нем, как сказано в библейской книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Нищелюбие, проявление милосердия к нуждающимся приняли особенное значение с появлением на Руси татаро-монгольского ига, когда татарские баскаки грабили народ, и количество бедных увеличивалось с каждым годом. Князь Иван Данилович запомнился современникам своей добротой и состраданием к чужой нужде. Он получил свое прозвище «Калита», что означает «мешок с деньгами», за обыкновение постоянно носить с собой мешочек с серебряными монетами и раздавать из него милостыню. Подданные называли своего князя Иваном Добрым. Также Иван Данилович был справедлив. Он стремился наладить на Руси праведный и неподкупный суд, чем заслужил большое уважение в народе. В приписке к Сийскому Евангелию, написанному по распоряжению Калиты для Антониева Сийского монастыря Архангельской губернии, образно сказано о князе так: «Он сирым в бедах помощник, изымает вдов от насильников, как из пасти льва». Князь Иван хотел построить государство правды, понимая под этим словом, прежде всего, правду Божию. Основным ориентиром в этом непростом деле для него являлось Священное Писание. Иван Данилович часто выкупал за личные средства пленников у татарских вельмож и отправлял выкупленных на поселение в свое княжество. Так под Москвой возникали целые села бывших татарских рабов. Благочестивый князь Иван Калита строил на Руси храмы и монастыри. Благодаря ему в Москве появились несколько выдающихся по своим архитектурным достоинствам соборов, радующих нас своей красотой до сих пор. По его инициативе митрополит Петр перенес Киевскую кафедру из Владимира в Москву. В 1326 году был заложен Успенский собор Московского Кремля, первый каменный храм в Москве. Год спустя неподалеку от Успенского возвели церковь во имя Иоанна Лествичника. В 1333 году началось строительство еще одного Кремлевского собора в честь Михаила Архангела. Он стал родовой усыпальницей московских князей. На княжеском дворе деревянную церковь Спаса Преображения заменили каменной и основали Спасо-Преображенский монастырь. Иван Данилович украсил храм росписью и церковной утварью, а обитель обогатил своими вкладами. Перед смертью великий князь постригся в монахи с именем Ананий. Иван Калита завещал церкви немалую часть своего имущества. Несколько сел оставил Успенскому монастырю в Переяславле. Большую сумму денег повелел раздать различным храмам. Множество людей пришли проводить в последний путь своего защитника и покровителя – московского князя Ивана Даниловича Калиту. Собиратель Руси Иван Добрый запомнился русским людям как один из самых милосердных и нищелюбивых великих князей.
0: Имена милосердия.

Радио «Вера». О, есть неповторимые слова! Кто их сказал, истратил слишком много. Неистощима только синева небесная и милосердие Бога. Анна Ахматова.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Византийские греки считали, что богословие и поэзия отлично дополняют друг друга. Большое число богословов той эпохи специально избирали для себя поэтический стиль. Его возвышенность казалась им условием изложения духовных истин. Одним из самых известных богословов-поэтов Византии был Роман Сладкопевец. Святой Роман жил на рубеже V-VI веков. Он был диаконом, первоначально служил в Сирии, а затем уже переехал в Константинополь. В византийской столице он сначала подвергался насмешкам. Роман плохо пел и неуклюже служил. Современники считали его деревенщиной. Сам Роман очень переживал, что не может достойно совершать богослужение. Господь смилостивился над диаконом. Однажды ему во сне явилась Богоматерь. Она дала святому прекрасный голос и удивительный поэтический дар. В благодарность за такую милость святой Роман написал множество песнопений в честь Бога и Девы Марии. Об одном из них, кандаке Рождества Христова, рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Кандак Рождества Христова, который мы в наши дни слышим на праздничном богослужении, действительно принадлежит перу святого Романа Сладкопевца. Но это всего лишь часть большой поэмы, сочиненной им и посвященной рождению Спасителя мира. Всего же в оригинальном кандаке содержится 24 подобных поэтических части по числу букв греческого алфавита. Исторически сложилось, что мы на богослужении слышим только первый из них. Церковнославянский текст кандака выглядит так. «Дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит. Ангели с пастырями славословят, волсвиже со звездою путешествуют. Нас, бо ради родись от рача млада, привечный Бог». В переводе на русский язык текст выглядит следующим образом. «Дева сегодня рождает высшего сущности, и земля приносит пещеру неприступному. Ангелы славят с пастухами, волхвы же путешествуют со звездою. Ибо ради нас родился юный отрок, привечный Бог». Главное, что пытается донести до нас византийский поэт, Христос из любви к людям как будто втеснил себя в человеческое естество. Через Рождество подчинился законам реальности, которую он же сам и создал.
1: Кандак Рождества Христова поется на праздничном богослужении несколько раз. Его текст вновь и вновь погружает молящихся в древнюю эпоху рождения Христа. На вечерней службе во время пения кандака открываются царские врата, центральные двери иконостаса. Это действие является символом того, что благодаря приходу в мир Сына Божьего двери рая вновь стали открыты для человечества. Давайте послушаем кандак Рождества Христова в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О милосердии и нестяжании. Жил в Петербурге один добрый и благочестивый вельможа. Однажды он впал в немилость государя. На него возвели какую-то клевету, и дело грозило окончиться тюрьмой. От горя вельможа заболел и слег. В это время приехал в Петербург подвижник Валаамского монастыря отец Назарий. Он был знаком с вельможей и зашел утешить его в скорби. Несчастная супруга хозяина бросилась в ноги отцу Назарию и взмолилась: «Помолись, отец, чтобы дело моего мужа получило добрый исход». «Хорошо», — ответил старец. «Конечно, надо молиться Господу, но необходимо попросить ходатайства и приближенных государя. Дайте мне немного денег, я сам попрошу их за вас». Старцу подали золото. «Нет», — сказал он, — «это мне не годится. Нет ли медных монет или мелкого серебра?» Подали тех и других. Отец Назарий взял деньги и ушел. Поздно вечером он пришел к вельможе и сказал: «Царские приближенные обещали похлопотать за вас. Успокойтесь и ждите добрых вестей». И действительно, старец еще сидел у постели больного, как вельможа получил известие о благополучном окончании его дела. Он начал благодарить старца и умолял его сказать, кто из приближенных государя принял наибольшее участие в его беде. И тут открылось, что отец Назарий целый день ходил по улицам города и раздавал нищим деньги, взятые им у вельможи. «Благодарите Господа», — сказал в заключение старец. «Он, милосердный, внял молитвам убогих и положил на сердце государю еще раз пересмотреть ваше дело. Да не забывайте и вельмож Господа, ваших благодетелей, нищих и убогих. Их молитва многое может пред престолом Божиим».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Смотри на себя, как на мертвого. Так говорю я себе. И тогда не заметишь прихода смерти. Притупи жало смерти при жизни, и когда она придет, ей нечем будет уязвить тебя. Каждое утро смотри на себя, как на новорожденное чудо, и не заметишь прихода старости. Не жди прихода смерти. Посмотри, вот уже пришла она и притаилась в тебе, и зубы ее постоянно точат плоть твою. То, что было живо прежде твоего рождения, и то, что переживет твою смерть, и сейчас живо в тебе. Однажды ночью ангел развернул свиток времени, которому не было конца, и показал мне на свитке том две точки, одну рядом с другой. «Расстояние между точками, — сказал он, — длина века твоего».
2: «Значит, истек мой век, — воскликнул я. Пора мне собираться в дорогу.
1: Должен я уподобиться трудолюбивой хозяйке, целый день проводящей в уборке дома и подготовке подарков к завтрашним именинам. В самом деле, сегодняшний день сыновей человеческих более наполнен заботами о дне грядущем, но мало тех, кто верит обетованию твоему и заботится о том, что будет после смерти. Да будет последний вздох мой, Господи, вздохом не о мире, а о вечном блаженном завтра. Среди погасших свечей друзей моих догорает и моя свеча. Не скорби, казня себя, и не жалей свечу свою догорающую. Разве так мало любишь ты друзей своих, что боишься пойти вслед за ними, ушедшими? Жалей не о свече догорающей, а о том, что тускло горит и оставляет за собой чад. Привыкла душа моя каждый день и каждую ночь покидать тело и простираться до границ вселенной. Распростершись так, она чувствует, как солнце и звезды плывут по ней, словно лебеди по озеру моему. Светится она вместе с солнцем и поддерживает жизнь на земле. Держит горы и моря, управляет ветрами и ураганами. Прозревает вчера, сегодня и завтра. И возвращается на ночлег в печальную и ветхую земную обитель. Возвращается в тело, которое еще минуту-другую будет звать своим, и которое, словно тень, колышется среди могильных холмов, среди звериных пещер, среди стонов обманутых надежд. Не сетую на смерть, живый Боже. Не за что мне сетовать на нее. Человек сам сделал из нее пугало. Смерть, как ничто другое, толкает меня навстречу тебе, Господи. Рос у дома моего куст ореховый, и смерть отняла его. Пенял я на смерть и, кляня ее, говорил: почему не меня взяла ты, утроба ненасытная, почему взяла безгрешного? Но сейчас сам себя считаю мертвым, подобно ореху моему. Святый бессмертный, презри милостиво на свечу догорающую и очисти пламя ее, ибо только чистое пламя достигает лика твоего и проникает в очи твои, которыми ты мир созерцаешь.

0: Виктор Лобузнов. Литературные эскизы. Читает Билли Новик.
1: Теплое совершенство мира. На лето меня, городского хилого пацана, отец отвозил в сибирскую деревню. По утрам бабушка брала меня за руку, и мы отправлялись в курятник. Я держал маленькую плетеную корзинку, куда складывали яйца. То утро выдалось пасмурным, из-за сопки надвигалась темная туча. Я засыпал на ходу, но и поход в стайку, где сбоку притулился птичий дом, пропускать не хотел. Бабушка достала из гнезда яйцо и почему-то не положила его в корзинку, а опустила в мои ладони, сомкнутые ковшиком. Я вышел во двор. Сквозь узкую щель, набрякших дождем туч, пробилось солнце. У меня в руках лежало теплое совершенство мира. Тогда я не мог так сказать, но чувствовал сердцем.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Таисии Корцовой. 1914 год. Первая мировая война. Московская губерния. Село Лопасня. Госпиталь. Георгиевские кавалеры о своих подвигах никогда не говорили. Делали, мол, свое дело, как полагается всякому солдату, и говорить тут не о чем. Но нашелся среди раненых какой-то подозрительный тип, который вдруг стал доказывать, что офицеров в окопах нет, что они в тылу прячутся и тому подобное. Надо было видеть, какой взрыв негодования вызвали эти слова среди солдат. «Да где же ты сам-то был, коли офицеров в окопах не видал?» — кричали они ему. «Да где ж тебя ранили?» Насмешливый тон их был далеко не мирный, и пропагандист предпочел стушеваться и замолчать. Дело могло бы для него кончиться плохо. «Вот врет-то!» — продолжали негодовать солдаты. «Наши офицеры всегда с нами, и в окопах, и везде. Страдаем мы, страдают и они». И начался оживленный, сочувственный разговор об офицерах. Им верили, ими гордились. Два рослых атаманца, черноусые и чернобровые, похожие друг на друга, как родные братья, рассказывали, как их офицер спас полковое знамя. Оно было с ними, когда им пришлось пробиваться сквозь окружение. Офицер велел одному солдату спрятать его на груди и идти сбоку, как будто ни в чем не бывало, а сам пошел посередине, приказав солдатам демонстративно себя охранять. Хитрость удалась. Сквозь неприятельскую линию пробились. Знамя спасли. А офицер был убит наповал.
0: Голоса

с молитвою, пред Твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печальному.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
1: В один из летних дней 1953 года к воротам Псково-Печерского монастыря подъехал автомобиль с московскими номерами. Из машины вышел небольшого роста седобородый монах и в нерешительности остановился, глядя на башенку над воротами в высокой монастырской стене. Монаха звали отец Савва. Несколько лет он жил в Троице-Сергиевой лавре, где и был пострижен. И вот теперь его неожиданно перевели на служение сюда, в этот отдаленный уголок России. Отец Савва не представлял, как будет жить без лавры, без ее многолюдства, которое уже успел даже полюбить. После шумного Загорска тишина псковских печер казалась какой-то нереальной, всеобъемлющей, и только усиливала сердечную грусть отца Саввы от расставания с лаврой. Прошла неделя. Отец Савва по-прежнему никак не мог привыкнуть к новому месту и по вечерам, сидя у окна своей кельи, смотрел на горизонт, за которым ему чудилась розовая колокольня свеча Троице-Сергиевой обители. Однажды, когда тоска навалилась на него особенно сильно, монах стал на колени перед образом Спаса Нерукотворного и обратился к Господу с горячей молитвой. «Боже, помоги мне с душевным спокойствием принять Твою святую волю», — повторял он. После молитвы на душе у отца Саввы как будто просветлело. Он решил прогуляться. Тишина монастырского двора вдруг показалась ему успокаивающей и целительной. Он словно бы впервые по-настоящему увидел Псково-Печерскую обитель, святую гору с древним Успенским храмом на вершине, Сретенскую и Благовещенскую церкви. Сердце его наполнилось радостью и благодарностью Богу. «Господи, спасибо, что привел меня сюда, в этот рай земной», — со слезами на глазах проговорил монах. В Псково-Печерском монастыре отец Савва прожил до своего последнего дня. Он всем сердцем полюбил ставшую родной обитель, а монахи и паломники искренне привязались к кроткому и смиренному отцу Савве, которого уважительно величали старцем. «Всякую печаль и скорбь переводи на молитву и успокаивайся в Боге», — говорил старец Савва Остапенко. «Молитва с упованием на Господа невозможное делает возможным, а трудное — легким».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Филиновский.
1: Довольно часто приходится встречать людей, возмущенных видимой безнаказанностью нераскаянных грешников. И как только их Бог терпит, слышим мы в таких случаях. Но даже если мы оглянемся на свою собственную жизнь до покаяния и воцерковления, то поймем, что степень долготерпения Божьего очень высока. Хочу поделиться с вами словами преподобного Антония Великого. «Бог долго терпит наши беззакония и не мстит нам. Он умеряет гнев свой не потому, чтобы не мог тотчас наказать нас, но потому, что, как милосердный Отец, ожидает нашего покаяния и обращения к Его милосердию. Ибо не смерти, но раскаяния грешника хочет Бог».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги драматурга Виктора Розова «Удивление перед жизнью». Воспоминания. 1948 год. Об одном своем старом друге хотел бы я вспомнить. Его звали Кирилл Воскресенский. Он пришел в нашу школу сразу в 6-й класс. Новичок влился в класс абсолютно органично. И так как мы жили рядом, то в первый же день знакомства пошли пешком из школы вместе. И вот эта дорога вместе стала длиной во всю жизнь. Трудно словами объяснить, что такое дружба. Пожалуй, можно указать на ее особые приметы. Вот одна из них. Мы сидим в столовой их, на редкость уютного, домика, делаем уроки. Сделали, о чем-то поболтали, занялись марками, потом просто сидим и молчим. Долго. Наконец я говорю: «Будь здоров, я домой пошел». А он: «Посиди еще». Опять сидим и молчим, и как-то хорошо на душе, уютно. Другой пример. Идем в школу, болтаем, но не без умолку, с паузами. Шагаем молча. Говорю: «Я знаю, о чем ты думаешь». «О чем?» «Хорошо бы в воскресенье съездить рыбу половить». Смеется. «Верно». Третий пример. Война разбросала нас в разные стороны. Он на Дальнем Востоке. Я свое отвоевал, живу в Москве. Года 3 с лишним от него ни одного письма, а потом пишет: «Виктор, здравствуй. Я тут женился, у меня сын родился». И так далее. Как будто мы не виделись со вчерашнего дня.

0: 2 апреля 1879 года всю Россию потрясло сообщение из Санкт-Петербурга. Неизвестный стрелял 4 раза в императора Александра II. К счастью, террорист промахнулся, и монарх остался жив. Вскоре после этого события на заседании Тюменской городской думы один из депутатов, купец первой гильдии Иван Петрович Воинов, объявил, что в честь чудесного избавления императора от смерти устроит в Тюмени родильно-воспитательный приют. Необходимость родовспомогательного учреждения осознавалась многими. В то время во всей Тобольской губернии не было ни одного подобного заведения. Все дети рождались исключительно дома с помощью повивальных бабок и домашних акушерок. Из-за антисанитарии, а также варварских методов, применяемых суеверными и невежественными бабками, многие женщины умирали от родильной горячки и прочих осложнений. Очень высокой была и детская смертность. Иван Петрович не желал закрывать глаза на страдания жительниц Тюмени. Ему хотелось помочь сохранить их здоровье и жизнь. Тюменцы уважали купца первой гильдии Ивана Петровича Воинова за отзывчивость, кроткий нрав и добрую душу. Немалую часть своего дохода он выделял на благоустройство родного города. И жители Тюмени неоднократно выбирали Воинова депутатом городской думы, доверяя ему решение своих насущных вопросов. Иван Петрович был горячо верующим человеком. Служа много лет старостой Успенского храма, не жалел сил и средств на благоустройство этой прекрасной церкви. Также с его помощью появились деревянный Спасский храм в селе Мальковском, недалеко от Тюмени, и часовня в селе Букино во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. Воинов был уверен в том, что монархия служит оплотом российского общества. Он считал, что без православного государя Россия не выдержит и погибнет от террора и революции. Поэтому для него особым ударом была серия покушений на императора Александра II. Ему захотелось противопоставить стремлению террористов к смерти и ненависти чудо рождения новой жизни. Для содержания роддома Воинов пожертвовал каменный дом и капитал в 30 тысяч рублей для содержания приюта за его счет. Заведение получило официальное название «Александровский родильный дом» в честь государя Александра II. Узнав о пожертвовании Воинова, император распорядился объявить за него особую благодарность тюменскому купцу. Иван Петрович настоял на том, чтобы в родильный дом принимались бесплатно абсолютно все женщины, и замужние, и незамужние, во всякое время дня и ночи, и чтобы никто не требовал с роженец документов. В родильно-воспитательный приют также принимали сирот, имелись комнаты для 25 воспитанников. К сожалению, Иван Петрович не дожил до открытия учреждения, в которую он вложил столько сил и средств. Александровский родильный дом был открыт лишь в 1891 году, через 5 лет после смерти Воинова. Долго роддом оставался единственным в Тюмени. С конца 19 до середины 20 века подавляющее большинство тюменцев появилось на свет именно в родильном доме, открытом на средства Ивана Петровича.
1: Имена, имена милосердия.

зимой на чужбине, в лесу чуть слышное ау, приток в окно струи воздушной, веселый возглас в тишине, во тьме и грустно, и радушно огни, мигающие мне. Алексей Жемчужников.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 6-летняя Милана просыпается по будням раньше всех и без будильника. Она с нетерпением ждет встречи с друзьями из подготовительного класса, куда ее водят родители. У Миланы детский церебральный паралич, но, несмотря на проблемы со здоровьем, она хорошо читает и считает. Любит рисовать и мастерить поделки. Девочка ходит, опираясь на трости. Для семьи Миланы это настоящее достижение, добиться которого удалось после нескольких реабилитаций. Специалисты дают позитивный прогноз и говорят, что у девочки есть шанс начать ходить самостоятельно. Милана – долгожданный первенец в семье. До полугода она росла, как все сверстники, пока родители не заметили, что у девочки есть трудности с движениями. После обследований врачи подтвердили, что у Миланы есть задержка развития. Первую реабилитацию Милана прошла в 2020 году. После нее она научилась сидеть и ползать на четвереньках. Но без повторных курсов и закрепления навыков у ребенка наступает откат в развитии. Семья убедилась в этом, когда из-за финансовых трудностей и пандемии перерыв в реабилитации растянулся на 9 месяцев. Восстанавливать утраченные навыки девочке пришлось с нуля. 2 года назад Милане сделали операцию, чтобы уменьшить напряжение в мышцах ног. После этого она прошла комплексные реабилитации в Калуге, Казани и Томске. Благодаря им Милана уверенно передвигается с тростью и может подниматься по ступенькам без помощи взрослых. Чтобы девочка смогла ходить самостоятельно, ей необходима реабилитация в центре «Добрые руки» в Казани. Но денег на занятия со специалистами у семьи нет. Поддерживает Милану фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию для ребенка. Помочь Милане стать самостоятельнее можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Сыне Божий Единородный, прими мя в мудрость Твою. Ты еси глава всем сынам человеческим –